вступлением в совершенную молитву служит то, когда кто освобождается от рассеяния помыслов и видит, что ум его, просвещенный о Господе, исполняется весельем. Совершенно молящийся есть тот, кто умерщвляет себя миру и покою его. И когда кто Бога ради исполняет прилежно дело свое, это не есть рассеяние, но тщательность Богу угодная.

Господи, не знаю, чего просить у Тебя. Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить себя. Отче, дашь рабу Твоему, чего и сам я просить не умею. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения, только предстаю пред Тобою, сердце мое отверсто. Ты зришь и нужды, которых я не зрю, зри и сотвори со мною по милости Твоей. Порази и исцели, низложи и подыми меня. Благоговею и безмолвствую пред святою Твоею волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе, предаюсь Тебе. Нет у меня желания, кроме желания исполнить волю Твою. Научи меня молиться. Сам во мне молись.

0: звезды, я не напрасно живу. В небе погасли звезды, я не напрасно живу.
1: Духовное слово.
2: Дорогие друзья, мы предлагаем вашему вниманию главы книги святителя Иоанна Златоуста «Дар любви, дар рассуждения». Читает Алексей Богдасаров.

Богат не тот, кто имеет многое, но тот, кто не нуждается во многом. И беден не тот, кто ничего не имеет, но тот, кто желает многого. Это должно считать мерою бедности и богатства. Итак, если ты увидишь кого желающим многого, то считай его беднее всех, хотя бы он владел имениями всех. И с другой стороны, если увидишь кого не нуждающимся во многом, то считай его богаче всех, хотя бы он не имел ничего. Мы обыкновенно судим о бедности и богатстве по расположению души, а не по мере имущества. Как мы не назовем здоровым, одержимого непрестанной жаждой, хотя бы он имел во всем достаток, хотя бы находился при реках и источниках, ибо что пользы от этого обилия воды, когда он остается в неутолимой жажде? Так будем относиться и к богатым, непрестанно желающих и жаждущих чужого, никогда не будем считать здоровыми и наслаждающимися довольством. Кто не может удержать своего желания, тот хотя бы владел имениями всех, как будет когда-либо в избытке? А тех, которые довольствуются своим и остаются при своем, не засматриваясь на чужое имущество, хотя бы они были всех скуднее, должны считать благоденствующими более всех. Ибо тот и благоденствует более всех, кто не нуждается в чужом, а с любовью довольствуется своим.

чтении божественных писаний. Невозможно, невозможно спастись никому, кто не упражняется постоянно в духовном чтении. Но и то еще хорошо, если мы, пользуясь непрестанно этим врачеством, успеем спастись когда-нибудь. Если же, получая каждый день раны, мы не будем пользоваться никаким врачеством, то какая нам надежда на спасение? Не видишь ли, как медных, золотых и серебряных дел мастера или занимающиеся каким бы то ни было ремеслом берегут в целости все орудия своего ремесла, и хотя бы принуждал голод или угнетала бедность, лучше решаются потерпеть все, нежели продать для своего пропитания какое-нибудь из орудий своего ремесла. Многие часто решались скорее войти в долги, чтобы прокормить дом и детей, нежели продать даже малейшее из орудий своего ремесла. И весьма справедливо. Они знают, что когда проданы будут орудия, то все мастерство будет для них бесполезно и уничтожится всякая возможность благоприобретения. А когда орудия целы, то, упражняясь постоянно в своем ремесле, они могут со временем уплатить сделанные займы. Если же поспешат продать их другим, то уже не будут в состоянии найти где-нибудь облегчение своей нищеты и голода. Так и мы должны настраивать себя. Как для них орудиями ремесла служат молот, наковальни и клещи, так и для нас орудиями нашего искусства служат апостольские и пророческие книги и все Писание, богодухновенное и полезное. И как они теми орудиями обделывают всякие сосуды, за какие не возьмутся, так и мы этими пособиями устрояем душу нашу, исправляем расстроившуюся, обновляем обветшавшую. Притом они показывают свое искусство не более как в устройстве внешнего вида вещей, ибо не могут изменить вещества сосудов, не сделать серебра золотом, но только изменяют формы их. А ты не так. Ты можешь сделать больше их. Взяв деревянный сосуд, можешь когда-нибудь сделать его золотым. Свидетель этому Павел, который говорит так: «В большом доме есть сосуды, и не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Итак, не будем пренебрегать приобретением священных книг, чтобы нам не получить смертельных ран. Не будем зарывать золото в землю, но станем собирать себе сокровища духовных книг. Золото, когда умножается, тогда особенно и вредит приобретшим его. А эти книги приносят великую пользу имеющим их у себя. Как хранящееся где-нибудь царское оружие, хотя бы и никто не пользовался им, доставляет великую защиту живущим в том месте, потому что ни разбойники, ни подкапыватели стен
ни другие какие-либо злодеи не осмеливаются напасть на этот дом, так, где есть духовные книги, оттуда прогоняется всякая сила дьявольская, и живущим там бывает великое назидание в добродетели. Даже один вид таких книг делает нас более воздержанными от греха. Если мы и дерзаем на что-нибудь запрещенное и сделаем себя нечистыми, то, возвратившись домой и взглянув на эти книги, мы более осуждаем себя в совести и делаемся менее склонными к повторению тех же грехов. А если, напротив, будем жить благочестиво, то получим оттуда еще большую пользу. Как только кто касается Евангелия, то тотчас благоустрояет ум свой, и при одном только взгляде на него отрешается от всего житейского. Если же присоединится и внимательное чтение, то душа, как бы вступая в таинственное святилище, очищается и делается лучшею, так как с нею беседует Бог через эти писания. А что скажут, если мы не понимаем содержащегося в них? Даже если ты и не понимаешь содержащегося в них, от самого чтения бывает великое освящение. Впрочем, невозможно, чтобы ты одинаково не понимал всего. Благодать Духа для того именно и устроила, что эти книги сложили мытари, рыбари, скинотворцы, пастыри овец и коз, люди простые и неученые, чтобы никто из простых людей не мог прибегать к такой отговорке, чтобы всем было удобопонятно то, что говорится, чтобы и ремесленник, и слуга, и вдовая женщина, и необразованнейший из всех людей получали пользу и назидание от слушания. Ибо не для суетной славы, как внешние мудрецы, но для спасения слушателей сложили все это те, которые вначале удостоились.

древности не было раба. Бог созидает человека, сотворил его не рабом, но свободным. Он сотворил Адама и Еву, и оба они были свободны. Откуда же произошло рабство? Род человеческий уклонился от правого пути и, приступив меру в желаниях, дошел до развращения. А как это, послушай, настал потоп, общее крушение вселенной. Отворились окна небесные и разверзлись бездны. Все стало водой. Все видимое разложилось на стихии и разлилось. Земли не видно было, но все стало морем, и на основании гнева Божия повсюду были волны, повсюду моря. Высоко поднимались горы, но море и их покрыло. И было только море и небо. Род человеческий погиб, и осталась лишь искра рода нашего, Ной. Искра посреди моря, однако не погасшая, заключавшая в себе начатки рода нашего, жену и детей, с голубем и вороном и всеми прочими существами. И были все внутри ковчега, а ковчег носился поверх воды среди бури и не подвергся крушению, потому что кормчим его был владыка всего. Не доски спасли, а крепкая десница Божия. И посмотри на чудо. Когда омылась земля, когда потреблены были делавшие зло, когда укротилась буря, явились верхи гор, ковчег сел. Ной выпустил голубя. Но в изложенном событии заключались тайны. Прошедшее было прообразом будущего. Именно. Ковчег, церковь. Ной, Христос. Голубь, Дух Святый. Масличная ветвь. Человеколюбие Божие. Кроткое животное было выпущено и удалилось от ковчега. Но то образ, а ныне истина. Посмотри же на превосходство истины. Как ковчег спасал среди моря бывших внутри него, так и церковь спасает всех блуждающих. Но ковчег только спасал, а церковь делает нечто большее. Например, ковчег принял в себя бессловесных и спас их бессловесными. Церковь приняла неразумных людей и не только спасает их, но и преобразует. Ковчег принял ворона и выпустил ворона. Церковь принимает ворона, а выпускает его голубем. Принимает волка, а выпускает его овцой. Когда войдет сюда человек хищный, корыстолюбивый, и послушает вещаний божественного учения, то переменит образ мыслей и из волка
делается овцой. Волк похищает и чужое, а овца уступает и свою шерсть. Ковчег остановился, и отворились его двери. Ной вышел, спасшись от потопления, и увидел землю опустошенную, увидел гробницу, образовавшуюся из грязи, общую гробницу для скотов и людей, в которой все тела лошадей и людей и всякого бессловесного скота вместе были зарыты. Посмотрел он на это печальное зрелище, посмотрел на землю, преисполненную бедствий, и впал в великое уныние. Все погибли. Ни человек, ни скот, ни другое какое-либо из существ, оставшихся вне ковчега, не спаслись. Он видел только небо. Мучимый унынием и удручаемый скорбью, он выпил вина и предался сну, чтобы облегчилась рана уныния. Лежал он на ложе, предавшись сну как врачу, чтобы произвести в уме забвение о случившемся, как это бывает с состарившимся, пьющим вино и предающимся сну. Надобно сказать в оправдании праведника, что случившееся с ним произошло не от пьянства и страсти, но он просто врачевал свою рану. Так и Соломон говорил: «Дайте секеру погибающему и вино огорченному душою». Посему многие из людей, особенно во время похорон, когда кто лишится сына или жены, когда скорбь терзает и уныние одолевает, и сознание этого оказывает свою силу, берут друзей в дом свой, устраивают обильный пир, и подается вино опечаленному, чтоб облегчилась рана его. То же случилось тогда и с этим старцем. Мучимый унынием, он употребил вино как лекарство и от вина склонился ко сну. Но вам надобно узнать, откуда произошло рабство. Спустя немного времени взошел проклятый сын его по природе, а не сын по нраву, опять называю благородством незнатность предков, но добродетельный нрав. Войдя, сын увидел наготу отца. Следовало бы прикрыть ее, накрыть платьем ради старости, ради горя, ради несчастья, ради того, что это отец его. А он, выйдя, разгласил и сделал из того печальное зрелище. Но прочие его братья, взяв одежду, вошли, смотря назад, чтобы не видеть того, о чем тот разглашал, и прикрыли отца. Отец, встав, узнал все и начал говорить: «Проклят Ханаан! Раб рабов будет он у братьев своих». Смысл слов его такой: «Ты будешь рабом, потому что обнаружил срамоту отца своего». Видишь ли, что рабство от греха, что от нечестия произошло рабство? Хочешь ли, я покажу тебе освобождение от рабства?
был некто Анисим, раб, презренный беглец. Он убежал и пришел к Павлу, принял крещение, омыл грехи и остался у ног апостола. Павел пишет к господину его: «Анисим был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Прими его, как мое сердце». Что же произошло? «Анисима родил я в узах моих. Видишь ли благородство? Видишь ли, что нрав доставляет свободу? Раб и свободный — суть простые названия. Что такое раб? Одно название. Сколько господ лежат пьяные на постели, а слуги стоят подле них трезвые. Кого же назвать рабом? Трезвого или пьяного? Раба ли служащего человеку или пленника страсти? У того рабство внешнее, а этот внутри себя носит невольничество. Говорю это и не перестану говорить, чтобы вы имели понятие о вещах, соответствующие природе их, и не увлекались заблуждением толпы, но знали, что такое раб, что бедный, что неблагородный, что блаженный, что страсть. Если вы научитесь различать это, то не подвергнетесь никакому смятению. Впрочем, чтобы слово, слишком распространяясь, не уклонилось к постороннему, обратимся к предмету. Итак, этот богач, наконец, стал бедным. Или лучше, он был беден и тогда, когда был богат. Ибо что пользы человеку, если он имеет чужое, а своего не имеет? Что пользы человеку приобрести деньги и не приобрести добродетели? Для чего ты берешь чужое, а свое теряешь? Я имею, скажешь ты, землю плодоносную. Что же такое? Но не имеешь души плодоносной. Имею рабов, но не имеешь добродетели. Имею одежды, но ты не приобрел благочестия. Чужое имеешь, а своего не имеешь. Если бы кто верил тебе залог, разве я мог бы назвать тебя богатым? Никак. Почему? Потому что ты владеешь чужим.

0: твоему наказанию.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали главы книги святителя Иоанна Златоуста «Дар любви, дар рассуждения», читал Алексей Богдасаров. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 6 часов. Новости.
1: На православном радио в воскресенье выпуск новостей. С 1 по 4 октября творческий коллектив воскресной школы и прихожане Екатеринбургского храма во имя святителя Стефана Великопермского совершили паломническую поездку по святым местам Пермского края. Поездка стала центральным этапом проекта «Связь времен. Миссия святителя Стефана Великопермского», реализуемого благодаря грантовой поддержке конкурса «Православная инициатива». Именно грант позволил вывести многолетнюю приходскую работу на качественно новый уровень и представить авторский миссионерский спектакль сразу в трех городах, связанных с проповедью святителя. Спектакль был представлен в Пермской православной классической гимназии во имя преподобного Сергия Радонежского, который собрал 170 учащихся. В Черненском Иоанна Богословском мужском монастыре и на сцене Центра развития творчества детей и юношества «Звездный» в Соликамске. Здесь его посмотрели около 120 зрителей. Каждое выступление сопровождалось обширной просветительской программой, подготовленной в рамках гранта. Выставка детских рисунков, отражающих сцены из жития святителя Стефана Великопермского. Презентация о святителе Стефане, рассказывающая о его миссионерском пути и значении для Пермской земли. Буклеты о святителе, которые раздавали зрителям перед началом спектакля. Викторина по итогам показа, победители которой получили фирменные календари от храма. По завершении программы организаторам и руководителям воскресных школ были подарены брошюры «Сказ о святителе Стефане Великопермском и прогудливой березе», изданные в рамках проекта. Напомним, спектакль «Прокудливая береза», режиссером которого выступила Екатерина Рябкова, основан на одном из самых ярких эпизодов христианизации народа Коми – борьбе святого с языческими идолами. По преданию, святитель Стефан бесстрашно срубил идола прокудливую березу, на ветвях которой местные жители оставляли ленты и пушнину, пытаясь задобрить духов, и воздвиг на этом месте православный храм. Постановка стала настоящим делом всего прихода. В ней нет приглашенных артистов. Главные роли исполняют дети и их родители, которые сами выступают сценаристами, декораторами и координаторами проекта. Проект является победителем грантового конкурса «Православная инициатива». Он посвящен первому епископу Пермской епархии XIV века, небесному покровителю Уральской земли. Далее в этом выпуске. 2 октября в Мурманском областном драматическом театре состоялся праздничный гала-концерт «Мурманск в сердце каждого», посвященный 110-летию со дня основания города-героя, сообщает Мурманская епархия. В начале торжественного заседания было зачитано поздравление президента Российской Федерации Владимира Путина, адресованное мурманчанам. Также прозвучали поздравления первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Дениса Мантурова, главы региона Андрея Чибиса, главы города-героя Мурманска Ивана Лебедева. В приветственном слове митрополит Митрофан поздравил северян с праздником и подчеркнул исключительную значимость строящегося небывалого храма Спасо-Преображенского Николаевского морского кафедрального собора как символа исторической памяти о городе Романов на Мурмане и о всех бесчисленно погибших на Кольской земле. После официальной части состоялся праздничный концерт, в котором, в частности, принял участие ансамбль песни и пляски Краснознаменного ордена Ушакова Северного флота. И завершение выпуска. 6 октября в паллиативном отделении филиала областной клинической больницы номер 3 в поселке Верхняя Синичиха состоялся молебен. В молебной комнате отделения сестры милосердия социального отдела Алапаевской епархии совершили молебен преподобно-мученице великой княгине Елизавете. Молитва, вознесенная соборно, стала выражением общей просьбы о даровании силы, терпения и облегчения страданий всем, кто нынче проходит через тяжелые испытания. После молебна они посетили подопечных в палатах. Особую радость подопечным отделения принесли подарки от неравнодушного благотворителя. Ортопедическая подушка и спелые фрукты. Ортопедическая подушка – это возможность подарить лежачему больному физический комфорт и покой. Лейтмотивом дня прозвучали слова святой Елизаветы. «Мы должны служить Богу в лице страдающих братьев наших. Именно в этом суть служения сестер милосердия». Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Духа. Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же вездесцы, и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрайся на воздвигл миси, Господи, умы просвети, и сердце и уснемы отверзи. Вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяние обнажаться, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил ми си со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл ми си, во еже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу, Цареви нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну. Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконие зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила, себе известная и тайная, премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже вне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави мя от крови Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащу восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Богню не тяжит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при Понтистием Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящая десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царстве не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую, соборную и апостольскую Церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых, и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось мне рабу Твоему мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество твое щедро дерзающее, от скверных к тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В он же со славу судья всех приидет, кому ж да дать и бодилом его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий твоего лица доброту неизреченную, ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла подашь к нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человека любцев и си обычно, и в нечаянии лежащины воздвиглась и, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступать и правами настави путью Христовых заповедей, бдите к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в нощи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшей просвети. О дивная владычная палата, дом Духа Божественный мне сотвори. Врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи. Избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника. Ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей и усне похваление оскверненной скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Исио Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще уба вера, я же в Тя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника слава Твоя вечная, да не уба похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут имя Твоя руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатане стивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяни моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими Тя оскорби, хвася от нежи живота моего, яще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мне настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за меня ко Господу, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет мне раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи меня, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тебя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твое приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты вовеки сохрани, раздирание церкви утиши, шатань языческий угаси, и ересей восстанье скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, я в Отечестве и в России несущие, страну сию и власти я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притча церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные, нищие, сироты, вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зрядней же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть ими не ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети, и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархии, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересим же и притче церковным и монашеским чине и Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой, поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни и наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и издележащие повсюду православных христиан, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради причистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 14 октября по новому стилю или 1 по старому. И сегодня Церковь отмечает великий праздник – покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. И память апостола от 70 Анании, мученика 4 века Домнина Солунского, преподобного Романа Сладкопевца, диакона 6 века, преподобного мученика Михаила игумена Завийского и с ним 36 преподобных мучеников, пострадавших в конце 8 века, преподобного Саввы Вишерского новгородского подвижника 15 века. Празднование в честь хитона Господня и столпа животворящего. Почитается собор молдавских святых. Из новомучеников вспоминаем священномучеников Алексия Ставровского, Михаила Вологодского, Александра Агафонникова, Георгия Архангельского, Николая Кулигина, пресвитеров, и мученика Иоанна Артемова. Прославление икон Божией Матери Касперовская, Гербовецкая, Браиловская, Мятинская, Люблинская, Барская, Дудичская, Кукузелисса, Псково-Покровская и Покров Пресвятой Богородицы. Всех мы сердечно поздравляем с праздником Покрова Пресвятой Девы Марии. И именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, думаю, Пресвятая Владычица наша Богородица не осудит нас, если мы в день ее прекрасного праздника поговорим об уважении к старшим на примере священномученика Алексея Ставровского. Родился он в 1834 году в Санкт-Петербургской губернии в семье священника. Образование получал сначала в Александро-Невском духовном училище, затем в Санкт-Петербургской духовной семинарии и, наконец, в Санкт-Петербургской духовной академии, которую он закончил в 1861 году со званием кандидата богословия. В этом звании он пошел преподавать географию в Александро-Невском училище. Вскоре он женился и был рукоположен в Сан-Иерее. Его ждало служение военного священника в Петропавловской церкви военного госпиталя в Санкт-Петербурге, где отец Алексей прослужил 34 года. В 1896 году протоиерей Алексей Ставровский был назначен настоятелем собора святого Спиридона Тримифунского в Адмиралтействе и благочинным санкт-петербургских морских церквей. За все время своей долгой службы, почти 56 лет, он служил только в двух храмах. Обе церкви были им значительно благоустроены, жизнь в них кипела. Огромное влияние святой Алексей оказал на положение всего военного духовенства. Много трудясь на различных общественных поприщах, обладая даром проповедничества, он был назначен благочинным всех церквей военного и морского ведомства и стремился к улучшению положения военных священников. Кроме того, он много трудился как член общества по сбору средств на пособие студентам Санкт-Петербургской духовной академии. Он был одним из тех 300 человек, которые в день 300-летия царствования дома Романовых получили честь быть представленными государю, как выдающиеся общественно-государственные деятели. Семейству отца Алексея Ставровского за его заслуги перед Отечеством было даровано потомственное дворянство. В 1918 году, после убийства в Петрограде Урицкого, по постановлению Петроградской ЧК за одну ночь было расстреляно 500 ни в чем не повинных людей, взятых новой властью в качестве заложников. В их числе был арестован и 84-летний военный священник отец Алексей Ставровский. Во время своего заключения он сохранил удивительную бодрость духа, утешал сотоварищей по узам и даже причащал их запасными святыми дарами. После перевода заключенных в Кронштадт они были выведены из тюрьмы, построены в ряд, и им было объявлено, что в виде репрессии за убийство Урицкого каждый десятый из них будет расстрелян, а остальные освобождены. Отец Алексей стоял девятым. А после него десятым стоял молодой священник. Обратившись к нему, отец Алексей сказал: Я уже стар, мне недолго осталось жить. В жизни я получил все, что было можно. Жена моя старуха, дети мои все на ногах. Иди себе с Богом, а я стану на твое место». И сказав это, он встал на место молодого священника и был расстрелян. Дата его смерти точно неизвестна, но, вероятно, это было в конце сентября или в октябре 1918 года. Место погребения тоже неизвестно. Вероятнее всего, оно в водах Финского залива. Братья и сестры, читая это краткое житие, проникаешься колоссальным уважением к личности отца Алексия. Сильный, мудрый, кроткий человек, с достоинством и добровольно принявший мученический венец. Нам, людям молодым, часто кажется, что люди в преклонном возрасте уже мало что понимают в реалиях современной жизни, что они очерствели и мешают реализовывать какие-то наши новомодные задумки. Но в действительности возраст переводит человека в другую систему координат, в другую систему ценностей. Да, конфликт под названием «отцы и дети» будет существовать всегда. Как сказал один преосвященнейший владыка, молодежь думает, что мы ничего не понимаем, хотя на самом деле мы знаем, что они думают, что мы ничего не понимаем. Другой масштаб видения. И весь этот масштаб нам демонстрирует во всей красе священномученик отец Алексий. Поменяться местами с молодым священником – в этом шаге вся суть мудрости старших, благородная рокировка. Мы, молодые, часто не понимаем и не видим тех ходов, на которые способны люди пожилые, опытные. Люди в возрасте держат их в запасе и не тратят по пустякам. Священномученичи Алексия, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
2: Вы слушали «Православный календарь». Его вел священник Михаил Кудрявцев.

0: В Екатеринбурге 7 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. По приглашению Екатеринбургской епархии Уральскую столицу посетили гости из Ярославля, учащиеся 10 и 11 классов Ярославской губернской гимназии имени святителя Игнатия Брячининова. Поездка проходила с 4 по 7 октября. Сопровождали юных паломников педагоги и благочинный приходов Вятского округа Ярославской митрополии, духовник гимназии иерей Иоанн Недвецкий. Знакомство с Екатеринбургом началось прямо с перрона. Во время обзорной экскурсии школьникам показали архитектурные контрасты Екатеринбурга от исторических зданий до современных, а также рассказали о подвиге горожан в годы Великой Отечественной войны, меценатах и добродетелях, которые занимались строительством монастырей и устройством мастерских и училищ. Завершился первый день посещением Александра Невского Новотихвинского женского монастыря. Второй день оказался не менее насыщенным. Ребята побывали в гимназии имени святейшего патриарха Алексея II. Им вручили подарки от правящего архиерея, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. После обеда состоялись экскурсии по памятным местам, связанным с последними днями святой царской семьи. Школьники побывали в храме на Крови и в царской обители на Ганиной Яме. Кульминацией второго дня стало участие юных паломников и педагогов в ночной божественной литургии, которая была совершена духовником группы иереем Иоанном Недвецким над вратном храме Иверской иконы Божией Матери в мужском монастыре святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Третий день паломничества продолжился знакомством с Екатеринбургской духовной семинарией. Гости уральской столицы посетили новый учебный комплекс в Верхней Пышме, храм в честь Успения Пресвятой Богородицы, учебный корпус духовной семинарии, библиотеку, актовый и спортивные залы. Вечером школьники побывали в музейном комплексе гражданской и военной техники в Медной столице Урала. Четвертый, заключительный день поездки был посвящен знакомству с культурным наследием региона. Юные паломники побывали у памятника на границе Европы и Азии, посетили литературный квартал и музей изобразительных искусств. Организаторами поездки выступили Ярославская епархия и паломническая служба Екатеринбургской епархии. Далее в этом выпуске. 12 октября в Омской духовной семинарии состоялась 10-я Всероссийская богословская научно-практическая конференция «Русская православная церковь в условиях социальных катаклизмов». В рамках конференции запланирована работа двух секций, посвященных значимым событиям жизни Русской православной церкви и общества. Секции будут затрагивать следующие темы. Политика советского государства в отношении Русской Православной Церкви. Образование, духовная и светская, история и современность. Монашеская жизнь на территории СССР. Опаленные судьбы, новомученики, новоисповедники. Культурологические, социальные, политические, мировоззренческие последствия политики секуляризма. В работе конференции примут участие представители Шуйской епархии, Екатеринбургской, Ставропольской, Вологодской, Новосибирской семинарии, преподаватели и обучающиеся вузов города Омска, научные работники музеев. 12 октября в 9 часов утра был совершен молебен в храме святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, после чего началась регистрация участников. В 10 часов состоялось открытие конференции и пленарные заседания. И в завершение выпуска. С 35-летием детский садик «Рябинка» поздравил приход Яковлевского Благовещенского храма Ярославля. В поздравлении приняли участие детский приходской хор и клирик храма иерей Никандр Колодезный. Юные хористы подарили своим друзьям из детского садика добрые песни, а отец Никандр поздравил воспитателей, сотрудников и ветеранов с памятным событием. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрай сна, воздвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце уснемое отверзи, во иже пети Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миси со беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл миси, во еже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу, Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче умыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себезвестная и тайная, премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто сози же вне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащ восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при Понтистием Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же Царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащего мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и посне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой Сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж дадать и по делом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог слава Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и женеще слав, подашь к нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащий не воздвиглась и, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наша тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедаться Тебе во всех и от всех, славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступати правами настави путю Христовых заповедей, бдите к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умершленными страстьми живи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшей просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребно гораба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами, превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною, все непорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, всемилостивей, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в Тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавлеет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнуть мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе безденности точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и лики митя скорби хвася от не живота моего, яще что согреши к пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет мене смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику душе моей. Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою. Благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе, гресе Божий наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабдилась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирание Церкви утиши, шатан языческий угаси, и ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставилась и пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй Отца моего духовного, назовите имя, и святыми Его молитвами и прости мои согрешения. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братью и сестры, и сродника моя по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юны, нищие, сироты, и вдовицы, и сущие болезни, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и же аз безумием соблазних, и от пути спасительного отвратих, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя, и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми слепленные, светом Твоего познания просвети, и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковным и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешения вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечное Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечной, усопшие отцы и братью нашу, и сестры, и здесь лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, яко воистину блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейший Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Дорогие друзья, в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Луки, 5 глава, с 33 по 39 стихи. Они же сказали ему: «Почему ученики Иоанновы постятся часто и молитвы творят, так же и фарисейские, а твои едят и пьют?» Он сказал им: «Можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни». Присем сказал им притчу: «Никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды, а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новые, тогда сбережется и то, и другое. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо говорит: старое лучше». Дорогие друзья, сейчас обратимся к истолкованию сегодняшнего евангельского чтения блаженным Феофилактом Болгарским. Сынами брака называет Христос апостолов. Пришествие Господу подобляется браку, потому что Он принял Церковь в невесту себе. Поэтому апостолам теперь не нужно поститься. Ученики Иоанновы должны поститься, так как Учитель их совершал добродетель с трудом и болезнью. Ибо сказано: «Пришел Иоанн, не ест, не пьет». Евангелие от Матфея, 11 глава, 18 стих. «А мои ученики, как пребывающие со мною, Богом Словом, теперь не нуждаются в пользе поста, потому что они от самого пребывания со мною облагодетельствованы и мною сохраняются. Когда же я буду взят, они будут посланы на проповедь, тогда они будут и поститься, и молиться, как приготовившиеся к великим подвигам. И иначе, теперь, будучи слабы, еще не обновлены духом, они подобны старым мехам и старой одежде, поэтому их не должно обременять каким-нибудь очень трудным образом жизни, подобно как и к обветшалой одежде не пришивают новой заплаты. Итак, можешь принять, что и старым мехам уподоблены апостолы, как еще слабые, а можешь разуметь, что им уподоблены и фарисеи».

0: В Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В храме во имя трех святителей город Нижняя Тура по инициативе прихожан из благословения настоятеля храма иерея Сергия Клевекина реализуется проект, направленный на сплочение и воцерковление новых семей в жизни прихода. Семья здесь понимается как колыбель любви, внимания, поддержки и милосердия, а потому особенно важно, чтобы она развивалась в русле духовной грамотности, осмысленности и созидательного движения вперед. В минувшие выходные в рамках действующего семейного объединения состоялась беседа-встреча с иереем Константином Столовым, клириком Свято-Троицкого собора Нижнетагильской епархии. Темой разговора стали типы семей, причины деформации, условия устранения. В мероприятии приняли участие более 20 человек. Участники встречи смогли увидеть, как библейские сюжеты и евангельское слово раскрывают суть семейных взаимоотношений. Особую ценность беседы составило глубокое осмысление истории и психологии рода, а также понимание причинно-следственных связей, приводящих к проблемам в современной семье. Разговор помог взглянуть на привычные трудности сквозь призму вечных духовных истин. Организаторы выражают надежду, что в ближайшее время удастся провести квест-игру «Семья», которая станет еще одной площадкой для осмысления семейных ценностей и укрепления связей внутри приходской общины. Далее в этом выпуске. 3 октября в экспоцентре города Уфы по благословению митрополита Уфимского и Башкортостанского филарета прошел первый слет «Социальное добровольчество Башкортостанской митрополии». Он был посвящен развитию добровольческих инициатив и привлечению к социально значимой деятельности прихожан храмов. Мероприятие организовала Уфимская епархия при содействии Совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе Республики Башкортостан. На мероприятии выступили куратор социальной деятельности в Приволжском федеральном округе и Луганской народной республике Синодального отдела по благотворительности, руководитель службы «Милосердие Казань» и ресурсного центра «Милосердие Поволжье» Ольга Варганова и руководитель отдела развития патриаршей гуманитарной миссии Наталья Литавина. Их выступления касались организации добровольческого служения, работы волонтеров в зоне конфликта. Руководитель отдела развития патриаршей гуманитарной миссии Наталья Литавина рассказала историю организации комплексной помощи от Русской Православной Церкви пострадавшим мирным жителям в зоне конфликта, про работу центров помощи миссии в Мариуполе, Северодонецке, Лисичанске, Токмаке, Донецке и Скадовске, а также о бригадах добровольцев-ремонтников в волонтерских постах, в госпиталях и больницах пострадавших регионов. Организованные группы Уфимской епархии уже дважды выезжали на Донбасс в составе добровольческих групп патриаршей гуманитарной миссии в декабре 2025 года и в марте 2026 года. В ноябре от Уфимской епархии планируется третий выезд в зону конфликта. И в завершении выпуска. Клирик Яковлевско-Благовещенского храма Ярославля протоиерей Вадим Толкунов награжден почетным знаком города Ярославля 3-й степени. Этой награды он удостоен за свои многолетние труды на ниве духовного просвещения и весомый вклад в жизнь общества. 4 октября после божественной литургии знак отличия отцу Вадиму вручила заместитель мэра города Ярославля Елена Владимировна Гудкевич. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие друзья, каждый вторник в 16:15 в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16:15 с повтором в воскресенье в 15:15.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полгода.

0: Обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701. Я повторю телефоны +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701.
1: Кто-то из ваших друзей посредством социальных сетей, например, ВКонтакте или Одноклассники, просит о финансовой помощи. Ни в коем случае не переводите деньги на счет, который указывает якобы ваш знакомый. На самом деле страница в социальной сети может быть взломана. Позвоните вашему знакомому и уточните, действительно ли он нуждается в денежных средствах.

0: Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время. Мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой нашей встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также нашу передачу можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в рубрике «Аудиоархив». Сегодня наша передача выходит в преддверии очень, на мой взгляд, важного и значимого праздника, поскольку в это воскресенье, 18 октября, мы в пятый раз у нас в России будем отмечать День Отца. И в связи с этим у нас сегодня в передаче принимает участие отец Евгений Попиченко. И начну я, наверное, не с того, как обычно мы представляем, руководитель и так далее, а начну с того, что отец Евгений – многодетный отец и дедушка пока двух внуков. И отец Михаил – духовник сестричества в честь Анны Новгородской из города Великий Новгород. Здравствуйте, батюшки.
1: Тоже многодетный отец, пока еще не дедушка. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели.
2: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Рады вас вновь приветствовать. Пусть Господь благословит нашу сегодняшнюю встречу, потому что вопрос наиважнейший.
0: И первый вопрос, который я хотела бы вам задать, вот что для вас лично значит быть отцом? Но я сейчас, вот поскольку к вам часто же обращается отец Евгений, отец Михаил, то есть я сейчас имею в виду не духовное чадо, а именно вашу семью. Вот что значит для вас быть отцом в своей семье?
1: Ну, сразу надо оговориться, что мне про отцовство, наверное, будет сложнее говорить, чем про материнство. Ну, потому что материнство, оно же ты наблюдаешь со стороны, ты видишь, как оно осуществляется в лице твоей мамы, потом супруги в отношении к нашим детям. А как отец, ты же смотришь, ну, как бы изнутри себя, ты же там смотришь наружу, а со стороны ты себя не видишь, и ты не знаешь, каким ты являешься отцом. Наверное, где-то в какой-то теории ты себе представляешь, как бы оно там должно было быть, а как есть на самом деле, мне об этом всегда говорить немножко сложнее. Поэтому сразу предупреждаю, что, может быть, наши размышления, они будут какими-то неказистыми. Что такое отец и как я себя ощущаю отцом? Наш Бог – это отец, мы его называем Отче наш. Отец – это тот, кто дает жизнь. Часто представляется, что жизнь дает мама, но и об этом так и говорят. На самом деле жизнь дает отец. Именно от отца исходит семя, которое воспринимает супруга как плодородная земля, и внутри себя это семя взращивает и дает уже плод этого семени. То есть отец – это источник жизни. Из него исходит жизнь, как от Бога появилась жизнь в этом мире. И Бог, мы его называем отец, он рождающий. И отец – это тот, кто, выполняя замысел Божий, дает жизнь. Жизнь духовную, как духовный отец, жизнь физическую, как отец в нашей обычной семье.
0: Отец Михаил, а для вас лично что значит быть отцом?
2: Ну, если, да, личный опыт, я почувствовал, что отношение мое к этому появилось только с рождением третьего ребенка. Сейчас у нас четверо детей. То есть с каждым новым ребенком это осознание, оно что ли меняется. И то есть есть форма, а есть содержание, да. Вот если мы говорим о понятии слова «отец», это форма. А какое содержание? Оно бесконечно широкое, насколько твое сердце готово вместить. Но вот важно, что ты хочешь вот это для себя воплотить. У тебя даже дефицит этого, я скажу больше. То есть жизнь в дефиците, да, вот когда у нас дефицит продуктов, мы как-то их особенно ищем. Дефицит воздуха, особенно дышим каждый глоток воздуха.
1: Дефицит
2: бензина. Да. То есть вот ты здесь. То есть ты в дефиците в этом как-то нуждаешься. Нуждаешься в Божьей помощи, нуждаешься даже вот в реакции твоих детей на твои поступки. То есть ты их понимаешь, что где ты неправ, и для себя ты это отмечаешь. Угу. А потом через покаяние это можно менять с Божьей помощью.
1: Угу. Ну, а еще я вспомнил песню, по-моему, Мясникова Вячеслава, что отцом может каждый стать, а постараться стать нужно папой. То есть как бы как функция отец, то есть тот, который, ну, формально жизнь производит, это не так сложно, это просто физиология. А папой стать, это значит стать для кого-то очень близким человеком, желательно для нескольких людей, которые тебя, это имя произносит с благоговением, как имя Божье. Потому что Иоанн Златоуст говорил, что родители — это как домашние боги. И когда дети, они видят пример отца, который защищает, сохраняет, заботится об этом маленьком мирке ему веренном, они вот это благоговение выражают: папа, да. И в этом есть любовь.
0: Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, чем отцовство сегодня отличается от того, каким оно было 50 или 100 лет назад? Может быть, по воспоминаниям ваших родителей, например, или там бабушек, дедушек, да? Вот, может быть, читая художественную литературу, да, или публицистическую. Как вы думаете, вот в чем разница между тем, что было в советское время, может быть, в царское время, и сейчас?
1: Мы тогда не жили, но я могу предположить, что поскольку человек изменился, то изменилось его отношение к тому поручению, которое ему доверено Богом. Я сейчас часто произвожу, ну, как некоторый принцип, что во время Великой Отечественной войны был такой приказ 227. Он назывался «Ни шагу назад». Умереть, но не знать позиции. И вот мы помним героев-панфиловцев, которые умерли, но не сдали позиции и не пропустили врага. А если бы они струсили, убежали, ну, скорее всего, бесславно где-то погибли бы, и никто бы о них не говорил. И вот я думаю, что обмельчал человек, ну и мужчина в том числе, женщины, они вынуждены брать на себя какие-то сверхзадачи, сверхобязанности. И именно потому, что не стоят, не держат вот этот приказ, ни шагу назад. Очень легко сдают позиции, легко предают, сдаются в плен, легко отказываются от того долга, к которому их призывает родина, общество, их природа. И сдают. Поэтому так много разводов. Гораздо больше, чем в советское время, чем до советское время. Потому что там по разным причинам, но люди все равно держали эту позицию, держали границу, не сдавались.
0: А вы как думаете?
2: С одной стороны, я вижу больше отцов, которые со своими детьми как-то гуляют. Раньше я этого не видел. Сейчас я вижу, что отцы стараются включаться в жизнь семьи, как вот, ну, с коляской как-то. Вот видишь отца, который гуляет с ребенком. Если смотреть в массовом, да, смысле, количество разводов по статистике где-то 80% или к 80%, это страшная цифра. И в этом я вижу тоже, ну, как сказать, ответственность мужчины. А с другой стороны, ты этой ответственности, ты же на чем-то должен опираться. То есть у тебя должна быть прочная опора. И если раньше это была опора в том, что не было, ну, такого соблазна, как есть сейчас, то есть было где-то легче устоять. А сегодня много соблазнов, и в этих соблазнах нужно прям за Бога сильно держаться. Прям в нем нуждаться постоянно. И кто не держится, я про себя даже говорю. То есть ты говоришь уже от себя, например. Если ты не будешь держаться сейчас за Бога, ты начнешь от себя что-то делать, это пойдет в разрыв. Ну, просто для тебя это, для твоей семьи. Mm-hmm. Поэтому вот вопрос отца – это же знать волю Божию для семьи. Ну, не в том смысле, что прямо единолично, а Господь ее открывает тебе через жену, через детей. Ну, просто чтобы ее проговорить, это ж надо целостным быть внутри себя. Поэтому вот вопрос этой целостности обостряется. Если ты эту целостность нуждаешься в ней, получается, она у тебя везде, ты ее ищешь. И в работе внешней, да, как мужчина, и в семье. А основа – это, конечно, духовная жизнь твоя. Поэтому вот одно за другое.
0: Ну, мне еще, знаете, кажется, что вот в современном мире у нас многие мужчины, они или не видели, пока росли в своей семье, активного участия весь жизни ребенка. Либо у нас ведь очень много семей, в которых просто отца нет. Ну, по номиналу. То есть женщина или он бросил ее во время беременности, или он ушел, или они там, ну, как-то вот расстались. И женщина одна воспитывала сына. Как вы думаете, как это влияет на отцовство и на формирование личности ребенка? То, что у нас мужчины не принимают, скажем так, вот участие. Я с вами, Дес Михаил, согласна, что сейчас больше мужчин там и гуляет. Иногда я вижу в детскую поликлинику, не мама идет с ребенком, а папа приходит с ребенком, да, например. А мама, может быть, там с малышом, с маленьким сидит. Раньше такого действительно не встречалось. Но бывает такое, что дети, в принципе, отцов-то не видят. Я помню одну историю, когда маленькая девочка своему папе сказала: «Папа, ну ты хоть приходи к нам иногда в гости». Ну, то есть папа уходил рано утром на работу, приходил, когда она спала, и дочка его видела только иногда, вот иногда в выходной день. И после этого как бы вот мужчина, он как-то немножко переосмыслил и, ну, уже по-другому расставил приоритеты, наверное. Какое влияние, на ваш взгляд, как отцов, как священников, оказывает то, что мужчины или не принимают участие в жизни ребенка, или они просто вообще отсутствуют?
2: Да, я могу пример привести. И часто ты понимаешь, что свобода человека, она, в принципе, независимо от обстоятельств проявляется. В этом и есть Божий дар. И, знаете, вот, ну, один человек, который служит и имел встречу со штурмовиками, и они к нему прямо вот видят по глазам, они очень чувствуют, люди, мужчины, кто живой, по глазам. И они говорят: ты такой живой, дай тебя вот потрогать. Можно просто с тобой побыть, побудь с нами. Потому что после этих заданий психика, она повреждается очень серьезно. И человек вот обостряется все, когда возвращается в мирное русло жизни. И вот они говорят, что ты такой живой, наверное, потому что ты родился в православной семье, потому что ты так вот жил, прямо у тебя все было с детства, тебя в храм водили там и так далее, ты верующий. И он им рассказывает: да нет, ребята, в моей жизни было очень много случаев. Я говорю, отец пил, мать развелась потом с ним. Потом я уехал в Питер, я там в метро скитался, меня бомжи там чуть не съели. То есть такие страшные вещи. Но вопреки этому сам человек, он вот именно создал семью. И, по сути, где-то именно в трудностях понимания, потому что он человек воцерковленный, а жена, она, ну, отстает, так скажем. Но вот семья держится на его исповедании веры. То есть он говорит: это мой крест. Он показывает на кольцо, говорит: это мой крест. И Господь дает силы ему нести, да, несмотря на все трудности. Это, ну, жизнь в глазах это отражает, то есть глаза зеркало души. Поэтому мы не всегда, мы, знаете, часто, мне кажется, что мы хотим условий, как бы сказать, а Господь действует вопреки условиям. Это сколько угодно ситуаций таких. Вот, может быть, в этом и есть, когда ты понимаешь, что нету сил, но ты их просишь: «Господи, помоги», и сила моя в немощи совершается. Поэтому вот я вижу, часто запоминаю именно не то, что благодаря, вот, да, например, примеры святых там мучеников, а именно вопреки.
0: Вопреки.
2: И вот это сохраняет, это вдохновляет и поддерживает тебя в твоих ситуациях. Именно это. Потому что когда благодарят, психика ищет как бы все время, что надо это, у тебя неотключаемый поток желаний. Всего ты никогда их не исполнишь. Реальность, принять ее и жить в этой реальности, как вот опираясь на Бога.
1: Но и Бог же, он приходит тогда, когда он реально нужен. Он же, как отец, он чувствует потребность в детях. Она реальная или она, ну, такая формальная, как, ну, иногда дети звонят, говорят: папа, дай денежку. Мне это приятно. Я понимаю, что это тоже проявление моего отцовства. Но мне было бы приятнее, если бы ребенок спросил: папа, а как мне поступить? Вот у меня такая ситуация, подскажи. Или помоги там советом, или как-то включись. Это, ну, гораздо более глубокий уровень взаимоотношений. И с Богом точно так же. У Бога есть все, у Него есть все знания, у Него есть все силы, чтобы человека сделать счастливым. Но для этого у человека должна возникнуть потребность в этом. И, может быть, часто те люди, которые что-то не имели, конечно, их стартовые возможности, они немножко другие. Там, если у них другое образование, другая культурная среда, если у них семьи нарушения или отсутствие семьи полноценной. Но это может быть и для Бога, наоборот, некоторым дополнительным фактором, который этого человека может продвинуть. Потому что если человек смирился, прожив эти скорби, значит, он скорее может Бога привлечь в свою жизнь. Если он доволен жизнью, доволен собой, если он как бы в таком благополучии, комфорте вырос, у него может быть какая-то пресыщенность, высокомерие, нечуткость к другим людям, потому что сам не страдал, сам не голодал, не нуждался и других людей не чувствует. И здесь действительно сила Божия, она в немощи совершается. Поэтому Бог, Он может восполнить отсутствие отца, отсутствие матери, отсутствие родителей в принципе, если человек к Нему из своей нужды обратится.
0: Мне кажется, видеть это возможно именно тогда, когда человек обращается к Богу, да, потому что когда у него нет вот этой связи, да, вот нет этих отношений с Богом, ему некуда обращаться, он не знает, как поступать. То есть он не знает, как себя должен вести. Ну, вот вырос мальчик, да, женился, а как себя он должен вести? Потому что иногда бывает такое, что он до создания своей семьи ни одного часа и дня не работал, например. А потом надо и работать, и трудиться, всех еще содержать. Так это же вообще какой-то кошмар, да? То есть для него это вот, ну, непонятно получается. Тогда вот...
1: Тут есть еще такой момент, наверное, тоже, что это ответственность отца в чем? Что отец — это проекция. То есть ребенок очень часто, ну, по сути, всегда, он свое отношение с Богом формирует где-то на глубинном уровне благодаря своим отношениям с отцом. Если отца нет или эти отношения искажены, у человека, ну, правда, могут возникнуть сложности в выстраивании отношений с Богом. Это преодолимо, но это дополнительная трудность.
0: А вот скажите, пожалуйста, уже не один день, ну сейчас, слава Богу, ситуация меняется значительно, но все равно периодически это слышится такое, да, что не один десяток лет мы раньше слышали лозунги о равенстве между мужчиной и женщиной. Но как вы думаете, а вот в чем главное отличие роли отца от роли матери? Они же ведь отличаются. Ведь Господь создал не зря же двоих, то есть и мужчину и женщину, да, сотворил. Значит, у каждого из них свои какие-то задачи и функции стоят. Вот в чем главное отличие?
1: Это же ложная идея равноправия. То есть во Христе мы все равны. Мы равны перед Богом в той ответственности за свою жизнь. Но в отношениях человеческих у нас есть статус, у нас есть иерархия, у нас есть разные обязанности, разная ответственность. У нас есть разная весовая, силовая категория, умственные способности, интеллектуальные, эмпатичные. Например, но женщины, они в 9 раз сильнее мужчины эмоционально. Поэтому с женщиной бесполезно на уровне эмоций пытаться победить. Это, ну, любой мужчина проиграет. Женщины сильнее. Сильнее, ну, как бы, эмпатичнее. Вот. Мужчина, он в другом. У него что-то больше развито, дано от Бога. И каждому даны свои природные качества, которые и являются его обязанностями. Это извечная проблема в семье разобраться, кто что должен. И многие конфликты из этого и возникают. Это твоя обязанность, это моя обязанность. Почему ты с детьми не сидишь, почему ты там мне не помогаешь? Надо просто, ну, хотя бы теоретически знать и с этим согласиться. Есть у мужчины его природные, Богом данные обязанности. Он должен быть защитником семьи на всех фронтах, и материальном, и квартирном, и социальном, и психологическом. Он выстраивает защиту, чтобы его семья, жена, дети, они чувствовали себя в безопасности. Мужчина, он добытчик, то есть это тот, на ком лежит обязанность содержать семью. Поэтому очень важно, чтобы в процессе ухаживания девушка смогла разглядеть, человек способен к труду, он вообще трудоспособный, работоспособный, дееспособный, он вообще умеет, хочет, любит. каких-то свободных художников, которые мечтают о том, что вот, мне нужно условия создать, мне нужно там что-то, какие-то обстоятельства, и я начну. Сразу надо бежать подальше, потому что просто эта обязанность мужская потом ляжет на тебя, и ты станешь ломовой лошадью, которая будет тянуть эту повозку, в которой сидит и муж, и дети, и хозяйство, и так далее. И он хозяин. То есть хозяин тот, который отвечает, несет ответственность, который ведет за собой, как проводник, который видит цель, который идет к этой цели и ведет за собой свою паству. И в этом плане, ну, можно по-другому сказать, что мужчина — это священник. Священник, который разговаривает с Богом, и Бог разговаривает. Обратите внимание, что Бог разговаривает с мужчиной. Мужчина потом женщине передает то, что Бог ему сказал. Бог с ним, когда он собирал людей для проповеди, то там 5000 мужчин собралось. Это вообще, я не представляю, что это были за люди, которые пришли послушать Евангелие, Слово Божие. Вот. Кроме женщин и детей. И мужчина — это пастырь, священник и пастырь. Пастырь — это тот, который ведет за собой, собирает, защищает, сохраняет свое паство. Вот это обязанности. Это то, за что с мужчины можно спрашивать. Помыть посуду — это не мужская обязанность. Прибрать квартиру, искупать ребенка — это не его обязанности. Он это может сделать, если захочет, если его попросят, если он по любви захочет разгрузить свою дорогую супругу. Но предъявлять ему, что ты там пришел с работы и лежишь там, или почему ты мне не помогаешь, это нельзя, потому что это не его обязанность. У жены тоже есть три природные свойства или Богом заложенные вот этих качества женские. Это быть женой, быть матерью и быть домохозяйкой. Да, как бы это, может быть, кому-то неприятно не звучало, но неприятно звучит, потому что у нас исказилось, изуродовалось сознание. Нам его просто промыли мозги, нам сказали, что женщина должна в космос лететь, женщина должна управлять атомным ледоколом, женщина должна мужчину догнать и перегнать, и заткнуть за пояс. Это просто советская пропаганда, целью которой было уничтожить семью, ну, в традиционном смысле разрушить, вывести женщину из-под этого гнета и раскрепостить, ну, и потом как бы управлять всем этим процессом. Вот. И, конечно, они во многом добились, и женщины в борьбе за равноправие, конечно, мужчин победили, поэтому сейчас сидят одинокие и грустят, потому что, ну, нету нормальных мужиков. Всех разобрали еще щенками. И мужчины от этого, конечно, очень страдают, потому что они чувствуют себя побежденными во многом. Но в реализации этим Богом заложенных свойств женщина становится счастливой. Она счастливая, когда у нее есть муж любимый. Многие скажут: да ну, да я там... Как это?
0: Сама.
1: Да, я сама. Еще отец Дмитрий Смирнов когда-то приводил давно историю, я всегда ее вспоминаю, там такое ток-шоу, и две женщины между собой рассказывают о прожитой жизни. Одна бизнес-леди, и она реально такая крутая, там и везде бывала, и все заработала. А другая многодетная мама. И вот она задала всего один вопрос. Этим вопросом она сразила наповал. Она спросила: вы знаете, как у ребенка пахнет за ушком? И та не нашлась ничего ответить, потому что запах ребенка, когда ты его кормишь, важнее всех других каких-то достижений. Их даже рядом не поставить. Это все рассыпалось, как карточный домик. Потому что это другого уровня ценности. Женщины обычно об этом начинают шуметь, просто потому что тебя никто не позвал замуж, никто тебя не выбрал. А если бы на весах было... карьера и любящий муж, и счастливое домашнее хозяйство, ни одна нормальная женщина, она бы даже думать не стала. Потому что она раскрывается, когда она ребенка кормит, когда она материнство рождает, отдает. Но и хозяйка дома – это та, которая создает счастье, домашний очаг, атмосферу семьи, которая создает мир, в котором хорошо ей, детям, мужу. Женщина, она хозяйка дома, она сердце, она душа семьи. И это великое призвание. Просто когда его нет, ну, как ищут суррогаты, которыми хотят это дело забить, заменить, ну и думать, что как бы у них жизнь сложилась удачно. Ведь я опять все про женщин.
0: Хорошо. Отец Михаил, может, вы что-то еще добавите? Вот в чем главное отличие, на ваш взгляд, роли отца от роли матери?
2: Так тут, в принципе, на своем месте надо быть. То, что говорил отец Евгений, только я, может, другими словами скажу. Вот Бог же не создал конкуренцию. Он создал тебе, каждому вообще человеку, свое место. А грех накладывает ширму, ну, какую-то на глаза или искажает реальность. И ты пытаешься надеть на себя, ну, там, что-то не по размеру. И потом тебе это самому мешает. То есть ботинки не с твоего размера, там, они падают с ног. Ты мучаешься, злишься, обижаешься, но, по сути, ты сам виноват. И опять же, если мы вернемся к духовной жизни, то есть это суть ее, на свое место. Встань на свое место. Ты будешь счастлив в своей семье, в своем служении. И хорошо, да, вот отец Евгений говорил, я, может, немножко личный такой опыт у меня. То есть что важно для мужчины, если сотрудничество? Найти, чем ты будешь заниматься. Потому что это дело, оно не просто... Ну, это не те романтики, да, про которых мы говорили, сейчас отец Евгений говорил, которые ищут, как бы ничего не делая. Ты создаешь эту безопасность, но у тебя есть время, которое направлено на то, чтобы пищу для духа получить, потому что это без этого никак. И дальше ты уже с тем делом, которое тебе дал Господь, наполняешь свою душу. Потому что ты приходишь не просто, да, работать. Ну, я не знаю, как у других мужчин, но для меня важно, чтобы вот эта деятельность, она давала мне жизнь. Вот я мог черпать. И я надеюсь, что каждый так из мужчин черпает из своей деятельности силы жить. И вот потому что ты не устаешь в этом. Когда ты любишь, ты не устаешь. Мама, да, бывает. Но вот у нас была ситуация, когда ребенок болел. Не то, что болел, было неусвоение лактозы, фермента не было, и мама не могла, ну, моя супруга, жена, матушка, она не могла укачать. И я понимал, что вот если я не укачаю, вот это было вот буквально на измор. То есть либо уснет дочка, либо я упаду. И Господь давал силы. Потому что ты на своем месте, потому что жена не справляется, потому что ты понимаешь, что вы одно целое, вы делаете одно дело. Вот, а вторая, да, уже это действительно человек, да, что мы, да, друг друга находим. И вот уже другой пример, может, одной сестры, которая ей пришлось отказаться от своего бизнеса, чтобы она стала слабой, зависимой от мужа, и они начали терпеть бедность. И муж пошел на работу. И здесь выбор, скажем так, это, ну, тоже как бы нужна смелость. Понимаете, как ведь мы же тешим свое самолюбие, что благодаря мне мы живем там. Я больше там что-то зарабатываю. Вот. А здесь вопрос не в этом. Здесь вопрос для нас стоит опять же на своем месте. То есть какие интересы, стратегия какая? Краткосрочная, вот мы сейчас это купим, а потом что будет, то будет. Или мы смотрим, что это влечет на себя целую гору проблем, которые мы создаем дальше. Для себя самих. А нам потом с ними жить. Хотим мы этого или нет? Вот честно, мы можем ответить на себя только в духовной жизни. По-другому честности не получится. Это всегда будет вот маска какая-то, стереотипы.
0: Лукавство какое-то.
2: Сваливать на других, меня не воспитали, меня не учили. Вот я очень часто это слышу. Но это, опять же, ну ты спрятался, а тебе самому-то, тебе же, ну, не это надо. Тебе надо вот действительно пройти это с пользой, для ситуации, для себя, для близких своих.
1: Есть такой афоризм, что во Вселенной есть только женщины и их дети.
2: Потому что... А может, приложение?
1: Не приложение, а то, что мужчины вырастают такими, каких их, как их воспитывают женщины. В том числе и в семье. Муж, он меняет себя только ради любимой. Просто так ему напрягаться. Мужчины вообще такие существа, они все время живут в режиме сохранения энергии. Как коты. Вот кот, он же, у него шерсть очень теплая, но он все время ищет место у батареи, чтобы лишних калорий не тратить. Вот мужчина, он как всякий кот, он стремится к режиму сохранения энергии. Он из берлоги не будет лезть ни ради чего, даже ради самого себя, а только ради той, которой он захочет снять звезду с неба. А для этого женщина должна стать такой, она должна стать мудрой, уязвимой, слабой, просящей, ради которой он, почувствовав себя мужчина, героем, добытчиком, нужным, важным, значимым, он пойдет и будет совершать подвиги. И это очень важно, потому что мужчины, неправда, они рождаются и воспитываются женщинами. Если у женщины хватает мудрости и такта, и деликатности, и терпения, потому что, правда, нам часто попадаются полуфабрикаты. То есть он вроде по форме мужчина, а по сути, по содержанию он еще подросток, недоразвитый, инфантильный, не способный к каким-то серьезным решениям. И если женщина мудрая, она сможет дать ему возможность. Ну, как Роберт Рождественский об этом очень красиво говорит. Будь, пожалуйста, послабее. Будь, пожалуйста. И тогда я совершу многое, что ради тебя. Поэтому я, говорит, прошу, рабея, помоги мне в себя поверить. Будь, пожалуйста, послабее. Вот не надо бороться с мужчинами. Вы их обязательно победите. Тут даже никаких сомнений нет. Просто потерпите немножко и помогите ему своей благодарностью, своим вдохновением, восхищением, подмечанием его малых усилий, дать ему возможность вырасти над собой. И он вернет вам сторицу своим мужеством, защитой и прочими благами.
0: Ну, вообще, пока вот послушала, подумала о том, что вообще-то, если мы обратимся к истории, то у нас мужчины в самом начале, когда ребенок был очень маленький, они особо-то как бы детьми и не занимались. Ну, то, чтобы там купать, перепеленывать и так далее. То есть этим занимались женщины. Но вот в исторической литературе сказано, что к 5-7 годам действительно отец начинал уже заниматься. Там надо, если сына отдать в гимназию куда-то на учебу, все. То есть он, мне кажется, твой отец Евгений тоже про это обмолвились, что отец-то ведь его задача, мне кажется, вот у мужчин есть такое видение. Женщина, они же все вот так вот тут рядышком, вот чтобы был накормленный, сытый, обутый, чистенький, чтобы все было хорошо, чтобы ему внутренне было хорошо. А мужчина, мне кажется, он может видеть немножко вперед. Ну, то есть каким ребенок, который пришел в семью, а куда он может стремиться? Потому что, например, да, если мальчик, то женщина часто возмущается: нет, не надо ни в борьбу никуда его отдавать, там будет там то травма, то еще что-то. А отец может сказать: нет, слушай, ему надо. Вот для него, для развития его личности это будет полезно и будет очень хорошо. И вот и сейчас вспоминаю, что раньше больше детей гуляло на детских площадках, нередко была такая ситуация, если там кто-то с кем-то что-то не поделил, я имею в виду, что дети, можно было услышать такие фразы: я сейчас к папе пойду скажу, и он тебе там, ну, что-нибудь. Он мог и не ходить даже, но для ребенка, вот мне кажется, это очень важно, что вот то, что вы, отец Евгений, сказали, защитник, да, что вот он чувствует защиту, вот безопасность, что вот папа, он станет на мою защиту обязательно.
1: Причем это тоже наш такой дефект православных, я сейчас просто как это комментарий к словам, что, ну, по нашему собственному примеру, мы же привыкли, что надо людей оправдывать, что нужно, ну, все время как-то находить в них хорошее. И дети нас потом ну, когда уже выросли, они нас укорили, что нам не хватало в школе вашей защиты, вашей поддержки. Потому что, например, когда педагог вел себя недостойно, не только со стороны детей в отношении к педагогу, но и бывает непрофессионализм. Но мы по шаблонным таким подходу, что взрослый всегда прав, что старших нужно уважать. А на самом деле моему ребенку педагог нанес тяжелейшую душевную травму просто тем, что он включился с ним в борьбу. И эта травма, она, ну, только была преодолена через, наверное, 10 лет после окончания школы, может, и не преодолена. А если бы мы, ну, как-то встали на защиту и поговорили бы с директором, с педагогом, или там с обидчиками, одноклассниками, ребенка надо защищать. Но, конечно, защищать не просто не любыми средствами, а чтобы он чувствовал защиту, что я скажу папе, и папа придет и с вами поговорит, и чтобы это было действительно, слова с делом не расходились.
0: Угу. Наша передача подходит к концу. Продолжение нашего разговора с отцом Евгением Попеченко и отцом Михаилом Кирищук о отцах, об отцовстве вы можете услышать через 2 недели. А мы от всей души поздравляем всех отцов с приближающимся праздником, с Днем Отца. И желаем вам, чтобы ваши сердца всегда были согреты любовью близких и родных людей, чтобы вы могли мудро руководить и сохранять спокойствие в любых ситуациях, чтобы ваше здоровье было крепким, а в жизни было побольше радости и успеха. Помощи вам Божией в очень важном деле воспитания детей. Храни всех вас, Господь!

Доброе утро, дорогие друзья! Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Сегодня среда, 14 октября. 1 октября по старому церковному календарю, 20-я седмица по Пятидесятнице. Сегодня у нас праздник Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, очень любимый в народе праздник, посвященный нашей любимой Богоматери. Также мы совершаем память апостола от 70 Анании, преподобного Романа Сладкопевца Дьякона, преподобного Саввы Виширского Новгородского, мученика Дамнина Солунского Фессалоникийского, преподобного мученика Михаила Игумена Завийского и с ним 36 преподобных мучеников, преподобного Иоанна Кукузеля, празднование в честь хитона Господня и столпа животворящего, память равноапостольных царя Иверского Мириана и царицы Иверской Наны, принявших крещение со своим народом в IV веке в Грузии. Празднуется собор молдавских святых, память священномученика Алексея Ставровского пресвитера, священномученика Михаила Вологодского пресвитера, священномучеников Александра Агафонникова, Георгия Архангельского, Николая Кулигина пресвитеров, мученика Иоанна Артемова. Все святые сегодняшнего дня, молите Бога о нас. Днесь, благоверные люди, светло празднуем, осеняями Твоим, Богомати, пришествием, и к Твоему взирающе пречистому образу умильно глаголем. Покрый нас честным Твоим покровом и избави нас от всякого зла, моляще Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наши. С праздником, дорогие друзья, с покровом Пресвятой Богородицы, Святая Владычица наша Богородица и Преснодева Мария, моли Бога о нас. Дорогие друзья, сегодня в течение дня в нашем эфире прозвучат праздничные проповеди, посвященные празднику Покрова Пресвятой Богородицы. И я познакомлю вас подробно с нашей сегодняшней программой. После выпуска новостей православный календарь. В 9 часов 25 минут псалмы царя Давида. В 10 часов 10 минут Евангелие дня. В 10:30 в радиошколе православия урок добротолюбия ведет священник Константин Карипанов. В 11 часов 10 минут слово на покров Пресвятой Богородицы святителя Феофана Затворника. В 11 часов 30 минут в рубрике «Духовное слово» главы книги святителя Иоанна Златоуста «Дар любви, дар рассуждения». В 12 часов 10 минут еще одна проповедь на покров Пресвятой Богородицы святителя Феофана Затворника. В 12 часов 30 минут в цикле «Звучащая книга» рассказ Николая Семеновича Лескова «Инженеры-бессребреники». В 13 часов 10 минут программа Константина Еремеева «Встреча за кулисами». В цикле бесед с Анной Кондрашиной о музыке и поэзии речь пойдет о русской духовной поэзии и клавирной музыке Иоанна Себастьяна Баха. 13 часов 40 минут программы из цикла «Детям о Боге» мы слушаем библейские рассказы из детской Библии. 14 часов 15 минут цикл «Беседы о вечном». В программе принимает участие романах Сергий Филиппов, настоятель Иоанна Претеченского подворья Новоспасского монастыря в селе Сумароково Московской области. Тема беседы «Покров Пресвятой Богородицы». 15 часов 15 минут слово на покров Богородицы и романаха Иринея Пиковского. 15 часов 30 минут репортаж дня Виктории Кауган. В 16 часов 10 минут православный календарь, в 16 часов 20 минут детям о Боге, в 16 часов 40 минут программа «Свет Христов» о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии. В 17 часов 20 минут в цикле «Гость в студии» вы услышите беседу священника Валерия Духанина, посвященную истории, смыслу и значению праздника Покрова Пресвятой Богородицы. В 18 часов 10 минут для ребят прозвучит сказка «Три поросенка». В 18 часов 30 минут литературно-драматическая редакция нашего радио предлагает вам разговор об искусстве, цикл «Православие и культура. Золотой век меценатства в России».
В 19:10 мы повторим слово на покров святителя Феофана Затворника. В 19:30 в цикле «Звучащая книга» слушаем рассказ Николая Семеновича Лескова «Инженеры бессребреники». Такие передачи, дорогие друзья, прозвучат для вас в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» сегодня, в среду, 14 октября. Еще раз поздравляем вас с замечательным и любимым праздником Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Пресвятая Богородица, покрый нас своим амофором и защити от всяких бед.

0: Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Благотворительный фонд «Синара» объявил о старте 36-го грантового конкурса проектов. Заявки принимают с 26 октября по 20 ноября. Участвовать могут официально зарегистрированные некоммерческие организации, реализующие социально значимые инициативы в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Верхней Пышме, Полевском, Первоуральске, а также Орске, Таганроге, Волжском, Челябинске, Калуге и Людиново. Для нас грантовый конкурс – это прежде всего инструмент развития территорий. Важно не просто поддержать проект финансово, а помочь организациям найти решение конкретной задачи, объединить вокруг нее людей и создать практику, которая сможет продолжить работу после завершения грантового периода. Именно поэтому мы обращаем внимание не только на содержание инициативы, но и на ее практическую значимость, достижимость поставленной цели и перспективы дальнейшего развития, отметила президент благотворительного фонда «Синара» Наталья Левицкая. Все инициативы проходят независимую экспертизу. По результатам первичной оценки формируется шорт-лист, из которого правление фонда определит финалистов и победителей. Итоги конкурса будут объявлены в феврале 2027 года. Напомним, благотворительный фонд «Синара» реализует грантовый конкурс проектов с 2007 года. Конкурс направлен на поддержку инициатив, которые помогают решать социальные задачи и развивать местные сообщества. За время его существования поддержку получили более 50.

0: такого формата на федеральном канале, ориентированном на взрослую аудиторию. Появление проекта – важный шаг в создании пространства для прямого диалога с детьми на глубокие духовные темы. «Отец и дети» – еженедельный проект, в котором дети говорят со священниками о Боге, православии и о самом главном. Ученики воскресных школ со всей России задают искренние, порой непростые вопросы и вместе со священнослужителями открывают для себя Христа и жизнь Церкви. В проекте участвуют 4 священника – протоиерей Артемий Владимиров, протоиерей Игорь Фомин, протоиерей Василий Геливан, иерей Давид Бобров. Разговор с детьми о Боге ведется на понятном им языке, живо, интересно и без нравоучений. Каждая программа начинается с притчи, которую рассказывает священник. Затем дети обсуждают со священником содержание и смысл притчи и задают волнующие их вопросы. Помимо серьезного разговора, в программе есть место и игре. В рубрике «Азбука веры» дети через пантомиму угадывают слово, а потом подбирают другие слова на ту же букву. Изюминка игры в том, чтобы участники называли слова только из православной азбуки. В рубрике «Перекрестки» к разговору о Боге присоединяются не только дети православных школ, но и молодежь на улице. Они делятся своими мыслями о том, кто такой Бог, что для них значит вера. Священники простым, доступным для детей языком объясняют такие понятия, как «правда и ложь», «добро и зло», помогают разобраться в сложных ситуациях выбора, развеивают страхи и вносят ясность в трудные вопросы. Ведущим первого выпуска станет отец Давид Бобров, молодой священник из Белоруссии. Для него роль ведущего в программе станет дебютом. И в завершении выпуска. 11 октября на Преображенской площади города Серова состоялся патриотический концерт «4 года плечом к плечу», посвященный Дню воинской славы. В мероприятии принял участие епископ Серовский и Краснотуринский Феогност. По приглашению главы Серовского муниципального округа архипастырь выступил с приветственным словом к участникам и гостям концерта. В своем обращении владыка подчеркнул важность единства, взаимной поддержки и сохранения патриотических традиций, отметив особое значение духовных и нравственных ценностей в укреплении общества. Концерт стал выражением уважения к истории Отечества, благодарности к защитникам Родины и единства жителей, объединенных стремлением к миру и благополучию России. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.
2: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 14 октября по новому стилю или 1 по старому. И сегодня Церковь отмечает великий праздник – покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и память апостола от 70 Анании, мученика 4 века Домнина Солунского, преподобного Романа Сладкопевца, диакона 6 века, преподобного мученика Михаила игумена Завийского и с ним 36 преподобных мучеников, пострадавших в конце 8 века, преподобного Саввы Вишерского новгородского подвижника 15 века, празднование в честь хитона Господня и столпа животворящего. Почитается собор молдавских святых. Из новомучеников вспоминаем священномучеников Алексия Ставровского, Михаила Вологодского, Александра Агафонникова, Георгия Архангельского, Николая Кулигина, пресвитеров, и мученика Иоанна Артемова. Прославление икон Божией Матери Касперовская, Гербовецкая, Браиловская, Мятинская, Люблинская, Барская, Дудичская, Кукузелисса, Псково-Покровская и Покров Пресвятой Богородицы. Всех мы сердечно поздравляем с праздником Покрова Пресвятой Девы Марии. И именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры,

0: сестры, думаю, Пресвятая Владычица наша Богородица не осудит нас, если мы в день ее прекрасного праздника поговорим об уважении к старшим на примере священномученика Алексея Ставровского. Родился он в 1834 году в Санкт-Петербургской губернии в семье священника. Образование получал сначала в Александро-Невском духовном училище, затем в Санкт-Петербургской духовной семинарии и, наконец, в Санкт-Петербургской духовной академии, которую он закончил в 1861 году со званием кандидата богословия. В этом звании он пошел преподавать географию в Александро-Невском училище. Вскоре он женился и был рукоположен в сан Иерея. Его ждало служение военного священника в Петропавловской церкви военного госпиталя в Санкт-Петербурге, где отец Алексей прослужил 34 года. В 1896 году протоиерей Алексей Ставровский был назначен настоятелем собора святого Спиридона Тримифунского в Адмиралтействе и благочинным санкт-петербургских морских церквей. За все время своей долгой службы, почти 56 лет, он служил только в двух храмах. Обе церкви были им значительно благоустроены, жизнь в них кипела. Огромное влияние святой Алексей оказал на положение всего военного духовенства. Много трудясь на различных общественных поприщах, обладая даром проповедничества, он был назначен благочинным всех церквей военного и морского ведомства и стремился к улучшению положения военных священников. Кроме того, он много трудился как член общества по сбору средств на пособие студентам Санкт-Петербургской духовной академии. Он был одним из тех 300 человек, которые в день 300-летия царствования дома Романовых получили честь быть представленными государю, как выдающиеся общественно-государственные деятели. Семейству отца Алексея Ставровского за его заслуги перед Отечеством было даровано потомственное дворянство. В 1918 году, после убийства в Петрограде Урицкого, по постановлению Петроградской ЧК за одну ночь было расстреляно 500 ни в чем не повинных людей, взятых новой властью в качестве заложников. В их числе был арестован и 84-летний военный священник отец Алексей Ставровский. Во время своего заключения он сохранил удивительную бодрость духа, утешал сотоварищей по узам и даже причащал их запасными святыми дарами. После перевода заключенных в Кронштадт они были выведены из тюрьмы, построены в ряд, и им было объявлено, что в виде репрессии за убийство Урицкого каждый десятый из них будет расстрелян, а остальные освобождены. Отец Алексей стоял девятым. А после него десятым стоял молодой священник. Обратившись к нему, отец Алексей сказал: «Я уже стар, мне недолго осталось жить. В жизни я получил все, что было можно. Жена моя старуха, дети мои все на ногах. Иди себе с Богом, а я стану на твое место». И сказав это, он встал на место молодого священника и был расстрелян. Дата его смерти точно неизвестна, но, вероятно, это было в конце сентября или в октябре 1918 года. Место погребения тоже неизвестно. Вероятнее всего, оно в водах Финского залива. Братья и сестры, читая это краткое житие, проникаешься колоссальным уважением к личности отца Алексея. Сильный, мудрый, кроткий человек, с достоинством и добровольно принявший мученический венец. Нам, людям молодым, часто кажется, что люди в преклонном возрасте уже мало что понимают в реалиях современной жизни, что они очерствели и мешают реализовывать какие-то наши новомодные задумки. Но в действительности возраст переводит человека в другую систему координат, в другую систему ценностей. Да, конфликт под названием «отцы и дети» будет существовать всегда. Как сказал один преосвященнейший владыка, молодежь думает, что мы ничего не понимаем, хотя на самом деле мы знаем, что они думают, что мы ничего не понимаем. Другой масштаб видения. И весь этот масштаб нам демонстрирует во всей красе священномученик отец Алексей. Поменяться местами с молодым священником – в этом шаге вся суть мудрости старших. Благородная рокировка, Мы, молодые, часто не понимаем и не видим тех ходов, на которые способны люди пожилые, опытные. Люди в возрасте держат их в запасе и не тратят по пустякам. Священномученичи Алексия, моли Бога о нас. Всего вам доброго.
1: Вы слушали православный календарь. Его вел священник Михаил Кудрявцев.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сия книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте ас недостойны, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 16. «Речи Господь, Господеве моему, сиди одесную мене, донде же положу враги Твоя, подножие ног Твоих, жезл силы постриди Господь от Сиона, и господствуй посреди врагов Твоих, с Тобою начало в день силы Твоей я, во светлостях святых Твоих, из чрева прежде денницы родих Тя, клятся Господь и не раскается, Ты иерей вовек почину Мелхиседекову, Господь одесную тебе сокрушил есть в день гнева своего цари, судит во языцах, исполнит падение, сокрушит главы на земле многих, от потока на пути пиет, сего ради вознесет главу. Исповемся тебе, Господи, всем сердцем моим, в совете правых и сонме, вере и дела Господня, изысканно во всех волях Его, исповедание и великолепие дела Его, и правда Его пребывает век века. Память сотворил есть чудес своих, милостив и щедр Господь, пищу даде боящимся Его, поменет век завет свой, крепость дел своих возвести людям своим, дать им достояние язык, дела рук Его истина и суд, верны вся заповеди Его, утверженный век века, сотворенный воистине и правоте, избавление посла людям своим, заповедав век завет свой. Святое и страшно имя Его, начало премудрости страх Господень, разум же благ всем творящим и, хвала Его пребывает век века. Блажен муж, боясь Господа, в заповедях Его восхочет зело, сильно на земле будет семя Его, род правых благословится, слава и богатство в дому Его, и правда Его пребывает век века. Воссия во тьме свет правым, милостив и щедр и праведен, благ муж щедрый и дая, устроит словеса своя на суде, яко век не подвижется, в память вечную будет праведник, от слуха зла не убоится, готово сердце его уповать и на Господа, утвердися сердце его не убоится, донде же возрит на враги своя, расточи даде убогим, правда его пребывает во век века, рог его вознесется в славе, грешник узрит и прогневается, зубы своими поскрежещет и растает, желание грешника погибнет. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Хвалите, отроцы Господа, хвалите имя Господне, будьте имя Господне благословенно отныне и до века.
От восток солнца до запад хвально имя Господне, высок над всеми языки Господи, над небесы славы Его. Кто, яко Господь Бог наш, на высоких живые и на смиренные презирай, на небеси и на земли, возвязая от земли нище и от гноища возвышая у Бога. Посадите Его с князя, с князя людей своих, вселяя неплодов в дом, матерь о чадях веселящуюся. Во исходе Израилеве от Египта, дому Иаковля из людей варвар, бысть Иудея святыня Его, Израиль область Его, море види и побеже, Иордан возвратися вспять, горы взыгравшися яко в дни, и холми яко агнцы овчии, чтоте есть море, яко побегло еси, и тебе, Иордан, яко возвратился еси вспять, горы, яко взыграстися, яко в дни, и холми, яко агнцы овчии, от лица Господня подвижися земля, от лица Бога Иаковля, обращего камень во езера водная, и несекомый во источники водные. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дашь славу, о милости Твоей и истине Твоей. Да никогда рекут языцы, где есть Бог их, Бог же наш на небеси и на земли, вся елико восхоте сотвори, идоли из их сребро и злато, дела рук человеческих, уста имут и не возглаголют, очи имут и не узрят, уши имут и не услышат, ноздри имут и не обоняют, руцы имут и не осяжут, нози имут и не пойдут, не возгласят гортанем своим. Подобнее им да будут творящие я, и все надеющиеся на ня, дом Израилев упова на Господа, помощник и защитителем есть, дом Аарон упова на Господа, помощник и защититель им есть, боящиеся Господа уповаша на Господа, помощник и защититель им есть. Господь помянув ны, благословил есть нас, благословил есть дом Израилев, благословил есть дом Аарон, благословил есть боящиеся Господа, малые с великими. Да приложит Господь на вы и на сыны ваша, благословенье вы, Господи, ве сотворшему небо и землю, небо небесе, Господи, ве, землю же даде сыновом человеческим. Не мертвые восхвалят тебя, Господи, не же все нисходящие в ад, но мы живи и благословим Господа отныне и до века. Возлюбих, яко услышит Господь глас моления моего, яко преклони ухо свое мне, и во дни моя призову, объяша мя болезни смертные, беды адовы обретоша мя, скорбь и болезнь обретох, и имя Господне призвах. О Господи, избави душу мою, милости в Господе праведен, и Бог наш милует, храняй, младенцы Господь, смирихся и спаси мя, обратися, душе моя, в покой Твой, яко Господь благодействовать тебя, яко изъят душу мою от смерти, очи мои от слез, и нози мои от поползновения. Благоугожду пред Господем во стране живых. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Веровах тем же возглаголах, аз же смирихся зело, аз же рех во исступлении моем, всяк человек ложь, что воздам Господи во всех, я же воздадеми, чашу спасения приму, и имя Господне призову, молитвы мою Господи воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его, о Господи, аз раб Твой и сын рабыни Твоей я, растерзал еси узы моя, Тебе пожру жертвы хвалы, и во имя Господне призову. Молитвы мою, Господи, воздам пред всеми людьми Его, во дворях дому Господне, посреди Тебе Иерусалиме. Хвалите Господа все языцы, похвалите Его все люди, яко утвердися милость Его на нас, и истина Господня пребывает вовек. Исповедайтеся, Господи, яко благо, яко век милость Его. Да речет оба дом Израилев, яко благ, яко век милость Его. Да речет оба дом Аарон, яко благ, яко век милость Его.
Берегут оба все боящиеся Господа, яко благ, яко век милости Его. О скорби призва Господа, и услыша мя в пространство, Господь мне помощник, и не убоюся, что сотворит мне человек. Господь мне помощник, и аз возрю на враги моя. Благо есть надеетесь на Господа, нежели надеетесь на человека. Благо есть уповать на Господа, нежели уповать на князи. Все языцы обы душа мя, и именем Господним противлялся им. Обы шедшие обы душа мя, и именем Господним противлялся им. Обы душа мя, яко пчелы сот, и разгоревшийся, яко огонь в тернии, и именем Господним противлялся им. Отреновен превратихся пасти, и Господь прият мя, крепость моя и пение мое Господь, и бысть ми во спасение, глаз радости и спасения в селениях праведных, десница Господня сотвори силу, десница Господня вознесе мя, десница Господня сотвори силу, не умру, но жив буду, и повем дела Господня, наказую наказами Господь, смерти же не предаде мя, отверзите мне врата правды, вшед в ня исповемся Господи ви, все врата Господня праведни внидут в ня. Исповемся тебе, яко услышал ме еси, и был еси мне во спасение. Камень его же небрегоша зиждущие, сей бысть во главу угла, от Господа бы сей, и есть дивен во очи всех наших. Сей день его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь. О Господи, спаси же, о Господи, поспеши же, благословен гряды во имя Господне, благословихом вы из дому Господня. Бог Господь, и явися нам, составите праздник во очищающих дорог алтаревых. Бог мой, еси ты, и исповемся тебе, Бог мой, еси ты, и вознесу тебя, исповемся тебе, яко услышал мя еси, и был еси мне во спасение. Исповедайтеся Господи, яко благ, яко век милости Его. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи святый, Вышний живый, и всевидящим Твоим оком презирай на всю тварь, Тебе преклоняем выю души и телесе, и Тебе молимся, святые святых, простри руку Твою невидимую от святаго жилища Твоего, и благослови всяны, и прости нам всякое согрешение, вольное же и невольное, словом и делом, даруй нам, Господи, умиление, даруй слезы духовные от души во очищение многих наших грехов, даруй верию Твою милость на мир Твой, и на ныне достойные рабы Твоя, яко благословенно и прославлено есть имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти обложен, юже милости вне слова Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся, я же верую, ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернем лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязатися усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостивцы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном, и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Вы слушали псалмы царя Давида.

0: В Екатеринбурге 10 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Знание какого-либо языка не является необходимостью для того, чтобы человек входил в общение с Богом, заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл. Чтобы человек входил в общение с Богом, не нужно ни русского языка, ни славянского, ни английского, никакого другого, и жестового языка, потому что человек с Богом общается не словами, а своей душой, своими мыслями, своими переживаниями и чувствами. Связь с Богом не зависит от способности человека артикулировать свои мысли или передавать свои чувства, или вообще общаться друг с другом, сказал патриарх после литургии для глухих людей в храме Христа Спасителя. «Господу не нужны эти средства коммуникации, которые считаются необходимыми для людей», – добавил он. «Бог воспринимает нас тогда, когда мы молимся, а молиться мы можем без всяких слов. Самое главное, чтобы была вера в сердце», – заключил предстоятель Русской Православной Церкви. Патриарх Воскресения возглавил в храме Христа Спасителя литургию с переводом на язык жестов для глухих и слабослышащих людей. На литургии присутствовало более 300 представителей 35 общин глухих из 27 епархий Русской Православной Церкви. Патриарху сослужили 20 священников, возглавляющих общины глухих людей. Богослужение было приурочено к столетию Всероссийского общества глухих и 35-летию возрождения церковного попечения о людях с нарушением слуха. В эфире новости. 9 октября, в день представления апостола-евангелиста Иоанна Богослова, ответственный за организацию окормления паствы Московского патриархата на территории Турецкой Республики священник Георгий Сергеев совершил божественную литургию в базилике IV века на месте погребения святого апостола в турецком городе Сельчук близ древнего Эфеса. За богослужение молились верующие, прибывшие из Стамбула, Измира, Дидима и Кушадас, а также паломники из России и Германии. На сугубо Иктиньи были вознесены особые прошения и прочитана молитва о Святой Руси. Большинство молящихся за литургией причастились святых христовых тайн. По окончании литургии отец Георгий обратился к верующим с назидательным словом, в завершении которого он поблагодарил Министерство культуры и туризма Турции за предоставленное разрешение на совершение богослужения, а также отметил помощь председателя общества изучения русского языка и культуры имени Солженицынов из Мире Пономарева в организации паломничества. В эфире новости. 8 октября, в день представления преподобного Сергия, игумена Радонежского, чудотворца, патриарший экзарх Африки, митрополит Каирский и Североафриканский Константин, возглавил престольные торжества на приходе преподобного Сергия Радонежского в Каире. Архипастырю сослужили викарий патриаршего экзархата Африки, благочинный округа и настоятель прихода, епископ Луховицкий Ефимий, исполняющий обязанности настоятеля прихода, святых жен вероносец в Хургане, Гади Ирий Дмитрий Гуров, настоятель храма всех святых земли египетской просиявших, иеромонах Митрофан Солдатенко, а также священнослужители Русской Православной Церкви, совершающие паломничество по святым местам Египта. По окончании литургии было совершено славление преподобному Сергию и крестный ход. В завершении богослужения епископ Ефимий приветствовал патриаршего экзарха Африки. Митрополит Константин произнес ответное слово и поздравил всех собравшихся с праздником. Владыка подарил епископу Ефимию крест и панагию, а приходу на престольные пелены и комплект покровцов. Также патриарший экзарх Африки вручил особо потрудившимся прихожанам Сергиевского храма благодарственные письма. Накануне вечером митрополит Константин возглавил всеночное бдение в сослужении епископа Луховицкого Ефимия, иерея Дмитрия Гурова и иеромонаха Митрофана Солдатенко. За богослужением было совершено освящение иконы преподобного Сергия Радонежского, подаренной приходу благотворителем из России. И последняя информация выпуска. Около 77 тысяч школьников и студентов колледжей примут участие в исследовании функциональной грамотности, которое пройдет в России в октябре. В нем будут участвовать ученики 6, 7, 9 и 10 классов, а также студенты первых и выпускных курсов Организации среднего профессионального образования. Всего исследование охватит 498 образовательных организаций, 300 школ и 198 колледжей и техникумов. Для разных классов установлены отдельные даты. Сроки проведения национальных сопоставительных исследований утверждены приказом Рособорнадзора. Под функциональной грамотностью понимают способность применять полученные знания в ситуациях, которые возникают не только на уроках, но и в повседневной жизни. Ребенку недостаточно просто помнить правила или формулу. В подобных заданиях нужно понять информацию, выбрать способ решения и использовать знания в незнакомой ситуации. Исследование проводят не для всех школьников страны. В нем участвуют определенные образовательные организации и группы учащихся. В октябре Рособорнадзор проводит и другие национальные сопоставительные исследования. В частности, будет оцениваться финансовая грамотность учащихся и воспитательная работа образовательных организаций. В ноябре отдельное исследование пройдет среди учителей начальных классов русского языка, математики, физики, химии и биологии. Специалисты будут оценивать их предметные, методические и общепедагогические компетенции. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Луки, 5 глава, с 33 по 39 стихи. Они же сказали ему, почему ученики Иоанновы постятся часто и молитвы творят, так же и фарисейские, а твои едят и пьют. Он сказал им, можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. При сем сказал им притчу. Никто не представляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды, а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новые, тогда сбережется и то, и другое.

жизнью. Ибо сказано: «Пришел Иоанн, не ест, не пьет». Евангелие от Матфея, 11 глава, 18 стих. «А мои ученики, как пребывающие со мною, Богом Словом, теперь не нуждаются в пользе поста, потому что они от самого пребывания со мною облагодетельствованы и мною сохраняются. Когда же я буду взят, они будут посланы на проповедь, тогда они будут и поститься, и молиться, как приготовившиеся к великим подвигам. И иначе, теперь, будучи слабы, еще не обновлены духом, они подобны старым мехам и старой одежде, поэтому их не должно обременять каким-нибудь очень трудным образом жизни, подобно как и к обветшалой одежде не пришивают новой заплаты. Итак, можешь принять, что и старые мехам уподоблены апостолы, как еще слабые, а можешь разуметь, что им уподоблены и фарисеи».

0: Дорогие друзья, в нашей радиошколе православия мы предлагаем вашему вниманию очередной урок добротолюбия. Его проведет священник Константин Корепанов.
1: Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия,
2: изображение корабля, креста.
3: Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
4: На волнах православного радиоканала «Воскресение» школа православия.
5: Мы продолжаем читать наставление блаженного Диадоха из третьего тома «Добротолюбие». Мы остановились на 77-м абзаце. И разбирали тему, которую можно назвать «семи благодати». Благодать, как я сказал, с самого того момента, как приемлем крещение, сокровенно начинает пребывать в самой глубине ума, утаивая присутствие свое от самого чувства его. Когда же начнет то любить Бога от всего произволения, тогда она неизреченным неким словом беседует к душе через чувство ума, часть некую благ своих сообщая ей. Вследствие сего, кто восхочет навсегда крепко удержать в себе это обретение, тот приходит к желанию трещись великой радостью от всех настоящих благ, чтобы совсем приобрести то поле, на котором нашел он сокрытым сокровище жизни. Имеется в виду притча о жемчужине. Ибо когда кто отречется от всего житейского богатства, тогда обретает себе то место, в котором укрылась благодать Божья. Затем, по мере преуспеяния души, божественный дар благодати обнаруживает в уме свою благостыню. Но тогда же и бесам попущает Господь боли беспокоить душу, чтобы и научить ее рассудительному развлечению добра и зла, и сделать смиреннейшей по той причине, что когда подвергается на таким искушениям, тогда великим покрывается стыдом от срамоты бесовских помыслов. Вот начали мы разбирать этот отрывок. И дошли мы до мысли о том, что очень трудно нам все это описанное пережить по той причине, что мы не сознаем в себе изначальное действие благодати. То есть в день, когда мы крестимся, в первое время после нашего крещения, мы ничего не пережили, не почувствовали, мы просто зашли, нас просто погрузили, нас просто чем-то помазали, мы вышли и живем себе дальше. Ну, сходили пару раз, другую раз в церковь, ничего не пережили. Вот. И поэтому, когда мы после всех этих наших скитаний на стране далече возвращаемся к Богу, мы, естественно, что-то чувствуем, естественно, чувствуем. Вот. Второй раз, обращаясь к Богу, мы переживаем, мы чувствуем вдохновение, мы чувствуем желание молиться, даже, может быть, свою молитву чувствуем, но мы соотносим это со своими усилиями, со своей мудростью, со своим, чем-то своим. Вот, потому не можем назвать благодать благодатью, не можем принять благодать как благодать, и не можем благодарить Бога за этот дар, а потому у нас вот развития дальнейшего нет. И когда мы, придя в церковь второй раз, действительно, какое-то услаждение, как здесь пишет блаженный Диадох, чувствуем, мы понимаем, да, что это благодать, что это некое особое действие, но не ну, то есть, по сути дела, воспринимаем благодать только как некое соуслаждение, а не как не та сила, которая притащила нас в храм, которая определяет нашу собственную решимость, а потому еще того хуже, не только не благодарим Бога и не познаем, что есть благодать, но, по сути дела, соскальзываем, это худший вариант, соскальзываем в представление благодати как о некой чувственной радости, не о силе, меняющей нашу жизнь, а некая чувственная радость, некая сладость, которую начинаем искать, которую начинаем культивировать, вот, и которую всецело, опять-таки, соотносим с какими-то своими усилиями, по которым мы вот смогли эту благодать вкусить и пережить. И если в этом состоянии человеку удается, бывает такое, удается отречение от житейских благ, он, скажем, уходит в монастырь, он принимает монашество, то он открывает, вот если он сразу, обратившись к Богу второй раз, открывает источник благодати, когда отрекается от мира, то он, ну скажем, вот сознает в себе происходящие изменения. И как здесь пишет блаженный Диодох, он обнаруживает в уме своем благостыню, он обнаруживает то место, в котором укрылась благодать Божья, он через чувство ума, через некое ощущение благ в этом чувстве ума начинает это свой ум хранить и созидать. То есть действительно начинается духовная жизнь. Если человек вот на этой второй волне, пусть он забыл о всем крещении, но об этой второй волне, обращаясь в монастырь, он, поскольку всего отрекся, поскольку пережил акт отречения, он обнаруживает эту благодать, ее действие, начинает познавать ее смысл, тем более, что все же таки в монастыре обретает человека, ну, в худшем случае, подобного себе, который испытывает то же самое, и это уже неплохо, а вообще-то в обычном случае человека более опытного, человека, который помогает ему вот в этом определении, что есть благодать, помогает ему хранить эту благодать, помогает ему возделывать эту благодать и все дальше и полнее отрекаться от мира. Это вариант хороший. Вот, и, конечно, придя в монастырь, человек, вот все это приобретая, он для того, чтобы сохранить себя в этой благодати, исполняя волю самой благодати, ему приходится постоянно отвергаться от всех житейских благ, вот, ну, идти путем, собственно, в монастыре понятным, тот путь, который и описывает блаженный Диодох. А что происходит с человеком, который не ушел в монастырь, который, ну, собственно, вот со всеми с нами, вот именно с теми, для кого, ну, те, кто и смотрит вот эти беседы, кто и читает «Добротолюбие» не сам по себе, не в тишине своей кельи, а вот так вот через экран или монитор, пытаясь как-то разобраться в своей собственной жизни, что ему-то делать. И вот для него, конечно, все гораздо сложнее, потому что он, обратившись вторично к Богу и почувствовав какие-то происходящие с ним изменения, он не сознает это как благодать. Он просто обратился, он просто пришел, он молится, он ходит в храм, он плачет на исповеди, он плачет в келье, дома, вот о грехах. Он готов там благотворить людям, он готов, ну, и там читать Евангелие, даже исполнять Евангелие, но он воспринимает это как собственные действия, как собственная решимость. Вот я пришел, я теперь буду делать то-то и то-то и то-то. Вот, и поскольку он принимает такое решение, начинает это делать и делает, внутренне сознавая, что это его собственное усилие, благодать начинает умалять свое действие. Она начинает оставлять человека. Вот он чувствует некое умаление, но он не замечает, он же не знает, то есть он замечает умаление, но он же не знает, что это именно умаление благодати, что благодать как бы отходит от него. Он воспринимает это как ослабление своей собственной ревности, как ослабление собственной решимости или в худшем варианте, как козни каких-нибудь врагов, бесов или соседей, которые там колдуют. Вот они вставляют ему пальцы в колеса, палки в колеса, и ему все труднее и труднее делать. И он начинает, во-первых, кого-то осуждать, он начинает над кем-то превозноситься, он очень скорбит от того, что он становится хуже, что он не такой ревностный, не такой молитвенный, не такой переживательный. Он старается какими-то иными способами культивировать в себе вот это вот ощущение, которое чувство благодатных переживаний, и все становится в его жизни плохо. Все в его жизни плохо. И получается, если мы внимательно вчитаемся в 77-е слово блаженного Диадоха, главным инструментом, определяющим инструментом, который запускает механизм правильного отношения с благодатью, является отречение. Ибо кто, когда отречется от всего житейского богатства, тогда обретает себе то место, в котором укрылась благодать, и затем, по мере преуспеяния души, божественный дар обнаруживает в уме своем благостыню. То есть для того, чтобы он ощутил, нашел в себе то место благодати, чтобы он почувствовал данную ему благодать, которая всем и определяет, ему нужно отречься от житейского богатства. И понятно, что проблема-то как раз в том, что отречься от этого житейского богатства человек мирской никак не может. Монах переступил через этот порог, ему легче, он обрел фундамент благодати. А что делать мирскому человеку? Ему и говорят все святые отцы, ему говорят даже проповедники, современные проповедники, если он совершает паломничество в какие-нибудь живые монастыри. Проповедники этих монастырей, начальники этих монастырей, они ему и говорят, что главное это надо отречься. А как отречься? Что сделать-то человеку, который живет в миру? Бросай все и иди к нам. А он не может бросить все и идти к нам. Должен, говорят ему. Он говорит, я не могу, у меня мама больная, у меня работа важная, у меня дети, у меня внуки. Все это считается привязанностью к миру, и человек впадает в отчаяние, что, конечно, бывает еще хуже. Что же он может сделать? И тут важно понимать, что, по сути дела, все христианство есть отречение. Образ жизни в отречении. Как говорит Христос, отвергнись себе, возьми крест свой и следуй за мной. Вот это отвергнись себе есть константа, есть постоянное христианское делание. Отвергнуть себе – это очень важно. Но отвергнуть себе – это не отвергнись всего, что есть в мире. Конечно, и об этом тоже говорится в Священном Писании. Там, кто любит мир, в том нет любви Божьей. Не любите мира, не все, чего в мире. Все, что есть в мире – похоть плоти, похоть от чеса, гордость житейская и так далее. Это тоже является важным для христианина. Это такое делание, которое протяженно во времени и вполне человек начинает это осуществлять и проходить тогда, когда достигает старости. Вот. Еще больше тогда, когда собирается совсем уже в мир иной, когда он смертельно заболел или очень старый и готовится к смерти. Понятно, что мы ничего этого не делаем, но старость и болезнь накануне смерти – это всегда благо Божье, помогающего человеку отвергнуть теперь уже совсем до конца все, что есть в этом мире. Наши далекие-далекие предки помогали себе в этом тем, что уходили в монастырь, оставляли все и уходили в монастырь, помогая вот как раз сделать вот это самое действие, отвергнуться от всего, что в мире, отречься от всего, что в мире, обрести, опереться на Господа, взять Его руку, обрести место благодати, которое действует во мне, и с ней завершить свой переход от жизни временной к жизни вечной. Но когда-то, то есть и церковь, которая не запрещает ведь ни рождение детей, ни работу, ни служение, ни брак, ни воинскую службу, ничего этого не запрещает, понимает, что человек вот должен исполнять какое-то социальное служение, он должен все это осуществлять до поры, до времени, когда вот его социальное назначение закончится, когда он добрые дела, на которые предназначен он исполнять, он их исполнил, теперь он может отречься от мира и опереться только на Бога. Но прежде чем это, скажем, отречение от мира, это ситуация, скажем, такая, имеющая пролонгированный характер. Это то, что человек постепенно действует, осуществляет течение своей жизни. И вообще говорить об этом смысла большого бы, наверное, и не было, потому что говори, не говори, хочешь, не хочешь, все равно каждый этот мир оставит. Вот. Нравится ему, не нравится. Вот. С миром, или с проклятиями, с болью, или с надрывом. Но все равно, хочешь, не хочешь, в этом мире никто вечно не останется. Все равно все это мы, все, что любим, все, что сделали, все, к чему привязаны, хочешь, не хочешь, все равно нам придется это оставить однажды. Поэтому, так или иначе, все равно этот вопрос, эту задачу каждый человек решать для себя будет однажды, когда-нибудь. Вот. Но прежде вот этого, то есть отречение от мира имеет пролонгированный характер, а отречение от себя и отречение, как мы говорим во время крещения, отрекаюсь от сатаны и всех дел его, и всех ангелов его, и всего служения его. Там нет в буквальном смысле слова отречения от мира, как совокупности социальных связей, социальной ответственности и социального служения. Там есть отречение от того, что человек больше не будет творить зло. Он больше не будет творить дела тьмы. Он больше не будет творить дела по воле сатаны и всех дел его и всех ангелов. Он посвящает себя Богу. И в этом смысле он может отвергнуться, отречься сознательно от всего того, что является злом, от всего того, что является волей падших духов. Вот. А это происходит от своей воли, как корня греха. А все это происходит посредством исполнения заповеди. Заповеди и есть тот, скажем, постоянный фон, постоянный способ осуществления жизни христианина, когда ради заповеди Христовой, ради воли повеления Господня, человек отречается от воли сатаны или от воли своей собственной, от воли врага или от своей воли, ради воли Иисуса Христа. Это и есть для мирянина необходимое, достаточное, доступное условие, при котором он может обрести благодать себе. просящему тебя дай. Нравится тебе, не нравится, ты согласен с этим, не согласен с этим. Если ты постоянно даешь тому, кто у тебя просит, если ты постоянно, при наличии, если у тебя есть, даешь долг, когда у тебя просят, если ты всегда прощаешь, потому что такая заповедь, если ты сжимаешь свой рот и не судишь, потому что такая заповедь, если ты никогда не воздаешь ни при каких обстоятельствах злом за злом, контролируя себя, исполняя эту заповедь, то ты находишься вот в этом самом отречении, не полном отречении, но достаточном отречении от своей воли и от воли сатаны, которая и помогает тебе обрести место благодати. Ты ощущаешь в себе, понимаешь, сознаешь, переживаешь действие благодати. Ты видишь, как она действует, куда она тебя ведет, что она тебя ждет. Ты понимаешь, что вся жизнь твоя конституируется благодати, и это понимание происходит только потому, что ты отвергаешь свою волю, отвергаешь волю злых духов для того, чтобы исполнить волю Божью. Это на самом деле очень важно. Получается, исходя вот из таких простых рассуждений, которым нас приобщает блаженный Диадох, для того, чтобы почувствовать благодать, нужна вовсе не молитва. Хотя одной из заповедей является и молитва, и человек молится, как может, как умеет. Но главное, чтобы почувствовать в себе действие благодати, он должен отрекаться. Отрекаться от своей воли, вот это самое «отвергни себе и возьми крест и следуй за мной», он должен делать постоянно. Не моя воля, Господи, а Твоя да будет. Именно это сущности, по сути своей отречения, по форме, точнее, своей отречения, по сути, жизнь по вере, оно и приводит, в конце концов, к тому, что человек начинает, в нем происходят благодатные изменения, сознаваемые им как благодатные изменения. Он ощущает Бога, живущего в нем и живущего с ним, ощущает Бога, ведущего его по жизни. И это происходит не потому, что он молится Иисусовой молитвой 5 часов, или там читает акафисты весь день, или потому, что он причащается каждый день, а потому что каждый день, каждое мгновение своей жизни он думает о том, как исполнить волю своего Бога. То есть отречься от того, что ему кажется правильным, красивым, приятным, и исполнить то, что велит исполнить Бог. Надо простить, значит, надо простить. Не рассуждая о том, полезно, не полезно, нравится, не нравится, есть в этом смысл, нет в этом смысла. Сядет на шее, не сядет на шее, без разницы. Бог сказал, надо сделать. И вот когда человек так относится к своей жизни, по сути дела, осуществляя свою жизнь как веру, то есть веруя, что Бог сказал и надо сделать, и это и есть те самые дела веры, которые он делает, поверив во Христа, то благодать начинает в нем действовать, и он приносит плоды действия благодати. Дальше, конечно, происходит, как здесь пишет в 77-м абзаце, блаженный Диадох, может происходить и неприятные действия. В основном они, конечно, связаны с монашествующими. Изредка могут быть и с мирскими, когда человеку попускается испытать воздействие бесов. Подробно об этом чуть в другом месте, когда дойдем в свою очередь до этого. Например, 94-й абзац подробно об этом пишет. Но уж точно человеку приходится пережить некое промыслительную богооставленность. Для чего блаженный Диадох здесь говорит? Во-первых, для того, чтобы научиться различать добро и зло. Во-вторых, для того, чтобы смириться, познав свои немощи через свои падения. Когда вот это происходит, человек, то есть познав действие благодати, познав себя в Боге и Бога в себе, как мы, то есть осуществляя все то, что мы произносим в молитвах перед святым причащением, человек не почиет дальше на лаврах спокойствия, не обретает какой-то бесскорбности и такого мерного расхождения от благодати к благодати. Вот, он попадает в ситуацию ему неожиданную и неприятную, но это как раз и необходимо в первую очередь для того, чтобы он стяжал смирение, потому что пока наше сердце не смирилось, переживание благодати, жизнь благодати для человека, ну, если называть вещи своими временами, попросту вредна. Потому что человек, не смирившийся, обязательно начинает соотносить эти, даже осознавая, что благодать в нем действует, у него появляются вопросы, почему она действует во мне, а в других не действует, значит, я не такой, как все. Вот это его губит, а для того, чтобы действительно это семя гордыни исторгнуть из своего сердца, для этого, конечно, надо пережить очень много в своей немощи, с греха в себе, познать самого себя для того, чтобы до самых недр, самых глубин своей души пришло состояние, при котором вот человек не может вознестись, даже если он сейчас мертвых воскрешать будет, он никаким образом это с собой не соотнесет. Благодать делает, что хочет. Я тут совершенно ни при чем, если Богу будет угодно, и камни смогут воскрешать людей.
0: В радиошколе православия вы слушали урок «Добротолюбие». Его провел священник Константин Корепанов.

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Частные клиники в 19 регионах России полностью отказались от проведения абортов, рассказал председатель Патриаршей комиссии Русской Православной Церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. В воскресенье он провел молебен против аборта в столичном храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Синод Русской Православной Церкви утвердил текст молебного пения о вразумлении имущих намерение погубить младенца в чреве в 2025 году. В 19 регионах частные клиники полностью отказались от производства абортов, в 25 регионах 60% от общего числа, в 36 регионах более 30% всех коммерческих клиник также отказались от производства абортов, и этот процесс нарастает, сказал отец Федор Лукьянов. Также, продолжил он, несмотря на сопротивление, в более чем 32 регионах России приняты законы о запрете склонения к абортам. Благодаря позиции патриарха Московского и всея Руси Кирилла, непреклонно свидетельствующего о святости жизни нерожденных детей, наша страна значительно продвинулась в деле защиты нерожденных детей. За последние 5 лет уже 1500 частных клиник на территории Российской Федерации добровольно отказались от производства абортов, добавил глава комиссии. Он подчеркнул, что сегодня уже ни один человек не рискует сказать, что аборт – это нормально. Детоубийство постепенно становится тем, чем оно и должно быть – злом, которое должно быть исторгнуто из тела нашей страны, из душ человеческих. Никто не должен говорить, что это нормально, что это часть человеческой жизни. Нет, человек – это образ Бога, дающего жизнь, заключил Лукьянов. В Русской Православной Церкви считают аборт убийством и грехом, а также выступают за запрет проведения аборта в частных клиниках, так как там, по данным церкви, зачастую не соблюдают требования законодательства о проведении дней тишины и обязательном психологическом консультировании, проводят аборты на более поздних, чем положено, сроках беременности, не предупреждают о негативных последствиях этой процедуры для здоровья. Вы слушаете новости. Студенты православного колледжа при Николосольбинской обители выступили в двух направлениях в качестве специальных участников 6-го Всероссийского фестиваля народных музыкальных традиций «Хранимые веками», финал которого прошел 3 октября в Большом концертном зале Московского дома пионеров, сообщили в пресс-службе Николосольбинского монастыря. В рамках выступления студенческий хор «Сольба» дирижерско-хорового отделения колледжа исполнил вместе с народным артистом России Львом Лещенко его новую песню «Я вижу свет». Также на концерте выступили другие звезды российской эстрады – Владимир и Марина Девятовы, Варвара, Александр Добронравов, а также ведущие коллективы страны – Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого, Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, Государственный академический ансамбль танца «Урал». В свою очередь студентки конструкторского направления Первого православного колледжа провели в финале фестиваля показ 3 коллекций одежды, объятия природы, соль и свет души русской. Дефиле стало ярким примером того, как элементы национального костюма и традиционные ремесла интегрируются в современный дизайн. Это глубокая работа с культурным кодом. Традиционные орнаменты, ручная вышивка и натуральные ткани были переосмыслены в крое 21 века. Дефиле показало, что народный костюм может быть актуальным и желанным в современном гардеробе, сказано в сообщении. В пресс-службе обители подчеркнули, что участие в фестивале федерального уровня стало для воспитанниц колледжа важным шагом в профессиональном развитии и высокой оценкой их творческих поисков. Уточняется, что Всероссийский фестиваль народных музыкальных традиций, хранимый веками, зародился в 2016 году именно на Сольбе, как локальный праздник творчества и гостеприимства. А сегодня это уже масштабный всероссийский проект, который в 2019 году собирал участников уже в Государственном Кремлевском дворце. Его главная миссия – сберечь душу народной музыки и подарить ей новое современное звучание. В нынешнем фестивале приняли участие таланты со всей страны. Экспертное жюри во главе со Львом Лещенко отбирало лучших. Финалисты были определены в трех номинациях: фольклорная песня, современная фольклорная песня и новая песня о России. География участников охватила Брянск, Воронеж, Рязанскую, Саратовскую, Ярославскую области, Санкт-Петербург и Москву. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Дорогие друзья, послушайте слово в праздник Покрова Пресвятой Богородицы святителя Феофана Затворника.
1: На покров Пресвятой Богородицы. Небесный над нами простерт покров святых. Как сподобится милости их? Праздник Покрова Пресвятой Богородицы преутешительное и преотрадное умным очам нашим открывает зрелище. Открывает небо и там Владычицу Богородицу, а нас ко Господу ходатайствующую, и вслед себя увлекающую к тому же ходатайству и весь сон святых, сильных дерзновением пред Господом. За ними же открывает и самого Господа всяческих, внемлющего ходатайству сему и на него преклоняющегося. Преотрадно сие, ибо из сего ходатайства Пресвятой Богородицы со всеми святыми и преклонение Господа к нам составляется небесный многомилостивый покров над нами, преисполненный благодатей, всегда готовых обильно излиться на нас. Внемлем сему, братья, покров сей непрерывно простерт над нами, и мы непрестанно состоим под ним. Мы окружены нуждами душевными и телесными, а там всякая помощь, всякое благо и всякий дар. Прострем руки и примем дар, отверзим сердце и уста, и исполнимся благ, воззовем и привлечем помощь. Но хотя и готово нам оттоле всякое даяние, надо, однако ж, нам и со своей стороны приготовить вместилище для принятия его, привлечь и приять. Вместилище для принятия сердце жаждущее, ищущее, сила привлекающая, слезная уповательная молитва, руки приемлющие, сыновнее дерзновение со смирением. Если так настроимся, будет между нами и покровом небесным непрестанное общение. Мы будем тогда землей.

невозможного принять или не во что, или нечем, или не за что. Поясню вам сие духовное тем, что бывает в видимых явлениях. Когда собираются облака на небе и покрывают все видимое нами небо, они бывают полны световым веществом, которое называют электричеством. Вещество сие любообщительно, и как только есть где готовность принять его, оно тотчас исходит и явно бывает и там, на небе, и здесь, на земле. Привлекают его предметы высокие, острые, чистые, проводит влажность, течение воздуха. Когда есть что из всего в земных вещах и в такой силе, что способно привлечь его, оно нисходит на землю, а когда нет, не нисходит, и облака проходят так. Точь-в-точь тоже бывает и в духовной жизни. Покров небесный простерт, как облако, над нами и исполнен небесных благодатей, любообщительных, готовых тотчас не зайти, если есть между нами лица, привлекающие, способные принять такие, то есть лица, кои по свойствам своим духовным подобны предметам вещественным, привлекающим из облаков свет. Вот сии свойства. Что в вещественном высота, то в духовном смирение. Ибо оно у Господа высоко, что там острота, то здесь устремление ума на небо. Что там чистота, то здесь искренность желания небесных вещей. Что там течение воздуха, то здесь движение святых чувств и помышлений. Что там влажность, то здесь сокрушенное и слезящее сердце. Что там теплота, то здесь горение духа уповательной молитвой согретого. Кто исполнен сих чувств и расположений, тот не может не привлечь из простертого над нами покрова небесного желаемой и искомой благодати. Просите, и дастся вам, ищите, и обрящите, толците, и отверзится вам. Так всегда и бывало, что когда или целый сон людей, или одно какое лицо в чувстве нужды духовной или телесной смиренно обращалось к Богу со слезной, сокрушенной, уповательной, неотступной молитвой, небесная помощь и заступление не замедляли. Назначат пост, соберутся все в храм, молятся день и ночь, и услышаны бывают. Или один, кто запрется в храмину, затеплит лампаду и начинает вопиять к щедродавцу: «О Господи, спаси, владычица, помози!» И помощь приходит. На всенощных, когда во время литии часто поют «Господи, помилуй», это взято с того, что в нуждах народных все падали ниц и в слезах непрестанно взывали «Господи, помилуй!» И встать не хотели от силы и теплоты уповательного прибегания к Господу. При таких-то болезненных воплях и покров Пресвятой Богородицы явлен, и всякая другая народная или частная помощь через Пресвятую Богородицу или других святых бывает только при этом. Так-то, чтобы получить благодать свыше, надо смиренно преподать и болезненно вопиять. Ничто так не лишает нас небесной помощи, как самоуверенность, надежда на людей и хорошую обстановку внешнюю. Все сие и подобное ведет к забвению Бога и свидетельствует о Нем. Богозабвением недугующий предпринимает лишь то, всегда опирается на средства, какие полагает в себе или нужде, какой подвергается, избыть от нее чает пособиями, какие видит вокруг себя, а к Богу не обращается. Вы не увидите его ни в церкви, ни дома, на молитве. А когда так, какой ожидать ему помощи свыше? Вот он и оставляется себе самому и своим способом. А человек что есть, и что есть все, чем он обладать может? Трость сокрушенная, трава, пар. Жить, надеясь только на себя, то же, что идти по тенистому месту. То и дело будешь погружаться в тину неудобств и препятствий, кои вяжут и не дают двинуться вперед. Уповающего же на Господа милость обыдет, милость, знаменующаяся благоуспешностью и скорой во всем помощью. Но чтоб так было, не тогда только надо возгревать привлекающий небесный покров расположения, когда застигнет нужда какая или беда, а иметь их надобно постоянно в сердце своем, чтоб и быть постоянно под покровом небесным. Дома утром и вечером молиться, и так почасто обращаться умом своим к Господу и всем святым,

0: церковь Божию ходить, как только есть возможность, особенно воскресные и праздничные дни, в среду и пятницу поститься и тем паче соблюдать все большие посты, равно как и прочие молитвословия церковные исполнять. Всем сим свидетельствуется, что мы на себя не полагаемся и всего чаем с неба, от Господа, и установлено все сие за тем, чтобы возбуждать и укреплять в нас такое расположение. Кто дома не молится и в церковь не идет, значит, не чувствует нужды в небесном покрове, не чувствует нужды, не ищет его, не ищет, лишается его. Чем больше таковых, тем хуже для дома, града и веси, для области и государства, ибо чем их больше, тем больше сокращается покров небесный или совлачается и сдвигается с тех мест, где церкви пусты, и народ начинает чуждаться церкви и всего церковного, там жди или скорого вразумления бедами, или совершенного оставления Божия. Избави нас, Господи, от всего. Я нарочно свел на это речь мою, чтоб и вам сказать, не ослабевайте в ревности посещать храмы Божии. Ныне ведь праздник большой, а вчера вас в церкви было не так много. Если под этакий праздник мало, то под воскресенье еще меньше, а в простой день и совсем никого. Театр или зрелище какое, в какой день-нибудь, всегда битком набиты, а церковь оставляется и в большой праздник. Как это неизвинительно? Вечер ведь, какие дела? Верно, никаких, так время пропадает. А если и есть какое дело, ночь твоя, эти же 2 часа отдай на молитву. Помощь свыше придет неожиданно и спорость в делах подаст. Я знал одного человека многодельного, который уверял, что если когда не поленится сходить в церковь, то кончал в час и в 2 дела, на которые в другое время употреблял 5 часов и более. Так и в будни бы ходить в церковь надобно, а не только в дни праздничные и воскресные. Церкви у нас с раннего утра до вечера непрестанно отворяются с приглашением на молитву. И все бывают пусты. Кто-то зайдет, а жителей у нас 10 тысяч. Что же, все довольны? Никто ни в чем нужды не имеет и никакой беды не чает. И когда бы ни пал на нас укор пророка, уты о толсте, расшире и забы Бога, сотворшего его. В других местах и в будни много бывает народа в церкви, в воскресенье же и праздники – и не протиснешься. А у нас что? Одуховились мы или устарели в христианстве? Но старость есть возраст молитвенный, а одуховление и знаменуется прилежной молитвой. Скажешь, дома помолюсь. Нет, не пойдешь в церковь и дома не помолишься. Ибо леность, которая не пускает тебя в церковь, с тобой остается. А если и помолишься, не помолишься так, как помолился бы в церкви. Уж не стали ли мы охладевать к Церкви Божией, охладевать от того, что и к вере святой хладными становимся? Ах, братья, осмотритесь, в церковь не сходить 1-2 нехорошо, но все еще невелика беда. Но когда сердце к вере начинает хладеть, тут подходит беда смертная. В смертный час тело охладевает, и душа, когда хладеет, значит, замирать духовно начинает. И эта холодность такого рода, что не останови, тотчас захватит всю душу и заморозит жизнь ее. Остережемся же, братья, и если есть в нас признаки такой беды, поспешим отвратить ее возгрением в себе духа молитвенного, покров небесный на нас привлекающего и всякую благодать из него извлекающего». Владычица Богородица, покрой нас честным Твоим покровом и избавь нас от всякого зла и телесного, паче же душевного, моляще Сына Твоего Христа Бога нашего, спастися душам нашим. Аминь.
1: Вы слушали проповедь на покров Пресвятой Богородицы святителя Феофана Затворника.

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, мы предлагаем вашему вниманию главы книги святителя Иоанна Златоуста «Дар любви, дар рассуждения». Читает Алексей Богдасаров.

0: о наказании за грехи. Когда ты увидишь, что кто-либо, проводя жизнь в нечестии, не терпит здесь никакого бедствия, не ублажай его, но плачь и сожалей о нем, как о человеке, который там подвергнется всем бедствиям, как богач из притчи о богаче и Лазаре. Напротив, когда увидишь, что кто-либо печется о добродетели и терпит бесчисленные искушения, ублажи его и подражай ему, потому что ему и здесь разрешаются все грехи, и там уготовляются многие награды за терпение, как было с Лазарем. Из людей одни наказываются только здесь, а другие здесь не терпят никакого бедствия, но все наказания получают там. Иные же наказываются и здесь, и там. Которых же из этих трех разрядов людей вы ублажаете? Знаю, что первых, которые здесь наказываются и слагают с себя грехи, а после них, которых ставите вторыми. Вы, может быть, тех, которые здесь ничего не терпят, но все наказание получают там? А я не этих, но тех, которые наказываются и здесь, и там. Потому что кто здесь понес наказание, тот легчайший подвергнется казни там, а кто должен там понести все наказание, то подвергнется непременному осуждению. Подобно как и этот богач, не получив здесь никакого разрешения от своих грехов, там наказан так жестоко, что не мог получить и малой капли воды. Но и из этих грешников, которые не терпят здесь никакого бедствия, более несчастными я считаю тех, которые, кроме того, что не наказываются здесь, наслаждаются еще весельем и счастьем. Как то, что грешники не несут наказания за грехи здесь, приготовляет им тягчайшее наказание там, так то, что они еще наслаждаются благополучием, весельем и богатством, бывает для них поводом и причиной большего наказания и мучения там. Когда мы, несмотря на грехи наши, пользуемся милостью от Бога, то это самое наиболее может ввергнуть нас в сильнейший огонь. Если испытывающий на себе только долготерпение Божие, но не воспользовавшийся им как должно, подвергнется тягчайшему наказанию, то кто избавит его от такого наказания, если он при долготерпении будет получать еще величайшие милости и, несмотря на это, пребудет в нечестии? А что пользующиеся здесь долготерпением Божиим собирают себе полное наказание там, если не покаются? Об этом послушай, что говорит Павел. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога. Итак, когда мы увидим, что некоторые обладают богатством, живут в роскоши, намощаются благовониями, проводят дни в пьянстве, пользуются великою властью и славой, великим блеском и знатностью, и, несмотря на грехи свои, не терпят никакого бедствия, то будем плакать и сожалеть о них, особенно по тому самому, что они, согрешая, не наказываются. Как, видя кого-нибудь одержимым водяною болезнью или расстройством печени, или страждующим какой-либо заразою, и со всех сторон множеством ран, и при всем том предающимся пьянству и веселью, и таким образом усиливающим свою болезнь, ты не только не удивляешься ему и не считаешь его счастливым от веселья, но по этому самому особенно и называешь его несчастным. Так рассуждай и о душе. Когда ты увидишь, что человек живет в нечестии и, однако, наслаждается великим благоденствием и не терпит никакого бедствия, то потому более и пожалей его, подвергшись болезни и самой тяжкой заразе, усиливает болезнь, от веселья и неумеренности делаясь худшим, ибо не наказание есть зло, но грех. Он удаляет нас от Бога, а наказание приводит к Богу и прекращает гнев Его. Откуда это видно? Послушай пророка, который говорит: «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш, говорите к сердцу Иерусалима, что за неправды его сделано удовлетворение». И еще: «Господи, ты даруешь нам мир». А чтобы вам убедиться, что одни наказываются здесь, другие там, а иные и здесь, и там, об этом послушайте, что говорит Павел, обличая тех, которые недостойно приобщаются таинством, сказав, что ядущий и пьющий недостойно тело и кровь Господа виновен будет против тела и крови Господней, он тотчас присовокупил: «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает, ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Видишь ли, как здешнее наказание избавляет нас от тамошнего мучения? И о прелюбодее он говорит: сделавшего такое дело, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Из примера Лазаря видно, что если он сделал что-либо худое, то омыл это здесь и таким образом отошел туда чистым. Тоже видно и из примера расслабленного, который, быв одержим недугом 38 лет, продолжительностью болезни загладил грехи. А что он так страдал за грехи, об этом послушай, что говорит Христос: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Из всего этого видно, что некоторые здесь наказываются и освобождаются от грехов. А что некоторые наказываются и здесь, и там, если здесь не получат наказания, соответствующего тяжести грехов? Об этом послушай, что говорит Христос, касаясь содомлян, сказав: «Если кто не примет вас и не послушает слов ваших, отрисите прах от ног ваших». Он присовокупил: «Отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому». Словом «отраднее» он показал, что и содомляне будут наказаны, но легче, потому что и здесь уже потерпели наказание. А что есть такие, которые, не потерпев здесь никакого бедствия, там понесут все наказания, это показал нам упомянутый богач, претерпевший там неослабную казнь, не получающий немалой отрады, потому что там ожидало его все наказание. Посему, как из грешников те, которые здесь не терпят никакого бедствия, большему наказанию подвергнутся там, так и из праведников, те, которые здесь терпят много бедствий, большую честь получат там. И как из двух грешников, из которых один здесь наказан, а другой не наказан, наказанный блаженнее ненаказанного, так и из двух праведников, из которых здесь один потерпит большие, а другой меньшие скорби, блаженнее претерпевший большие, потому что Господь каждому воздаст по делам его. Что же? Неужели скажут: нет ни одного такого, который бы и здесь, и там наслаждался спокойствием? Трудно это, человек, и даже невозможно. Невозможно, поистине невозможно тому, кто живет здесь в нерадении и беспечности, постоянно наслаждается всем и проводит жизнь тщетно и напрасно, удостоится чести там. Если его не мучает бедность, то мучает похоть, и он предается ей, а в этом немалый труд. Если не беспокоит болезнь, то разжигает гнев, а победа над гневом сопряжена с немалым огорчением. Если не нападают искушения, то непрестанно восстают лукавые помыслы. Нелегко обуздать порочную похоть, укротить тщеславие, смирить гордость, отстать от веселья, вести строгую жизнь. А кто этого и тому подобного не делает, тому невозможно спастись. А что живущие в веселье не спасутся? Послушай, что говорит Павел о вдовице. Сластолюбивая заживо умерла. Если же это сказано о жене, то тем более о муже. И что ведущему роскошную жизнь невозможно достигнуть небес, это объяснил и Христос, сказав так: «Тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их». Как же, скажут, он говорит: «Иго мое благо, и бремя мое легко». Если путь тесен и прискорбен, то как он еще называет его удобным и легким? То по свойству искушения, а это по произволению идущих, ибо и невыносимое по свойству своему может сделаться легким, если мы примемся за него с охотой. Так и апостолы, потерпев побои, возвращались с радостью о том, что удостоились принять бесчестие за имя Господне. Хотя мучения по свойству своему обыкновенно причиняют боль и скорбь, но произволение потерпевших побои победило самую природу вещей. Посему и Павел говорит: «Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Так что если не преследует их человек, то враждует против них дьявол. И нужно нам много любомудрия и великое терпение, чтобы бдеть и бодрствовать в молитвах, чтобы не желать чужого, чтобы раздавать имение нуждающимся, чтобы решительно отказаться от всякой роскоши, как в одежде, так и в трапезе, чтобы избегать любостяжания, пьянства, злословия, чтобы воздерживать язык и не кричать бесчинно, как говорит апостол. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас, чтобы не сквернословить, чтобы не произносить шуточных слов. А немалый труд соблюдать это с точностью, чтобы понять себе, как трудно любомудрствовать и как несовместен с этим делом покой, послушай, что говорит Павел: «Усмиряю и порабощаю тело мое». Этими словами он указал на то принуждение и великий труд, какие необходимо употреблять желающим сделать тело свое благопокорным во всем. И Христос говорил ученикам: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Это скорбь, говорит он, доставит вам покой. Настоящая жизнь есть место борьбы, а на месте борьбы и среди подвигов не может наслаждаться покоем тот, кто хочет быть увенчанным. Итак, если кто хочет быть увенчанным, тот пусть изберет жизнь суровую и трудную, чтобы, потрудившись здесь немного времени, насладиться там вечной почестью. Не так тяжко наказание, как тяжек грех, потому что грех есть причина наказания. Итак, когда ты увидишь какого-нибудь человека, имеющего гнилую рану, у которого из тела выходят черви и гной, и который оставляет без внимания эту язву и гниение, а другого такого, который, страдая тем же, пользуется пособием врачей, допускает прижигание и отсечение и пьет горькие лекарства, то которого из них ты будешь оплакивать, скажи мне? Того ли, который болен и не лечится, или того, который болен и лечится? Очевидно, того, который болен и не лечится. Подобным образом пусть будут два грешника, один наказываемый, а другой не наказываемый. Не говори: этот блажен, потому что богат, грабит сирот, утесняет вдов, не болеет и при грабительстве своем пользуется хорошим мнением, наслаждается почестью и властью, не испытывает ни одного из человеческих бедствий, ни горячки, ни чахотки, ни другой какой-либо болезни. У него сонм детей, маститая старость. Но его-то преимущественно и оплакивай, потому что он болен и не лечится. Как? Я скажу. Если увидишь человека, одержимого водянкою, у которого от болезни в селезенке раздулось тело, но который не спешит к врачу, а постоянно употребляет холодное питье, имеет роскошную трапезу, каждый день упивается, окружен прислужниками и усиливает свою болезнь, то скажи мне, блаженным ли считаешь его или несчастным? А если увидишь другого, одержимого водянкою, но пользующегося пособием врачей, изнуряющего себя голодом, отказывающего себе во многом, постоянно принимающего горькие лекарства, которые хотя неприятны, но этой неприятностью способствуют здоровью, то не станешь ли ты ублажать этого человека более чем того? Разумеется, потому что тот болен и не лечится, а этот болен и пользуется врачеванием. Но лечение неприятно, зато конец его полезен. Так бывает и в настоящей жизни. Перенесись мыслью от тел к душам, от болезней к грехам, от горечи лекарств к наказаниям и суду Божию, ибо наказание от Бога есть то же. Чти и лекарство от врача, от сечения и прижигания, как огонь через многократное прикосновение прижигает рану и останавливает ее развитие, и как железо отсекает гнилость, причиняя боль, но доставляя пользу, так и голод, и моровые язвы, и все кажущиеся бедствия насылаются на душу вместо железа и огня, чтобы остановить, как это бывает с телами, развитие ее болезней и сделать ее лучшей. Опять пусть будут два блудодея. Допустим это на словах для примера. Два блудодея. Один богатый, а другой бедный. Который из них больше имеет надежд на спасение? Разумеется, бедный. Не говори же, этот богач блудодействует и богатеет, и поэтому ублажаю его. Скорее надлежало бы тебе ублажать его тогда, когда бы он, блудодействуя, был беден и терпел голод, потому что он невольно имел бы в бедности учительницу любомудрия. Когда ты увидишь порочного благоденствующим, плачь, потому что здесь два несчастья: и болезнь, и неисцельность. Когда же увидишь порочного в несчастье, утешайся, не потому только, что он становится лучшим, но и потому, что заглаждаются здесь многие из грехов его. Слушай внимательно мое слово. Многие из людей и здесь наказываются, и там осуждаются. Другие только здесь, а иные только там. Пойми это учение, потому что если хорошо уразумеешь слова мои, они избавят ум твой от многих смятений. Но если угодно, представим сперва такого человека, который там наказывается, а здесь наслаждается весельем. Пусть и богатые, и бедные внимают моим словам, ибо это учение полезно и тем, и другим. Что многие осуждаются и здесь, и там, об этом послушай, как говорит Христос. В какой бы город или селение ни вошли вы, входя в дом, приветствуйте его, говоря «мир дому сему». Если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или города того, отрисите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Отсюда явно, что жители Содома и Гоморры и здесь осуждены, и там наказываются. Ибо когда говорит Господь, что отраднее будет содомлянам, чем этим людям, то показывает, что те, хотя и наказываются, но не так, как эти.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали главы книги святителя Иоанна Златоуста «Дар любви, дар рассуждения», читал Алексей Богдасаров. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В неделю 19-ю по Пятидесятнице, день памяти святых схемонаха Кирилла и схемонахини Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского, праздник обретения мощей преподобномученицы великой княгини Елизаветы и инокини Варвары 11 октября, святейший патриарх Кирилл совершил божественную литургию в храме Христа Спасителя в Москве. Богослужение было приурочено к столетию Всероссийского общества глухих и 35-летию возрождения церковного попечения о людях с нарушением слуха. Среди молящихся были 300 человек из 27 епархий и 35 православных общин глухих. Священнослужители, знающие жестовый язык и окормляющие глухих прихожан с нарушениями слуха, члены православных общин глухих и Всероссийского общества глухих из разных регионов России. В их числе были и члены общины глухих храма первоверховных апостолов Петра и Павла при Российском государственном православном университете. На русский жестовый язык богослужение переводилось диаконами, владеющими жестовым языком, и церковными добровольцами-переводчиками, в том числе неслышащим и подьяконом Александром Мироновым из Санкт-Петербурга. Священники на жестовом языке принимали исповедь. Святейшего владыку приветствовал протоиерей Михаил Потокин. Президент Всероссийского общества глухих Александр Бочков, прихожанин храма Тихвинской иконы Божьей Матери, патриаршего подворья Симонова монастыря Москвы, обратился к предстоятелю через переводчика клирика Никольского храма Трифонова монастыря Вятской епархии Ирея Игоря Шиляева. Его святейшеству был вручен подарок от Всероссийского общества глухих картина неслышащего художника Геннадия Фадина, на которой изображена императрица Мария Федоровна с глухим мальчиком. В 1806 году она открыла первую школу для глухих в Павловске. Картина стала логотипом празднования столетнего юбилея общества глухих и 220-летия попечения церкви о глухих. Все представители общин получили иконки исцеления глухого с патриаршим благословением. В эфире новости. 17 октября в конференц-зале гостиничного комплекса «Ривьера» в Казани состоится форум «Диалог поколений». Мероприятие организуется по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла. Участниками форума станут около 200 человек из регионов Приволжского федерального округа. Форум призван стать площадкой для общения и обмена практическим опытом между ветеранами, молодежью, добровольцами, представителями церковных и общественных организаций, работающих с ветеранами и членами их семей. К участию приглашены ветераны специальной военной операции и члены их семей, школьники и студенты, представители молодежных объединений, добровольцы, священнослужители, руководители и специалисты социальных отделов епархии, представители государственных учреждений, общественных и благотворительных организаций, профильные специалисты и эксперты. В программе форума «Пленарная встреча. Диалог поколений. Память, служение, ответственность». В ней примут участие митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, представители органов государственной власти и профильных некоммерческих объединений. Также запланирована работа тематических площадок, посвященных вопросам взаимодействия ветеранов и молодежи, практикам помощи ветеранам и членам их семей. Участники форума смогут совместно разработать конкретные добровольческие, социальные и патриотические инициативы. И последняя информация выпуска. В городе Переславль-Залесский Ярославской области начались работы по обретению мощей священномученика Константина Снетиновского. 1 октября на месте предполагаемого захоронения священномученика епископ Переславский Угличский Феоктист в сослужении духовенства совершил молебен перед началом доброго дела, после чего начались археологические работы. 4 октября сотрудники Института археологии РАН под руководством археолога Владимира Зейфера и при активном участии председателей епархиальной комиссии по канонизации святых священника Антония Зверкова обрели предполагаемые останки священномученика. Теперь будут проведены антропологические и молекулярно-генетические исследования, которые позволят подтвердить принадлежность останков. В епархии уточнили, что археологическим работам предшествовала многолетняя исследовательская работа епархиальной комиссии по канонизации. Был проведен полный анализ архивных секретных документов, касающихся обстоятельств гибели священномученика Константина, места его захоронения и истории его почитания. Работы по поиску останков ведутся согласно резолюции святейшего патриарха Кирилла и при активном содействии члена Синодальной комиссии по канонизации святых протоиерея Кирилла Калиды. Отмечается, что археологические работы также позволили пролить свет на раннюю историю территории Переславского Кремля, соседствующей со Спасо-Преображенским собором. В частности, во время исследований археологи выявили и зафиксировали сооружение из красного кирпича на известковом растворе, печной воздуховод, а также обнаружили более 100 индивидуальных находок, среди которых стеклянные браслеты, маленький янтарный крестик и лунница XII-XIII веков. Священномученик Константин Снетиновский был настоятелем храма святителя Петра, митрополита Московского, в Переславле около 30 лет. В 1918 году он принял мученическую кончину и был похоронен за алтарем храма, которому отдал большую часть своей жизни. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Сегодня среда, 14 октября. Мы желаем вам хорошего, доброго дня и помощи Божьей в ваших благих делах. Поздравляем вас с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Мы желаем вам помощи и заступничества Пресвятой Девы Марии во всех наших добрых и благих делах. Да покрыет она нас своим амофором. Но сейчас я расскажу вам о том, какие передачи прозвучат в нашем дальнейшем эфире. Через несколько минут слово на покров Пресвятой Богородицы святителя Феофана Затворника. В 12 часов 30 минут в цикле «Звучащая книга» рассказ Николая Семеновича Лескова «Инженеры-бессребреники». В 13 часов 10 минут программа Константина Еремеева «Встреча за кулисами». В цикле бесед с Анной Кондрашиной о музыке и поэзии речь пойдет о русской духовной поэзии и клавирной музыке Иоанна Себастьяна Баха. В 13 часов 40 минут программы из цикла «Детям о Боге» мы слушаем библейские рассказы из «Детской Библии». 14 часов 15 минут цикл «Беседы о вечном». В программе принимает участие иеромонах Сергий Филиппов, настоятель Иоанна Претеченского подворья Новоспасского монастыря в селе Сумароково Московской области. Тема беседы «Покров Пресвятой Богородицы». 15 часов 15 минут слово на покров Богородицы иеромонаха Иринея Пиковского. 15 часов 30 минут репортаж дня Виктории Кауган. В 16 часов 10 минут православный календарь. В 16 часов 20 минут детям о Боге. В 16 часов 40 минут программа «Свет Христов» о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии. В 17 часов 20 минут в цикле «Гость в студии» вы услышите беседу священника Валерия Духанина, посвященную истории, смыслу и значению праздника Покрова Пресвятой Богородицы. В 18 часов 10 минут для ребят прозвучит сказка «Три поросенка». В 18 часов 30 минут литературно-драматическая редакция нашего радио предлагает вам разговор об искусстве, цикл «Православие и культура. Золотой век меценатства в России». В 19 часов 10 минут мы повторим слово на покров святителя Феофана Затворника. В 19 часов 30 минут в цикле «Звучащая книга» слушаем рассказ Николая Семеновича Лескова «Инженеры-бессребреники». В 20 часов 15 минут беседы о вечном. Напомню, в программе принимает участие иеромонах Сергий Филиппов. Речь пойдет о празднике Покрова Пресвятой Богородицы. В 21 час 10 минут вечернее молитвенное правило, затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. В 22 часа 10 минут репортаж дня Виктории Кауган. В 22 часа 30 минут в цикле «Духовное слово» слушаем главы книги святителя Иоанна Златоуста «Дар любви, дар рассуждения». В 23 часа 10 минут вечернее молитвенное правило. Затем в нашем эфире урок «Добротолюбие» в радиошколе «Православие». Такие передачи, дорогие друзья, вы услышите в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» сегодня в течение дня. Мир вам и с праздником Покрова Пресвятой Богородицы!

0: Дорогие друзья, послушайте слово в праздник Покрова Пресвятой Богородицы святителя Феофана Затворника.
1: На покров Пресвятой Богородицы. Покров Божией Матери означает, что милости ее к нам всегда готовы, когда и как удобнее сретать их. Празднуем покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, общей всех христиан Матери. Утешительное празднество. Оно дает уверение, что помощь и заступление Матери Божией всегда готовы и так

отклонение от нас варварского нашествия французов. И еще ближе на памяти нашей в прекращении чумы. Благодарение Господу и преблагословенной Матери Его. Утешительно исповедовать бывшие опыты небесного покрова. Они рождают веру, что сей покров пребывает и может пребывать над нами до скончания века. Судьбы Божии, по которым Он то сокращает, то пространнее отверзает над нами благодеющую десницу Свою, неисповедимы для нас. Но всяко несомненно, что незаслуженно Он не наказывает, и от тех, кои не прогневляют Его, не отвращает лица Своего. Таков же закон и покрова Пресвятой Богородицы. Сей покров уже простерт над нами. Не отклоним его, и он прибудет на нас. Нежная мать бережно опрятывает дитя свое, и ему тепло и покойно, пока не разбросает оно покровов своих. Так и с нами. Бережно хранит нас заступница наша. Не будем сами порываться из-под покровов ее, нашей небрежностью и своим нравием, и навсегда прибудут на нас ее заступление и милость. Спросите, что же именно для этого надо делать? Отвечу, пребывайте там, где Матерь Божия обыкла являть милость свою, покрывая там всех. Она и вас прикроет. Видите, где было первое всенародное явление покрова ее? В храме во время всеночного бдения. Спешите и вы в храм Божий на благоговейную молитву всякий раз, как имеете возможность, а паче в воскресные праздничные дни. Все храмы обходит Владычица наша, и всякому дает потребное, по мере труда его и усердия в молитве. Не забудет она ни одной души, болезненно вопиющей к ней, и во время благопотребное явит милость свою». Так в храмах Божиих одна часть амофора Матери Божией, не уклоняйтесь от храмов и будете под покровом ее. Видали вы изображение Матери Божией всех скорбящих? Матерь Божия стоит на воздухе. От нее рассылаются ангелы ко всем скорбящим с благопотребной помощью, или от нее исходят лучи и ударяют на требующих помощи ее, просветляя души их утешением и врачеванием их болезней душевных и телесных. Спешите к сим скорбящим и вы, и луч милости Пресвятой Богородицы, осеняя тех, осенит и вас, или за вашу милостивость, он еще внутренне коснется вас. Так над скорбящими всякого рода другая часть амофора Владычицы. Почаще вращайте среди них с посильной помощью, и всяко привлечете и на себя амофор милости ее». Есть сказание, что один ревнитель спасения, простец некнижный, руководим был в подвигах своих и трудах иконой Пресвятой Богородицы. Всякий вечер, припадая в молитве пред иконой ее, он в лике ее читал одобрение или укор себе за дела дня. Когда она грозно смотрела на него или отвращалась от него, он заключал из того, что верно сделал, что дурное, пересматривал все дела, мысли и чувства дня, находил неисправное, каялся и был одобряем милостивым взором от лика Матери Божией. Это значит, что подвиги спасения, равно как и все подвижники, находятся под самым внимательным надзором Владычицы Богородицы. Хочешь удостоиться сей милости? Не ради, подвязайся в христианских трудах о спасении и верно удостоишься ее. Так над ревнителями о спасении, подвижниками, третья часть амофора Матери Божией. Пребывай в подвигах, и будешь под амофором милости ее. Итак, храмы Божии, места нужд и скорбей, и поприща подвигов и трудов, вот где всегда присуща Матерь Божия. Усердие к молитве, дела милости и благотворения, и подвижнические труды о спасении, вот чем привлекается и удерживается покров ее». И скажу вам, кроме этого другого ничего и указать нельзя, ибо этими тремя все обнимается. Молитва обнимает отношение наше к Богу, дела милости и благотворения, наше отношение к ближним, а труды подвижничества – наше отношение к себе самим. Но сими тремя отношениями вполне определяется весь строй нашей жизни, и когда они в должном порядке, то и в нас все в должном порядке. И тогда мы сами из себя составляем крепкий сосуд, в который благонадежно влагаются небесные щедроты.

0: Поревнуем же явить себя исправными во всех сих трех видах исправности. И Матерь Божия, Матерь совершенного в Господе человечества, восприимет и нас в сродство свое, и о нас попечется, как о присных своих, зря в нас следы своего матерства, Бога благодатного. Припомните нагорную беседу Спасителя, в которой Он учил, каковы должны быть последователи Его. Изъяснив христианские сердечные расположения, Он указывает потом свойственные христианам видимые для всех дела их и труды, именно молитву, милостыню и пост, постом, означая постническую жизнь, обнимающую все труды подвижничества христианского. Так и по заповеди Спасителя эти три – суть виды способы и орудия христианского жития. Всякий христианин, ревнующий быть исправным, непременно ходит в них. И чем кто опытнее и привычнее к ним, тем он ближе к совершенству христианскому, тем ближе он к небу, и небо ближе к нему. И во все времена, чем сильны бывали и бывают христиане, и чем страшны они миру и князю его, молитвой, милостынею и постом. В наш век дух мира силится взять преобладание над Духом Христовым. Но смотрите, чем он хочет достигнуть всего. Гонение не воздвигает, а что делает? Хочет отбить у нас орудие воинствования нашего, молитву, пост и милостыню. И вот вы и в печати, и в речах, и в шутку, и серьезно, всюду у миролюбцев встретите нелегкие нападки, то на чины церковные и молитвование всякого рода, то на бедных и милостыне подаяние, то на пост и всякое подвижничество и строгость к себе. Знает хитрый, что если он успеет отбить нас от сих орудий жития христианского, то победа и без особой усиленной брани будет на его стороне. Ибо без сих орудий мы, как воин безоружный и раздетый, падаем и попадаем в плен. До отступления от них и само есть уже падение и плен. Так, братья, не дети бывайте умом, но проразумевайте разрушительные для нас козни врага и стойте в своем чине. Не могу удержаться, чтоб не напомнить вам о сем и не предостеречь вас. Ныне вон как пошло. Любы иссякает, телу дается всякая поблажка в отношении к пище и всем похотям, усердие к храмам Божиим и молитве в них хладеет, и все как-то идет не как следует. Счастливы и знать не хотят христианских порядков. Бог милостив, терпит, но терпению бывает и конец. Помните, тогда в 12-м году приходили французы с войсками других европейских народов? Зачем, думаете? Затем, чтобы отучить нас от французской жизни. Мы и опомнились было немного, а теперь опять стали забываться. И вот целый год уж грозит нам Господь нашествием Европы. Даром вы думаете, это тревога? Нет, это Божий к нам вразумительный голос. Господь не хочет нас карать, но как мы неисправны, хочет, чтобы мы пришли в разум и исправились. И как бы говорит нам, смотрите, исправьтесь, а то опять пошлю на вас вражескую Европу, зверонравную и иноверную. Перестаньте жить по-французски и по-инославному, и опять воспримите благочестивую православно-христианскую жизнь, движущуюся в молитвах, постах, подвигах и всякого рода благотворениях. Вот сроку дана только одна зима. Не исправимся, кто знает, что породит находящее лето. А ведь все от Бога. Одно мановение перста его, и разлетятся все тучи. Но зато он же подвигнет и соберутся полчища для отмщения неправдам нашим. На всем свете одно православное царство, оно слава Христова. Но и имя Христова паче всех других народов хулится нами, если мы неисправны. Почему и гнев Божий на нас сильнее и милость пространнее, чем на других? Ибо он хочет, чтобы мы явили славу его в себе, чтобы весь свет видел, вот что есть православное царство». Других неисправных еще оставит Господь в покое не чествовать, да восприимут благое в животе сем, а нас не оставит в покое, пока не исправимся, ибо любит нас. Проразумеем же, братья, благое намерение Божие о нас, и поревнуем прибыть во всем верными Ему, и милость Его встретим всегда, и благодать обрящим во благовременную помощь. Это к слову пришлось мне сказать, но не кстати, и недалеко от урока праздничного. Ибо если о христианских порядках и жизни христианской будем не родить, нечего нам ждать и покрова Матери Божией. Она нежнейшая мать наша, но не поблажливая, готова излить милость, но не без всякого разбора. Если будем ей по сердцу, всячески ущедрит нас, но мы не будем по сердцу ей, если не поревнуем ходить в делах ей угодных, или по тем же путям, по коим она сама всегда ходит со своим покровом и заступлением. Не будем же сходить с сих путей, и всяко будем под покровом ее. Аминь.
1: Вы слушали проповедь на покров Пресвятой Богородицы святителя Феофана Затворника.

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, мы предлагаем вашему вниманию рассказы и повести Николая Семеновича Лескова. Сегодня слушаем рассказ «Инженеры-бессребреники».
2: Фермора совсем не позвали во второй раз в гастрономию. Старшие, очевидно, не хотели его видеть, а из младших, те, с которыми он ближе других сталкивался, были немножко сконфужены, и, наконец, кто-то из них при каком-то рассказе о чем-то происходившем в последний раз в гастрономии сказал Фермору: «Мы вас с собой не звали, потому что нам всем было совестно. Вы ничего не пьете, а между тем у нас плата общая. Вам это убыточно?» «Мне это невозможно», — отвечал Фермор. «То-то и есть. Молодой человек не искал перов и не почитал себе ни за честь, ни за удовольствие пить и есть в гастрономии. Он даже, как выше сказано, сам желал от этого отказаться. Но когда почувствовал, что его выключили без прошения, и притом так решительно, так мягко и в то же время так бесповоротно, он сконфузился и, сам не сознавая чего-то, срабел. Как это так скоро и так просто? Я не сделал ничего дурного, а меня вышвырнули, как кошку за хвост, и еще извиняются. Это уже насмешка». Но прошло несколько дней, и ему стало смешно, как его спустили. К сожалению, не к чему было уже и присматриваться. Фермор видел, что его самого рассмотрели до дна и отставили. И вдобавок стала ходить какая-то сказка, будто он принял какую-то шутку казначея за серьезное предложение ему какой-то артельной взятки. Это его возмутило. Он пошел требовать от казначея объяснений и в полугнева чуть не поднял руку. Косоротый скрылся, но рассказал историю. На Фермора стали смотреть, как на человека помешанного. Это Дон Кихот. Ему не весть что представляется. Он никакой шутки не понимает и бросается на добрых людей. «Дрянной и беспокойный человек», — говорили о нем. И он слышал это и находил в себе еще более силы стоять на своем и не поддаваться. К счастью, на каждого старшего у нас бывает еще высший старший, и Фермор надеялся найти себе защиту выше. В числе рекомендаций, которыми Фермор был снабжен из Петербурга в Варшаву, у него было рекомендательное письмо к русскому православному викарному архиерею Антонию Рафальскому. Фермор от скуки и досады вздумал воспользоваться этим письмом и предстал викарию, который до вдовства своего жил в миру и знал толк в обхождении. Без всякого сомнения, он сразу же уразумел представшего перед ним молодого человека и сообразил, что это прекрасное восторженное дитя, человек, совсем непригодный к жизни между людьми бойцовой породы, и Антонию, может быть, стало жаль младенца. При свидании с начальником инженеров в Варшаве Деном Антоний рассказал о Ферморе и сумел расположить Дена в его пользу. Иван Иванович Ден особенно не вникал в просьбу, так как она представлялась ему очень неважную. Молодой человек томится, что ему не дают сразу много дел в руки, над чем командовать. Это часто так бывает. Молодые люди всегда чем-нибудь томятся и хотят выше головы прыгнуть, а это нельзя. А впрочем, молодой инженер, хорошо учившийся и хорошо рекомендованный учебным начальством, и также известен великому князю, и также просит архиерей, отчего он остается в самом деле без назначения, тогда как инженерных работ множество. Об этом надо спросить. Дэн спросил, что это значит. Ему отвечали, что молодой человек очень хороший и им очень довольны, что его и не думали оставлять без назначения. Но надо было, разумеется, присмотреться, к чему его можно лучше назначить. Ну да, это совершенно справедливо. Он мне и не жаловался. А архиерея там за него просили, и он просит, надо для него сделать. Да уж и сделали. Ну и прекрасно, отвечал Дэн, и известил Антония, что все улажено. Его протеже дадут дело по силам, а тогда мы не оставим это без внимания, и он будет награжден. Антоний сейчас же послал за фермором и поспешил его обрадовать, но был неприятно поражен, заметив, что в нем мало восторга, а наиболее томности и унылости, как бы у человека, разочарованного жизнью. Викарий его за это отечески пощунял и дал к жизни наставление, заключавшееся в том, что надо хранить бодрость духа во всяких положениях. Надо держать серединку на половинке, себя блюсти и ближнего не скрести. А в заключение всего афоризм: «Не укоряй, и не укорен будешь, и, а укоришь других, укорят и тя». Фермор этого немало не боялся. За что его кто-нибудь может укорить? Но в отношении неудовольствия на начальство он почувствовал, что был неправ. Начальник действительно выбрал и дал ему самое подходящее занятие. Начальник поручил фермору технические поверки, которыми, кроме его, занимались еще 6 человек, чинами старше и умом опытнее. Назначение было почетное. Работа полезная и самостоятельная. Смотри, вникай, сообрази, изложи критику и доложи умно и понятно. Фермор и пошел усердствовать. Сколько ему не дадут работы на руки, он все их к докладному дню в неделю окончит и представляет. Его товарищи все в раз на него перекосились. Первую, вторую неделю ему спустили. А потом один от лица прочих говорит: «Вы что же это делаете? Отличить, что ли, хотите?» Фермор отвечал, что у него и в помыслах не было искать превозвышения над товарищами. И по его понятиям он ровно ничего такого не делал, за что бы его можно укорить в честолюбии или в неблагородстве. «А вы ведь имели время присматриваться? Так вы разве не видите, что все по одному делу в докладной день представляют? А вы для чего тащите 5 до 6 и из каждого показываете разную шерсть?» «Мне сколько поручают, я столько и представляю. Да разве это можно так делать? У меня много свободного времени, и я успеваю». «Мало что вы успеваете. Вы вон и вина не пьете, и в карты не играете. Нельзя же требовать, чтобы так жили все. Если вам в тягость ваше свободное время, можете найти для себя какое угодно занятие, только не быть выскочкой против товарищей». Фермор стал скучать и явился просить другого дела. «Каков молодец! Он уже недоволен своим положением и просит другого. Беспокоит главного начальника и архиерея. Трется попасть в амишки, стали говорить одни, а другие прибавляли: какие протекции! Из Петербурга его рекомендуют. Здесь за него просят то архиерей, то сам Иван Иванович, Дэн». А Фермору казалось, будто чем больше людей за него заступается, тем ему становится хуже. Антоний к нему продолжал благоволить и осведомлялся у его начальника, как он служит. Тот отвечал, что он сам фермором очень доволен, но удивляется и сожалеет, что тот очень неудобно поставил себя со всеми товарищами. Викарий при первом свидании передал это фермору и осведомился, в чем дело. «Не гожусь, не подхожу», — отвечал фермор. «Отчего? Для чего вы такой изломнительный?» Нехорошо иметь мрачный взгляд на жизнь. В ваши цветущие годы жизнь должна человека радовать и увлекать. Я о вас говорил с вашим начальником, и он вас хвалит, а отнюдь не говорит того, будто вы не подходите. Извините меня, вы сами себе создаете какое-то особенное, нелюбимое положение между товарищами. Фермор вспыхнул и отвечал: это совершенно верно. Начальство относится ко мне теперь лучше, чем товарищи. Ну вот, это нехорошо. Да, но чтобы они относились ко мне хорошо, чтобы я был любим, надо, чтобы я сделал то, что совсем нехорошо. Что же это? Неужто вольномыслие? О, нет, я ничего не знаю о вольномыслии, отвечал Фермор. Так что же? Фермор молчал. Верно, берут? Я ничего говорить не буду. Если это, то ведь что инженерия, что финансерия? Это такие ведомства, где все берут. Зачем же это? Для чего это так? Викарий долго на него посмотрел и сказал: для чего берут-то? Да, ведь это подло. Значит, поладить не можете? Не могу, ваше преосвященство. Я к этому совсем от природы не способен. Ну, способности тут немного надо. Взятка мне руку прожжет. Ну, прожечь не прожжет, а нехорошо. Но дерзости не надо себе дозволять. Ах, ваше преосвященство, какие дерзости! Они сами выводят из терпения, сами обижают, а потом лгут и сочиняют. Да, но все-таки на службе надо уживаться. Я не вижу никакой возможности уживаться с такими людьми и буду проситься в другое место. И на другом месте, может быть, встретить то же самое, ибо и там тоже будут люди. Но не все же люди одинаковые. Антоний опять на него поглядел с сожалением и сказал: да, иногда бывает и отмена. Я посмотрю. Я верую встретить иное. Ну, веруйте. Посмотрите. В тоне викария было слышно утомление. Ближайший начальник Фермора оказался зато так к нему снисходителен и милостив, что дал ему другое поручение, на которое Фермор уже не приходил никому жаловаться, но совсем не стал заниматься делом, а начал уединяться, жил нелюдимым, не открывал своих дверей ни слуге, ни почтальону и бормотал какие-то странности. Антоний узнал об этом и послал просить его к себе. Фермор пришел, но не только не опроверг перед викарием дошедших до него слухов, а, напротив, еще усилил сложившееся против него предубеждение. Он был сух с епископом, который за него заступался, и на вопрос о причине своего мрачного настроения и уклонения от общества отвечал: «Я потерял веру в людей и не могу ничего делать». Антоний не мог вызвать Фермора ни на какую большую откровенность и отпустил его, сказав, что он, по его мнению, должно быть болен, и ему надо полечиться. Фермор ушел молча и еще плотнее заперся, а потом, призванный через несколько дней к начальнику, наговорил ему таких дерзостей, что тот, желая спасти его, поехал к Антонию и рассказал все между ними бывшее и добавил: «Если я дам этому ход, то молодой человек пропадет, потому что он говорит на всех ужасные вещи. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, он не только нарушает военную дисциплину, но, простите меня великодушно, он подвергает критике ваши архипасторские слова». Однако, как вы изволите принимать в нем такое теплое участие, то я не желаю вас огорчить и прошу вас обратить на него внимание. Он положительно болен, и его надо увести куда-нибудь к родным, где бы он имел за собой нежное родственное попечение и ничем не раздражался. На службе он в таком состоянии невозможен, но его любит великий князь. И если вы согласитесь сказать об этом генералу Дену, то он, вероятно, напишет в Петербург и исходатайствует ему у великого князя продолжительный отпуск и средства для излечения. Антоний согласился вмешаться в это дело и вскоре же нашел случай поговорить о том с Деном. Иван Иванович Ден зачмокал губами и закачал головой. «Жаль, очень жаль», – заговорил он. «Я не прочь донести об этом великому князю и уверен, что бедняги разрешат отпуск и дадут средства. Но прежде чем я решусь об этом писать, надо обстоятельно удостовериться о здоровье этого офицера. Я пошлю к нему своего доктора и сообщу вам, что он мне скажет». Викарий известил Фермора, какое участие принимает в нем главный начальник, который пришлет к нему своего доктора. Но это известие, вместо того, чтобы принести молодому человеку утешение, до того его взволновало, что он написал викарию вспыльчивый ответ, в котором говорил, что доктор ему не нужен. И вообще все, что делается, то не нужно. А что нужно, то есть чтобы дать ему возможность служить при честных людях, так это не делается. Дену устроить это ничего бы не стоило. Но он, к несчастью, тоже не так на все смотрит. Потому что и сам... Викарий увидал, что молодой человек уже слишком много себе позволяет. Этак дела в государстве идти не могут. Письмо осталось без ответа. Посланный Деном его доверенный искусный врач нашел Фермора в самом мрачном настроении, которое при первых же словах доктора моментально перешло в крайнюю раздраженность. Молодой человек сначала не хотел ничего говорить, кроме того, что он физически совершенно здоров, но находится в тяжелом душевном состоянии, потому что потерял веру к людям. Но когда доктор стал его убеждать, что эта потеря может быть возмещена, если человек будет смотреть с одной стороны снисходительнее, а с другой шире, ибо человечество отнюдь не состоит только из тех людей, которыми мы окружены в данную минуту и в данном месте, то Фермор вдруг словно сорвался с задерживающих центров и в страшном гневе начал утверждать, что у нас нигде ничего нет лучшего, что он изверился во всех без исключения, что честному человеку у нас жить нельзя и гораздо отраднее, как можно скорее умереть. И в этом пылу он то схватывал, то бросал от себя лежавший на столе пистолет. Врач доложил об этом Дену и выразил такое мнение, что Фермор, если и не сумасшедший, то находится в положении очень близком к помешательству, и что ему не только нельзя поручать теперь служебные дела, но надо усиленно смотреть за ним, чтоб он под влиянием своей мрачной меланхолии не причинил самому себе или другим какой-нибудь серьезной опасности. Я и подозревал это. Иван Иванович Ден послал доктора рассказать все Антонию, а сам немедленно довел о происшествии с Николаем Фермором до ведома великого князя. А Михаил Павлович сейчас велел призвать к себе Павла Федоровича Фермора и приказал ему немедленно ехать в Варшаву и привезти больного в Петербург. Приказание это было исполнено. Николая Фермора привезли в Петербург, и он стал здесь жить в доме своих родителей и лечиться у их домашнего очень хорошего доктора. Сумасшествия у него не находили, но он действительно был нервно расстроен, уныл и все писал стихи во вкусе известного тогда мрачного поэта Эдуарда Губера. В разговорах он здраво отвечал на всякие вопросы, исключая вопроса о службе и о честности. Все, что касалось этого, какой бы то ни было стороной, моментально выводило его из спокойного состояния и доводило до исступления, в котором он страстно выражал свою печаль об утрате веры к людям и полную безнадежность возвратить ее через кого бы то ни было. В таком положении, что называется «ни в тех, ни в сих», Николай Фермор оставался несколько лет. Ему по временам то становилось немножко легче, то опять на него наваливала хандра и беспокойство. Так бы, вероятно, тянулось многие годы, если бы не явился исключительный случай, какие, впрочем, в царствовании Николая I бывали, свидетельствуя теперь еще о сравнительной простоте тогдашних обычаев. Однажды Павел Федорович Фермор, отправляясь на лето с полком в лагерь в Петергоф, пригласил с собой туда больного брата. Тот согласился, и оба брата поселились в лагере в одной палатке. Николай Федорович был в это время в тихой полосе. Он читал, гулял и мог вести спокойные разговоры, лишь бы они не касались его пункта – честности и начальства. Но в Петергофе преобладало карьерное настроение – и невозможно было уйти от частых разговоров о том, что одному удалось, а почему это же самое другому не удалось. Больной слушал все это и начал опять раздражаться. На него напала бессонница, которая его расстроила до того, что он стал галлюцинировать и рассказывал своему брату Павлу разные несообразности. Но как Николай Фермор все-таки был совершенно тих и ни для кого не опасен, то за ним не присматривали, и он выходил, когда хотел, и шел, куда ему вздумалось. В таком-то именно настроении он в одно утро вышел из дома очень рано и отправился гулять в Нижний сад. А в тот год государь Николай Павлович пил минеральные воды и также вставал очень рано и делал проходку прямо из Александрии по главной аллее Нижнего сада. Случилось так, что император и больной Николай Фермор встретились. Увидев государя, Николай Фермор встал как следовало и приложил руку к фуражке. Государь взглянул на него и было прошел уже мимо, но потом, вероятно, затрудняясь вспомнить, что это за инженерный офицер и зачем он здесь, оборотился назад и поманул Фермора к себе. Фермор подошел. «Кто ты такой?» – спросил государь. Фермор назвал свое имя. «Зачем ты здесь?» Фермор отвечал, что он был на службе в Варшаве, но имел несчастье там заболеть. И по приказанию его высочества привезен своим братом Павлом в Петербург, а теперь находится для пользования свежим воздухом у брата в лагере. Государь меж тем всматривался в его лицо и потом спросил: «Ты был в инженерном училище, когда я был еще великим князем?» «Нет, ваше величество, это был мой брат». «Чем же ты нынче болен?» Николай Фермор смешался, и лицо его мгновенно приняло страдальческое выражение. Государь это заметил и ободрил его: «Говори правду». «Что бы то ни было, мне надо отвечать правду». «Ваше Величество», — отвечал Фермор, — «я никогда не лгу ни перед кем, и вам доложу сущую правду. Болезнь моя заключается в том, что я потерял доверие к людям». «Что такое?» — переспросил, возвысив голос и откидывая голову, государь. Фермор спокойно повторил то же самое, то есть, что он потерял доверие к людям, и затем добавил, что от этого жизнь ему сделалась несносна. «Мне не верят, ваше императорское величество, но я ужасно страдаю». «Я тебе верю. Я знаю, это у тебя от Варшавы, но это ничего не значит. Ты вздохнешь здесь русским духом и поправишься». «Никак нет, ваше величество». «Отчего нет?» «Нельзя служить честно». Лицо Фермора приняло жалкое, угнетенное выражение. Государь был, видимо, тронут разлитым во всем его существе страданием и, немало не сердясь, коснулся его плеча и сказал: «Успокойся, я тебе дам такую службу, где ты будешь в состоянии никого не бояться и служить честно. Кто же меня защитит? Я тебя защищу». Фермор побледнел и не отвечал, но левую щеку его судорожно задергало. «Или ты мне не веришь? Я вам верю, Ваше Величество, но вы не можете сделать то, что изволите так великодушно обещать». «Почему?» Возбуждение и расстройство Фермора в эту минуту достигло такой высокой степени, что судорога перехватила ему горло, и из глаз его полились слезы. Он весь дрожал и нервным голосом ответил: «Виноват. Простите меня, Ваше Величество. Я не знаю, почему, но не можете, не защитите». Государь посмотрел на него с сожалением и в это время, конечно, убедился, что он говорит с помешанным. «Тебя лечили в Варшаве, когда ты заболел? Генерал Ден присылал ко мне своего доктора. И что же, он тебе не помог?» «Мне нельзя помочь, потому что я потерял...» «Да-да, я знаю», – перебил государь. «Ты потерял доверие к людям, но ты не робей. Этим самым отчасти страдаю и я, Ваше Величество. В вашем положении это еще ужаснее. А что, братец, делать? Но я, однако, терплю. Я бы тебе посоветовал искать утешение в религии. Ты молишься Богу?» «Молюсь. У нас есть духовные лица с большой известностью. Ты бы обратился к кому-нибудь из них?» «Я пользовался в Варшаве расположением Преосвященного Антония». «Да, он красноречив. Религия в твоем положении может дать тебе утешение. Но ты ведь должен знать Игнатия Бринчанинова. Он твой товарищ. Он товарищ моего старшего брата, Павла. Это все равно. Я вас сведу. Иди сейчас в лагерь и скажи твоему брату, что я приказываю ему сейчас свести тебя от моего имени в Сергиевскую пустынь к отцу Игнатию. Он может принести тебе много пользы». Фермор молчал. Государь пошел своей дорогой, но потом во второй раз опять остановился. Сам подошел к стоявшему на месте больному и сказал: «Иди же, иди, иди, не стой на месте. А если тебе что-нибудь надобно, проси, я готов тебе помочь». «Ваше Величество», — отвечал Фермор, — «я стою не потому, что хочу больших милостей, но я не могу идти от полноты всего, что ощущаю. Я благодарю вас за участие, и мне больше ничего не нужно». По щекам Фермора заструились слезы. Государь вынул свой платок, обтер его лицо и поцеловал его в лоб. Фермор тяжело дышал и шатался, но смотрел оживленно и бодро. «Ты, братец, редкий человек, если тебе ничто не нужно. Но если не теперь, а после тебе что-нибудь понадобится, то помни, я даю тебе право обратиться прямо ко мне во всякое время. Нижайше благодарю, Ваше Императорское Величество, но никогда этого не сделаю». «Отчего? У вас, Ваше Величество, столько важных священных дел, что моя одинокая судьба не стоит того, чтобы вам обо мне думать. Это святотатство. Я себе не позволю вас беспокоить. Ты мне нравишься. Если не хочешь ко мне приходить, напиши мне и передай во дворец через генерала-адъютанта. Я буду рад тебе помочь. Тебя кто теперь лечит?» «Доктор Герацкий». «Он не годится. Я поручу тебя Манту. Прощай».
1: В цикле «Звучащая книга» вы слушали рассказы и повести Николая Семеновича Лескова, рассказ «Инженеры-бессребреники». Продолжение следует.
0: В Екатеринбурге 13 часов.
3: Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 10 октября в домовом храме святителя Николая Чудотворца на строящейся атомной станции Аккую в турецкой провинции Мерсин была совершена божественная литургия. Богослужение возглавил епископ Тартусский Павел, антиохийский патриархат, на канонической территории которого находится община. Епископу Павлу сослужили клирики антиохийского патриархата, а также ответственные за организацию окормления паств Московского патриархата на территории Турецкой Республики священник Георгий Сергеев и иеромонах Палладий Быстров, окормляющий общину в Аккую. После окончания литургии епископ Павел сердечно приветствовал всех собравшихся на богослужении и передал слова приветствия от блаженнейшего патриарха Антиохийского и всего Востока Иоанна X. В архипастырском слове он отметил глубокие исторические связи Антиохийской и Русской православных церквей. В частности, епископ Павел напомнил о том, как Российская империя помогала восстанавливать собор Петра и Павла в Анталии после разрушительного землетрясения 1872 года. В дар приходу архипастырь передал копию Тихвинского образа Божьей Матери, которая была привезена из России после восстановления собора Петра и Павла в XIX веке. В ответном слове клирики Московского патриархата тепло приветствовали епископа Павла и духовенство Тартусской епархии, разделивших радость евхаристического общения, и преподнесли архипастырю на молитвенную память образ Спасителя, написанный прихожанкой храма святых равноапостольных Константина и Елены в Стамбуле Светланой Дерин. Делегацию Антиохийского патриархата также приветствовал заместитель директора по безопасности общества Аккую Нуклеар Терехин. Он преподнес духовенству и гостям Тартусской епархии памятные подарки. Теплое братское общение продолжилось за трапезой. В эфире новости. Митрополит Курганский и Белозерский Даниил 12 октября в понедельник совершил божественную литургию в храме Рождества Николая Чудотворца в Кургане. Владыке сослужили секретарь епархии, настоятель храма протоиерей Михаил Кучеров, настоятель храма Иоанна Кронштадтского в Кетово иерей Алексей Плохов, клирик рождественского храма иерей Александр Ржанников и клирики кафедрального собора святого Александра Невского. Песнопение исполнял мужской архиерейский хор. За богослужением молились и приняли святые христовые тайны около 50 молящихся, в их числе сестры милосердия и сестричества во имя праведного Иоанна Кронштадтского, действующего при Свято-Троицком храме. В этот день Православная Церковь отмечает обретение мощей святителя Иоанна Максимовича, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского. Это событие стало новой вехой в истории прославления святителя Иоанна. Дата была внесена в месяцеслов Русской Православной Церкви по определению Священного Синода от 30 мая 2024 года. Свою проповедь митрополит Даниил посвятил рассказу об этом русском святом, который волей Божью нес свое послушание далеко за пределами своей страны, своего отечества. Этот святой сравним с другим нашим святым и тоже Иоанном Кронштадтским. Как и он, Иоанн Шанхайский совершал великие чудеса, исцелял людей, приходил в разные места, даже куда его не приглашали. Иоанн Шанхайский взял на себя подвиг юродства, что приводило в смущение священнослужителей, потому что он, облеченный саном епископа, а потом и архиепископа, ходил босиком. Архипастырь поведал, что владыка Иоанн скончался летом 1966 года. Его тело 6 дней лежало в храме и не подверглось тлению. Через 20 с лишним лет его мощи были подняты. Они были нетленными, освидетельствованы. Множество чудес происходило в то время и сейчас происходит по молитвам владыки Иоанна. В этом храме, где мы служим сегодня, находится чудный образ святого угодника Божия, и в наше время он очень помогает, подчеркнул владыка. «Святые готовы всегда нам помогать, но не всегда помогают. Почему? потому что некоторые болезни посылает Господь для нашего спасения. А если мы хотим избавиться от болезни, значит, мы хотим избавиться от своего спасения. Если тебе Господь послал эту болезнь, через которую ты войдешь в Царствие Небесное, то святые не могут исцелить нас от этой болезни. Они делают другое. Они помогают стяжать мужество сердечное, нести эту болезнь и благодарить Бога, продолжил Владыка. Святитель Иоанн приходил в больницы не только к православным, он приходил и к католикам, протестантам, даже когда его не звали, подходил, клал руки на них, молился около постели неизвестного человека. Потом этому человеку становилось лучше. Вот эта любовь, которая не знает границ. Также и мы с вами, если чаще будем обращаться к святым угодникам Божьим, часть болезни от нас уйдет, а те болезни, которые нам Господь послал для спасения, мы будем переносить мужественно. Настоятель храма протоиерей Михаил Кучеров поблагодарил митрополита Даниила за совместную молитву и вручил ему букет белых роз. В эфире новости. За последний год в России увеличилось количество бездомных женщин, которые обращаются в церковные приюты за помощью. Чаще всего такая помощь требуется пожилым женщинам и женщинам с детьми, сообщили в пресс-службе Синодального отдела по благотворительности по случаю прошедшего Всемирного дня бездомных. Среди бездомных большую часть всегда составляют мужчины, но в последнее время доля женщин начала расти, рассказал руководитель направления помощи бездомным Синодального отдела по благотворительности Андрей Якунин. Часто обращаются пожилые и женщины с детьми, в основном из-за проблем во взаимоотношениях с близкими людьми. Некоторые из них утратили социальные связи по причине болезни, алкогольной зависимости или ментальных нарушений. Мы стараемся подходить с особым вниманием к каждому человеку, вникаем в жизненную ситуацию и составляем индивидуальный маршрут, который поможет выйти из ситуации бездомности. Для этого работают юристы, врачи, психологи, наркологи и социальные работники. Также с людьми, которые проживают в приютах, общаются священники, они поддерживают их духовно. Отмечается, что по сравнению с другими регионами, больше всего бездомных женщин стало обращаться в церковные приюты Хабаровска и Екатеринбурга. Увеличение количества бездомных женщин также наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге и Тюмени. В Москве стало больше обращений женщин с особенностями психики. Руководитель проекта «В помощи бездомным» уточняет, что социализация женщин и мужчин занимает одинаковое время и продолжается в среднем не менее полугода. Однако женщины чаще, чем мужчины, вынуждены оставаться в приютах на более длительное время. Во время нахождения в церковных приютах сотрудники помогают нуждающимся найти работу, а после выхода из приюта многие женщины снимают вместе жилье. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, мы предлагаем вашему вниманию цикл программ о музыке и поэзии. Своими творческими размышлениями с нами будет делиться замечательная пианистка, лауреат всероссийских и международных конкурсов Алла Петровна Кондрашина. Алла Петровна, здравствуйте.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели.
0: Алла Петровна, в прошлой программе мы рассказывали нашим радиослушателям о русской духовной поэзии, и в сегодняшней программе мы с нетерпением ждем продолжения этого разговора.
1: В сегодняшней программе прозвучит продолжение композиции «Духовная русская поэзия и клавирная музыка Баха». Прозвучат произведения поэтов Блок, Ахматова, Бехтеев, Мережковский, Зинаида Гиппиус, Майков и другие поэты XIX и конца XVIII века. Также будет звучать стих Александры Федоровны Романовой, которая также писала стихи интересные. И будет звучать клавирная музыка Баха. Ну, духовная поэзия русских поэтов сочетает в себе, конечно, размышления на вечные темы и отличается необыкновенным художественным мастерством. И мне доставляло огромное, конечно, удовольствие искать материал и вникать в него. Но я еще присоединила сюда музыку Баха, прелюдии из хорошо темперированного клавира. Ну вот что такое эта музыка? Есть прелюдии и фуги, но будут звучать только прелюдии. Мне очень нравится высказывание Антона Рубинштейна, великого русского пианиста. Он говорил: «В хорошо темперированном клавире вы находите прелюдии и фуги религиозного, героического, меланхолического, величественного, жалобного, юмористического, пасторального, драматического характера. В одном только все они схожи – в красоте». И вот в этих прелюдиях Бах раскрывает большой и сложный внутренний мир человека, необыкновенное богатство его человеческих чувств. Но особенно удивительна музыка Баха тем, что она очень современна, она абсолютно современна по эмоциям и по философии по своей. И это только одна из многочисленных граней этого великого гения. Эта музыка, конечно, свыше к нам пришла, это сокровище необычайное. Бах все свои произведения посвящал Богу. То он был музыкантом от Бога, конечно. Он был очень религиозным человеком. И в его музыке, конечно, это все очень сильно отражается. Хотя бы взять мессу си минор. Но это разговор, конечно, на много-много минут и часов даже. О Бахе говорить можно бесконечно. Но что в моей композиции мне хотелось? Каждая тональность прелюдии, чтобы она отражала настроение стиха. И определенное состояние души, которое есть в стихе. И вот так я попыталась их скомпоновать и подобрать между собой.
0: Алла Петровна, спасибо большое за сегодняшний выпуск. Ну, дорогие радиослушатели, вам мы предлагаем прикоснуться к прекрасному, послушать фрагмент передачи.

На лик святой небесной девы я в умилении гляжу и с чистой верой утвержу ей приносимый напев. Ее глубоко ясный взор мне льет кручины злой забвенье. Покой чела ее укор мне за безумное волнение. Свеча горит перед святой, и свет неяркий проливает, но свет сей сердце озаряет и тушит в нем пожар земной.

Петр Вяземский. Любить, молиться, петь. Святое назначение души, тоскующей в изгнании своем, святого таинства земное выражение, предчувствие и скорбь о чем-то неземном, преданье темное о том, что было ясным, и упование того, что будет вновь, души, настроенной к созвучию с прекрасным, три вечные струны, молитва, песня, любовь. Счастлив, кому дано познать отраду вашу, кто чашу радости и горькой скорби чашу благословлял всегда с любовью и мольбой, и песни внутренней был арфой живой. Органная прелюдия си минор.

Зинаида белые цветы, сердце мое, Господи, сердце знаешь ты, сердце мое, Господи, сердце загляни, близких моих, Господи, близких сохрани.

Грузинский поэтку подошли, плачут свечи, плачут свечи, плачут в поздний час, слезы льют они, жалея нас. Тишина, как детский сон, чиста, и в глазах у фресок доброта. Если плачут свечи, это храм шлет мольбы высоким небесам, будто бы, жалея люд земли, ангелы нам этот свет зажгли. А святые лики много лет излучают доброту и свет. Плачут свечи, от потерь устав, руки света в храме распластав. Нам дана с рождения небо синь и мечты, дороги средь пустынь. Свечи льют на стены зыбкий свет в час, когда уже надежды нет. Не умеют свечи говорить, только могут тихо слезы лить. Наша жизнь — то боль, то ясный свет, а у смерти оправдания нет.

Танцующие прелюдии. Я подобрала стихотворение японское хокку. Не могла себе отказать такому удовольствию. В бренном мире ничто задержать и отсрочить не в силах увядания цветов. Но под стать лепесткам летящим все сердца объяты печальны.

Савла стала римским Павлом. С Кипра они снова вернулись в Малую Азию и затем пешком или на ослах добрались до области Галатии, вначале до города Икании, где во Христа уверовало великое множество народа, потом отправились в город Листру. В Листре Господь через Павла исцелил одного хромого. Народ подумал, что Павел и Варнава — боги. Распространяя благую весть о Иисусе Христе, он много страдал. Сам Павел пишет: «Я был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно

0: вероятно, при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, однажды камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями. Деяния святых апостолов с главы 18, стих 23, по главу 21, стих 34. Второе послание к Коринфянам, глава 11, стихи с 23 по 26.
1: В цикле «Детям о Боге» ребята слушали детскую Библию, библейские рассказы читал Алексей Рассашанский.
2: В Екатеринбурге 14 часов.
3: Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Знание какого-либо языка не является необходимостью для того, чтобы человек входил в общение с Богом, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Чтобы человек входил в общение с Богом, не нужно ни русского языка, ни славянского, ни английского, никакого другого, и жестового языка, потому что человек с Богом общается не словами, а своей душой, своими мыслями, своими переживаниями и чувствами. Связь с Богом не зависит от способности человека артикулировать свои мысли или передавать свои чувства, или вообще общаться друг с другом, сказал патриарх после литургии для глухих людей в храме Христа Спасителя. Господу не нужны эти средства коммуникации, которые считаются необходимыми для людей, добавил он. Бог воспринимает нас тогда, когда мы молимся, а молиться мы можем без всяких слов. Самое главное, чтобы была вера в сердце, заключил предстоятель Русской Православной Церкви. Патриарх Воскресения возглавил в храме Христа Спасителя литургию с переводом на язык жестов для глухих и слабослышащих людей. На литургии присутствовало более 300 представителей 35 общин глухих из 27 епархий Русской Православной Церкви. Патриарху сослужили 20 священников, возглавляющих общины глухих людей. Богослужение было приурочено к столетию Всероссийского общества глухих и 35-летию возрождения церковного попечения о людях с нарушением слуха. В эфире новости. 9 октября, в день представления апостола-евангелиста Иоанна Богослова, ответственный за организацию окормления паствы Московского патриархата на территории Турецкой Республики, священник Георгий Сергеев совершил божественную литургию в базилике IV века на месте погребения святого апостола в турецком городе Сельчук близ древнего Эфеса. За богослужение молились верующие, прибывшие из Стамбула, Измира, Дидима и Кушадас, а также паломники из России и Германии. На сугубо Иктиньи были вознесены особые прошения и прочитана молитва о Святой Руси. Большинство молящихся за литургией причастились святых христовых тайн. По окончании литургии отец Георгий обратился к верующим с назидательным словом, в завершении которого он поблагодарил Министерство культуры и туризма Турции за предоставленное разрешение на совершение богослужения, а также отметил помощь председателя общества изучения русского языка и культуры имени Солженицынов из мире Пономарева в организации паломничества. В эфире новости. 8 октября, в день представления преподобного Сергия, игумена Радонежского, чудотворца, патриарший экзарх Африки, митрополит Каирский и Североафриканский Константин, возглавил престольные торжества на приходе преподобного Сергия Радонежского в Каире. Архипастырю сослужили викарий патриаршего экзархата Африки, благочинный округа и настоятель прихода, епископ Луховицкий Ефимий, исполняющий обязанности настоятеля прихода, святых жен Вероносец в Хургане, Гади Ирий Дмитрий Гуров, настоятель храма всех святых земли египетской просиявших, иеромонах Митрофан Солдатенко, а также священнослужители Русской Православной Церкви, совершающие паломничество по святым местам Египта. По окончании литургии было совершено славление преподобному Сергию и крестный ход. В завершении богослужения епископ Ефимий приветствовал патриаршего экзарха Африки. Митрополит Константин произнес ответное слово и поздравил всех собравшихся с праздником. Владыка подарил епископу Ефимию крест и панагию, а приходу – напрестольные пелены и комплект покровцов. Также патриарший экзарх Африки вручил особо потрудившимся прихожанам Сергиевского храма благодарственные письма. Накануне вечером митрополит Константин возглавил всеночное бдение в сослужении епископа Луховицкого Ефимия, иерея Дмитрия Гурова и иеромонаха Митрофана Солдатенко. За богослужением было совершено освящение иконы преподобного Сергия Радонежского, подаренной приходу благотворителям из России. И последняя информация выпуска. Около 77 тысяч школьников и студентов колледжей примут участие в исследовании функциональной грамотности, которое пройдет в России в октябре. В нем будут участвовать ученики 6, 7, 9 и 10 классов, а также студенты первых и выпускных курсов Организации среднего профессионального образования. Всего исследование охватит 498 образовательных организаций, 300 школ и 198 колледжей и техникумов. Для разных классов установлены отдельные даты. Сроки проведения национальных сопоставительных исследований утверждены приказом Рособорнадзора. Под функциональной грамотностью понимают способность применять полученные знания в ситуациях, которые возникают не только на уроках, но и в повседневной жизни. Ребенку недостаточно просто помнить правила или формулу. В подобных заданиях нужно понять информацию, выбрать способ решения и использовать знания в незнакомой ситуации. Исследование проводят не для всех школьников страны. В нем участвуют определенные образовательные организации и группы учащихся. В октябре Рособорнадзор проводит и другие национальные сопоставительные исследования. В частности, будет оцениваться финансовая грамотность учащихся и воспитательная работа образовательных организаций. В ноябре отдельное исследование пройдет среди учителей начальных классов русского языка, математики, физики, химии и биологии. Специалисты будут оценивать их предметные, методические и общепедагогические компетенции. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Вы планируете что-то продать или приобрести в сети интернет? Не торопитесь переводить свои деньги. Под видом продавца может скрываться мошенник. Прежде чем приобрести товар, ознакомьтесь с отзывами и уточните, когда был создан данный интернет-магазин. Покупая товары у частных лиц, старайтесь расплачиваться наличными деньгами и только в момент получения товара. Не совершайте слепые покупки в сети интернет.
0: Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 109 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие друзья, в нашем эфире передача из цикла «Беседы о вечном». Сегодня в ней принимает участие иеромонах Сергий Филиппов, настоятель Иоанна Предтеченского подворья Новоспасского монастыря в селе Сумароково Московской области. Тема беседы «Покров Пресвятой Богородицы». Ведущий диакон Александр Черепенин. Программа из студии телеканала «Союз».
2: Сердечно поздравляю вас с праздником Покрова Пресвятой Богородицы, замечательным нашим русским праздником, который сегодня отмечает наша церковь. Прекрасный праздник, он так переживается всегда замечательно, как вот особая какая-то нежная такая милость Богородицы ко всем нам. Покров, как покровительство Богородицы над нами, вот в очередной раз она это показывает, демонстрирует. И вы знаете, вот часто создается впечатление такое, исходя из молитв, богослужений, да и из опыта жизни, что Господь, Он очень строгий судья, которого о помощи просить, ну, так немножко это опасно и, может быть, иногда совестно. А вот Богородица, она как мама, к которой можно обратиться, чтобы она как бы за нас там попросила. Насколько это мнение справедливо?
3: Ну, по-человечески, конечно, наверное, нам хочется, чтобы кто-то о нас выступил.

0: был ходатаем, заступником, адвокатом. Это и, собственно, и в нашей мирской жизни очень часто бывает. Во взаимоотношениях с людьми, а также мы вот это вот и транслируем на взаимоотношения наши с Богом, со святыми. И это сравнение тоже не случайно, потому что из опыта церкви мы знаем, что и Пресвятая Богородица, и святые заступники, они как раз и выступают о нас вот такими вот небесными адвокатами, к которым мы с легкостью прибегаем, обращая свои нужды, проблемы, скорби и радости. И считаем, что как они, находясь в Царстве Божьем, у престола Божьего, могут донести. Но это такое вот именно наше как бы человеческое восприятие. Конечно же, мы к Богу можем обращаться напрямую и обращаемся к Нему в молитвах, и в молитвах в просьбах, в молитвах в благодарности. И Господь всегда слышит. Слышит, но иногда бывает медлит в исполнении или вообще не исполняет о том, о чем мы просим. И святые об этом тоже очень часто рассуждали и говорили о том, что Господь может медлить, потому что нам это, с одной стороны, не полезно пойдет вообще. Наши просьбы являются такими безумными, как иногда дети к своим родителям обращаются и просят, чтобы что-то получить, но родители понимают, что это будет во вред, не исполняют такие просьбы детей. А иногда Господь медлит с исполнением просьб для того, чтобы воспитать у нас качество терпения, качество смирения, потому что иногда мы по гордости что-то желаем получить. Медлит, чтобы исполнилась слава Божия в нашей жизни, проявилась слава Божия, да? Что когда мы, опять же, вот проявляем терпение, образ послушания воле Божией, то мы духовно возрастаем, и через наше духовное возрастание, собственно, Господь и способен действовать в этом мире, то есть как через орудие своей воли. Поэтому, конечно же, мы обращаться можем как к Богу, так и к святым. Но Божья Матерь, действительно, святые говорят о том, что наша самая ближайшая заступница, помощница, как Матерь каждого человека. И вот праздник Покрова Пресвятой Богородицы, вы помните, да, исторический контекст, который описывается в житии Юродивого Андрея, когда Матерь Божия явилась в Влахернском храме вместе с Иоанном Предтечей, апостолами Иаковом и Иоанном. А именно апостолу Иоанну было, собственно, на кресте, у креста, когда он стоял с Матерью Божией, то все человечество вручено в его лице покровительству Божьей Матери. И Божья Матерь стала Матерью для всего человечества. Поэтому, конечно же, как я сказал, она является нашей заступницей, помощницей и покровительницей.
1: Подскажите, пожалуйста, кому можно молиться о проклятии Матери? Спасибо.
0: Вопрос, конечно, непростой. И надо понимать, что явилось причиной проклятия, которое может быть заслуженным, а может быть незаслуженным. И вот неправедное проклятие падает на голову проклинающего. То есть возвращается, так сказать, бумерангом того, кто это проклятие изрекает. А если, конечно, проклятие было заслужено, так можно сказать, в кавычках, человек своими неразумием, своим греховностью, своим безумными поступками довел родителей до того, что вот они изрекли это проклятие, то, конечно же, есть у нас в церкви возможность покаяния. То есть осознание и исправление своей жизни начинается, оно, конечно, с примирения с Богом и с ближними. То есть если родители живы, то, конечно же, надо с ними примириться и спросить прощения искренне, осознав свою неправду, что послужило вот этому проклятию. И если родители уже, конечно, ушли в вечность, то мы должны и молиться и о родителях, и о том, чтобы Господь нас простил и исправил нашу жизнь, если, опять же, мы вот это своим безумием, своей греховностью это проклятие заслужили. Но бывает так, что и люди, и родители в каком-то, опять же, сами безумном состоянии находясь, считают, что вот это проклятие, то есть можно проклясть человека, это будет как некое магическое действие. Это не так. Потому что Господь не исполняет наши злые просьбы и не исполняет наши вот эти вот проклятия, если они, опять же, не являются ну, заслуженными относительно того объекта, на который они направляются. Это если так просто и схематично говорить. Поэтому, конечно же, это очень такой страшный инструмент, может быть, в руках человека. И как бы и благословение человеческое, которое и спрашивает благословение Божие. Вообще категория проклятий и благословения — это категория Ветхого Завета. Изначально мы находим там упоминания о них, ну и которые переходят, конечно же, в Новый Завет. Поэтому еще раз говорю, что каких-то определенных молитв, вот вопрос был по поводу молитвы, их не существует. То есть можно своими словами обратиться к Богу о прощении наших прегрешений, о прощении греха родителей, если, опять же, это проклятие было незаслуженно. А если заслуженно, то тогда примириться в сердце и молиться о родителях, о здравии или о покаянии, если они уже ушли в вечность.
2: Возможно ли снять тогда, если они...
0: А проклятие — это не некие такое абсолютное действие, которое вот оно, как говорится, Господь может исполнить или может не исполнить.
2: Ну, давайте так. Вот, считается, что проклятие, вот если тебя прокляли, значит, у тебя черная полоса на всю жизнь.
0: Ну, это такое ошибочное заблуждение, которое основано на вере в магическое действие слов или каких-то, опять же, действий, которые исходят из языческого восприятия отношения к жизни, к миру, к духовному состоянию человека или к духовному миру, да, не обязательно к материальному миру. Поэтому в христианстве такое отношение не присутствует и считается, наоборот, греховным. Потому что, опять же, как вот в язычестве, да, человек выполнил какие-то действия магические, а это может быть как благословением, так и проклятием для человека, смотря какие действия во зло или во благо сделал. Обращаемся к Богу со смиренными просьбами, или о благословении человека, или о... опять же, да, о проклятии. То есть эта форма, она может быть присутствовать как благословение родительское, или наоборот, как бы отсутствие этого благословения. Да? Но Господь может исполнить или не исполнить нашу просьбу. То есть Он не обязан это выполнить по нашей просьбе. Поэтому, и опять же, как черная полоса. Если человек, опять же, находится в греховном состоянии, состоянии греха, состоянии страстей, которые в нем действуют, тогда это уже темная полоса в жизни этого человека. И поэтому, естественно, человек, если без Бога или не стремится к Нему, да, не участвует в таинствах церкви, не идет путем добродетели, а вот находится именно в греховном состоянии, осознанно этот путь избирает, то и Бога в его жизни нет. Тогда он находится во власти дьявола, а он как хочет, так и крутит уже этим человеком. Может и оставить на какое-то время, человек будет думать, что он в таком вот спокойствии находится, в благополучии, и даже может дать какие-то материальные выгоды, приобретения, богатства, развитие к таланту, талантов способствовать. Это все может быть от бесов, от дьявола, опять же, если человек находится в этом греховном состоянии. И вот святые отцы даже очень часто иногда тревожились по поводу того, что почему в их жизни все так спокойно. Они говорят, неужели Господь нас оставил? То есть, когда нету борьбы, тогда, и когда не ополчается враги видимые и невидимые на человека, опять же, тот, который старается идти путем добродетели. И вот это, если этого нету, этой борьбы, значит, стоит задуматься, а тем ли путем мы идем, и на какой стороне мы находимся, на светлой или на темной, вдруг оказались. Ну, и опять же, еще вновь повторю, что никакие внешние действия, будь то словами, поступками, не могут привлечь нас, как бы сдвинуть с этого пути светлого, по которому мы должны идти, на темную сторону, если мы сами сознательно не выбираем эту сторону.
3: Вы сказали, что Бог наш слышит наши молитвы, но не спешит выполнять, потому что это нам может быть не полезно и прочее. Ну а кто сказал, что он все это слышит? Это наши чисто человеческие рассуждения. Мы так рассуждаем, как по-людски. А что на самом деле у Бога там никто не знает и знать не может. Как вы это объясните?
2: Такой глобальный вопрос применить ко всей нашей программе, в принципе. Вот как бы.
0: Да, спасибо, конечно, за вопрос. Вопросы очень интересные. Но, опять же, наше знание основано на откровении, на Священном Писании. И в Библии, как и в Ветхом Завете, так и в Новом Завете, неоднократно как и об этом говорится, что человечество, оно не оставлено Богом, и Бог не является не только Творцом, но и управителем этого мира. Он заботится о каждом своем творении и дает все во благо. То есть огромное количество цитат можно сейчас было привести, но я думаю, что зрители телеканала «Союз» образованные и стремятся к образованности, могут сами открыть Священное Писание и вполне найти эти цитаты. Помимо Священного Писания, наше учение Православной Церкви основано на предании Церкви, на учении святых отцов, на том комплексе богослужебных текстов, других, собственно, текстов, которые входят в этот, ну, кодекс, можно так выразиться, святоотеческого предания, где тоже неоднократно говорится о том, что Господь является нашим управителем этого мира, и мы, собственно, не оставлены. Если бы мы были бы оставлены Богом в какой-то момент истории, тогда мы развивались вот так, ну, как хотели бы, как сами бы решили, куда двигались бы, да, в каком направлении, и, конечно, набивали бы ошибки, и эти ошибки были бы катастрофическими, глобальными. Но мы не оставлены, и Господь о нас проявляет заботу. И поэтому, конечно же, какие-то определенных таких правил ко всем людям, их не существует. Ну, кроме заповеди Божьей, которая нам известна, да, это и правило, по которым все мы должны жить. Но в жизни каждого человека, и жизнь каждого человека, она индивидуальна. И Господь нам и обстоятельства жизни дает определенные, полезные для нас. И людей посылает, которые нам полезны. И, опять же, и дает возможность восходить по добродетелям и видеть свою греховность через падение, осознавать тоже именно в нашей жизни конкретно. То есть и очень часто люди ошибаются, порой бывает так, что, смотря на других, начинают эту одежду их жизни примерять на себя. И понимают, что или она велика, или она мала. Поэтому надо стараться видеть пример в жизни других, но не прямо вот абсолютно пытаться эту одежду примерить жизненную, а постараться, собственно, самим возрастать вот этим путем добродетели и пытаться им идти. Поэтому, конечно же, Господь иногда дает обстоятельства, как вот в Священном Писании, да, история со слепорожденным. То есть люди по своему обычаю рассуждали, исходя из ветхозаветного представления, что согрешил он или родители согрешили. Кто, собственно, кто виноват, что вот этот человек родился слепорожденным. А Господь говорит, что никто не согрешил, а для того, чтобы явилась слава Божия. То есть Господь медлил с исцелением этого человека. И в определенный исторический момент это чудо произошло. Хотя я думаю, что и родители задавались вопросами, обращались с просьбами, с молитвами об исцелении своего ребенка. Ну как любящее родительское сердце должно было иначе отзываться. А вот Господь медлил с исполнением этих просьб.
2: Ну, точно так же, как и Иоаким и Анна молились, Захарий и Елисавета молились, ничего не происходило, Авраам и Сара молились, ничего не происходило долгие годы, но в конце произошло то самое, чего они ждали.
0: Даже вот, кстати, исходя из сегодняшнего праздника Покрова Пресвятой Богородицы, ведь нападение варваров, город окружен. И люди молились, я думаю, что во многих храмах, и не только в Лахерской церкви, где патриарх присутствовал, император и Юровьевый Андрей. И молились всеночное бдение, то есть продолжительная молитва была. И осада не один день продолжалась, когда уже человеческие силы, казалось бы, невозможно, не способны отразить нападение врагов. И вот спустя вот эти долгие дни молитвенного предстояния Юровьевому Андрею и его ученику Епифанию было видение, что Божья Матерь заступается за свой народ, который к ней обращался с просьбами, то есть достучался до небес.
4: У меня вопрос о роли психологов в современной церковной жизни вот, прихожан простых.
0: Рассуждать о психологии в целом надо, да? То есть могут ли верующие обращаться к психологам? Я думаю, что могут. И это не только я думаю, а, собственно, такая позиция наверное, большинства священнослужителей. Хотя есть те, кто считает, что психологи могут повредить, но это, опять же, кому, к какому психологу попадешь.
2: Да, есть мнение одного священнослужителя, который уверяет, что, например, после психолога статистика разводов резко вырастает. После
0: да, не будем называть имя этого
2: священнослужителя. Ну, мы понимаем, да. Но... Зачем? Да, вот... Просто такое, это мнение, я думаю, не только его, наверняка, оно еще у кого-то есть, но просто это имеет место быть.
0: Да, действительно, еще раз говорю, что, к сожалению, сейчас, наверное, в мире в целом наблюдается некий упадок классического образования. И это касается в том числе и психологии, хотя это наука довольно-таки, ну, современная, можно так выразиться. Недавно начала активно развиваться. Вот имя, которое психолога американского назвали, я мне, к сожалению, не знаком, поэтому конкретно по нему я ничего сказать не могу. Но я считаю, что, конечно же, если такая необходимость есть, то православному человеку можно обращаться к психологу, в том числе и как индивидуально, так и в семейных проблемах. Но опять же, смотря, какому человеку психолог попадет. То есть, поэтому надо самому быть немножко в теме. То есть человек, который обращается, он должен немножко хотя бы в основах психологии разбираться. А то вот, упадок образования приводит к тому, что многие сейчас просто начитались чего-то, в интернете насмотрелись и превращаются в всяких коучей, да, онлайн, и психологов таких же с купленным образованием или с образованием непонятно каких вузов в кавычках. Поэтому еще раз говорю, что надо быть очень внимательным, и главное, чтобы не повредить. А то действительно могут насоветовать такого, что, во-первых, с одной стороны, несовместимо с христианством в целом и с святоотеческой традицией, которая в церкви развивается и развивалась на протяжении уже более 2000 лет, собственно, со времен Христа. И очень часто, опять же, вот эти современные психологи личность ставят выше Бога. Ну, как правило, очень бывают и психологи неверующие. Среди них очень много неверующих. Поэтому, собственно, ну, что говорить о Боге, что говорить о душе человека? Ты – личность, ты достоин уважения. Вот это вот возвеличивание человека происходит настолько, что это возвеличивание гордости в человеке. Да? И человек задумывается, да. И исходя вот из этой гордости, начинает выстраивать взаимоотношения и в семье, и в обществе, и на работе, и в государстве. И, собственно, ничему хорошему это не приводит. Поэтому мы должны себя видеть такими, какие мы есть на самом деле. То есть такими, какими созданы Богом. Такими, какими должны стать. Исходя из замысла Бога о нас, о мире. И, собственно, у нас все есть для этого необходимое. Есть Божественное Откровение, есть Священное Писание, есть опыт Церкви. Еще говорю, что у нас для изучения огромное поле. Всей жизни не хватит, чтобы это поле освоить и обработать, и в нашей душе разобраться. Но еще раз говорю, что бывают такие моменты, которые действительно человек извне, как бы со стороны, может нам помочь. Но это должен быть человек с медицинским образованием. Обязательно. То есть не просто какой-то там самоучка, как я сказал, по интернету, а именно с медицинским образованием. Потому что очень часто вопросы психологии и психиатрии находятся на такой очень тонкой грани. Да, и человек, может быть, психически страдает каким-то психическим расстройством. И здесь уже психолог ему не поможет. И священник ему не поможет. Только Господь может совершить чудо, исцеление. Но порой это чудо совершается через людей, через врачей, которые Господь дает таланты для развития этого дара.
2: Если начались проблемы в семье, и все как-то плавно движется к разводу, как вы считаете, нужно идти к священнику или к психологу?
0: Ну, для человека верующего, конечно, первый шаг должен идти к священнику. Хорошо, если священник и духовник в семье, ну, когда оба человека верующих, один. То есть он может, по крайней мере, и они ему доверяют, естественно, как духовнику. То есть человек, доверяя священнику, и священник может посоветовать им, обоим, как в этой ситуации кризисной им поступать. Священник уже может, опять же, посоветовать пойти к психологу, если видит, что ситуация не справляется, и люди с ситуацией не справляются. То есть обратиться к специалисту, уже семейному психологу, или который работает по отдельности, но здесь, конечно, лучше семейным психологу. потому что проблемы очень часто в семье, когда каждый начинает обвинять другого в том, что он его не слышит, он его не понимает, он его не уважает, он его не ценит. И не только он потом, а и опять же, обвиняет человека, свою супругу или супругу обвиняет, и потом это в обществе все транслируется. Поэтому, конечно же, здесь, опять же, специалист хороший может помочь. Но этих проблем изначально можно было бы избежать, если, опять же, каждый член семьи, муж и жена, старались вести христианский образ жизни и старались, опять же, в центр своей жизни ставить Христа. То есть не свое эго, которое, опять же, греховное общество и мир, который находится во власти дьявола, как мы знаем, опять же, Священное Писание, пытается в нас культивировать, воспитывать. И человек, да, понимает, то есть все эго на первом месте, все остальные подвигаются, а боги забывают вообще. И отсюда, собственно, все проблемы возникают. Но когда вот этот перевертыш с ног на голову, но когда в центре христианской жизни находится, то есть христианин Христос, в центре семейной жизни находится Христос, тогда многие проблемы вокруг Христа, они способны разрешаться, то есть не доводя ни до психологов, и не дай бог до психиатров.
2: Представляется, что в этом же и есть задача дьявола переворачивать все с ног на голову.
0: Ну, конечно, он нам предлагает подмену, которая, на первый взгляд, кажется очень правильной, очень приятной, очень сладкой. И человек, а как же, я сам до этого не додумался, да, раньше. И вот дьявол, то есть его как бы такая хитрость, чтобы как раз не проявляя себя, многие люди даже не догадываются, что являются орудием в руках дьявола через очень тонкие такие нити, которыми нас управляет нашими действиями, нашими поступками, нашими мыслями. И поэтому мы, как христиане, конечно, должны быть очень внимательны к своему внутреннему состоянию, подмечая движение, которое у нас происходит внутри нас, в наших мыслях, и которое потом выливается в наши слова, в наши поступки, в взаимоотношения с людьми. И, опять же, сами по себе мы в этих дебрях, в этих зарослях очень часто можем заблудиться. И легко можем заблудиться, если не имеем опытного духовника, если не имеем этого наставника, хотя бы священника, который нам может со стороны помочь, подсказать. Если мы не изучаем творение святых отцов, если мы не читаем Священное Писание, ну, опять же, мы можем и просто читать, а можем и должны с толкованием все-таки стараться читать Священное Писание. То, что, опять же, тексты Священного Писания, книг, которые вошли в Библию, они были написаны много тысячелетий назад. И те обстоятельства, даже те, которые тогда люди жили, они изменились. Те слова, которые даже порой нам кажутся знакомыми, они совершенно имеют противоположный смысл, могут иметь. То, что и язык меняется, и контекст, даже бытовой контекст, он тоже меняется. И те образы, которые там используются, те притчи, аллегории, без толкования нам порой непонятны.
2: Вы упомянули полезные и плохие обстоятельства в одном из ответов на вопрос. И вот если говорить о христианской жизни, когда ты стараешься соблюдать заповеди, жить по Евангелию, и случается вот эта черная полоса, ну, полезная черная полоса, скажем так, ведь внутри борются два совершенно противоположных течения. Одно говорит о том, что нужно это принять, потому что потом все будет хорошо, это же по воле Божьей, это для пользы, это нужно пережить. А другое говорит, как я могу это принять, если, принимая это, мне становится хуже, моим родным становится хуже, мне нужно спасаться, мне нужно спасать свое положение. Как вот это вот в этой ситуации именно существовать? Потом, конечно, пройдет время, мы осмыслим все это, увидим, что все было на пользу, все было хорошо. Но в моменте как это пройти?
0: В моменте надо стараться не нарушать заповеди Божии. Опять же, если вы упомянули, что мне и близким это пойдет на пользу, да, то есть сейчас мне тяжело, но потом, может, пойдет на пользу, мы должны понимать, собственно, опять же, кто находится в круге нашей ответственности. То есть несем ли мы ответственность только за себя, или еще у нас есть семья, есть, не знаю, там, родные, близкие, друзья, которые от нас зависят, или коллеги, или, опять же, подчиненный человек занимает высокое положение. Насколько, то есть я могу потерпеть для себя, и насколько я, допустим, не должен эти обстоятельства своей жизни тяжелые перекладывать на плечи других. То есть здесь надо подходить с рассуждением. Да, и опять же, то, что если я для себя принимаю решение, вот только для себя, чтобы эти же обстоятельства были, тогда я несу полную ответственность, да, за то, что делаю. Если я вдруг пытаюсь это переложить на ближних, то я как бы свой крест себя так снимаю и говорю, давайте вместе со мной несите. А здесь уже их воля может проявиться. Готовы они разделить с нами, да, тяжесть этого креста или не готовы? То есть требовать от других, чтобы они несли этот крест вместе с нами, мы не можем. Но опять же, в любом случае, ни мы, ни близкие, там, ни родные, ни коллеги не должны нарушать заповедь Божию. То есть в любых обстоятельствах мы должны по-христиански понимать. Но опять же, это мы сейчас так обще рассуждаем.
2: Конечно.
0: Да, то есть, конечно, должны быть конкретные примеры.
2: Давайте пример.
0: Давайте.
2: Допустим, речь идет о семье военного, которого отправляют из Москвы, не на передовую, на Дальний Восток, например, где условия жизни совершенно другие. Но это для него это понятно, что это как бы приказ, а семья, может быть, не хотела бы вот такие тяготы это разделять.
0: Но семья-то, может быть, и не хотела тяготы разделять, но, опять же, здесь уже не существует мужа и жены. Опять же, здесь уже семья, и это единое целое. То есть тяготы, и они обещались быть. Угу. И в радости, и в горести. Да? И поэтому здесь уже куда глава, туда и вся семья. То есть здесь не может так, что семья остается, потому что военный не может отказаться, да, от командировки в другой регион или в другую страну даже. То есть семья здесь должна присутствовать. Но опять же, это в идеале. Бывает так, что может климат не подойти, военный не может отказаться, а семья остается в том регионе, где ну, они могут быть, там, допустим, страдает астмой и в какие-то другой регион поехать не может. Или медицинское обслуживание требуется постоянно, где там нет условий. То есть опять здесь надо подходить разумно, то есть рассуждением каждому обстоятельству.
2: У нас есть вопросы в Телеграме. Вот первый, я думаю, будет достаточно коротким, на него будет ответ. Расскажите, пожалуйста, о Покровской родительской субботе. Почему именно Покровская?
0: Ну, вы знаете, если вы откроете календарь официальной Русской Православной Церкви, такого праздника там не найдете.
2: Да.
0: То есть это народная традиция.
2: Правда, существует?
0: Существует, да, существует. Я, к сожалению, ну не к сожалению, может быть, и к счастью, но сам узнал только несколько лет назад, что такая традиция существует, и в некоторых храмах совершается поминовение в этот день. Но изначально, насколько мне удалось, собственно, изучить этот вопрос, это поминовение возникло как поминовение воинов.
2: Каких-то конкретных?
0: Ну, это? Да, по конкретному какому-то событию. Я сейчас уже не могу в честь какой там битвы, да. Но вот поминание воинов, а потом уже всех воинов, потом началось. Ну, собственно, как и Дмитриевская родительская суббота, которую мы будем через несколько недель тоже совершать. Сначала как поминание воинов, потом уже о всех православных христианах усопших. То есть здесь такая традиция, вот она, наверное, больше как народная традиция. То есть в храмах, я говорю, что в некоторых, я знаю, совершаются, насколько там по благословению священачалия или просто по решению священнослужителя, настоятеля, да, мне трудно судить.
2: Это суббота до Покрова или после?
0: Суббота до Покрова.
2: Интересно. Буду знать, спасибо. Показалось, что это для меня больше полезный вопрос. Еще один вопрос, который пришел нам в Телеграме, я его немножко сжато изложу. Как следует относиться к чудесам свыше? Меня вдохновляют такие истории, но недавно услышал, что к ним нужно относиться осторожно.
0: Смотрите, здесь тоже надо разделять. Чудеса, которые как бы в нашей жизни случаются, надо быть, опять же, очень осторожными. То есть чудо может быть как от Бога, может быть чудо, то есть проявление внешнее, как бы, что это чудесное событие, или даже наше восприятие событий как чудесного, может быть и событие, которое произошло по действию бесовских сил. Опять же, для чего? Для того, чтобы нас, может быть, от правильного пути христианского сбить. То есть вот, относительно себя надо быть очень внимательным. Если мы читаем о чудесах, опять же, в Священном Писании, в жизни святых, мы с полным доверием о происходящем, собственно, относимся к этим событиям. Бывает, нам о чудесах рассказывают другие люди. Тоже надо относиться со вниманием. Но очень правильное отношение, опять же, сказать, слава Богу, это произошло. Опять же, если это, ну, что мы понимаем, чудо, что это не что-то во зло, а что-то во благо для человека. Но опять же, вот вопрос, например, человек болел, страдал, и произошло выздоровление, когда, казалось бы, вот неизлечимая болезнь. Да, по молитве, может быть, других людей, самого человека произошло это чудо исцеления. Врачи бросили, человек исцелился. И если после этого человек оставляет христианский образ жизни, то чудо, оно было от Бога или от бесовских сил, да? Может быть, это было попущение Божие, чтобы человек исцелился, но вот он не справился с этими обстоятельствами жизни. Не потому, что Господь такой злой, а потому, что Господь дает нам свободу, как мы можем проявить себя в тех или иных обстоятельствах. И, кстати, по поводу этого еще один пример хотел бы рассказать, тоже историю из жизни. Когда одна женщина молилась об исцелении своего ребенка. Вот ребенок заболел, тяжело болел, единственный ребенок. Молилась, и произошло чудо. Вот реально, когда, казалось бы, врачи не могли помочь, а ребенок выздоровел. Но потом этот ребенок повзрослел, вырос, и столько горя принес и матери, которая о нем молилась, и обществу, то есть начал вести аморальный образ жизни. И в этом аморальном состоянии он скончался, а мать его пережила. И вот потом мать рассуждала по этому поводу так, говорит, вот я молилась, но я молилась и настаивала на своем. То есть я просила Бога о том, что, ну, чуть ли как это вот не угрожало, что или исполни, или я тебя разуверю с тебя, то есть и так далее, да. Господь попустил этому произойти. И потом она говорит, что лучше бы, наверное, этого чуда в моей жизни не происходило. То есть настолько потом тяжелые обстоятельства в жизни были, и ее, и ребенка, да, что, да, мы оставляем на суд Божий и жизнь этого человека, который вот скончался в таком вот, ну, может быть, в падшем состоянии, да, не на взлете духовной своей жизни. Но опять же, в жизни этого человека проявилась его свобода. То есть ему Господь дал возможность вырастить, то есть пережить детский возраст, стать взрослым человеком и самому принимать уже решения за свои поступки. Он направил свой путь против Бога, то есть начал вести борьбу с ним. Поэтому здесь мать, она чувствует свою вину, с одной стороны, да. Чудо кто совершил? Господь совершил. А может быть, попустил Господь, чтобы, опять же, человек проявил себя, то есть свою свободу. То есть ты просила, вот ты получила. Но мать об этом своей просьбе и молитве сожалеет, то есть чувствует себя уже виноватой. То есть такой очень сложный, видите, момент в жизни этих людей. Поэтому всегда, когда мы просим Бога, Господи, я хочу так. Не как я хочу, но как воля твоя да будет, как мне будет полезно. Даже если, опять же, моя просьба, она является безумной, то не исполни ее. Да, потому что я со своей стороны, со своей колокольни смотрю, только у меня один взгляд, а Бог-то знает всю нашу жизнь. Да, иногда может попустить для нашего воспитания.
2: Ну вот и время поговорить снова о празднике Покрова Пресвятой Богородицы. Ведь это тоже было чудо, и что интересно, вот его увидел Андрей и его ученик Епифаний, и, по-моему, больше-то людей его не видели. Оно стало известным благодаря жизнеописанию юродивого Христа ради святого Андрея. Но, тем не менее, мы верим в это чудо.
0: Верим, потому что это, во-первых, это предание церкви. А мы православное предание доверяем. То есть, понятно, что это сначала устно, потом было зафиксировано, вошло в житие, в чтение, потом, кстати, и праздник, собственно, Покрова в нашей церкви появился только в XII веке с Андрея Боголюбского, да, и потом уже был служебный текст, и все это было зафиксировано. Но изначально, конечно, это было устное предание, которое сохранялось и передавалось. Поэтому, конечно, мы этому чуду доверяем. Но, опять же, мы не просто доверяем человеческому преданию. Мы знаем о том, что Пресвятая Богородица нас никогда не оставляет. Знаем о том, что вот этот эпизод, он не является исключительным. Когда по молитвам к Божьей Матери, к святым, Господь гнев меняет на милость. И, опять же, и в жизни Византии, империи, да, тогда еще, то есть христианской, тогда мы, собственно, варвары напали, наше отечество было еще языческим. И в жизни нашего отечества уже после принятия крещения, сколько раз, когда, казалось бы, уже и надежды нет, и Москва должна быть уже сожжена варварами, но, опять же, народ молился, и Господь менял гнев на милость. Вот мы трансляцию ведем из Москвы, знаем прекрасно Сретенский монастырь, который на месте встречи иконы Божьей Матери Владимирской основан тогда, когда, собственно, Господь, опять же, в очередной раз явил свою милость, и Москва не была разграблена варварами, нашествием врагов, а сохранена по молитвам как раз Пресвятой Богородицы. Кстати, празднование Владимирской иконы Божьей Матери у нас несколько раз в году, да, и тоже, как правило, всегда по поводу избавления города Москвы от нашествия иноплеменников.
2: В общем-то, на протяжении года мы имеем кучу дней, когда вспоминаем особый покров Богородицы над нами.
0: Да, вы знаете, кстати, вот ну, вы представили, да, что я с Сумарокова, там, да, настоятель подворья. И у нас вот в деревянном храме икона Божьей Матери Неувидаемый Свет в иконостасе есть образ покрова Божьей Матери над землей русской. Там она простирает свой мафор, в рост стоит над городами, селениями, которые представлены, ну, схематично, изображены разными монастырями, храмами, начиная там от северных наших обителей, Валаама Соловков, кончая южными и Херсонесом. И это не случайно, потому что вот эти монастыри и храмы как раз там, где Господь и Божья Матерь являл свою милость и свое заступничество, или где монастыри посвящены, или место обретения икон чудотворных, или пребывания образов, когда, опять же, люди, обращаясь в молитвах, получают просимое. Кстати, там и есть наш Сумарок на этой иконе. Потому что у нас как раз же храм Божьей Матери посвящен Неувидаемый Свет, и в нем чудотворный образ Неувидаемый Свет пребывает.
2: Вы ощущали в своей жизни покров Богородицы?
0: Конечно, да. Это, вы знаете, вот очень часто бывает даже от каких-то, казалось бы, таких незначительных бытовых ситуаций, ну, ежедневных, но и до каких-то таких вот глобальных, когда вот вопросы очень тяжелые в жизни встают. И не всегда с внешними обстоятельствами связаны, да, с внутренним борением, когда у нас происходит. Но этот покров и это ответ Божьей Матери происходит тогда, когда мы к ней обращаемся в молитвах с просьбами. Или хотя бы с таким, даже, может быть, бессловесным, безмолвным вопрошанием, да, или криком порой души. То есть когда мы уже не на себя надеемся, а на именно помощь свыше. Знаете, очень часто, то есть я конкретных примеров не буду сейчас приводить, потому что это довольно-таки, ну, личная ситуация, да? Но опять же, вот я знаю ситуацию, могу примеры из жизни других людей ну, озвучить, они довольно-таки такие, ну, может быть, для кого-то незначительным покажутся, они короткие, да, потому что одна семья, мать, одиночка, трое детей оказались на улице. Ну, так вот сложились обстоятельства, квартиру у них отняли. И она читала акафист Пресвятой Богородицы Покрову. И в праздник Покрова Пресвятой Богородицы ей случай, ей квартиру социальную дали. То есть пришло извещение. То есть чудо бытовое, незначительное, но для нее это спасение. Ну, потому что на улице находились. Конечно. И вторая история тоже, когда мать, сын заболел в больнице, врачи отказались, уже все, ничего не можем сделать. То есть забирать, умирать будет. А она молилась и читала тоже акафист Божьей Матери не Покрову, но перед иконочкой Покрова. И эта иконочка вот по простоте она каждый день прикладывала к сыну, к этому болящему месту, которое было. И Господь чудо заявил. То есть такое вот это свидетельство наших современников. Поэтому мы должны верить, что если нам на пользу, то Господь и исполнит просимое. Если нам на пользу, то Господь даст такие обстоятельства, которые для нас будут самыми лучшими в нашей жизни. А если нам во вред, о чем бы мы ни просили, то все будет оставлено без ответа. Но конечно же, и Бог, и его Пречистая Матерь, и святые, они слышат. Но как святитель Дмитрий Ростовский сказал, что иногда наша греховность или наше такое безумие, оно как тучи перед солнцем. Солнце-то есть, а наше вот это состояние, оно закрывает и нас от Бога, и лучам его благодати не дает проникнуть в нашу жизнь.
2: Завершая программу, прошу вас слово напутствие в этот замечательный праздник для всех нас.
0: Да, дорогие друзья, еще раз всех поздравляю с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Хотел бы всем пожелать милости от Господа, заступничества Его Пречистой Матери и верности нашей тем обещаниям, которые мы дали Богу Его в нашем крещении.
5: В программе из цикла «Беседы о вечном» принимал участие романах Сергий Филиппов, настоятель Иоанна Претеченского подворья Новоспасского монастыря в селе Сумароково Московской области. Беседовал диакон Александр Черепенин. Программа из студии телеканала «Союз».
6: В Екатеринбурге 15 часов.
7: Новости.
5: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Частные клиники в 19 регионах России полностью отказались от проведения абортов, рассказал председатель Патриаршей комиссии Русской Православной Церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. В воскресенье он провел молебен против абортов в столичном храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Синод Русской Православной Церкви утвердил текст молебного пения о вразумлении имущих намерение погубить младенца в чреве в 2025 году. В 19 регионах частные клиники полностью отказались от производства абортов, в 25 регионах 60% от общего числа, в 36 регионах более 30% всех коммерческих клиник также отказались от производства абортов, и этот процесс нарастает, сказал отец Федор Лукьянов. Также, продолжил он, несмотря на сопротивление, в более чем 32 регионах России приняты законы о запрете склонения к абортам. Благодаря позиции патриарха Московского и всея Руси Кирилла, непреклонно свидетельствующего о святости жизни нерожденных детей, наша страна значительно продвинулась в деле защиты нерожденных детей. За последние 5 лет уже 1500 частных клиник на территории Российской Федерации добровольно отказались от производства абортов, добавил глава комиссии. Он подчеркнул, что сегодня уже ни один человек не рискует сказать, что аборт – это нормально. Детоубийство постепенно становится тем, чем оно и должно быть – злом, которое должно быть исторгнуто из тела нашей страны, из душ человеческих. Никто не должен говорить, что это нормально, что это часть человеческой жизни. Нет, человек – это образ Бога, дающего жизнь, заключил Лукьянов. В Русской Православной Церкви считают аборт убийством и грехом, а также выступают за запрет проведения аборта в частных клиниках, так как там, по данным церкви, зачастую не соблюдают требования законодательства о проведении дней тишины и обязательном психологическом консультировании, проводят аборты на более поздних, чем положено, сроках беременности, не предупреждают о негативных последствиях этой процедуры для здоровья. Вы слушаете новости. Студенты православного колледжа при Николасольбинской обители выступили в двух направлениях в качестве специальных участников 6-го Всероссийского фестиваля народных музыкальных традиций «Хранимые веками», финал которого прошел 3 октября в Большом концертном зале Московского дома пионеров, сообщили в пресс-службе Николасольбинского монастыря. В рамках выступления студенческий хор «Сольба» дирижерско-хорового отделения колледжа исполнил вместе с народным артистом России Львом Лещенко его новую песню «Я вижу свет». Также на концерте выступили другие звезды российской эстрады – Владимир и Марина Девятовы, Варвара, Александр Добронравов, а также ведущие коллективы страны – Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого, Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, Государственный академический ансамбль танца «Урал». В свою очередь студентки конструкторского направления Первого православного колледжа провели в финале фестиваля показ трех коллекций одежды, объятия природы, соль и свет души русской. Дефиле стало ярким примером того, как элементы национального костюма и традиционные ремесла интегрируются в современный дизайн. Это глубокая работа с культурным кодом. Традиционные орнаменты, ручная вышивка и натуральные ткани были переосмыслены в крое 21 века. Дефиле показало, что народный костюм может быть актуальным и желанным в современном гардеробе, сказано в сообщении. В пресс-службе обители подчеркнули, что участие в фестивале федерального уровня стало для воспитанниц колледжа важным шагом в профессиональном развитии и высокой оценкой их творческих поисков. Уточняется, что Всероссийский фестиваль народных музыкальных традиций, хранимый веками, зародился в 2016 году именно на Сольбе, как локальный праздник творчества и гостеприимства. А сегодня это уже масштабный всероссийский проект, который в 2019 году собирал участников уже в Государственном Кремлевском дворце. Его главная миссия – сберечь душу народной музыки и подарить ей новое современное звучание. В нынешнем фестивале приняли участие таланты со всей страны. Экспертное жюри во главе со Львом Лещенко отбирало лучших. Финалисты были определены в трех номинациях: фольклорная песня, современная фольклорная песня и новая песня о России. География участников охватила Брянск, Воронеж, Рязанскую, Саратовскую, Ярославскую области, Санкт-Петербург и Москву. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Предлагаем вашему вниманию слово на покров Пресвятой Богородицы иеромонаха Иринея Пиковского. Амафор.
1: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Ныне Святая Церковь особо чествует Матерь Божию, которая в 910 году покрыла своим амафором город Константинополь, защищая его от варварского разорения, и тем самым показала, что непрестанно молится за весь христианский род. Свидетелями данного чуда было всего два человека – Еродивый Андрей и его ученик Епифаний. Видимо, авторитет святого Андрея был настолько велик, что церковь доверилась его свидетельству и установила праздник в память об этом событии. Еродивый Андрей увидел, как Богородица появилась в Влахернском храме во время всенощного бдения. Ее сопровождали Иоанн Предтеча и Иоанн Богослов. А многие святые в белых одеждах пели при этом духовное песнопение. Остановившись близ амвона, перед алтарем она сняла со своей головы сияющий, как лучезарное светило, платок и простерла его над головами молящихся в храме людей. Амафор Пречистый был знаком с небес, что молитва верных была услышана. Иноземные захватчики не одолеют стен города. Граждане могут спокойно растить детей, строить дома, садить деревья. Греческое слово «амафор» означает «носимый на плечах». По всей видимости, в древности амафором обозначался широкий платок, который спокойно спускался на плечи. Если присмотреться к византийским фрескам, то можно заметить, что такое покрывало раньше было типичным элементом женской одежды. На иконах Божией Матери платок фиолетового цвета покрывает не только ее голову и руки, но и спину вплоть до лодыжек. Сегодня мы называем амафором один из элементов богослужебного облачения епископа. Это длинная широкая лента, которая ложится на плечи вокруг шеи. Великий амафор – это лента, которая одним концом спускается на грудь, а другим – на спину. Малый амафор несколько покороче. Его оба конца ложатся на грудь архиерея. На амафоре нашиты кресты, что символически показывает, что епископ продолжает служение Иисуса Христа. Епископ призван заботиться о своей пастве, как указал Спаситель в притче о добром пастыре. По словам блаженного Симеона Солунского, амафор епископа изображает заблудшее овча, которое Спаситель взял на рамена свои. Амафор является самым древним элементом архиерейского облачения. Он в чем-то похож на диаконский арар или священническую епитрахиль. Все эти элементы богослужебной одежды – амафор, епитрахиль, арар – имеют вид широкой ленты, длинного полотна, которое возлагается на плечи духовенства. Это выделяет священнослужителей из общего ряда членов церкви, указывая на их призвание взять на себя иго Христово. Взять на себя право и обязанность заботиться о своей пастве вплоть до своей личной Голгофы. В то же время широкая лента на плечах – это и символ благодати, которая дается духовенству для служения. Когда епископ или священник покрывает главу человека святым полотном, епитрахилью, Бог дарует кающемуся человеку прощение. Зачастую это прощение грехов от Бога оказывается для самого человека незаметным. Мы потому и называем это действо таинством, поскольку не замечаем и порой даже особо не чувствуем приход Божьей благодати, который

Очищение от Бога. Опасность миновала. Враг уходит. Живите счастливо и долго на земле. Покров священника тоже является символом прощения. Бог не поставит тебе в вину твои грехи, если ты не будешь их дальше повторять. Иди свободным и продолжай свой жизненный путь. Чудо покрова Божьей Матери, когда от ее амофора исходил свет светлее солнца, явственно увидели всего два человека. Так и способность увидеть чудо схождения благодати на главу кающегося человека после каждой исповеди тоже является уделом лишь избранных. Мы верим, что Пречистая никогда не прекращает молитв за весь христианский род. В песнопениях сегодняшнего праздника мы многократно слышим обращение к Божьей Матери. «За весь мир молишься, покрывающий милостью, молишься спастися всем, честным амофором покрывающий люди от всякие напасти. Тебе заступницу и покров державен христианскому роду Христос дарова, покрывать и спасать и люди согрешившие, к тебе притекающие». Нам хочется верить, что Господь нас прощает, защищает и благословляет по молитвам Божьей Матери. Но почему-то очень часто этого покрова Богородицы мы на себе явственно не чувствуем. Мы молимся, а в ответ не видим никаких зримых перемен. Болезни, скорби, неустройства в жизни – все это продолжается изо дня в день. Неужели Бог нас оставил, и теперь наши молитвы напрасны? Чтобы ответить на этот вопрос, попробуем разобрать фрагмент одной из молитв сегодняшнего богослужения. В этой молитве звучит не только просьба к Богу о помощи, но и слова, обращенные к нам лично. «Верую от чистого сердца тебе истинную Матерь Божию исповедующая и Сыну твоему вопиющая». Так песнопевец обращается к нам лично, характеризуя наше состояние. Слова «истинную Матерь Божию исповедующая» говорят о том, что мы должны искать истину, правильных представлений о Боге и Деве Марии. Мы тогда начнем торжествовать с ангелами, когда очистим ум и приобретем знания о духовных предметах, когда будем хранить сердце в чистоте и соблюдать верность Богу. Затем автор молитвы обращает внимание на душевное расположение молящегося человека. «Сыну твоему вопиюще». Молитва к Сыну Божию – это не перечисление списка предметов, которых не хватает в доме или на даче для полного счастья. Молитва – это крик души, вопль верующего человека. Молиться со слезами на глазах, оплакивать свои проступки или хотя бы извиняться друг перед другом, когда мы кого-то обижаем, сейчас как-то стало уже не принято. Мы можем нагрубить, оскорбить, посмеяться над неудачами другого человека, пройти мимо чужой боли и при этом ничего не почувствовать. Мы ставим свое «я» мерой всех вещей. И даже на исповеди порой не сокрушаемся о том, что с кем-то хладнокровно свели счеты. Мы рассказываем о проблемах с мужем, дочерью, зятем, на работе, пытаясь уйти от ответа на прямой вопрос: «А как ты сам, сама живешь? Какой ответ ты дашь перед Богом за свою душу?» Мы не заботимся о том, чтобы приобрести верное знание о Боге. Мы не плачем о своих грехах и зачастую даже не спрашиваем себя, какие мотивы мною движут, когда я что-то говорю или делаю по отношению к другим людям. И как же мы после этого хотим заполучить Божий покров, когда мы сами не стремимся подготовиться к диалогу с Богом? Дорогие братья и сестры, 1000 лет назад два человека из Константинополя увидели, как амофор Божией Матери изливал свет и даровал гражданам освобождение от неприятелей. Это сбылось, и в это поверили тысячи

0: тысяч других людей. Так и нам с вами следует верить, что тот покров, который возлагает священник на главу кающегося, это не просто лоскуток причудливой ткани, но святой амафор или святая епитрахиль, которые являются видимым знаком того, что Бог дарует освобождение от грехов всякому верующему человеку. Будем же молиться Пречистой Деве, чтобы она простирала руки к небу за всех христиан и возносила бы нашу скромную молитву к престолу Господа славы. Дева Днесь предстоит в церкви, и с лики святых невидимо заны молятся Богу. Ангели с архиереей поклоняются, апостоли же со пророки ликовствуют, нас бо ради молит Богородица Превечного Бога. Аминь.
1: Вы слушали слово на покров Пресвятой Богородицы Амафор иеромонаха Иринея Пиковского.
2: Свет Христов. Программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии.

0: Добрый день, уважаемые братья и сестры! В эфире радиопередача «Свет Христов» – программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии. У микрофона Виктория Кауган. И сегодня мы отправимся в гости в воскресную школу храма Вознесения Господня. С радостью делюсь впечатлениями от Покровской ярмарки, которая прошла на площади перед храмом Вознесения Господа нашего Иисуса Христа. Собрала традиционная ярмарка воспитанников воскресной школы, родителей, учителей и прихожан. Это был настоящий праздник, наполненный дружбой, теплом, любовью и креативностью. Я поговорю с участниками ярмарки. Это дети, родители, учителя. И начну беседовать с Аленой Анатольевной Богдановой, директором церковно-приходской школы храма Вознесения Господня Уральской столицы.
1: Здравствуйте, Алена Анатольевна.
2: Здравствуйте.
1: Расскажите о сегодняшнем мероприятии. Это традиционная Покровская ярмарка от воскресной школы храма Вознесения.
2: Правильно, традиционная. Каждый год в преддверии или в сам праздник Покрова Божьей Матери мы проводим ярмарку. Что на ней?
1: Изделия. Мой вопрос, да.
2: Да, изделия детские. Очень много всего. Кто-то закладки, кто-то вот сегодня мне понравились, впервые у нас антистресс, перловка в воздушном шарике, так приятно, чтобы не волноваться. Подушки, игрушки, то есть все, что можно было сделать, все мы приготовили к этой ярмарке.
1: А сколько ярмарки уже лет? Насколько, я помню, пятый год посещаю.
2: Нет, то есть гораздо больше.
1: Больше, наверное, больше 15.
2: Да, наверное, так. Может, с 2010 года.
1: Как ребята относятся к участию в ярмарке? Им не жалко,
2: торговать.
1: Что вот, например, делать своими руками, потом отдавать приходится. Еще за свободные ценники, я так понимаю.
2: Да, мы всегда очень сильно готовимся. То есть у нас несколько воскресений уходит на то, чтобы сделать поделки какие-то. Вот в этом году мы делали фетровые с бисером поделки такого патриотического содержания. Часть на СВО пошлем, а часть вот сегодня продаем тем, кто участвовала в ярмарке. То есть это серьезная такая подготовка. Ну и, конечно, готовятся дома. Все, кто желает поучаствовать, делают какие-то поделки. Всегда очень хорошо идут поделки для кухни, прихватки, полотенчики. Это то, что требуется. Ну и вот сейчас мы можем видеть, что ничего не осталось из продуктов.
1: Уже очень быстро, да, быстро расходится.
2: Разошлось просто. У кого-то есть огороды, а у кого-то нет.
1: У нас нет, например,
2: мы делимся. Всегда капуста, кабачки. Сегодня было много патиссонов, варенье, соленье. То есть плоды, вот не просто рук, а еще и сердце своего.
1: Спасибо вам. А что хочется сказать всем радиослушателям в преддверии праздника Покрова Божьей Матери?
2: Поздравить. Сказать о том, что Покров Божьей Матери всегда над нами. И вот эта ярмарка означает именно это, что мы почитаем Божью Матерь, что мы хотим напомнить всем, что это большой для нас день, чтобы мы всегда ощущали над собой Покров Божьей Матери, всегда к ней обращались и не боялись. Боялись ничего в этой жизни, которая бывает и грустная, и страшная, но с Божьей Матерью и с ее Сыном Господом Иисусом Христом нам ничего не страшно.
1: Вот настоящий праздник, да, получился сегодня?
2: Да,
1: и музыка играет, и вот сети плетут, и ребята тут беседуют. И подвижности, активности.
2: Да, спорт всегда. Пионерболы, канаты, эстафета была. И сосиски жарим, потому что у нас есть знакомый мангальчик. Вот. То есть это должен получиться праздник. И он всегда такой и бывает. Единение. Мы все вместе, маленькие, взрослые. Дети стоят и приглашают прихожан, выходящих из храма, обязательно посетить ярмарку. Нам это важно, чтобы наш приход был вместе.
1: А у воскресной школы есть еще ярмарки, помимо Покров? Зимняя, рождественская, пасхальная, к Светлому Христову Рождеству.
2: Была у нас пасхальная, но сейчас как-то так вот получилось, что осталась пока одна Покровская. Но спасибо за напоминание, надо подумать, потому что весной не хватает еще одной ярмарки, конечно. На пасхальных гуляниях можно сделать.
1: Спасибо за добрый отзыв, за беседу. И мы продолжаем знакомиться с участниками Покровской ярмарки.
2: Спасибо.
1: Сейчас я поговорю с Сашей, с воспитанницей воскресной школы. Здравствуй, Саша.
3: Здравствуйте.
1: Ты сегодня участвуешь в ярмарке. Расскажи, какая твоя миссия, роль?
3: Школу мы зарабатываем, чтобы во всякие поездки ездить, чтобы дешевле было родителям, которые детей тут учатся. Вот, чтобы было дешевле. И у меня, короче, миссия, так, чтобы я могла продавать, чтобы всем покупки типа нравились, чтобы я могла, ну, вот, продавать вот так вот.
1: А что тут можно сегодня приобрести?
3: Ну, можно подушки, браслетики всякие, сувениры, куклы. Ну, например, можно коврик приобрести, либо полотенчика. Большинство это ручная работа.
1: То есть вы сами, да, делали?
3: Воспитанники воскресной школы тут все делали сами, некоторые взрослые делали.
1: А как тебе атмосфера праздника? Потому что ярмарка — это праздник.
3: Ну, прям чувствуется, что праздник, прям все весело, музыка даже хорошая. И вот предлагаем все.
1: Замечательно. Что бы ты посоветовала мне приобрести?
3: Приобретайте подушечки, браслетики разные, из жемчуга, колечки.
1: А вот скажи, вот эти прихваточки замечательные, они тоже ручной работы? То есть прихваточка, рукавичка, да?
3: Да.
1: Какие вы молодцы, а какой у вас урок, что вы так мастерите, делаете?
3: Иногда без бисероплетения, а все остальное время дома.
1: Дома, да? А так бисероплетение — это разные украшения в основном?
3: Да, мы делаем браслеты, колечки, украшения, ожерелья, даже вышиваем иконы, там все вот так вот.
1: Скажи, вот мне понравилась, допустим, вещь. Сколько за нее нужно пожертвовать? Ценников ни я не видела ни у одной.
3: Ценников вы не видели, но вы покупаете, как думаете, сколько эта вещь стоит?
1: С одной стороны легко, с другой стороны сложно. То есть вот такой достаточно лояльный, да, можно сказать, ценник, что каждый может, ну, нету таких как бы установленных. Это специально, да?
3: Да, это специально, чтобы люди покупали, чтобы им нравилось, скидки иногда делаем.
1: Ярмарка у нас Покровская, все-таки приуроченная к празднику. Что бы ты хотела сказать всем своим учителям, сверстникам и, конечно же, родителям, всем людям в этот добрый, замечательный праздник? Хоть и ярмарка до, да, у нас до праздника, но все равно.
3: Ну, я хотела сказать, что пожелаю всем счастья, ну, на этот учебный год, хотя он начался, но все равно пожелать.
1: Уже в разгаре, можно сказать.
3: Да. Чтобы, короче, счастья, добра, всего самого наилучшего, и поздравить обязательно с праздником наступающим.
1: Смотри, еще середина октября, можно еще прийти в воскресную школу. Будешь ли ты рекомендовать к посещению воскресную школу храма Вознесения Господня?
3: Конечно, потому что учителя все добрые, понятно, все объясняют, это все, ну, короче, все хорошо, супер.
1: Тебя тоже с наступающим праздником, и не отвлекай уже от ярмарочных разных дел.
3: Спасибо.
1: Как вас зовут?
4: Меня зовут Ольга Леонидовна.
1: Ольга Леонидовна, расскажите, вы преподаете в воскресной школе?
4: Я преподаю в воскресной школе, занимаюсь с детками подросткового возраста.
1: Да. Какой предмет ведете?
4: Закон Божий. Момент у нас тема года — богослужение.
1: Богослужение. Ольга Леонидовна, расскажите, что сегодня для вас ярмарка? Вы каждый год, наверное, участвуете в Покровской ярмарке?
4: Ежегодно мы проводим Покровскую ярмарку. Для того, сбор средств идет на разные нужды, на поездки паломнические нуждающимся прихожанам, многодетным семьям, на помощь бойцам специальной военной операции и так далее. Прихожане участвуют, принося дары природы со своих огородов, консервированные продукты, заготовки, различные предметы рукоделия, такие как подушечки, коврики, прихваточки, полотенца на кухню, все, что нужно хозяюшке дома. И детям нравится торговать, понимают, что участвуют в деле, которое нужно и помогает к семьям.
1: Каждый год что-то новенькое, наверное, придумываете. Сегодня я вижу подушки.
4: Одна прихожанка принесла подушки, выполненные своими руками, и у них одна тематика. Красивые, прекрасные животные лошадки.
1: А почему ценников нет? Это принципиальная позиция воскресной школы?
4: Иногда человеку не хватает. Можно, ну, как в пожертвование, допустим, да. А некоторые просто дают деньги, и им даже ничего не надо. И мы стараемся все равно какой-то памятный подарок вручить. Ценников нет. Иногда говоришь цену, иногда говоришь, сколько дадите.
1: По ситуации. Ольга Леонидовна, я вас поздравляю с наступающим праздником Покрова Божьей Матери. И желаю самое главное здоровья и вдохновения работать с учениками, благодарных родителей. Всего самого доброго.
5: Всего доброго и вам с праздником. Приходите ежегодно в ближайшее воскресенье к 14 октября к Покрову Пресвятой Богородицы. У нас всегда классная ярмарка.
1: И даже тут травы, да, есть?
5: Это сушеные травки для чая, для приготовления вкусного напитка.
1: Мята, да, вот, например.
5: Мята, мелисса.
1: Вот так вот. Это целый, знаете, целый калейдоскоп на самом деле. Замечательно, спасибо.
5: Всего доброго.
1: Здравствуйте, Ирина.
6: Доброе утро.
1: Расскажите, как готовились к ярмарке? Я знаю, что вы в воскресной школе трудничаете, преподаете, и дети ваши здесь.
6: Да, все верно. Кроме того, что я преподаю, веду младший хор, у меня еще и мои дети занимаются, например, на кружке бисероплетения, поэтому я тоже участвовала. Вчера мы готовили сердечки из фетра. Я вот лично я пришивала ромашки к ним. И дети тоже готовили голубей. Вот. Для меня это всегда очень приятная работа. И на самом деле она проходила не только вчера, а гораздо намного дней раньше мы начали. То есть это подготовка такая длительная.
1: А сколько заняла вот именно длительная высказка?
6: Ну, в сентябре начали. В сентябре, да. И еще хотела сказать, что у детей был такой, знаете, даже некий азарт. Они по дому прошлись. Посмотрели, что можно принести на ярмарку, сверились со своим внутренним компасом, готовы ли они расстаться с этой вещью, подобрали вот так игрушки, пазлы, ну, конечно, пазлы они сначала собрали, то есть такой интересный был процесс. Я со своей стороны, например, подготовила термокружку и в нее вставила надпись из Библии. Мне показалось, что это такое важное напоминание будет про живую воду. Вот, то есть подготовка к ярмарке действительно начинается на несколько недель раньше. Вот, а сегодня я провела урок с малышами, и потом нас прямо позвали. Директор нашей школы пришла, позвонила нам в колокольчик, сказала: идите есть сосиски, а то они закончатся.
1: А сосиски это угощение? В чем их эксклюзив и в чем изюминка?
6: Традиция нашей школы по каким-то особенным случаям вот на этой веранде, в беседке, устраивать такой вот пикник. Я думаю, дети всегда ждут на самом деле. Им нравится даже вот там около мангала стоять, когда эти сосиски готовят.
1: Сосиски не отварные, получается. Они сосисочки грили, да?
6: На решетке. Выносили в массы, так скажем. И, ну, даже были люди не из воскресной школы, собственно, просто вот кто...
1: Угостились, да, жареные сосиски.
6: Всех угостили, да, конечно, это обязательно. Вы знаете, я бы даже сказала, что так бывает, что человек, увидев вот такое радушие, что его просто покормили, да, хотя он как бы не был частью этой группы, он располагается и потом приходит снова, узнает, что за воскресная школа.
1: Замечательная традиция. Вам спасибо большое за такой добрый отзыв. Желаю добра, только крепкого здоровья, добра, ну и вдохновения дальше трудиться с детками. А всех мы приглашаем на ярмарку Покровскую на следующий год. Участвовать
6: спасибо
1: в празднике.
6: Огромное вам тоже чудесного воскресного дня. Да, и с праздником Покрова Пресвятой Богородицы.
0: В завершении передачи прозвучит архипастырское благословение от митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.
7: Господи, благослови, пожалуйста, эту программу, которая расскажет о самых сокровенных и самых дорогих для нас событиях из жизни больших и маленьких приходов нашей епархии, нашей митрополии, нашей Русской Православной Церкви. Слушайте с любовью и подражайте этим людям, которые трудятся на приходах.
0: В эфире прозвучала радиопередача «Свет Христов». До новых встреч на волнах Православного радио «Воскресение».
8: Дорогие друзья, послушайте обращение архимандрита Дмитрия Байбакова, руководителя телеканала «Союз», православной газеты и нашей радиостанции «Воскресение».
9: Божьего вам всем благословения. Начался октябрь, а это значит, что это значит? А это значит, что началась подписная кампания на газеты и журналы на 2027 год, в том числе и на нашу замечательную православную газету. Всем нашим зрителям и слушателям очень рекомендуем выписать это еженедельное душеполезное издание. В газете заблаговременно печатается программа телеканала, текстовые версии многих любимых вами передач. Подписка принимается во всех почтовых отделениях России, в том числе Крыма. Подписной индекс по каталогу Почты России ПП805. Адрес подписки через интернет – подписка почта.ру. А в рамках акции «Дерево добра» вы можете выписать православную газету для социальных учреждений своего региона – детдомов, пансионатов, для пожилых, кадетских корпусов и других. Не забудьте и не опоздайте оформить подписку на православную газету на 27-й год. Ну и в каждом номере нашего издания обязательно печатается QR-код, по которому газету можно выписать. И на сайтах наших, в социальных сетях, везде также есть гиперссылка, по которой в интернете можно выписать православную газету, а в отделениях связи по индексу ПП805. Когда-то, совсем не так давно, мы были самые читающие нации на планете. А теперь, увы, нас обогнали по чтению даже некоторые африканские страны, которые, ну, считаются как бы вот типа отсталыми. А получается, что они скоро станут культурными. А мы, ничего не читая, превратимся в дикие племена. Это очень печально. И надо эту ситуацию выправлять. И вот в свежем номере православной газеты у нас публикуется такой очень полезный календарь. Вот он сейчас перед вами прямо на экране. И я вот вам его еще дополнительно покажу. «Церковный октябрь» или «15 причин прийти в храм». Кстати, подписчикам вот этот номер газеты мы уже отправили. Вы его уже должны были получить. Так вот, каждый из нас наверняка многократно сталкивался с вопросом от кого-то из своих ближних. А зачем мне идти в храм? Да, я верю в Бога, молюсь дома, стараюсь никому не делать зла, делать добро. Разве этого недостаточно? Давайте в поисках ответа на этот вопрос посмотрим на наш церковный октябрь. Ведь каждый его день словно отвечает на этот вопрос. И, может быть, среди них найдется именно ответ вам на ваш вопрос. И первая такая причина, когда болит. Октябрь начинается с праздника иконы Божьей Матери Целительница 1 октября. А значит, первая причина прийти в храм очень человеческая, когда нам больно, когда заболели мы сами, когда заболел ребенок, когда врачи произнесли слова, после которых, может быть, земля уходит из-под ног. Церковь не говорит: не лечитесь, достаточно только молитвы. Нет, мы идем к врачам, принимаем лекарства, проходим лечение, но есть то, чего не выпишешь в рецепте. Надежда, терпение, внутренний мир. И потому мы приходим и говорим: «Матерь Божья, я не знаю, что будет дальше, но будь рядом». Вторая причина, когда душе нужны ответы. И вот 4 октября память святителя Дмитрия Ростовского. Мы живем среди невероятного количества информации. Читаем новости, смотрим ролики, листаем телефоны, знаем очень многое. Но стали ли мы от этого мудрее? Святитель Дмитрий был выдающимся церковным писателем, проповедником, просветителем. И его память напоминает: душу тоже нужно образовывать. Приходить в храм нужно не только для того, чтобы поставить свечу, хотя это тоже замечательно, но чтобы слушать Евангелие, слушать проповедь, открывать для себя веру. Потому что страшно прожить жизнь, зная обо всем на свете и почти ничего не узнать о собственной душе и о Боге. Третья причина, чтобы почувствовать, что церковь – это мы. Вот, например, 6 октября исполняется 15 лет Екатеринбургской митрополии. 15 лет назад была она образована. Но церковь – это не только епархии, учреждения, управления, храмы. Церковь – это люди, все мы, наши архипастыри, священники, монашествующие, наши приходы, бабушка у подсвечника, молодая семья с детьми, человек, впервые, может быть, переступивший порог храма. Церковь – это каждый из нас. Четвертая причина – прийти в церковь, чтобы обрести мир. И об этом нам напоминает 8 октября – память преподобного Сергия игумена Радонежского. Мы очень устали от шума вокруг, от споров, от раздражения, от необходимости куда-то спешить, успеть что-то. А преподобный Сергий словно говорит человеку 21 века: остановись, побудь с Богом. И вот удивительный парадокс. Человек, Сергий Радонежский, уходит от мира в леса, чтобы быть наедине только с Богом, и потом вокруг него собираются тысячи людей. Троица Сергиева Лавра, Сергиев Посад. Почему? Потому что человек, нашедший мир в своей душе, сам становится источником мира для других. Может быть, поэтому нам так нужен храм, чтобы мы хотя бы ненадолго обретали мир и тишину внутри себя. Пятая причина, чтобы научиться любить. 9 октября апостол Иоанн Богослов. Мы часто произносим слово «любовь», но апостол Иоанн говорит гораздо серьезнее: «Бог есть любовь». Значит, христианство проверяется не количеством красивых слов, оно проверяется очень просто: стал ли я больше любить? Стал ли я меньше осуждать? Научился ли прощать? Замечаю ли чужую боль? Можно годами ходить в храм и, увы, оставаться жестокими. Поэтому приходить сюда нужно еще и за тем, чтобы Христос постепенно научил наше сердце любить. Шестая причина – помолиться о семье. 11 октября – память преподобных Кирилла и Марии. Перед нами родители Сергия Радонежского. И это очень важное напоминание. Святые не появляются вдруг, из ниоткуда. За ними часто стоит семья. Молитва родителей, их пример, их вера. Вот мы беспокоимся, и справедливо беспокоимся, кем станет наш ребенок, куда поступит, какую профессию выберет. Но ведь есть вопрос важнее: каким человеком он станет. Поэтому приходите в храм, приходите молиться о детях. Даже если они уже взрослые, даже если они сейчас далеки от церкви, родительская молитва не имеет срока давности. Седьмая причина – научиться милосердию. В этот же день, 11 октября, мы вспоминаем преподобную мученицу, великую княгиню Елизавету Федоровну. Она могла прекрасно жить для себя, но выбрала служение страдающим. И это еще один ответ на вопрос: зачем приходить в храм? Мы приходим сюда не для того, чтобы спрятаться, в том числе от чужого горя, например. Мы приходим ко Христу, чтобы потом увидеть человека, которому хуже, чем нам, который нуждается в нашей помощи. Настоящая молитва должна продолжаться за дверями храма. Настоящая молитва должна побуждать нас накормить, позвонить, навестить, поддержать, простить. Иногда самое настоящее продолжение воскресной литургии – это доброе дело, которое мы совершили в понедельник. Восьмая причина – понять, что святость возможна и сегодня. И вот 12 октября нам об этом напоминает, мы вспоминаем святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского. Иногда мы представляем святых людьми из какого-то параллельного, потустороннего, не знаю какого, другого мира. Древние одежды, далекие века. Но святитель Иоанн жил совсем недавно. Пожалуйста, найдите, прочитайте его житие. Это был удивительный человек. Современные города, самолеты, автомобили, эмиграция, документы, больницы. И среди всего этого святой. Значит, проблема не в эпохе. Можно стремиться к Богу и в 21 веке. Можно молиться и среди небоскребов. Можно оставаться христианином и среди суеты. Святость не устарела и не устареет никогда. Девятая причина. Когда нам страшно? 14 октября – покров Пресвятой Богородицы. Есть моменты, когда человеку особенно хочется сказать: «Матерь Божья, покрой нас честным своим амофором». Когда страшно за ребенка, когда рушится семья, когда вообще неизвестно, что будет завтра, когда собственных сил уже не хватает. Покров говорит нам удивительно простые слова – мы не одни. Но здесь есть еще один вопрос. Мы просим Богородицу покрыть нас своей любовью. А кого своей любовью покрываем мы? Кого защищаем? Кого утешаем? Кому прощаем? Может быть, лучший способ отпраздновать этот праздник, покров Пресвятой Богородицы, самому стать хоть для одного человека покровом любви и милосердия. Десятая причина – научиться соединять веру и долг. 15 октября празднуется память праведного воина Федора Ушакова. Есть опасная ошибка думать, будто духовная жизнь начинается только тогда, когда мы вошли в храм или затворились у себя в комнате в молитвенном уголке. Нет. Христианинам нужно быть и на работе, и дома, в семье, и в кабинете руководителя, и в армии, и в школе, и за рулем, и тогда, когда никто не видит. Праведный Федор Ушаков напоминает: служить Богу можно честным исполнением своего долга. Не обязательно совершать какие-то подвиги, совершать какие-то великие чудеса. Надо начать с простого – делать свое дело по совести. Одиннадцатая причина – когда хочется, чтобы тебя просто поняли. 23 октября мы вспоминаем преподобного Амвросия, старца Оптинского, многими очень любимого святого. И раньше, и теперь к оптинским старцам всегда приезжали тысячи людей, и при их жизни, и сейчас, совершенно разными бедами, семейными, духовными, житейскими, людям нужен был человек, рядом с которым можно было открыть душу. Как этого не хватает сегодня? У нас сотни контактов в телефоне, а иногда некому рассказать, что происходит внутри. И вот храм – это как раз то место, где человек должен знать: здесь меня выслушают, здесь за меня помолятся, здесь меня не прогонят из-за того, что моя жизнь сложилась как-то неправильно. 12-я причина – вернуться домой. 26 октября мы вспоминаем Иверскую икону Божьей Матери. Иверский образ еще называют вратарницей. И здесь есть удивительный образ. Двери храма открыты. Но Бог ожидает не просто нашего физического прихода. Он ждет возвращения сердца. Кто-то не исповедовался, может быть, 10 лет, а кто-то и 20. А кто-то однажды обиделся на священника. А кто-то считает себя недостойным. А кто-то говорит, вот исправлю свою жизнь, там брошу, допустим, курить или брошу пить, тогда приду. А Христос говорит, приходи сейчас, никогда станешь хорошим. А сейчас приходи, чтобы вместе с Богом начать становиться другим. 13-я причина – научиться благодарить. 28 октября – празднование иконы Божьей Матери «Спарительница хлебов». Мы удивительно быстро привыкаем к хорошему. Есть хлеб – привычно, есть дом – привычно, есть близкие рядом – привычно, проснулся утром – привычно. А если задуматься, сколько всего сегодня было нам дано абсолютно даром? И вот праздник образа «Спарительница хлебов» напоминает, хлеб – это тоже чудо. Труд человека, земля, дождь, солнце, урожай и Божье благословение. В храм нужно приходить не только с просьбой «Господи, дай», но и с тем, чтобы сказать «Господи, спасибо». 14-я причина – научиться доверять воле Божьей. 29 октября мы вспоминаем еще одного удивительного святого, святителя Иоанна, митрополита Тобольского. Мы хотим, чтобы все в нашей жизни происходило по-нашему, чтобы Бог исполнял наши планы. Но духовная зрелость начинается там, где человек способен сказать: «Господи, я не понимаю, но доверяю Тебе». Не бездействовать, нет, не опускать руки, нет. Делать все, что от нас зависит, но то, чего изменить невозможно, передавать Богу. Это труднейшая школа. И храм – то место, где мы ей учимся. А еще об этом святитель Иоанн очень хорошо пишет в своей книге «Илиотропион». Очень-очень ее вам рекомендую. 15-я причина – чтобы любовь была сильнее смерти. 30 октября мы вспоминаем всех безвинно убиенных христиан. Да, есть люди, которым мы уже не можем позвонить, не можем их обнять, не можем попросить прощения, не можем сказать то, что когда-то не успели сказать, но можем молиться. Церковь удивительным образом соединяет живых и усопших в молитве. Поэтому приходите в храм с именами своих усопших, подавайте записки, будьте на панихиде, помните их, потому что христианская любовь не заканчивается у могилы. И вот здесь, дорогие друзья, мы дошли до 31 октября, памяти апостола и евангелиста Луки. И появляется еще одна причина, которая объединяет все остальные. Прийти в храм, чтобы услышать Христа. Апостол Лука оставил нам Евангелие. И в конце нашего церковного октября церковь словно снова кладет прямо перед нами эту книгу. Потому что можно прийти к святыне, можно поставить свечу, можно попросить здоровья, можно почтить святого, можно даже полюбить красоту богослужения, запах ладана. Но все это не само по себе ценно. Все это должно привести нас ко Христу. Иначе мы остановились на полпути. Вот для чего храм открыт. Не только, чтобы здесь было красиво, не только, чтобы сохранялись традиции, не только потому, что сюда ходили наши дедушки и бабушки. Здесь человека ждет Христос. И вот если собрать весь октябрь в несколько строк, получится удивительная дорога. Заболел – приходи. Ищешь ответа – приходи. Устал – приходи. Не умеешь любить – приходи. Тревожишься о детях – приходи. Хочешь научиться милосердию – приходи. Не веришь, что сегодня можно жить свято – приходи. Страшно – приходи. Нужны силы честно исполнять свой долг – приходи. Некому рассказать о своей боли – приходи. Давно отошел от Бога, возвращайся. Хочешь поблагодарить, приходи. Не понимаешь волю Божью, приходи. Скорбишь об умерших, приходи. Хочешь услышать Евангелие, приходи. Мы приходим потому, что нам нужен Бог. И каждый раз, когда переступаем порог храма, нужно помнить, я пришел сюда не просто поставить свечу, я пришел встретиться со Христом. И самое великое, что происходит здесь, в храме, божественная литургия. Здесь мы не только вспоминаем Бога, здесь Христос сам дает нам себя в таинстве Святой Евхаристии. Поэтому пусть церковный октябрь станет для нас не календарем красивых лишь только дат. Пусть хотя бы одна из этих 15 причин приведет наши ножки и наше сердце в храм. А придя однажды, постараемся уже не уходить от Бога. И когда-нибудь мы поймем причин, прийти в храм может быть не 15, а 100 и 1000. Но главная причина одна. Здесь нас ждет Христос. Божьего благословения всем нашим добрым союзникам. И, пожалуйста, не забывайте поддерживать телеканал «Союз».
8: Вы слушали обращение руководителя телеканала «Союз», православной газеты и нашей радиостанции «Воскресенье» архимандрита Дмитрия Байбакова.
10: В Екатеринбурге 16 часов.
11: Новости.
8: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В неделю 19-ю по Пятидесятнице, день памяти святых схемонаха Кирилла и схемонахини Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского, праздник обретения мощей преподобно-мученицы великой княгини Елизаветы и инокини Варвары 11 октября, святейший патриарх Кирилл совершил божественную литургию в Храме Христа Спасителя в Москве. Богослужение было приурочено к столетию Всероссийского общества глухих и 35-летию возрождения церковного попечения о людях с нарушением слуха. Среди молящихся были 300 человек из 27 епархий и 35 православных общин глухих. Священнослужители, знающие жестовый язык и окормляющие глухих прихожан с нарушениями слуха, члены православных общин глухих и Всероссийского общества глухих из разных регионов России. В их числе были и члены общины глухих храма первоверховных апостолов Петра и Павла при Российском государственном православном университете. На русский жестовый язык богослужение переводилось диаконами, владеющими жестовым языком, и церковными добровольцами-переводчиками, в том числе неслышащим, и по диаконам Александром Мироновым из Санкт-Петербурга. Священники на жестовом языке принимали исповедь. Святейшего владыку приветствовал протоиерей Михаил Потокин. Президент Всероссийского общества глухих Александр Бочков, прихожанин храма Тихвинской иконы Божьей Матери, патриаршего подворья Симонова монастыря Москвы, обратился к предстоятелю через переводчика клирика Никольского храма Трифонова монастыря Вятской епархии Рея Игоря Шиляева. Его святейшеству был вручен подарок от Всероссийского общества глухих картина неслышащего художника Геннадия Фадина, на которой изображена императрица Мария Федоровна с глухим мальчиком. В 1806 году она открыла первую школу для глухих в Павловске. Картина стала логотипом празднования столетнего юбилея общества глухих и 220-летия попечения церкви о глухих. Все представители общин получили иконки исцеления глухого с патриаршим благословением. В эфире новости. 17 октября в конференц-зале гостиничного комплекса «Ривьера» в Казани состоится форум «Диалог поколений». Мероприятие организуется по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла. Участниками форума станут около 200 человек из регионов Приволжского федерального округа. Форум призван стать площадкой для общения и обмена практическим опытом между ветеранами, молодежью, добровольцами, представителями церковных и общественных организаций, работающих с ветеранами и членами их семей. К участию приглашены ветераны специальной военной операции и члены их семей, школьники и студенты, представители молодежных объединений, добровольцы, священнослужители, руководители и специалисты социальных отделов епархии, представители государственных учреждений, общественных и благотворительных организаций, профильные специалисты и эксперты. В программе форума пленарная встреча «Диалог поколений. Память, служение, ответственность». В ней примут участие митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, представители органов государственной власти и профильных некоммерческих объединений. Также запланирована работа тематических площадок, посвященных вопросам взаимодействия ветеранов и молодежи, практикам помощи ветеранам и членам их семей. Участники форума смогут совместно разработать конкретные добровольческие, социальные и патриотические инициативы. И последняя информация выпуска. В городе Переславль-Залесский Ярославской области начались работы по обретению мощей священномученика Константина Снетиновского. 1 октября на месте предполагаемого захоронения священномученика епископ Переславский угличский феоктист в сослужении духовенства совершил молебен перед началом доброго дела, после чего начались археологические работы. 4 октября сотрудники Института археологии РАН под руководством археолога Владимира Зейфера и при активном участии председателя епархиальной комиссии по канонизации святых священника Антония Зверкова обрели предполагаемые останки священномученика. Теперь будут проведены антропологические и молекулярно-генетические исследования, которые позволят подтвердить принадлежность останков. В епархии уточнили, что археологическим работам предшествовала многолетняя исследовательская работа епархиальной комиссии по канонизации. Был проведен полный анализ архивных документов, касающихся обстоятельств гибели священномученика Константина, места его захоронения и истории его почитания. Работы по поиску останков ведутся согласно резолюции святейшего патриарха Кирилла и при активном содействии члена синодальной комиссии по канонизации святых протоиерея Кирилла Коляды. Отмечается, что археологические работы также позволили пролить свет на раннюю историю территории Переславского Кремля, соседствующей со Спасо-Преображенским собором. В частности, во время исследований археологи выявили и зафиксировали сооружение из красного кирпича на известковом растворе, печной воздуховод, а также обнаружили более 100 индивидуальных находок, среди которых стеклянные браслеты, маленький янтарный крестик и лунница XII-XIII веков. Священномученик Константин Снетиновский был настоятелем храма святителя Петра, митрополита Московского, в Переславле около 30 лет. В 1918 году он принял мученическую кончину и был похоронен за алтарем храма, которому отдал большую часть своей жизни. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 14 октября по новому стилю или 1 по старому. И сегодня Церковь отмечает великий праздник – покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. И память апостола от 70 Анании, мученика 4 века Домнина Солунского, преподобного Романа Сладкопевца, диакона 6 века, преподобного мученика Михаила игумена Завийского и с ним 36 преподобных мучеников, пострадавших в конце 8 века, преподобного Саввы Вишерского Новгородского, подвижника 15 века. Празднование в честь хитона Господня и столпа животворящего. Почитается собор молдавских святых. Из новомучеников вспоминаем священномучеников Алексия Ставровского, Михаила Вологодского, Александра Агафонникова, Георгия Архангельского, Николая Кулигина, пресвитеров, и мученика Иоанна Артемова. Прославление икон Божией Матери Касперовская, Гербовецкая, Браиловская, Мятинская, Люблинская, Барская, Дудичская, Кукузелисса, Псково-Покровская и Покров Пресвятой Богородицы. Всех мы сердечно поздравляем с праздником Покрова Пресвятой Девы Марии. И именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, думаю, Пресвятая Владычица наша Богородица не осудит нас, если мы в день ее прекрасного праздника поговорим об уважении к старшим на примере священномученика Алексея Ставровского. Родился он в 1834 году в Санкт-Петербургской губернии в семье священника. Образование получал сначала в Александро-Невском духовном училище, затем в Санкт-Петербургской духовной семинарии и, наконец, в Санкт-Петербургской духовной академии, которую он закончил в 1861 году со званием кандидата богословия. В этом звании он пошел преподавать географию в Александро-Невском училище. Вскоре он женился и был рукоположен в сан-иерея. Его ждало служение военного священника в Петропавловской церкви военного госпиталя в Санкт-Петербурге, где отец Алексей прослужил 34 года. В 1896 году протоиерей Алексей Ставровский был назначен настоятелем собора святого Спиридона Тримифунского в Адмиралтействе и благочинным санкт-петербургских морских церквей. За все время своей долгой службы, почти 56 лет, он служил только в двух храмах. Обе церкви были им значительно благоустроены, жизнь в них кипела. Огромное влияние святой Алексей оказал на положение всего военного духовенства. Много трудясь на различных общественных поприщах, обладая даром проповедничества, он был назначен благочинным всех церквей военного и морского ведомства и стремился к улучшению положения военных священников. Кроме того, он много трудился как член общества по сбору средств на пособие студентам Санкт-Петербургской духовной академии. Он был одним из тех 300 человек, которые в день 300-летия царствования дома Романовых получили честь быть представленными государю как выдающиеся общественно-государственные деятели. Семейству отца Алексея Ставровского за его заслуги перед Отечеством было даровано потомственное дворянство. В 1918 году после убийства в Петрограде Урицкого по постановлению Петроградской ЧК за одну ночь было расстреляно 500 ни в чем не повинных людей, взятых новой властью в качестве заложников. В их числе был арестован и 84-летний военный священник отец Алексей Ставровский. Во время своего заключения он сохранил удивительную бодрость духа, утешал сотоварищей по узам и даже причащал их запасными святыми дарами. После перевода заключенных в Кронштадт они были выведены из тюрьмы, построены в ряд, и им было объявлено, что в виде репрессии за убийство Урицкого каждый десятый из них будет расстрелян, а остальные освобождены. Отец Алексей стоял девятым. А после него десятым стоял молодой священник. Обратившись к нему, отец Алексей сказал: Я уже стар, мне недолго осталось жить. В жизни я получил все, что было можно. Жена моя старуха, дети мои все на ногах. Иди себе с Богом, а я стану на твоей.

0: преклонном возрасте уже мало что понимают в реалиях современной жизни, что они очерствели и мешают реализовывать какие-то наши новомодные задумки. Но в действительности возраст переводит человека в другую систему координат, в другую систему ценностей. Да, конфликт под названием «отцы и дети» будет существовать всегда. Как сказал один преосвященнейший владыка, молодежь думает, что мы ничего не понимаем, хотя на самом деле мы знаем, что они думают, что мы ничего не понимаем. Другой масштаб видения. И весь этот масштаб нам демонстрирует во всей красе священномученик отец Алексий. Поменяться местами с молодым священником – в этом шаге вся суть мудрости старших. Благородная рокировка. Мы, молодые, часто не понимаем и не видим тех ходов, на которые способны люди пожилые, опытные. Люди в возрасте держат их в запасе и не тратят по пустякам. Священномученичи Алексия, моли Бога о нас. Всего вам доброго.
1: Вы слушали православный календарь. Его вел священник Михаил Кудрявцев.

0: В эфире радиоканал Екатеринбургской метрополии «Воскресенье».
1: Детям о Боге.
2: Дорогие ребята, мы с вами слушаем детскую Библию. Библейские рассказы читает Алексей Рассашанский.
3: Ангел освобождает Петра из тюрьмы. В то давнее время первых христиан началось гонение на церковь. По приказу царя Ирода был убит апостол Иаков, брат Иоанна. Видя, что это приятно иудеям, царь заключил и апостола Петра в тюрьму, намереваясь после праздника Пасхи вывести его к народу на казнь. В тюрьме Петра стерегли воины, а церковь все это время прилежно молилась о нем Богу. В ночь перед тем, когда Ирод собирался вывести Петра к народу, Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стража у дверей охраняла темницу. Вдруг среди ночи явился ангел Господень, и яркий свет осветил всю тюрьму. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: «Встань скорее!» Цепи сразу упали с его рук. Затем ангел сказал: «Надень одежду твою,

0: иди за мной». Петр вышел и последовал за ним, не зная, что все происходившее было действительностью, и думая, что видит видение. Пройдя мимо двух стражей, они подошли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собою отворились. Они вышли, и когда прошли одну улицу, то ангел вдруг исчез. Тогда Петр, придя в себя, сказал: «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня от руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский». Осмотревшись, Петр пошел к дому Марии, матери Иоанна, где многие верующие собрались и молились. Придя к ним, он рассказал о том, как Господь вывел его из темницы. Деяния святых апостолов, глава 12, стихи с 1 по 17. Первое миссионерское путешествие Павла на Кипр и в Малую Азию. Апостол Павел был одним из преданнейших христианских миссионеров за всю историю христианства. Он ревностно следовал заповеди Господа Иисуса Христа, которая и сегодня актуальна для всех христиан. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Три длительных миссионерских путешествия по разным городам и областям, в основном проходивших по территории теперешних Греции и Турции, Павел начал из города Антиохии. В первом путешествии вместе с Павлом был и Варнава. Из Антиохии они плыли на корабле на Кипр. В Библии мы читаем, что здесь, на Кипре, имя этого великого слуги Божьего вместо еврейского Савла стало римским Павлом. С Кипра они снова вернулись в Малую Азию и затем пешком или на ослах добрались до области Галатии, вначале до города Икании, где во Христа уверовало великое множество народа, потом отправились в город Листру. В Листре Господь через Павла исцелил одного хромого. Народ подумал, что Павел и Варнава — боги. Жрец идола Зевса хотел совершить им жертвоприношение, но они воспрепятствовали. «Мужи, что вы это делаете? И мы, подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от всех ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные и исполняя пищей и весельем сердца наши». Но потом некоторые иудеи, прибывшие в Листру, подстрекнули народ, говоря: «Они не говорят ничего истинного, а все лгут», и побили Павла камнями. Но Бог хранил Павла, и он не был убит. Павел продолжил путь и прибыл в город Дервию, где он тоже проповедовал Евангелие, и много людей обратилось к Господу. Из Дервии Павел и Варнава возвратились в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили. Прибывши туда и собравши церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как Он отверз дверь веры язычникам. Первое миссионерское путешествие апостола Павла продолжалось приблизительно 3 года, с 45 до 48 года после Рождества Христова. Деяния святых апостолов, главы 13 и 14. Второе миссионерское путешествие Павла в Македонию и Грецию. Во втором миссионерском путешествии Павла сопровождал Сила, один из еврейских христиан. Из Антиохии они пошли снова в города Дервию и Листру, где Павла за несколько лет до этого чуть не убили камнями. Здесь Павел встретил молодого человека, Тимофея, ставшего одним из его вернейших помощников. Они прибыли в Троаду, город, лежащий на азиатском побережье Эгейского моря. Ночью Павел увидел видение. Предстал некий муж-македонянин, прося его и говоря: «Приди в Македонию и помоги нам». После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там, пишет Лука, сам, по-видимому, присоединившийся к Павлу в Троаде. Македония была римской провинцией на северо-востоке Греции. На корабле они пересекли Эгейское море, пришли в город Филиппы. Вероятно, именно в Филиппах была основана первая европейская христианская церковь. В Филиппах же бросили Павла и Силу в тюрьму. Об этом прочтем в следующем рассказе. Из Филипп Павел пришел в Фессалоники, большой портовый город у Эгейского моря. Здесь уверовало великое множество эллинов, а также часть евреев. Среди другой же части евреев поднялось большое возмущение, и тогда Павел с Силой вынуждены были перебраться в город Верию. Из Верии Павел прибыл в Афины, главный город Греции. Греция в тот период была уже под властью Рима. Ее переименовали в Ахаию. В Афинах Павел проповедовал Слово Божие перед философами и простым народом. Об этом мы прочтем в одном из следующих рассказов. Из Афин он пришел в Коринф, один из наиболее важных городов Римской империи. В Коринфе Павел пробыл полтора года, за которые здесь была основана большая христианская церковь. Из Коринфа Павел возвратился по морю в Малую Азию и прибыл в большой город Ефес. Затем он продолжил свой путь, побывал в Иерусалиме и возвратился в город Антиохию. Во втором путешествии Павел пробыл примерно 3 года, с 50 по 53 год после Рождества Христова, пройдя за это время несколько тысяч километров. Деяния святых апостолов, глава 15, стих 36, глава 18, стих 22. Павел и Сила в тюрьме. Однажды апостол Павел с одним служителем Божиим пришел в римский город-колонию Филиппы. Там они именем Иисуса исцелили одну служанку, одержимую прорицательским духом от дьявола. Через прорицание, то есть угадывание и предсказание, она доставляла большой доход своим господам. Увидев, что надежда их дохода исчезла, господа схватили Павла и Силу, повлекли их на городскую площадь к начальникам и сказали им: «Эти люди — иудеи. Они возмущают наш город и проповедуют обычаи, которые нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Также и весь народ восстал против них». Тогда воеводы, сорвав с апостолов одежды, велели бить их палками. Затем они посадили их в тюрьму и приказали сторожу тщательно охранять их. Получив такое приказание, тюремный сторож бросил их в темницу и забил им ноги в колоду. Однако Павел и Сила не унывали. Около полуночи они, молясь, воспевали Бога, а все узники слушали их. Вдруг произошло сильное землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Все двери открылись, и у всех узы ослабели. Тюремный сторож, проснувшись, увидел происшедшее и хотел убить себя, думая, что все узники разбежались. Но Павел сказал ему: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». В трепете, припав к ногам Павла и Силы, сторож спросил их: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же ответили: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Тогда он вывел их из темницы, омыл им раны и немедленно крестился сам и все домашние его. На другой день воеводы послали к тюремному сторожу городских служителей сказать ему: «Отпусти тех людей». Но Павел сказал им: «Нас, римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают? Нет, пусть придут и сами выведут нас». Городские служители пересказали эти слова воеводам. Услышав, что апостолы — римские граждане, воеводы испугались и, придя к ним, извинились перед ними и, выведя их из темницы, попросили удалиться из города. Деяния святых апостолов, глава 16, стихи с 16 по 39. Павел в Афинах. Во время своего второго миссионерского путешествия Павел, как мы уже рассказывали, прибыл в Афины. Афины, столица Греции, была центром мировой культуры своего времени и родиной многих величайших философов, среди которых можно назвать имена Сократа, Платона и Аристотеля. Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. И так он рассуждал в синагоге с иудеями и с чтущими Бога и ежедневно на площади со встречающимися. Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним. И одни говорили: «Что хочет сказать этот суеслов?» А другие: «Кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение». И, взявши его, привели в Ареопаг и говорили: «Можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши. Посему хотим знать, что это такое». И, став Павел среди Ареопага, сказал: «Афиняне, по всему вижу я, что вы как-то особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем. Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание, и все. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся, и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили: «Мы его и род». Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Деяния святых апостолов, глава 17, стихи с 16 по 31. Третье миссионерское путешествие Павла — 3-4 года пути. Через некоторое время Павел отправился из Антиохии в свое третье миссионерское путешествие. Он снова пошел на север. Пройдя через область Фригию, он прибыл в Эфес, портовый город на Осийском берегу Эгейского моря. Эфес был большим городом с населением в 250 000. В этом городе Павел трудился около 2 лет, так что все жители Осии слышали проповедь о Господе Иисусе как иудеи, так и еллины. Бог же творил немало чудес руками Павла. В то время Осией называли только одну часть сегодняшней Малой Азии. В Ефесе был великолепный храм богини Артемиды, который строили 220 лет. Храм был построен из мрамора и был одним из 7 чудес света. Серебряники и художники, изготовлявшие и продававшие серебряные храмы Артемиды как сувениры, подняли в городе большой мятеж против Павла и христианских вождей, так как многие бывшие поклонники Артемиды обратились к живому Господу Богу. Павлу пришлось оставить Ефес, отправиться на корабле через Эгейское море и посетить места в Македонии и Греции, в том числе снова Филиппы и Коринф. Потом он возвратился в Малую Азию и вторично проповедовал в Троаде. Из Троады он продолжил путь до Асса и оттуда на корабле поплыл в Митилину, Самос, Трагиллию, Милит. Павел пригласил в Милит пресвитеров большой церкви из Ефеса, чтобы проститься с ними, так как он знал, что больше не встретит их в этой жизни. Проехав через порты на островах Кос и Родос и малоазиатские порты Патару и Тир, Павел прибыл в Птолемаиду. Из Птолемаиды он продолжил свое путешествие пешком в Кесарию и далее до Иерусалима. В Иерусалиме Павел был арестован. В своем третьем миссионерском путешествии Павел пробыл 3-4 года с 54 до 57 года после Рождества Христова. Миссионерские путешествия апостола Павла не были туристическими поездками. Распространяя благую весть о Иисусе Христе, он много страдал. Сам Павел пишет: «Я был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, однажды камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями». Деяния святых апостолов с главы 18, стих 23, по главу 21, стих 34. Второе послание к Коринфянам, глава 11, стихи с 23 по 26.
1: В цикле «Детям о Боге» ребята слушали детскую Библию, библейские рассказы, читал Алексей Рассашанский.
2: Репортаж дня с Викторией Кауган.
3: Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире православного радио «Воскресенье. Репортаж». С вами Виктория Кауган. И сегодня мы отправимся в образовательный центр храма-памятника на Крови. Именно здесь, по окончании божественной литургии, в воскресной школе состоялся творческий вечер, посвященный празднику Покрова Пресвятой Богородицы. В нем приняли участие как воспитанники церковно-приходской школы храма на Крови, так и их родители и педагоги. Ведущая концерта подготовила познавательную программу и, конечно, тематические стихотворения к этому замечательному празднику. Сначала мы услышим фрагмент творческого вечера, а затем я поговорю с участниками мероприятия.
4: Впереди какой праздник? Покров Божьей Матери, все верно. Хорошо, что вы помните о наших церковных значимых датах. Так вот, мы проведем небольшой творческий вечер. Предлагаю вам попутешествовать по творческой стране нашего города. У нас есть в воскресной школе такой интерактивный небольшой театральный кружок. Чем мы занимаемся, кто не знает, расскажу, кто знает, вспомню. Это подготовка к творческим вечерам, литературно-музыкальные гостиные, поэтические какие-нибудь встречи. Например, мы несколько лет назад, пару лет назад, делали гостиную по басням Крылова. Также к Дню Матери небольшой концерт готовили. Всегда основа – это Рождество Христово и Пасха, Светлое Христово Воскресенье. Там более масштабные, более такие праздничные концерты. Но Покров тоже не обходим, поэтому давайте начнем знакомиться, ребята. Кто у нас новенький? Просто говорим артистично, красиво, свое имя расширяем.
5: Меня зовут Александра Торопова.
4: Замечательно. Можно без фамилии?
5: Можно назвать.
4: Меня зовут Ева. Давай, Ева, вставай.
6: Меня зовут Анна.
7: Вот,
8: давай.
7: Меня зовут Ольга Сергеевна.
8: Вот,
9: меня зовут Артём.
4: И, ребятки, давайте составим и выберем качества, которые помогут нам в этом творческом путешествии. Я буду говорить, а вы соглашаетесь или нет. Первое качество – это старание. Да?
10: Да.
4: Внимание.
10: Да.
4: Память. Трудолюбие.
10: Да.
4: Учиться в школе. Что нам помогает в эти качества? Доброта. Уважение.
10: Да.
4: Капризы.
10: Лень
4: помогает?
10: Нет.
4: Так, что у нас еще осталось? У нас еще есть, например, любовь к Богу.
10: Да.
4: Присутствие на богослужении.
10: Да.
4: Попросить всех святых, конечно, Господа Божьей Матери помощи. Дальше?
10: Да.
4: Мы молимся в основе любого нашего дела молитва. То есть даже когда на репетициях мы не успеваем что-то делать, но мы об этом помним. Хотя бы, как говорит отец Игорь, молитвы нам задают. Все верно? Все верно. И истерика нам поможет?
10: Нет,
4: не поможет. Скоро вопрос, буквально 3 дня, я хочу прочитать стихотворение очень глубокое, очень красивое Николая Васильевича Гоголя. Мы все Гоголя знаем по ярким, реалистичным, жизненным, комедийным произведениям. Например, «Женитьба», где Агафья Тихоновна выбирала себе кавалера. А теперь вот Гоголь совершенно другой, православный. А стих называется «К тебе, о Матерь Пресвятая». Тебе, о Матерь Пресвятая, дерзай вознести свой глаз, лице слезами омывая, услышь меня в сей скорбный час. Прими мои теплейшие моления, мой дух от бед и зомства, пролей мне в сердце умиление, на путь спасения наставь. Да, буду чужд своей я воле, готов для Бога все терпеть. Будь мне покров во горькой доле, не дай в печали умереть. Ты всех прибежище несчастных, за всех молитвенница нас. Позащити, когда ужасный услышит судный Божий глаз. Когда закроет вечность время, глаз трубный мертвых воскресит. И книга совести все время грехов моих изобличит. Кров верных и оградок тебе молюсь всем душой. Спаси меня, моя отрада, умилосердись надо мной. Вот такое стихотворение Николая Васильевича. И сейчас я передаю слово интерактивной другой части, которую подготовили и родители, и преподаватели, и, конечно же, дети. Итак, на завалинке, светелке или на бревнышках каких собирали посиделки пожилых и молодых. Прилучили, посидели, говорили, песню пели и водили в хоровод. Вы, людей, отмечен веком, суседом, личных дач или квартир, наш досуг порою мел. И чего там говорить? Скучно жить нам. Без посиделок их бы надо возродить. Возрождаем посиделки и начинаем их с интерактивной части от Натальи. Наталья, приглашаем сюда вас, чтобы было видно, и мы попробуем подгадывать, что там у нас идет. Загадки. Давайте сюда.
7: Мы сейчас...
8: Ну так, ближе к ним.
7: А мы сейчас в игру поиграем и все узнаем. Если я называю то, что растет на огороде, то вы громко хлопаете, кричите «да». А если что-то другое, то топаете и кричите «нет». Понятно всем?
8: Да, да.
7: Давайте попробуем. Огурцы. Помидоры.
3: А потом говорят зима, но природа, похоже, против, и, пожалуй, она права.
4: Есть у всех матушки такая примета. Если на погоде стоит печь березовыми дровами, то в доме всю зиму будет тепло. Ну вот сразу все и согрелись. Покровы вечера становились длинными и холодными. Люди начинали заниматься рукоделием, да и носами. Как говорят, в погоде от скуки бери дело в руки. И, кстати, это не случайно, я сказала, у нас после чаепития праздничного Любовь Антоновна приглашает всех на творческий мастер-класс на урок по декоративно-прикладному искусству, аппликация на тему покров Божьей Матери. Ну и сейчас наш такой поэтический марафон и творческий вечер продолжает Артем Суворов со стихотворением.
11: На покров до обеда осень, по приметам потом зима, но природа, похоже, против, на деревьях еще листва. И не все улетели птицы, и цветы цвели не все, отгорели не все зорницы, города в золотой красе.
4: Ребята, еще не успели пойти, так сказать, да, творческую среду, но мы с вами попробуем в этом году немножко планом сделать небольшой концерт ко Дню Матери, к Рождеству Христову, что-нибудь на военно-патриотическую тему, либо к 23-му году, либо к 9 мая, к Дню Победы. А также не забудем о самом главном христианском празднике. Это Светлое Христово Воскресенье, Пасха. Ребята, и кто хочет, добро пожаловать к нам на театральный, поэтический, творческий кружок, кружок раз в неделю. Пожалуйста, приходите, будем пробовать говорить красиво, упражняться в ораторском мастерстве и также выступать, получать подарки, как и сестра. И выступать и славить нашу православную культуру. И завершая выступление, мы так по старшинству идем. Елена Косачева, красная Елена, является выпускницей нашей воскресной школы. Пришла без красок и без кисти, а перекрасила все листья.
11: Осень.
4: Осень. Летит без крыльев и поет, прохожих задирает. Одним проходу не дает, других он подгоняет.
11: Голубь.
12: Листья.
11: Ветер.
4: Без пути и без дороги ходит сам
8: самые длинноногие. В тучах прячутся во мгле. Только ноги на земле.
12: Правда, может, зеленоголовый.
13: Молния!
14: Листья!
13: Молния!
8: Дождь. В ясный день сидим мы дома. Если дождь, у нас работа. Топать, шлепать по болотам.
15: Ребятки, у нас на этом все. Творческая часть закончена. Всех от всего сердца поздравляю с таким, хоть и не на 10-м, но важным праздником в нашей жизни. С покровом Божьей Матери. Не забудем. И да, учителей хочу поздравить с прошедшим днем учителя. Потому что учитель, это звучит очень гордо, особенно когда мы говорим о таком направлении, как закона учитель, учитель закона Божьего, церковнославянского языка. И, допустим, у нас пение сейчас проявилось церковное. То есть всех очень поздравляю, самое главное, вам вдохновение, благодарных учеников и простого человеческого счастья. Сначала учебного года, конечно, ребятки. Год будет, как вы понимаете, надо учиться, трудиться, не забывать молиться, но не без радости. Поэтому старайтесь, не огорчайте мам, пап, бабушек и дедушек. Знайте, что они вас любят. Мы вас тоже очень любим и принимаем такими, какими вы есть. Это очень важно. И вы нас, пожалуйста, не расстраивайте. Старайтесь, если что-то, где-то непонимание, просите прощения, потому что это важно. Да, вспомним один мужчина. И так это я плавно, долго передаю слово отцу Евгению, нашему руководителю, директору воскресной школы. И вот ваше пасторское благословение всем товарищам.
16: Да, очень рад вас всех видеть после того долгого летнего перерыва. И даже не только летнего, в сентябре у нас занятий не было, да? Но я надеюсь, что все соскучились друг по другу и соскучились по учителям. Соскучились или нет?
17: Да. Яна сказала да.
16: Ну, очень хорошо. Очень хорошо, да. Я думаю, что уверен, что у нас предстоит очень интересный, насыщенный учебный год. С вами у нас много интересных мероприятий, интересных инициатив. Вот мы с вами с этого года начинаем и блогерскую деятельность, и будем готовиться к концертам по пению и по театральному искусству. Вот, поэтому наберитесь сил, да, инициативы, все у нас будет весело и задорно. Помогаю вам Господь.
18: А сейчас я дам слово Александре, воспитаннице воскресной школы.
19: Здравствуйте. Сегодня у нас прошел такой творческий небольшой концерт, и мы очень душевно поговорили, пили чай там. Некоторые выступили со стихотворениями.
18: Одним из некоторых была ты.
19: Да, я выступила со стихотворением. Очень творческое, мне оно понравилось. Теплая была обстановка, и было очень уютно, и я лично очень довольна.
18: Очень довольна. Да. Вот видишь как, небольшой творческий вечер, но о замечательном празднике. Что для тебя покров Божьей Матери?
19: Ну, Владычица Небесная, это, конечно, да, в первую очередь всех наша мама. На литургиях я очень сильно молюсь, потому что, как бы, чтобы защитила нашу Россию, мне помогла в том числе.
18: Да. Нужны ли такие небольшие творческие номера в воскресной школе? Вот мнение юной воспитанницы воскресной школы, Саши.
19: Да, конечно, нужны, они как бы сплочают, как-то кучнее мы становимся вместе. Это ведь, как вы правильно сказали, что воскресная школа – это большая семья, духовная поддержка.
18: Какие тебе нравятся уроки?
19: Ну, мне нравятся уроки театрального искусства. Я вот хочу пойти «Закон Божий», очень мне тоже нравится. В принципе, все уроки очень интересные и просто все прекрасное.
18: А сейчас я поговорю с Натальей, с родителем, чья дочка посещает воскресную школу. Все верно?
20: Все верно.
18: Здравствуйте.
20: Здравствуйте.
18: Вы сегодня были впервые на творческом вечере, который посвящен празднику Покрова Божьей Матери. Расскажите, как вы участвовали, что вам понравилось, что хотели бы отметить?
20: Так как мы сегодня впервые принимали участие с моей младшей дочерью и попали как раз на очень приятный нам обеим праздник Покрова Богородицы, который напоминает и мне, и ей о самом дорогом человеке для всех нас, матери. И, конечно же, мне это очень понравилось. А дочка, она вела себя очень прекрасно для своего молодого возраста, 3,5 года ей всего. Она прям погрузилась в эту атмосферу радужную.
13: Слушала вас, я прям увидела,
20: слушала, так немножко. И она радовалась за меня, что я тоже принимаю в этом активное участие. От себя могу сказать, что педагоги у нас очень-очень добрые, открытые люди. И они, понимаете, вот погружаются в эту детскую атмосферу. И видно их переживания за детей. Даже дети не настолько еще погрузили, сколько взрослые педагоги. Прямо вот они рады, видно, как они рады учебному году.
13: Педагоги рады.
20: И именно педагоги.
13: Именно,
20: да.
13: Вот видите,
20: как... Детей это очень медленно все доходит. А педагоги уже вот прям готовы отдавать свое сердце, свою душу,
13: знаете,
20: для этих детей.
13: Наше чаепитие было, и параллельно творческий вечер, дети ели активно конфеты, печенье, вафли. Все было организовано так, чтобы ребятки могли перекусить. Это же тоже очень важно, поэтому ребята были заняты, возможно, чаепитием.
20: Возможно, возможно. Но я вот видела, младших даже были с собой поделки, какие-то маленькие игрушечки. То есть, ну, вовлеченность их чувствовалась все равно. То есть они уже... что-то сделали, им это было интересно, они не устают, они продолжают, вот даже после чаепития до сих пор там какое-то занятие, и они тут туда бегут, даже не оглядываясь на родителей.
13: Я вас поздравляю с праздником Покров Божьей Матери.
20: Взаимно.
13: В воскресной школе много направлений, и театральный кружок, и церковно-славянское, церковно-славянский язык, это православный хор, то есть церковное пение, церковный хор, где учат петь голосовому пению, направление русский силомер и много всего. И всего много-много другого. Поэтому всех ждем, кто нас сейчас слышит. Небольшой творческий вечер, что называется, подготовленный вот здесь и сейчас. Но он совершился, состоялся с молитвенной помощью отца Евгения, руководителя, директора церковно-приходской школы. И, все, и что мы всем пожелаем? В преддверии, наверное, уже... В учебном году, вот.
20: Ну, как обычно, в преддверии учебного года желают только терпения для нас, родителей, это всегда актуально. А детям внимательности ко всему происходящему, к реальному миру, а не виртуальному, к их жизни, их телефону. Благодарю за все.
13: А закончился творческий вечер, посвященный празднику Покрова Божьей Матери, по традиции дружным чаепитием. Хочется отметить, что подготовили и организовали концерт учителя воскресной школы храма памятника на крови. А дети данной церковно-приходской школы с удовольствием в нем участвовали. И впереди много планов, идей и мероприятий. И напомню, что воскресная школа храма приглашает как и детей, так и подростков на занятия. Храм на крови ждет вас в образовательном центре, где проходят все уроки после божественной литургии. Каждое воскресенье в программе изучения закона Божьего, Ветхого и Нового Завета, церковно-славянский язык, пение, а также творческие и прикладные занятия. Самых маленьких предусмотрена отдельная группа. Первое собрание уже состоялось, и началось оно традиционно с молебна. И со следующего воскресенья, с 18 октября, воскресная школа начинает изучать все перечисленные дисциплины. А репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие братья и сестры. До свидания.

0: В Екатеринбурге 17 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 10 октября в домовом храме святителя Николая Чудотворца на строящейся атомной станции Акую в турецкой провинции Мерсин была совершена божественная литургия. Богослужение возглавил епископ Тартусский Павел, антиохийский патриархат, на канонической территории которого находится община. Епископу Павлу сослужили клирики антиохийского патриархата, а также ответственные за организацию окормления паствы Московского патриархата на территории Турецкой Республики священник Георгий Сергеев и иеромонах Палладий Быстров, окормляющий общину в Акую. После окончания литургии епископ Павел сердечно приветствовал всех собравшихся на богослужении и передал слова приветствия от блаженнейшего патриарха Антиохийского и всего Востока Иоанна X. В архипастырском слове он отметил глубокие исторические связи Антиохийской и Русской православных церквей. В частности, епископ Павел напомнил о том, как Российская империя помогала восстанавливать собор Петра и Павла в Анталии после разрушительного землетрясения 1872 года. В дар приходу архипастырь передал копию Тихвинского образа Божьей Матери, которая была привезена из России после восстановления собора Петра и Павла в XIX веке. В ответном слове клирики Московского патриархата тепло приветствовали епископа Павла и духовенство Тартусской епархии, разделивших радость евхаристического общения, и преподнесли архипастырю на молитвенную память образ Спасителя, написанный прихожанкой храма святых равноапостольных Константина и Елены в Стамбуле Светланой Дерин. Делегацию Антиохийского патриархата также приветствовал заместитель директора по безопасности общества Акую Нуклеар Терехин. Он преподнес духовенству и гостям Тартусской епархии памятные подарки. Теплое братское общение продолжилось за трапезой. В эфире новости. Митрополит Курганский и Белозерский Даниил 12 октября в понедельник совершил божественную литургию в храме Рождества Николая Чудотворца в Кургане. Владыке сослужили секретарь епархии, настоятель храма протоиерей Михаил Кучеров, настоятель храма Иоанна Кронштадтского в Кетово иерей Алексей Плохов, клирик рождественского храма иерей Александр Ржанников и клирики кафедрального собора святого Александра Невского. Песнопение исполнял мужской архиерейский хор. За богослужением молились и приняли святые Христовые тайны около 50 молящихся, в их числе сестры милосердия и сестричества во имя праведного Иоанна Кронштадтского, действующего при Свято-Троицком храме. В этот день Православная Церковь отмечает обретение мощей святителя Иоанна Максимовича, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского. Это событие стало новой вехой в истории прославления святителя Иоанна. Дата была внесена в месяцеслов Русской Православной Церкви по определению Священного Синода от 30 мая 2024 года. Свою проповедь митрополит Даниил посвятил рассказу об этом русском святом, который волей Божью нес свое послушание далеко за пределами своей страны, своего отечества. Этот святой сравним с другим нашим святым и тоже Иоанном Кронштадтским. Как и он, Иоанн Шанхайский совершал великие чудеса, исцелял людей, приходил в разные места, даже куда его не приглашали. Иоанн Шанхайский взял на себя подвиг юродства, что приводило в смущение священнослужителей, потому что он, облеченный саном епископа, а потом и архиепископа, ходил босиком. Архипастырь поведал, что владыка Иоанн скончался летом 1966 года. Его тело 6 дней лежало в храме и не подверглось тлению. Через 20 с лишним лет его мощи были подняты. Они были нетленными, освидетельствованы. Множество чудес происходило в то время и сейчас происходит по молитвам владыки Иоанна. В этом храме, где мы служим сегодня, находится чудный образ святого угодника Божия, и в наше время он очень помогает, подчеркнул владыка. Святые готовы всегда нам помогать, но не всегда помогают. Почему? Потому что некоторые болезни посылает Господь для нашего спасения. А если мы хотим избавиться от болезни, значит, мы хотим избавиться от своего спасения. Если тебе Господь послал эту болезнь, через которую ты войдешь в Царствие Небесное, то святые не могут исцелить нас от этой болезни. Они делают другое. Они помогают стяжать мужество сердечное, нести эту болезнь и благодарить Бога, продолжил владыка. Святитель Иоанн приходил в больницы не только к православным, он приходил и к католикам, протестантам, даже когда его не звали, подходил, клал руки на них, молился около постели неизвестного человека. Потом этому человеку становилось лучше. Вот эта любовь, которая не знает границ. Также и мы с вами, если чаще будем обращаться к святым угодникам Божьим, часть болезни от нас уйдет, а те болезни, которые нам Господь послал для спасения, мы будем переносить мужественно. Настоятель храма протоиерей Михаил Кучеров поблагодарил митрополита Даниила за совместную молитву и вручил ему букет белых роз. В эфире новости. За последний год в России увеличилось количество бездомных женщин, которые обращаются в церковные приюты за помощью. Чаще всего такая помощь требуется пожилым женщинам и женщинам с детьми, сообщили в пресс-службе Синодального отдела по благотворительности по случаю прошедшего Всемирного дня бездомных. Среди бездомных большую часть всегда составляют мужчины, но в последнее время доля женщин начала расти, рассказал руководитель направления помощи бездомным Синодального отдела по благотворительности Андрей Якунин. Часто обращаются пожилые и женщины с детьми, в основном из-за проблем во взаимоотношениях с близкими людьми. Некоторые из них утратили социальные связи по причине болезни, алкогольной зависимости или ментальных нарушений. Мы стараемся подходить с особым вниманием к каждому человеку, вникаем в жизненную ситуацию и составляем индивидуальный маршрут, который поможет выйти из ситуации бездомности. Для этого работают юристы, врачи, психологи, наркологи и социальные работники. Также с людьми, которые проживают в приютах, общаются священники, они поддерживают их духовно. Отмечается, что по сравнению с другими регионами, больше всего бездомных женщин стало обращаться в церковные приюты Хабаровска и Екатеринбурга. Увеличение количества бездомных женщин также наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге и Тюмени. В Москве стало больше обращений женщин с особенностями психики. Руководитель проекта «В помощи бездомным» уточняет, что социализация женщин и мужчин занимает одинаковое время и продолжается в среднем не менее полугода. Однако женщины чаще, чем мужчины, вынуждены оставаться в приютах на более длительное время. Во время нахождения в церковных приютах сотрудники помогают нуждающимся найти работу, а после выхода из приюта многие женщины снимают вместе жилье. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Добрый день, я представитель брокерской компании и предлагаю вам дополнительный заработок, который обеспечит вам большую прибыль. Чтобы начать зарабатывать, вам нужно открыть свой счет в специальном приложении биржи через наш онлайн-сервис, в который вы можете зайти прямо сейчас, перейдя по ссылке.
2: Осторожно, это мошенники. МВД предупреждает. Не доверяйте незнакомцам, обещающим огромные прибыли от форекс-трейдинга. Не переходите по предлагаемым вам ссылкам. Не устанавливайте по просьбе звонящих какое-либо программное обеспечение. Не дайте мошенникам шанса вас обмануть.
3: Yeah.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5. Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1. Город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие друзья, просим вас обратить внимание на то, что время выхода некоторых наших передач в эфире может иногда сдвигаться от привычного вам. Это связано с большим хронометражом передач, и чаще такой сдвиг может происходить в вечернее время. Поэтому просим вас быть внимательными, и если какую-то передачу вы особенно ждете, то включите, пожалуйста, приемник немного раньше заявленного в программе передач времени, чтобы не пропустить ее начало. Надеемся на ваше понимание и приносим извинения за, возможно, некоторые неудобства.

0: гость в нашей студии.
1: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию программу, посвященную истории, смыслам и значению праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Программа подготовлена порталом «Экзегет.ру», ведущий священник Валерий Духанин.
2: Спаси и храни всех, Божия Матерь! Сегодня у нас праздник Покрова. Это, собственно, наш русский праздник, хотя само событие произошло в Константинополе. Но вот бывают такие какие-то парадоксы исторические, что у греков это событие, оно не то чтобы забыто, оно находится внутри вот жития святого Андрея Христа ради Родивой. Когда они вспоминают блаженного Андрея, то тогда вспоминают и события, явления Покрова Божией Матери. А вот у нас придали особое значение. Почему? Ну вот, когда кто-то тебе особенно дорог, да, то ты и относишься к нему с особым почтением, с особым таким вот трепетом души. И Андрей Боголюбский, он как раз и прославил вот этот праздник в XII веке. Он построил первый храм в честь Покрова Божией Матери, это известный храм Покрова на Нерли, удивительно красивый, изящный, такой вот символ русской красоты, красоты русского храмоздательства. И этот храм, Божий храм, посвященный в честь Покрова Пресвятой Богородицы, он

0: вопрос вот поражает взор удивительными гармониями, как бы вот красота вообще человеческого служения Господу Богу, да, красота благоговения перед Божьей Матерью. И таким образом у истоков праздника Покрова Божьей Матери мы можем сказать, что два святых Андрея, да, наш вот Андрей Боголюбский, который устанавливает вот такое почитание, он строит первый храм, и потом строятся другие храмы. Кстати, на Руси и по сей день вот есть учет храмов, и оказывается, что и всех храмов, посвященных Божьей Матери, различным ее иконам, ее праздникам, больше всего посвящено именно храмов Покрову Пресвятой Богородицы, то есть святой Андрей Боголюбский и, конечно же, Андрей Христоради Юродивый. А согласно вот его житию, он вообще был родом скиф, а скифы, они населяли как раз вот те вот южные территории, то есть они сопрягались с территорией вот будущей Руси, поэтому в каком-то смысле Андрей Христоради Юродивый, он не такой уж и чужой нам человек, тем, кто живет на просторах Святой Руси. И вот Андрей Христоради Юродивый, мы знаем из его жития, что однажды он был восхищен в рай, созерцал красоты небесных обителей. Этому предшествовали такие вот тяжелые его подвиги, и он там фактически замерзал. Потом вот он молитвой согрелся, и Господь принимает его, показывает ему небесные обители, много чего он там видел, ангельские лики, различных вот святых, различные красоты, но оказалось, что там нет Божьей Матери, и святому Андрею было открыто, что Пресвятая Богородица, она как раз находится на земле. Да, она Царица Небесная, но она не просто вот там где-то на небесах затворилась. Нет, она постоянно на земле, она постоянно помогает кому-то. И вот один человек, вообще он режиссер по образованию, он рассказывал, как когда его в армию он ушел, да, и вот заступил зимой в ночной караул, и там вот холод, ну и ночью спать хочется. Солдаты, они достаточно быстро уставали, вот эти ребята. И он, значит, что, увидел какую-то будку, зашел туда, и настолько вот он хотел спать, что прилег куда-то прямо там на пол, положил голову между какими-то двумя штырями и тут же погрузился в сон. И вот во сне он увидел, как его голову поддерживает Божья Матерь. Пока вот он спит, она поддерживает его голову. И проходит какое-то время, в будку вдруг заходит другой солдат, видимо, пришел, чтобы сменить его, говорит: «Ты что делаешь? Ты же вошел в трансформаторную будку, и вот тут оголенные провода, то есть достаточно было ему головой вправо или влево мотнуть, и все, он бы просто погиб. А Божья Матерь, она поддерживала его голову, вот так он спасся, и впоследствии на протяжении своей жизни он часто вспоминал этот случай, что, оказывается, Пресвятая Богородица, она проявляет о нас свою заботу. И в этом смысл праздника Покрова Пресвятой Девы, вот Андрей Христоради Юродивый, который не увидел Божью Матерь, когда был восхищен в небесной обители, он впоследствии сподобился второго видения. Это было уже в конце его жизни, это X век, первая половина X века, и город Константинополь был осажден какими-то варварами, и там много разных ходит научных версий, кто именно осаждал, собственно говоря, Константинополь постоянно бывал кем-то осаждаем. И славянские племена туда подходили, да, и с востока там сарацины, вот, и там мусульмане, и кто угодно. И вот город, так сказать, обложен неприятелями, и на море, со стороны моря вражеские вот эти суда. И тогда стали все молиться, и молились в том числе в храме Валахернском. А Валахернский храм... Вот он перестраивался, конечно, сейчас не сохранился прежний вид, как он был в X веке. Там как раз хранился пояс Пресвятой Богородицы. Там хранилась риза Божьей Матери. И, кстати, амафор или мафорий Пресвятой Богородицы, то есть вот это длинное женское покрывало, которое с головы вплоть до ног опускалось. Вот, и женщины восточных территорий, где как раз жила Пресвятая Богородица, они как бы, ну вот, обматывались этим покрывалом. Вот именно во Влахернском храме этот мафорий или амафор хранился. То есть храм был как бы посвящен Пресвятой Богородице, и там все усиленно молились Божьей Матери. Это была всеночная, не просто вот вечерняя служба, а всеночная, которая длилась действительно всю ночь. И в 4:00 ночи, то есть уже под утро, святой Андрей Христа ради юродивый вдруг увидел, как бы разверзается вот купол храма, и сама Царица Небесная, Пресвятая Богородица, она идет в сопровождении святого Иоанна Крестителя, святого апостола Иоанна Богослова, то есть тех, кто были наиболее близки Спасителю, близки ее сыну, в сопровождении ангелов, в сопровождении ликов святых, одни предшествовали, другие следовали за ней, и вот Пресвятая Богородица, стоя на воздухе, молится перед алтарем, перед престолом Господним, а затем она снимает со своей головы амофор, и сказано, что он сиял, как солнце, и вот этот амофор она простирает над людьми. И вот это вот событие и стало образом ее материнской защиты, ее покровительства страждущим людям, и после этого все беды разрешились. Конечно, было много таких вот научных изысканий, исследований, и некоторые считали, что, может быть, это вообще как раз именно было славянское нашествие, потому что наши вот киевские князья Аскольд и Дир действительно предпринимали попытку завладеть Константинополем, подходили на многих таких вот судах со стороны моря к царственному граду византийскому и пытались завладеть, и вот это, но это было в IX веке, 860-е годы, и святитель Фотий, который был патриархом константинопольским в то время, он как раз вот тоже молился вместе с людьми, и потом облачение Божьей Матери из Влахернского храма, они были обнесены крестным ходом по стенам Константинополя, и после этого осада была снята. Более того, через какое-то время вот эти князья Аскольд и Дир сами попросили крещения и даже были крещены, но, к сожалению, вера Христова не смогла так вот обширно распространиться по Киевской Руси в того времени. То есть вот такие чудеса, связанные с Божьей Матерью, они были неоднократно в Константинополе. Но это именно события IX века, а все-таки святой Андрей Христа ради юродивый, это в данном случае это первая половина X века. И кто тогда приходили? Ну, какие-то вот завоеватели, варвары. Для нас важно главное, что Пресвятая Богородица, она помогла. Она не оставляет христиан, как своих чад, потому что всех христиан Спаситель усыновил своей Пречистой Матери. Вот как, когда Спаситель страдал на кресте, то он кого видит? Он видит апостола Иоанна Богослова. И в данном случае апостол Иоанн, вот как ученик, верный Христу до конца, это образ всех христиан, потому что кто христиане? Христиане – это те, кто верны Христу. И в данном случае апостол Иоанн – это был как бы образ каждого верного христианина. И он говорит, вот, «Се мать твоя», указывая на свою пречистую маму, и ей говорит, «Се сын твой», то есть вот сын твой. И в лице апостола Иоанна Богослова Спаситель всех усыновляет, всех христиан усыновляет своей пречистой матери. Поэтому мы действительно ее дети, чада, не всегда послушные, не всегда достойные, но вот как любая мама, она заботится и о непослушных детях, она их защищает, она их укрывает, чтобы они там не замерзли, пытается согреть и даже своей одеждой может согреть. Вот так Пресвятая Богородица простирает свой покров, чтобы защитить своих чад от случающихся невзгод. Вот тоже один знакомый, Алексей, который трудится при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, он рассказывал про своего прадеда, который воевал во время Великой Отечественной войны. Его прадеда звали Симеон, и вот объявили атаку. Нужно было подниматься, идти, бежать по полю. И вот когда все ринулись вперед, то с противоположной стороны стали стрелять, и обстрелы, и вокруг рвутся снаряды, а все бегут, и грязь. И вот Симеон, он увидел вдруг что-то на земле, вот среди этой грязи блестит. И оказалось, что это икона Божьей Матери в окладе. А все настолько вот бежали, что Некоторые даже наступали на образ Пресвятой Богородицы, но Симеон, когда вот он подбежал, он опустился, чтобы поднять образ, вот эту икону Пресвятой Богородицы, и в это время, когда вот он подымал икону, где-то в стороне раздался вот взрыв, и он теряет сознание, то есть там контузия, ранение головы, и очнулся он уже, ну там медсанчасть, там что у них было, полевой вот этот госпиталь. И оказывается, ему ставят уже такой диагноз, такое заключение, что он должен умереть, потому что рана там какая-то несовместимая с жизнью. И вот он лежит, ожидая своего исхода, и вдруг он видит, что как будто вот дверь открывается, видит он свет, и входит женщина в белом сияющем одеянии, говорит: «Не переживай, Симеон, так как ты спас меня, то я спасу тебя». И вот на этом видение закончилось. И сразу же после этого он пошел на поправку. То есть врачи считали, что он уже не поправится, он погибнет. Но оказалось, что вот этот вот его самый жест, когда он пытался спасти икону Божьей Матери, но на самом деле дальнейшая судьба иконы неизвестна нам, потому что он потерял сознание, вот когда как раз он опускался, чтобы поднять образ, вот тут взрыв, он теряет сознание. Но само его стремление поднять образ Божьей Матери, вот это стремление уже нашло отклик в небесном мире, и Пресвятая Богородица сохраняет ему жизнь, так что он выздоравливает, он благополучно проходит всю войну, и впоследствии он всегда вот тоже вспоминал это событие и всегда вот хранил такое благоговение перед святынями. То есть Божья Матерь, она действительно покрывает нас своим амофором. Она заступница, и это не просто какие-то вот риторические фигуры, это реальный факт, это то, что происходит на протяжении всей христианской истории. И поэтому то, что созерцал святой Андрей Христа ради Иродиева, созерцал почему? Потому что он имел чистое сердце. Вот только такие люди сподобляются подобных видений, вот как преподобный Сергий Радонежский сподобился явлению Божьей Матери, как преподобный Серафим Саровский, вот так же и Андрей Христа ради Иродиевы. Они созерцают вот эту тайну заботы Пресвятой Богородицы о людях, живущих на земле. И вот святитель Николай Сербский, Николай Велимирович, он говорит, что праздник Покрова Божьей Матери, он хранит как бы в себе две таких вот тайны и две радости. Первая радость в чем? В том, что Пресвятая Дева, которая на земле была как, ну действительно, одна из величайших вот страдалец, имевших вот просто вот неизреченное смирение, мы прекрасно понимаем, что в Евангелии Пресвятая Богородица, она всегда, ну как бы вот в тени, она как самая последняя, да, она ни на что не претендует, но при этом ее сердце всегда болит о сыне, о том, что сыну предстояло пострадать за грехи людей на кресте. И вот первая радость в том, что вот эта вот страдалица, которая смиренно проводила земную жизнь, она сподобилась такой неизреченной славы. И вот в праздник Покрова, да, ведь Андрей Христа ради Иродиев, он созерцал Божью Матерь именно в этой славе. То есть от земных скорбей она взошла к высотам неизреченной небесной славы. А вторая радость, говорит святитель Николай Сербский, в том, что, будучи приобщена вот этой небесной славе, она всецело помогает нам, тем, кто находится на земле. И поэтому праздник Покрова Божьей Матери – это как бы обобщение вот всех праздников, богородичных праздников, то есть всех праздников, которые посвящены различным ее иконам. Ну, собственно говоря, вот что такое праздники в честь икон Божьей Матери? Это праздники в честь ее помощи, которую она оказала людям, в честь тех милостей, небесных милостей, которые Пресвятая Дева постоянно оказывает нам, живущим на земле. Или мы вспоминаем события из ее земной жизни, Рождество Пресвятой Богородицы, да, там, введение во храм, там, Благовещение, и так далее. А ради чего все это? А ради того, что Спаситель через нее приходит в наш мир, и сама она имеет особую такую вот сокровенную близость, особый доступ к Спасителю, и поэтому она ходатайствует о нас. И вот эта вот сокровенная тайна Божьей Матери и тайна ее заботы о мире, она больше всего и выражается праздники Покрова Пресвятой Богородицы. И вот почему как раз и ставили храмы в честь Покрова. И собор Василия Блаженного, кстати, изначально ведь это же собор Покрова на Рву, да, Иван Грозный ставит этот собор. Почему? Потому что на второй день после праздника Покрова взята была Казань. Если до этого времени постоянно разорялись российские пределы со стороны Казанского ханства, то с покорением Казани эти нашествия прекратились, и вот воздвигается этот собор, потом Дмитрий Пожарский тоже ставит храм в честь Покрова Божьей Матери в Медведково, в честь того, что освободились от польско-литовских завоевателей. То есть праздник Покрова и храмы Покрова, они особенно дороги человеческому сердцу. Божья Матерь, она вся в заботе о нас. То есть это такая жертвенная любовь, которую мы даже до конца не можем понять. И в этом суть праздника Покрова, а не то, что вот там народные какие-то обычаи. Ну да, было такое, что вот считали, что может быть на праздник Покрова первый снег выпадает, да, и что это первая встреча осени с зимой, и вот начинались посиделки, когда все работы на полях заканчивались и уже по домам начинали что-то вот выполнять, там ребята с девушками знакомились и, начиная с Покрова, уже там женились. Но не это главное, это все хорошо, конечно, то, что праздники входили в быт народа, преображали его, но выше всего именно духовное значение, то, что Пресвятая Богородица, она действительно, она не просто вот где-то там спряталась на небесах, нет, она здесь, на земле, помогает нам. Она небесная царица, но помогает тем, кто живет на земле. И вот расскажу еще одну историю. К нам вот в Сергиев Посад одна семья из Белоруссии как-то вот переехала, и девушка Людмила, она устроилась трудиться в столовую при Московской духовной академии, возвращалась домой поздно, и вот как-то она, ну, она уже познакомилась вот со студентом одним. И, а вот однажды она вечером поздно возвращалась за лаврой, там, где рядом овраг, и вдруг из-за кустов выходит человек, вот неожиданно он перед ней возник, нож достает, и она в оцепенении протягивает ему сумку, а он говорит: «Мне не нужны деньги, я тебя должен убить, я проиграл тебя в карты». Вот это бывает у преступников некоторых, когда такое вот помрачение, что они там проигрывают в карты все, и потом на кон ставят чью-то жизнь. Есть такое безумие. И вот кажется, что вот если он проигрывает в очередной раз, значит, должен там убить там первого встречного или кого-то еще. То есть дьявольские такие игры. И она не знает даже, как быть, то есть оцепенела, не двинуться не может с места, и только начинает произносить, вот с мамой своей прощаться, у нее слезы текут, говорит: «Мамочка, прощай». А мама ее в это время была в отъезде, где-то вот в далеком городе, и мама уже легла спать, и вдруг мама сквозь сон видит, что дочь ее в гробу лежит. И со страха мама просыпается, тут же падает на колени, она поняла, что это что-то, какая-то страшная угроза, сердце ее материнское чувствует вот эту тревогу страшную, и начинает молиться Божьей Матери: «Пресвятая Богородица, помоги, спаси мою дочку, вот защити, сохрани ее», и молится от самого сердца. И потом они, как бы уже когда встретились, то они вот это время-то вычислили, что как раз когда она молилась, мама, то вдруг этот преступник, ну он просто вот как у него какое-то просветление наступает, он вдруг говорит: «Иди», и все, вот как бы он сам тоже исчез куда-то там, ушел. То есть как будто какая-то благодатная сила вмешалась и остановила вот это страшное преступление. То есть если хочешь избежать смерти, если хочешь преодолеть какие-то самые страшные искушения, то молись Божьей Матери. Молись Пресвятой Богородице, и она тут же поможет, и тут же спасет тебя. Вот эта семья, вот эта вот Людмила, она потом вышла замуж за семинариста, он стал священником, потом у них дети родились, и дети тоже, сыновья стали священниками, а дочери женами священников. То есть Господь благословил вот эту семью, а мама, которая молилась Пресвятой Богородице, она потом приняла монашеский постриг и окончила жизнь свою уже вот в полном посвящении себя Господу. Но для нас что важно? То, что Пресвятая Богородица, она действительно заботится так, что мы и не можем себе этого даже представить. Когда мы не ожидаем, что будет вот эта помощь, она непременно придет, ты только молись и обратись к ней с искренними, сердечными словами. Поэтому давайте, вот, братья и сестры, не только в трудных ситуациях, но и вообще каждый день вспоминать нашу небесную заступницу, молиться ей словами из акафиста «Покрову Пресвятой Богородицы». «Радуйся, радости наши, покрый нас от всякого зла, честным твоим амофором». Аминь. С праздником вас, дорогие братья и сестры!
1: Вы слушали программу, подготовленную порталом «Экзегет», ведущий священник Валерий Духанин. Это был рассказ о празднике Покрова Пресвятой Богородицы, его истории, смыслах и значении.

Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Сегодня среда, 14 октября. Хорошего, доброго и праздничного вечера в кругу родных и близких вам людей. И время познакомить вас с нашей вечерней и ночной программой. После выпуска новостей приглашаем ребят послушать сказку «Три поросенка». 18:30 литературно-драматическая редакция нашего радио предлагает вам разговор об искусстве, цикл «Православие и культура. Золотой век меценатства в России». В 19:10 мы повторим слово на покров святителя Феофана Затворника. В 19:30 в цикле «Звучащая книга» слушаем рассказ Николая Семеновича Лескова «Инженеры бессребреники». В 20:15 беседы о вечном. Напомню, в программе принимает участие романах Сергий Филиппов. Речь пойдет о празднике Покрова Пресвятой Богородицы. В 21:10 вечернее молитвенное правило, затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. В 22:10 репортаж дня Виктории Кауган. В 22:30 в цикле «Духовное слово» слушаем главы книги святителя Иоанна Златоуста «Дар любви, дар рассуждения». В 23:10 вечернее молитвенное правило. Затем в нашем эфире урок «Добротолюбие» в радиошколе «Православие». И кратко о программе после полуночи. В 00:20 акафист дня, в 01:10 музыкально-поэтическая композиция «Псалтирь звучащая» с Александром Бондаренко, в 01:30 звучащая книга, в 02:20 беседы о вечном, в 03:20 программа Константина Еремеева «Встреча за кулисами», в 03:40 передача о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии «Свет Христов». В 04:20 псалмы царя Давида, в 05:20 духовное слово, в 06:20 и в 07:20 утреннее молитвенное правило, в 06:45 православный календарь на четверг, 15 октября, в 07:50 Евангелие дня, в 08:20 завтра мы повторим встречу с гостем нашей студии, священником Валерием Духаниным. Речь пойдет об истории, смысле и значении праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Такие передачи, дорогие друзья, прозвучат для вас в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» этим вечером и ночью. Всего вам самого доброго, мира и любви. И оставайтесь на нашей волне.

0: В Екатеринбурге 18 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Знание какого-либо языка не является необходимостью для того, чтобы человек входил в общение с Богом, заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл. Чтобы человек входил в общение с Богом, не нужно ни русского языка, ни славянского, ни английского, никакого другого, и жестового языка, потому что человек с Богом общается не словами, а своей душой, своими мыслями, своими переживаниями и чувствами. Связь с Богом не зависит от способности человека артикулировать свои мысли или передавать свои чувства, или вообще общаться друг с другом, сказала патриарх после литургии для глухих людей в храме Христа Спасителя. Господу не нужны эти средства коммуникации, которые считаются необходимыми для людей, добавил он. Бог воспринимает нас тогда, когда мы молимся, а молиться мы можем без всяких слов. Самое главное, чтобы была вера в сердце, заключил предстоятель Русской Православной Церкви. Патриарх Воскресенье возглавил в храме Христа Спасителя литургию с переводом на язык жестов для глухих и слабослышащих людей. На литургии присутствовало более 300 представителей 35 общин глухих из 27 епархий Русской Православной Церкви. Патриарху сослужили 20 священников, возглавляющих общины глухих людей. Богослужение было приурочено к столетию Всероссийского общества глухих и 35-летию возрождения церковного попечения о людях с нарушением слуха. В эфире новости. 9 октября, в день представления апостола-евангелиста Иоанна Богослова, ответственный за организацию окормления паствы Московского патриархата на территории Турецкой Республики священник Георгий Сергеев совершил божественную литургию в базилике IV века на месте погребения святого апостола в турецком городе Сельчук близ древнего Эфеса. За богослужением молились верующие, прибывшие из Стамбула, Измира, Дидима и Кушадас, а также паломники из России и Германии. На сугубо Иктиньи были вознесены особые прошения и прочитана молитва о Святой Руси. Большинство молящихся за литургией причастились святых христовых тайн. По окончании литургии отец Георгий обратился к верующим с назидательным словом, в завершении которого он поблагодарил Министерство культуры и туризма Турции за предоставленное разрешение на совершение богослужения, а также отметил помощь председателя общества изучения русского языка и культуры имени Солженицынов из мире Пономарева в организации паломничества. В эфире новости. 8 октября, в день представления преподобного Сергия, игумена Радонежского, чудотворца, патриарший экзарх Африки, митрополит Каирский и Североафриканский Константин возглавил престольные торжества на приходе преподобного Сергия Радонежского в Каире. Архипастырю сослужили викарий патриаршего экзархата Африки, благочинный округа и настоятель прихода, епископ Луховицкий Ефимий, исполняющий обязанности настоятеля прихода, святых жен Вероносец в Хургане, Гади Ирий Дмитрий Гуров, настоятель храма всех святых земли египетской просиявших, иеромонах Митрофан Солдатенко, а также священнослужители Русской Православной Церкви, совершающие паломничество по святым местам Египта. По окончании литургии было совершено славление преподобному Сергию и крестный ход. В завершении богослужения епископ Ефимий приветствовал патриаршего экзарха Африки. Митрополит Константин произнес ответное слово и поздравил всех собравшихся с праздником. Владыка подарил епископу Ефимию крест и панагию, а приходу – на престольные пелены и комплект покровцов. Также патриарший экзарх Африки вручил особо потрудившимся прихожанам Сергиевского храма благодарственные письма. Накануне вечером митрополит Константин возглавил всеночное бдение в сослужении епископа Луховицкого Ефимия, иерея Дмитрия Гурова и иеромонаха Митрофана Солдатенко. За богослужением было совершено освящение иконы преподобного Сергия Радонежского, подаренной приходу благотворителем из России. И последняя информация выпуска. Около 77 тысяч школьников и студентов колледжей примут участие в исследовании функциональной грамотности, которое пройдет в России в октябре. В нем будут участвовать ученики 6, 7, 9 и 10 классов, а также студенты первых и выпускных курсов Организации среднего профессионального образования. Всего исследование охватит 498 образовательных организаций, 300 школ и 198 колледжей и техникумов. Для разных классов установлены отдельные даты. Сроки проведения национальных сопоставительных исследований утверждены приказом Рособорнадзора. Под функциональной грамотностью понимают способность применять полученные знания в ситуациях, которые возникают не только на уроках, но и в повседневной жизни. Ребенку недостаточно просто помнить правила или формулу. В подобных заданиях нужно понять информацию, выбрать способ решения и использовать знания в незнакомой ситуации. Исследование проводят не для всех школьников страны. В нем участвуют определенные образовательные организации и группы учащихся. В октябре Рособорнадзор проводит и другие национальные сопоставительные исследования. В частности, будет оцениваться финансовая грамотность учащихся и воспитательная работа образовательных организаций. В ноябре отдельное исследование пройдет среди учителей начальных классов русского языка, математики, физики, химии и биологии. Специалисты будут оценивать их предметные, методические и общепедагогические компетенции. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Приглашаем к радиоприемникам наших самых юных слушателей. Дорогие ребята, для вас прозвучит сказка «Три поросенка».
1: Три поросенка. Давным-давно, когда нас с вами еще и на свете не было, жили-поживали три поросенка, три братца. Старшего звали Наф-Наф,
2: среднего Нюф-Нюф,
3: а младшего звали Ниф-Ниф.
1: Дело было весной, в конце мая. Погода стояла прекрасная, солнечно, ясно. Ветерок только южный, очень умеренный, а дождик, если бы и шел, то уж совсем кратковременный, так чтобы пыль смочить. Все вокруг зеленело, шуршало, чирикало, стрекотало, жужжало и квакало. Ну и, конечно, визжало и хрюкало, раз уж мы говорим о поросятах. Все три братца были очень довольны жизнью. Особенно младшие Нюф-Нюф и Ниф-Ниф. Они были совершенно уверены, что солнце всегда будет горячим, трава вечно зеленой, а небо вечно голубым. А иначе просто и быть не может. Но старший братец Наф-Наф был в этом совсем не уверен. Да-да-да, он уже не раз слышал, в этом мире ничего такого вечного нет. Весна скоро кончится, и наступит лето. Прекрасная пора. Свежая зелень, витамины, купание в теплых лужах. Но, увы, после теплого лета приходит холодная осень. Унылая пора. Солнце не греет, лужи ледяные, ветер северный порывистый временами до сильного, и дождь никакой не кратковременный, а льет целый день. Ой, ужас! Если у поросенка нет крыши над головой, о, плохие его дела. А ведь за осенью идет зима. Ой, это жуткое время. Снега, метели. Тут уж одинокому, бездомному поросенку совсем не позавидуешь. Не-не, такой поросенок долго не протянет.
3: А что с ним будет?
1: Что будет?
3: Да.
1: А вот что. Однажды в студеную зимнюю пору поросенок может превратиться в сосульку.
3: Ой.
2: Не может быть.
1: О, не может быть. Еще как превратиться, если, конечно, будет сидеть, сложа руки.
3: А что нужно делать?
1: Ну, как это что? Засучить рукава и строить крепкий каменный домик.
3: Строить домик?
2: Прямо сейчас?
1: Конечно. И чем скорее, тем лучше. Крыша укроет нас от дождя, стены от ветра, а жаркая печка спасет от мороза.
3: Да, а долго его строить?
1: Ну, если все вместе дружно потрудиться, можно быстро управиться и лучше с этим делом не тянуть.
3: А куда нам торопиться, братец Наф-Наф?
2: Верно. Еще все ли это впереди? Сам же сказал.
3: Конечно.
2: Да.
3: До осени еще сколько, а до зимы и подавно.
1: Ну что тут скажешь? Как ни старался Наф-Наф, но так и не смог уговорить братцев начать стройку. Под конец он так расстроился, что чуть не заплакал. Оставалось только плюнуть с досады, что он и сделал. Ну, конечно, теперь ему придется строить дом в одиночку, трудиться с утра до вечера. А в это время два здоровых, крепких поросенка будут нежиться на травке. Ну, что же это такое, в конце концов? Это же самое настоящее свинство. Вот так они и стали жить. Каждый был занят своим делом. Наф-Наф строил дом и работал за троих, а Ниф-Ниф с Нюф-Нюфом изо всех сил укрепляли свой поросячий организм. А время шло быстро. Однажды жарким летним днем Два братца отдыхали после обеда под большим старым дубом.
3: Ты видел, Нюф-Нюф? Дом-то у братца почти готов.
2: Да, да, пожалуй, пожалуй. Осталась им крыша и дверь.
3: И чего Наф-Наф так надрывается? Куда спешит? Не понимаю.
2: А помнишь, он как-то нам говорил, что после теплого лета будет осень, потом еще какая-то зима.
3: Да-да, что-то такое припоминаю. Еще про какие-то градусы ниже нуля, сосульки.
2: Вот-вот, все пугалось.
3: Ну и где же это все, сугробы, морозы?
2: Да.
3: Где, я спрашиваю?
2: Вот именно. Хоть бы ветерок подул. Да. Жарище стоит. Просто дышать нечем.
1: Да, когда светит солнце, поют птички, порхают бабочки, трудновато поверить, что кроме всяких удовольствий на свете бывают и неприятности. Ну, так уж этот мир устроен. Уж чего-чего... А неприятностей и больших, и маленьких на всех хватает. Это, конечно, не очень хорошо, но хуже всего, что эти самые неприятности норовят свалиться на вас целой кучей и обязательно в тот самый день, когда вы...

0: bardzo это... Ой, та самая, как ее?
1: Зима, что ли?
0: Да нет, осень. Помнишь, Наф-Наф говорит?
1: Говорит. Сам, небось, в домике сидит. Греется.
0: Только о себе и думает.
1: Точно, точно. А на братьев ему наплевать.
2: А дождь все лил себе и лил. Поросята промокли до костей. И теперь поняли, что такое ветер северный, порывистый. Тут уж никуда не денешься, надо строить домик, да поскорей. Ниф-Ниф, недолго думая, набрал соломы, связал ее пучками и тяп-ляп к обеду свалял себе домик, а лучше сказать шалаш. Настелил туда сено и улегся отдыхать.
0: Хорошо, я потрудился. Можно и вздремнуть. Ох, красота! Интересно, что там Нюф-Нюф поделывает.
2: А Нюф-Нюф в это время доделывал свой домик. Соломенный дом не очень надежен, так считал средний братец. А вдруг ураган какой налетит, разнесет солому по всему полю, собирай потом. Нет уж, лучше сделать дом из сучьев и веток, и быстро, и надежно. К вечеру Нюф-Нюф доделал свой дом, а вернее сказать, хижину.
1: Ой, ну теперь можно спать спокойнее. В таком домике и зимовать не страшно.
2: Наутро Ниф-Ниф и Нюф-Нюф полюбовались своими новыми домами и отправились навестить старшего братца. Дом Наф-Нафа был тоже готов. По сравнению с ним домики младших братьев были просто жалкими лачужками. А тут прочные каменные стены, широкая печная труба на крыше и крепкая дубовая дверь.
0: Братец, а зачем тебе такая тяжелая дверь?
1: Да уж, такой дверью можно хвостик прищемить.
2: И тут Наф-Наф сообщил поросятам пренеприятное известие. Прошел слух, что в соседнем лесу появился волк.
1: Ой!
2: Его, правда, никто не видел, но по ночам...
1: Ой!
2: Из леса слышен вой. Так что дубовая дверь очень даже не помешает. Поросята от такой новости скисли и стали держаться поближе к своим домикам. Но прошел день-другой, слухов больше не было, и тревога улеглась. Поросята гуляли все дальше и дальше от домиков. Однажды они ушли довольно далеко, ближе к лесу. Тут была очень сочная травка, и даже грибы попадались. Поросята за едой не заметили, как очутились рядом с большим кустом дикой ежевики. А за кустом... Ой, даже говорить не хочется. За этим самым кустом тихо-тихо, почти не дыша, стоял... Да, конечно, это был волк. Правда, он был уже не молод и не очень проворен. Он даже прихрамывал на одну ногу. Не то правую переднюю, не то заднюю переднюю. Простите, я очень волнуюсь, заднюю левую. Но зато уж эти зубы... О, зубы были в отличном состоянии. И аппетит просто зверский. Итак, поросята уже рядом, осталось 2-3 шага, но волку не повезло. Что-то попало ему в нос, он не удержался и...
0: Ой, что это?
2: Волк прыгнул, но ему не хватило одного прыжка. А поросята уже мчались к своим домикам. Будь волк помоложе, да

0: Но догнал бы, но сейчас подвела хромая нога. Он видел, как один поросенок нырнул в какой-то шалаш, подбежал и одним ударом превратил его в кучу соломы. Счастье еще, что соломенная труха забила волку глаза, и Ниф-Ниф успел забежать в домик Нюф-Нюфа. Но едва братцы перевели дух, как домик затрещал от бешеных ударов. Волк изо всех сил молотил хлипкий домик, но тут какой-то острый сучок впился ему в лапу. Пока волк катался от боли по траве, поросята успели добежать до Наф-Нафа и спрятаться в его доме за крепкой дубовой дверью.
1: Ой, наконец-то, ой, спасены.
2: Ой, чудом, чудом спаслись. Ой, еще бы чуть-чуть, и вот ужас-то.
0: Да уж, повезло поросятам. А волк тем временем подбежал к дому и стал ломиться в дверь. Но скоро понял, что такую дверь ни зубами, ни когтями не возьмешь. Но уходить, ох, как не хотелось. Ведь за этой дверью целых 3 розовых упитанных молоденьких поросенка.
3: I want your blood.
0: Волку очень хотелось забыть, но тут он увидел печную трубу. Волк без шума влез на крышу. Труба была узковата, но пролезть можно. И волк полез в дом. А поросята тем временем перестали дрожать и пришли в себя.
1: Наф-Наф, а Наф-Наф, прости нас, пожалуйста.
2: Да уж, ты того, братец, да. Не сердись.
1: Мы теперь тебе всегда помогать будем.
2: Ой!
1: Что ж?
0: Вдруг раздался какой-то шорох. Все посмотрели на печку. Там на огне стоял большой котел с кипятком. Он был накрыт. И все увидели, что сверху на крышку что-то сыплется.
1: Сажа! Кто-то лезет!
0: Все оцепенели. Стояла мертвая тишина. Только шуршала сажа. Но тут Наф-Наф наконец опомнился. На цыпочках, не дыша, он подкрался к печке и тихо-тихо снял крышку с котла. И очень вовремя волк сорвался вниз и бухнулся прямо в кипяток. Как он взвыл, изобразить, пожалуй, невозможно. А мы и пытаться не будем. Ошпаренный волк выскочил через трубу на крышу, скатился на землю и стрелой понесся в лес. Больше его в этих краях и не видели. А поросята долго еще рассказывали, как им удалось спастись от страшного волка.

Ребята слушали сказку «Три поросенка», но сейчас нашим юным слушателям пора готовиться ко сну. Доброй вам ночи и ангела-хранителя!

творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.

0: Всем доброго здравия, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш цикл с постоянным участником и экспертом, кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Продолжаем мы говорить о золотом веке меценатства в России и о его ярких деятелях.
1: А вот великий Савва Иванович Мамонтов.
0: Савва Мамонтов, железнодорожный промышленник, превративший свое имение Абрамцево в целый культурный центр. И вот здесь-то как раз работали и творили Репин, Врубель, Коровин, Серов. Ну, а далее вы продолжите, Дмитрий Владимирович.
2: Ну, надо, во-первых, начать вот с чего. Вот Мамонтову памятники есть, но в провинции. Конечно, памятник Мамонтову должен быть в Москве однозначно. Вот. То есть человек, которым вообще, то есть вот о нем об одном можно делать отдельную встречу.
0: Ну, да.
2: Настолько он был, знаете, его называли Савва Великолепный.
0: Mm.
2: Кстати, это знаете от кого цитата? Лоренцо Медичи Великолепный был этот легендарный персонаж итальянской истории, который даже в сказки попал. Вот в итальянских сказках часто фигурирует Лоренцо Медичи Великолепный. То есть, когда вот, ну, я не знаю насчет Сулеймана Великолепного, может быть, и это имели в виду, потому что Мамонтов, у Мамонтова тоже были черты самодура.
0: Mm.
2: Вот, и знаете, даже когда кто-то из художников заново и шел на контакт с Мамонтовым, те, кто уже с ним работали, они говорили, все будет замечательно, но имейте в виду, он говорит, на вас может сесть и верхом
0: поехать. В данном случае, может быть, у них это вот некая компенсация вот этой части другой стороны медали самодурства, и они это понимали.
2: Ну, видите, я вам даже так скажу, во-первых...
0: Как они... Карлсон, который любил пошалить, но конечно, при этом он был добряк, неимоверный.
2: Нет, но, во-первых, надо иметь в виду, они все профидулчи по происхождению.
0: Ну, да.
2: И вот это то, что у Островского Титычи, там Макетти, этот самый Савёл и Прокофьичи, они, это же у них никуда не делось, да. Они в своих детях потом уходили от этого, а сами они как бы в этом были. И даже, я бы даже, знаете, как сказал, вот это Лопахинское у Чехова, вот битый малограмотный Ермолай. Знаете, и Лопахин-то уже не малограмотный.
0: Mm.
2: А они какие малограмотные, они в культуре разбирались так, что сейчас бы какому-то... Но они немножко придурялись, конечно.
0: Да, да, да.
2: Они, так сказать, могли чуть-чуть себе это позволить. Тем более, что на самом-то деле... Ну, какое тут самодурство и деспотизм? Ну, вот применительно к Третьякову. Распорядился Репина не пускать в Третьяковскую галерею. Почему? Потому что Репин имел манеру ходить и дорисовывать собственные картины. И Третьяков рвал и метал. Все, картина куплена. Вот, тем более, он еще... так сказать, из своего перфекционизма что-нибудь испортит тут. Вообще его не пускать. Ну, вот это было элементарно. Вот у Мамонтова, тем более, если учитывать, что они тусовались у него дома в Абрамцеве, ну, Господи помилуй. И тут же на ходу все рождалось, но это уже история с девочками с персиками, это уже хрестоматия, потому что дочка бегала вообще и что-то вот этот самый о, а ты вот такая шустрая, а будешь сидеть и позировать, ну, не знаю, а что вы мне за это дадите, а я тебе дам корзину персиков.
0: А.
2: Вот высидишь, все твое. Она сидела и высидела. Вот. Это уже классика, да. Понимаете? Вот. Но ведь там же рождались тут же и художественные идеи, причем не только от художников, а художники там и передвижники, и мирискусники там, это вообще там, это практически, можно сказать, все, кто в этом поколении был, они все прошли через Абрамцева. Но ведь идеи художественные рождались и от самого Мамонтова.
0: Да. Итак, Савва Мамонтов, годы жизни.
2: 1841-1918. Видите, прожил. Да. Очень хорошо, очень хорошо. Кстати, насчет его художественных идей.
0: Так.
2: Во-первых, русская майолика. Mm. Ну, знаете, детище Мамонтова – это гостиница «Метрополь».
0: «Метрополь», да.
2: Вообще, кстати, в области градостроительства, архитектуры, сейчас искусствоведы пришли к выводу, что Мамонтов в своих личных архитектурных проектах опередил время. Он мыслил застройкой комплексной. Mm. Например, вот эта гостиница «Метрополь» — единственное, что в Москве сделали, а он планировал перестраивать все там на 5-6 кварталов в сторону Лубянки, в сторону этого...
0: Причем, будучи, и это все будучи железнодорожным промышленником.
2: Да, дело в том, что... А я же вам говорю, у них у всех энерджайзер сидел.
0: Да.
2: И они горели, они... Это не просто там зарабатывать деньги ради денег, куда он их на тот свет не утащит и не обожрешься. Вот ему на жизнь вот так вот хватало.
0: А что это? Вот в данном случае тоже какая-то христианская миссия, которая,
2: безусловно,
0: которую они четко понимали.
2: Абсолютно, абсолютно. Так дело в том, что это вот высший пилотаж представителя бизнес-класса. То есть, как потом напишет Галина Вишневская про великого американского антрепренера Сола Юрака. Mm. Вот, кстати, выходец из России. Вот он говорит, деньги умел делать из воздуха. И любил искусство.
0: Mm.
2: И он этим и пользовался, потому что, ну хорошо, но заработает он миллиарды. Миллиарды. Ну, купит себе машину, купит себе вторую машину, жене купит 5 раз.
0: Ну, знаете, как бы у нас сейчас это как-то похоже, да, многие имеют огромные, но тем не менее... страной собираем на дорогостоящие лекарства.
2: Так вот, я же говорю, что это было поколение титанов. Оно, кстати, и не только у нас было. Знаете, если у нас есть Третьяковская галерея, то в Нью-Йорке есть галерея Соломона Гугенхайма. Это американский Третьяков, который, кстати, погиб на «Титанике» впоследствии. Вот. Тот же самый случай и даже та же мотивация показать, что Соединенные Штаты Америки могут быть культурным центром мира и так далее. И вот я на это никаких денег не пожалею. Вот все, понимаете, это та же самая великая Эндрю Карнеги, там, понимаете, Карнеги Холл, там. То есть, кстати, они современники, Мамонтов и Эндрю Карнеги, да? Современники, да. Понимаете. То есть это явление времени. Это явление времени. И вот я хочу сказать, ну, Ярославский вокзал в Москве.
0: Да.
2: Савва Мамонтов.
0: Савва Мамонтов.
2: Да. Частная опера Мамонтова. Ведь маленькая деталь, благодаря...
0: Русская опера.
2: Русская. Благодаря частной опере Мамонтова состоялась «Могучая кучка».
0: А и вообще-то в этой частной опере раскрылся талант
2: Шаляпина,
0: конечно.
2: Ну, это вообще это отдельный вариант. А, кстати, а за дирижерским пультом стоял молодой Сергей Рахманинов.
0: Рахманинов, да.
2: Этим все сказано. Вот. И опять-таки, ведь это не то, что вот я что хочу, то верчу. Это известный факт, что Мамонтов всю жизнь сотрудничал с Римским-Корсаковым. Римский-Корсаков с определенного времени вообще... не отдавал в императорские театры, а исключительно Мамонтову. Mm. И при этом Римский-Корсаков мог Мамонтову еще выговаривать, что мне вот это у вас не нравится, вот это что-то не то. А Мамонтов говорил, не волнуйтесь, Николай Андреевич, исправимся, все сделаем. Вот. Кстати, сразу же можно сказать, что после Мамонтова, впоследствии, его дело и его эту самую оперу подхватил нисколько не менее великий Зинин.
0: Зинин.
2: Да. Вот. Дело в том, почему пришлось подхватывать. Дело в том, что Мамонтова в конце жизни был финансовый крах.
0: Mm.
2: Это уже начало 20 века. Вот самое начало. И причины этого финансового краха, до сих пор, в общем, дискуссионный у историков. Есть, да, ну, видите, я вам так скажу, Мамонтов сам обвинял в финансовом крахе Сергея Юльча Витте, что тот его типа подсидел. Вот. Но от себя добавлю, в конце правления Витте, премьер-министра, многие крупные корпорации разорились. Почему это произошло, мы будем впоследствии говорить. Это тема отдельная. Это, можно даже сказать, что некий предел политики Витте был. Но с Мамонтовым это очень громкое дело. Его обвиняли там в нечистоплотности финансовой. Вот. И ему... Он сидел в тюрьме реально.
1: Мамонтов.
2: Мамонтов, да. Но его вытащил легендарный адвокат Плевак. Кстати, когда-нибудь и до него доберемся. Вот, он его вытащил. Знаете, чему Мамонтову уголовную статью не впаяли. А то ведь он мог совершенно реально и на каторгу отправиться. Да. Вот, административные статьи ему впаяли, там нецелевое использование средств. Разорился. Из-за чего вот эта опера вообще была...
1: На грани... Да.
2: Но Сергей Иванович Зинин подхватил. Зимин, простите. Подхватил. Вот. Кстати, что такое опера Зимина? Это сегодня филиал Большого театра.
1: Да. Также еще Савва Мамонтов поддерживал научные экспедиции по изучению древнерусского искусства. Древнерусского.
2: А это я вообще вам больше скажу. Вообще то, что древнерусское искусство нашло вот такое понимание и место в музеях и так далее, это вот два, с двух сторон мы обязаны. С одной стороны, русским историкам,
1: да,
2: о которых мы уже говорили, а с другой стороны, Мамонтову и прочим великим меценатам, которые вообще просто это поставили во главу угла. То есть я еще раз говорю, Мамонтов, еще раз говорю, ну вот он выведен в фильме «Римский-Корсаков», ну, на совести, знаете, можно только одно понять, когда этот фильм смотришь, что он был снят при жизни Иосифа Виссарионовича Сталина. Тут вопросов вообще не будет, понимаете? Отсюда и такой Мамонтов, отсюда и такой Третьяков там и так далее. То есть это прямо к вождю и учителю. Все вопросы к кремлевской стене. Вот. Вот. Потому что такие, как Мамонтов, это титанические фигуры. Кстати, он потом в конце жизни чувствовал себя... что к нему отнеслись с крайней неблагодарностью. Это он имел в виду не только государственную структуру, но и деятелей культуры. Он как бы считал, что многие как бы от него дистанцировались. Ну, не знаю, возможно, он дул на воду, не исключаю. В его состоянии, когда он после этого вот такое падение. Но он частично восстановил свое, так сказать, нищенствовать не пришлось. Вот, но некоторое время там жена ушла от него там и так далее. То есть, в общем, ну, как бы сказать, никому этого не пожелаешь.
1: Да.
2: Вот, но в истории он остался, безусловно. Вот. Также, кстати, ну, Зимину памятника тоже нет. А Зимин этот самый... Мало того, что спас театр, но он еще и театральный музей создал.
1: Да.
2: Плюс этого дела, так сказать. Через который там множество людей тоже прошло.
1: Следующий герой.
2: Сергей Иванович Щукин.
1: Вот так.
2: Вот совсем интересный вариант. Вот, ну,
1: коллекционер,
2: да,
1: собиравший выдающиеся коллекции французской живописи.
2: Ну, во-первых, я вам так скажу, вообще благодаря Щукину в значительной степени состоялся музей, который сейчас называется Государственный музей изобразительных искусств, да, имени Пушкина. Первоначально музей...
1: Ну, там вместе Сергей, да, Щукин, Иван Морозов.
2: Сейчас до Морозовых, да, доберемся.
1: Да.
2: Морозовы — это вообще великая династия. Вот. А Щукин вообще был одним из первых, который начал заниматься европейским модерном. Вот, потому что он жил... Ну, смотрите, он 1854-1936, видите, застал-то 20 век хорошо, уехал в эмиграцию. И, естественно... То есть вот уж имя, деятельность которого совсем никак не увековечена. Вот. просто по нулям. Вот это еще все впереди. Вот, а этот самый Щукинская галерея, так она и была известна, вот, был потрясающая деталь. Когда он в России уже ее создал, он и пригласил на ее открытие французскую делегацию. Mm. Вот, а, и, значит, был там очень один известный деятель, который сказал фразу потрясающую. Вот, говорит, смотрите, наша буржуазия эти сокровища пропустила, ее не трогают. Вы их собрали, а вас преследуют. А понимаете, он что имел в виду? В России до 17-го года его деятельность далеко не везде находила понимание, типа, что французскую мазню там собирать. Да. А в советские годы, так сказать, все, уехал, до свидания, так сказать. Причем, почему уехал-то еще, он там немножко застал, так его и в ЧК таскали, и все прочее, он еще как бы достаточно дешево отделался, вот. И он вот нет, а коллекции оставил, он сказал, говорит, коллекции должны остаться в России. К вопросам, кто был большим патриотом. Вот так вот. Да, теперь очень важная фигура. Алексей Александрович Бахрушин.
1: Так, да. Купец, создавший театральный музей знаменитый.
2: Бахрушинский музей.
1: Бахрушинский, с уникальной коллекцией театрального реквизита. Там и костюмы, маски, и бутафория, музыкальные инструменты и так далее.
2: Так, дело в том, что, вот, кстати, насчет коллекции музыкальных инструментов. До Бахрушина этим вообще никто не занимался. Вот. А сейчас это две великие коллекции, да. Московская и Петербургская. Вот они, ну, видите, отдельный Бахрушинский музей по этим вариантам не сохранился. Вот, но это почему? Потому что, когда начиналась советская власть, была такая тенденция, как вы знаете, все национализировать. Да. Вот. И еще слава тебе, Господи, что сохранили, потому что некоторые вещи продавались за рубеж при Иосифе Виссарионовиче, а не некоторые предлагалось просто уничтожить, как не имеющих художественную ценность. Да, да, да. Вот это тоже было. Вот. Но я вам еще скажу такую вещь, то есть эта коллекция Бахрушина, она имела помимо познавательной такую грандиозную научную ценность, что туда ученые специально ездили. И как бы вот когда они писали свои работы, свои там диссертации, монографии, они просто консультировались.
1: Ну да. А откуда это у него появилось? То есть вот это из-за любви конкретно именно к театральному искусству?
2: Театральному.
1: То есть, видимо, он был завсегдатаем посещений, посещал спектакли, постановки,
2: проекты. Вы знаете,
1: проекты.
2: Я вам скажу, вот я вспоминаю свою собственную юность. Дело в том, что вот, ну, мне повезло, я учился в Петербурге вот с 83 по 87 год. Видите, уже немножко свежие ветры. Вот, а потом еще 3 года был аспирантом. То есть, поэтому... да, а до этого я еще ездил на факультатив. То есть у меня практически 80-е годы все попали на Петербург. То есть это моя студенческо-аспирантская юность. Вот я, естественно, бациллу Санкт-Петербурга сглотнул по полной, что называется. Так вот, и я вам скажу одну вещь. Вот я вспоминаю... Вот одним из очень важных таких культурных фишек Ленинграда еще тогда, 80-е, стало появление вот таких мини-бахрушек. Как
1: мини-бахрушек.
2: Да, то есть частные или небольшие такие получастные театральные музеи, в которых как раз выставлялись картины, костюмы, декорации. Там, то есть... Я никогда в жизни не забыл. А кто делал эти декорации? Их делали великие художники, великие дизайнеры. Да. Вот. Плюс всевозможные тут же варианты, связанные с традиционной культурой и так далее.
1: Костюмы носили великие известные актеры.
2: Вы о чем? Вы о чем? Вот. Это, знаете, это вообще, когда начиналась эта мода, а эту моду создали кто? Вот Третьяков, Морозов, Мамонтов, Бакрушин. Так вот, одному из них в молодости родные, просто откровенно насмехаясь, слушай, говорит, ну приобрети за 1000 рублей пуговицу с костюма Щепкина. А они были недалеки от истины, потому что сейчас эта пуговица бы на любом аукционе Сотби ушла бы за хорошие деньги. Так вот, я вспоминаю, что когда меня там местные мои друзья приводили, потому что это, знаешь, живешь в Питере, можешь даже не знать, потому что, ну, знаешь, Эрмитаж, Русский музей, да, там, да. А что вот есть такая коллекция там при Александринском театре, сходить, все, сходил, сглотнул бациллу на всю оставшуюся жизнь. Поэтому, но я только одно скажу, все эти люди имели колоссальный художественный вкус. Вот и нюх на это. Кстати, вкус воспитывался, потому что ведь где они учились, я вам скажу, это общий момент. У всех домашнее образование. Ну, если они не принадлежат к аристократии, а к аристократии у нас один человек будет принадлежать, сейчас скажу какой. Вот. А так они все в основном выходцы из купечества. Но у купцов того времени был один очень важный момент, который был подмечен. То есть сами они еще дикой кабаниха, родители. Но они очень четко, как Лопахин в Вишневом саде, чувствовали, что вот у меня у самого вот этого не хватает. Там какого-то культурного подтекста и так далее. Им хотелось подтянуться. Они на детях это делали. Нанимали педагогов, денег не жалели. Но это знаменитая картина Маковского, по-моему, «Приезд гувернантки в купеческий дом». Вот приехала такая, стоит, а купчина ее на нее смотрит, так как на куклу Барби там, понимаете. Да, все понятно, но купчина-то знает, что эта девушка, вот, которая приехала и мнет платочек, вот, она ему очень нужна. Для своих детей, понимаете, вот для таких вещей. Вот. И они на это не жалели средств. А потом многие из героев нашего рассказа и в университете пообретались. Вот не все заканчивали, кто-то просто немножко походил, поучился там. Но вкус они приобретали, вкус к высокой культуре. А нюх звериный на шедевр, да. Это вот у них от бизнес-класса. Это вот у них было просто, потому что, может быть, аристократия бы даже как-то и не зацепила бы ее так в этом плане. Вот, потому что, например, один из самых известных коллекционеров в свое время, вот этот самый, по-моему, это речь шла о... Ну, сейчас доберемся. Он говорил, вот как надо покупать картину, если ты на эту картину смотришь, и у тебя дыхание в дзабу сперло, покупай. Понимаете? Вот. Даже не какие-то там высоколобые искусствоведческие подходы, а вот если ты... Вот, кстати, это как в свое время принцип современной рекламы. Вот, как, что такое реклама, говорил в свое время один американский деятель. Если ты идешь и вдруг остановился, и вот это реклама. А все остальное вообще не реклама. Знаете, у меня был личный опыт студентов одного вуза, когда у нас была на психологии тема рекламы и пиар, я им сказал, я говорю, вот сделайте практическую работу. Ходите по Екатеринбургу, фиксируйте любыми носителями все, что вы увидите рекламные послания, а потом пропустите их через этот детектор. Потому что там просто требование, так называемый визуальный скандал, иначе рекламы не будет. И выяснилось, что 4% рекламы Екатеринбурга имеет право называться рекламой. 4% только прошли отбор. Так вот, Вот они задолго до этих идолов рекламы знали то же самое.

На сегодня мы завершаем, ну а продолжение нашего цикла с постоянным экспертом и участником, кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в следующем выпуске передачи «Разговоры об искусстве». Мы продолжим говорить на тему «Золотого века меценатства в России». До следующей встречи. Всего вам самого светлого.

0: В Екатеринбурге 19 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Частные клиники в 19 регионах России полностью отказались от проведения абортов, рассказал председатель патриаршей комиссии Русской Православной Церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. В воскресенье он провел молебен против абортов в столичном храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Синод Русской Православной Церкви утвердил текст молебного пения о вразумлении имущих намерения погубить младенца в чреве в 2025 году. В 19 регионах частные клиники полностью отказались от производства абортов, в 25 регионах 60% от общего числа, в 36 регионах более 30% всех коммерческих клиник также отказались от производства абортов, и этот процесс нарастает, сказал отец Федор Лукьянов. Также, продолжил он, несмотря на сопротивление, в более чем 32 регионах России приняты законы о запрете склонения к абортам. Благодаря позиции патриарха Московского и всея Руси Кирилла, непреклонно свидетельствующего о святости жизни нерожденных детей, наша страна значительно продвинулась в деле защиты нерожденных детей. За последние 5 лет уже 1500 частных клиник на территории Российской Федерации добровольно отказались от производства абортов, добавил глава комиссии. Он подчеркнул, что сегодня уже ни один человек не рискует сказать, что аборт – это нормально. Детоубийство постепенно становится тем, чем оно и должно быть – злом, которое должно быть исторгнуто из тела нашей страны, из душ человеческих. Никто не должен говорить, что это нормально, что это часть человеческой жизни. Нет, человек – это образ Бога, дающего жизнь, заключил Лукьянов. В Русской Православной Церкви считают аборт убийством и грехом, а также выступают за запрет проведения аборта в частных клиниках, так как там, по данным церкви, зачастую не соблюдают требования законодательства о проведении дней тишины и обязательном психологическом консультировании, проводят аборты на более поздних, чем положено, сроках беременности, не предупреждают о негативных последствиях этой процедуры для здоровья. Вы слушаете новости. Студенты православного колледжа при Николасольбинской обители выступили в двух направлениях в качестве специальных участников 6-го Всероссийского фестиваля народных музыкальных традиций «Хранимые веками», финал которого прошел 3 октября в Большом концертном зале Московского дома пионеров, сообщили в пресс-службе Николасольбинского монастыря. В рамках выступления студенческий хор «Сольба» дирижерско-хорового отделения колледжа исполнил вместе с народным артистом России Львом Лещенко его новую песню «Я вижу свет». Также на концерте выступили другие звезды российской эстрады – Владимир и Марина Девятовы, Варвара, Александр Добронравов, а также ведущие коллективы страны – Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого, Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, Государственный академический ансамбль танца «Урал». В свою очередь студентки конструкторского направления Первого православного колледжа провели в финале фестиваля показ 3 коллекций одежды, объятия природы, соль и свет души русской. Дефиле стало ярким примером того, как элементы национального костюма и традиционные ремесла интегрируются в современный дизайн. Это глубокая работа с культурным кодом. Традиционные орнаменты, ручная вышивка и натуральные ткани были переосмыслены в крое 21 века. Дефиле показало, что народный костюм может быть актуальным и желанным в современном гардеробе, сказано в сообщении. В пресс-службе обители подчеркнули, что участие в фестивале федерального уровня стало для воспитанниц колледжа важным шагом в профессиональном развитии и высокой оценкой их творческих поисков. Уточняется, что Всероссийский фестиваль народных музыкальных традиций, хранимый веками, зародился в 2016 году именно на Сольбе, как локальный праздник творчества и гостеприимства. А сегодня это уже масштабный всероссийский проект, который в 2019 году собирал участников уже в Государственном Кремлевском дворце. Его главная миссия – сберечь душу народной музыки и подарить ей новое современное звучание. В нынешнем фестивале приняли участие таланты со всей страны. Экспертное жюри во главе со Львом Лещенко отбирало лучших. Финалисты были определены в трех номинациях: фольклорная песня, современная фольклорная песня и новая песня о России. География участников охватила Брянск, Воронеж, Рязанскую, Саратовскую, Ярославскую области, Санкт-Петербург и Москву. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Дорогие друзья, послушайте слово в праздник покрова Пресвятой Богородицы, святителя Феофана Затворника.
1: На покров Пресвятой Богородицы. Небесный над нами простерт покров святых. Как сподобится милости их? Праздник покрова Пресвятой Богородицы преутешительное и преотрадное умным очам нашим открывает зрелище. Открывает небо и там Владычицу Богородицу, а нас ко Господу ходатайствующую, и вслед себя увлекающую к тому же ходатайству и весь сон святых, сильных дерзновением пред Господом. За ними же открывает и самого Господа всяческих, внемлющего ходатайству сему и на него преклоняющегося. Преотрадно сие, ибо из сего ходатайства Пресвятой Богородицы со всеми святыми и преклонение Господа к нам составляется небесный многомилостивый покров над нами, преисполненный благодатей, всегда готовых обильно излиться на нас. Внемлем сему, братья, покров сей непрерывно простерт над нами, и мы непрестанно состоим под ним. Мы окружены нуждами душевными и телесными, а там всякая помощь, всякое благо и всякий дар. Прострем руки и примем дар, отверзим сердце и уста, и исполнимся благ, воззовем и привлечем помощь. Но хотя и готово нам оттоле всякое даяние, надо, однако ж, нам и со своей стороны приготовить вместилище для принятия его, привлечь и приять. Вместилище для принятия сердце жаждущее, ищущее, сила привлекающая, слезная уповательная молитва, руки приемлющие, сыновнее дерзновение со смирением. Если так настроимся, будет между нами и покровом небесным непрестанное общение. Мы будем тогда земля жаждущая, а тот облако орошающее и напояющее. Если б действительно было так, были бы во всем совершенны и ни в чем же лишены. Нет всего последнего, верно от того, что нет первого. Иначе понять нельзя, как еще есть между нами лишенные чего-либо, когда и всепромыслительная благость объемлет нас, и ходатайство о нас есть непрестанное на небе, когда ангелов-хранителей имеем и соименных святых ходатаев-попечителей. Ни от чего другого сия, как от того, что дара небесного принять или не во что, или нечем, или не за что. Поясню вам сие духовное тем, что бывает в видимых явлениях. Когда собираются облака на небе и покрывают все видимое нами небо, они бывают полны световым веществом, которое называют электричеством. Вещество сие любообщительно, и как только есть где готовность принять его, оно тотчас исходит и явно бывает и там, на небе, и здесь, на земле. Привлекают его предметы высокие, острые, чистые, проводит влажность, течение воздуха. Когда есть что из всего в земных вещах и в такой силе, что способно привлечь его, оно нисходит на землю. А когда нет, не нисходит, и облака проходят так. Точь-в-точь тоже бывает и в духовной жизни. Покров небесный простерт, как облако, над нами и исполнен небесных благодатей, любообщительных, готовых тотчас не зайти. Если есть между нами лица, привлекающие и способные принять такие, то есть лица, кои по свойствам своим духовным подобны предметам вещественным, привлекающим из облаков свет. Вот сии свойства. Что в вещественном высота, то в духовном смирение. Ибо оно у Господа высоко, что там острота, то здесь устремление ума на небо, что там чистота, то здесь искренность желания небесных вещей, что там течение воздуха, то здесь движение святых чувств и помышлений, что там влажность, то здесь сокрушенное и слезящее сердце, что там теплота, то здесь горение духа уповательной молитвой согретого. Кто исполнен сих чувств и расположений, тот не может не привлечь из простертого над нами покрова небесного желаемой и искомой благодати. Просите, и дастся вам, ищите и обрящите, толците, и отверзится вам. Так всегда и бывало, что когда или целый сон людей, или одно какое лицо в чувстве нужды духовной или телесной смиренно обращалось к Богу со слезной, сокрушенной, уповательной, неотступной молитвой, небесная помощь и заступление не замедляли. Назначат пост, соберутся все в храм, молятся день и ночь, и услышаны бывают. Или один, кто запрется в храмину, затеплит лампаду и начинает вопиять к щедродавцу: «О Господи, спаси! Владычица, помози!» И помощь приходит. На всенощных, когда во время литии часто поют «Господи, помилуй», это взято с того, что в нуждах народных все падали ниц и в слезах непрестанно взывали «Господи, помилуй!» И встать не хотели от силы и теплоты уповательного прибегания к Господу. При таких-то болезненных воплях и покров Пресвятой Богородицы явлен, и всякая другая народная или частная помощь через Пресвятую Богородицу или других святых бывает только при этом. Так-то, чтобы получить благодать свыше, надо смиренно преподать и болезненно вопиять. Ничто так не лишает нас небесной помощи, как самоуверенность, надежда на людей и хорошую обстановку внешнюю. Все сие и подобное ведет к забвению Бога и свидетельствует о Нем. Богозабвением недугующий предпринимает лишь то, всегда опирается на средства, какие полагает в себе или нужде, какой подвергается, избыть от нее чает пособиями, какие видит вокруг себя, а к Богу не обращается. Вы не увидите его ни в церкви, ни дома, на молитве. А когда так, какой ожидать ему помощи свыше? Вот он и оставляется себе самому и своим способом. А человек что есть, и что есть все, чем он обладать может? Трость сокрушенная, трава, пар. Жить, надеясь только на себя, то же, что идти по тенистому месту. То и дело будешь погружаться в тину неудобств и препятствий, кои вяжут и не дают двинуться вперед. Уповающий

0: особенно воскресные и праздничные дни, среду и пятницу поститься и тем паче соблюдать все большие посты, равно как и прочие молитвословия церковные исполнять. Всем сим свидетельствуется, что мы на себя не полагаемся и всего чаем с неба, от Господа, и установлено все сие за тем, чтобы возбуждать и укреплять в нас такое расположение. Кто дома не молится и в церковь не идет, значит, не чувствует нужды в небесном покрове, не чувствует нужды, не ищет его, не ищет, лишается его. Чем больше таковых, тем хуже для дома, града и веси, для области и государства, ибо чем их больше, тем больше сокращается покров небесный или совлачается и сдвигается с тех мест, где церкви пусты, и народ начинает чуждаться церкви и всего церковного, там жди или скорого вразумления бедами, или совершенного оставления Божия. Избави нас, Господи, от всего. Я нарочно свел на это речь мою, чтоб и вам сказать, не ослабевайте в ревности посещать храмы Божии. Ныне ведь праздник большой, а вчера вас в церкви было не так много. Если под этакий праздник мало, то под воскресенье еще меньше, а в простой день и совсем никого. Театр или зрелище какое, в какой день-нибудь, всегда битком набиты, а церковь оставляется и в большой праздник. Как это неизвинительно? Вечер ведь, какие дела? Верно, никаких, так время пропадает. А если и есть какое дело, ночь твоя, эти же 2 часа отдай на молитву. Помощь свыше придет неожиданно и спорость в делах подаст. Я знал одного человека многодельного, который уверял, что если когда не поленится сходить в церковь, то кончал в час и в 2 дела, на которое в другое время употреблял 5 часов и более. Так и в будни бы ходить в церковь надобно, а не только в дни праздничные и воскресные. Церкви у нас с раннего утра до вечера непрестанно отворяются с приглашением на молитву. И все бывают пусты. Кто-то зайдет, а жителей у нас 10 тысяч. Что же, все довольны? Никто ни в чем нужды не имеет и никакой беды не чает. И когда бы ни пал на нас укор пророка, у ты отолсте, расшире и забы Бога, сотворшего его. В других местах и в будни много бывает народа в церкви. В воскресенье же и праздники – и не протиснешься. А у нас что? Одуховились мы или устарели в христианстве? Но старость есть возраст молитвенный, а одуховление и знаменуется прилежной молитвой. Скажешь, дома помолюсь. Нет, не пойдешь в церковь и дома не помолишься. Ибо леность, которая не пускает тебя в церковь, с тобой остается. А если и помолишься, не помолишься так, как помолился бы в церкви. Уж не стали ли мы охладевать к Церкви Божией, охладевать от того, что и к вере святой хладными становимся? Ах, братья, осмотритесь, в церковь не сходить 1-2 нехорошо, но все еще невелика беда. Но когда сердце к вере начинает хладеть, тут подходит беда смертная. В смертный час тело охладевает, и душа, когда хладеет, значит, замирать духовно начинает. И эта холодность такого рода, что не останови, тотчас захватит всю душу и заморозит жизнь ее. Остережемся же, братья, и если есть в нас признаки такой беды, поспешим отвратить ее возгреянием в себе духа молитвенного, покров небесный на нас привлекающего и всякую благодать из него извлекающего». Владычица Богородица, покрой нас честным Твоим покровом и избавь нас от всякого зла и телесного, паче же душевного, моляще Сына Твоего Христа Бога нашего, спастися душам нашим. Аминь.
1: Вы слушали проповедь на покров Пресвятой Богородицы святителя Феофана Затворника.

0: Следующая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, мы предлагаем вашему вниманию рассказы и повести Николая Семеновича Лескова. Сегодня слушаем рассказ «Инженеры-бессребреники».
2: Фермора совсем не позвали во второй раз в гастрономию. Старшие, очевидно, не хотели его видеть, а из младших, те, с которыми он ближе других сталкивался, были немножко сконфужены, и, наконец, кто-то из них при каком-то рассказе о чем-то происходившем в последний раз в гастрономии сказал Фермору: «Мы вас с собой не звали, потому что нам всем было совестно. Вы ничего не пьете, а между тем у нас плата общая. Вам это убыточно?» «Мне это невозможно», — отвечал Фермор. «То-то и есть. Молодой человек не искал перов и не почитал себе ни за честь, ни за удовольствие пить и есть в гастрономии. Он даже, как выше сказано, сам желал от этого отказаться. Но когда почувствовал, что его выключили без прошения, и притом так решительно, так мягко и в то же время так бесповоротно, он сконфузился и, сам не сознавая чего-то, срабел. Как это так скоро и так просто? Я не сделал ничего дурного, а меня вышвырнули, как кошку за хвост. И еще извиняются. Это уже насмешка. Но прошло несколько дней, и ему стало смешно, как его спустили. К сожалению, не к чему было уже и присматриваться. Фермор видел, что его самого рассмотрели до дна и отставили. И вдобавок стала ходить какая-то сказка, будто он принял какую-то шутку казначея за серьезное предложение ему какой-то артельной взятки. Это его возмутило. Он пошел требовать от казначея объяснений и в полугнева чуть не поднял руку. Косоротый скрылся, но рассказал историю. На Фермора стали смотреть, как на человека помешанного. Это Дон Кихот. Ему не весть что представляется. Он никакой шутки не понимает и бросается на добрых людей. «Дрянной и беспокойный человек», — говорили о нем. И он слышал это и находил в себе еще более силы стоять на своем и не поддаваться. К счастью, на каждого старшего у нас бывает еще высший старший, и Фермор надеялся найти себе защиту выше. В числе рекомендаций, которыми Фермор был снабжен из Петербурга в Варшаву, у него было рекомендательное письмо к русскому православному викарному архиерею Антонию Рафальскому. Фермор от скуки и досады вздумал воспользоваться этим письмом и предстал викарию, который до вдовства своего жил в миру и знал толк в обхождении. Без всякого сомнения, он сразу же уразумел представшего перед ним молодого человека и сообразил, что это прекрасное восторженное дитя, человек, совсем непригодный к жизни между людьми бойцовой породы, и Антонию, может быть, стало жаль младенца. При свидании с начальником инженеров в Варшаве Деном Антоний рассказал о Ферморе и сумел расположить Дена в его пользу. Иван Иванович Ден особенно не вникал в просьбу, так как она представлялась ему очень неважную. Молодой человек томится, что ему не дают сразу много дел в руки, над чем командовать. Это часто так бывает. Молодые люди всегда чем-нибудь томятся и хотят выше головы прыгнуть, а это нельзя. А впрочем, молодой инженер, хорошо учившийся и хорошо рекомендованный учебным начальством, и также известен великому князю, и также просит архиерей, отчего он остается в самом деле без назначения, тогда как инженерных работ множество. Об этом надо спросить. Дэн спросил, что это значит. Ему отвечали, что молодой человек очень хороший и им очень довольны, что его и не думали оставлять без назначения. Но надо было, разумеется, присмотреться, к чему его можно лучше назначить. Ну да, это совершенно справедливо. Он мне и не жаловался. А архиерея там за него просили, и он просит, надо для него сделать. Да уж и сделали. Ну и прекрасно, отвечал Дэн, и известил Антония, что все улажено. Его протеже дадут дело по силам, а тогда мы не оставим это без внимания, и он будет награжден. Антоний сейчас же послал за фермором и поспешил его обрадовать, но был неприятно поражен, заметив, что в нем мало восторга, а наиболее томности и унылости, как бы у человека, разочарованного жизнью. Викарий его за это отечески пощунял и дал к жизни наставление, заключавшееся в том, что надо хранить бодрость духа во всяких положениях. Надо держать серединку на половинке, себя блюсти и ближнего не скрести, а в заключение всего афоризм: «Не укоряй, и не укорен будешь, а укоришь других, укорят и тя». Фермор этого немало не боялся. За что его кто-нибудь может укорить? Но в отношении неудовольствия на начальство он почувствовал, что был неправ. Начальник действительно выбрал и дал ему самое подходящее занятие. Начальник поручил фермору технические поверки, которыми, кроме его, занимались еще 6 человек, чинами старше и умом опытнее. Назначение было почетное. Работа полезная и самостоятельная. Смотри, вникай, сообрази, изложи критику и доложи умно и понятно. Фермор и пошел усердствовать. Сколько ему не дадут работы на руки, он все их к докладному дню в неделю окончит и представляет. Его товарищи все в раз на него перекосились. Первую, вторую неделю ему спустили. А потом один от лица прочих говорит: «Вы что же это делаете? Отличить, что ли, хотите?» Фермор отвечал, что у него и в помыслах не было искать превозвышения над товарищами. И по его понятиям он ровно ничего такого не делал, за что бы его можно укорить в честолюбии или в неблагородстве. «А вы ведь имели время присматриваться? Так вы разве не видите, что все по одному делу в докладной день представляют? А вы для чего тащите 5 до 6 и из каждого показываете разную шерсть?» «Мне сколько поручают, я столько и представляю. Да разве это можно так делать? У меня много свободного времени, и я успеваю». «Мало что вы успеваете. Вы вон и вина не пьете, и в карты не играете. Нельзя же требовать, чтобы так жили все. Если вам в тягость ваше свободное время, можете найти для себя какое угодно занятие, только не быть выскочкой против товарищей». Фермор стал скучать и явился просить другого дела. «Каков молодец! Он уже недоволен своим положением и просит другого. Беспокоит главного начальника и архиерея. Трется попасть в амишки, стали говорить одни, а другие прибавляли: какие протекции. Из Петербурга его рекомендуют. Здесь за него просят то архиерей, то сам Иван Иванович, Дэн». А Фермору казалось, будто чем больше людей за него заступается, тем ему становится хуже. Антоний к нему продолжал благоволить и осведомлялся у его начальника, как он служит. Тот отвечал, что он сам фермором очень доволен, но удивляется и сожалеет, что тот очень неудобно поставил себя со всеми товарищами. Викарий при первом свидании передал это фермору и осведомился, в чем дело. «Не гожусь, не подхожу», — отвечал фермор. «Отчего? Для чего вы такой изломнительный?» Нехорошо иметь мрачный взгляд на жизнь. В ваши цветущие годы жизнь должна человека радовать и увлекать. Я о вас говорил с вашим начальником, и он вас хвалит, а отнюдь не говорит того, будто вы не подходите. Извините меня, вы сами себе создаете какое-то особенное, нелюбимое положение между товарищами. Фермор вспыхнул и отвечал: это совершенно верно. Начальство относится ко мне теперь лучше, чем товарищи. Ну вот, это нехорошо. Да, но чтобы они относились ко мне хорошо, чтобы я был любим, надо, чтобы я сделал то, что совсем нехорошо. Что же это? Неужто вольномыслие? О, нет, я ничего не знаю о вольномыслии, отвечал Фермор. Так что же? Фермор молчал. Верно, берут? Я ничего говорить не буду. Если это, то ведь что инженерия, что финансерия? Это такие ведомства, где все берут. Зачем же это? Для чего это так? Викарий долго на него посмотрел и сказал: для чего берут-то? Да, ведь это подло. Значит, поладить не можете? Не могу, ваше преосвященство. Я к этому совсем от природы не способен. Ну, способности тут немного надо. Взятка мне руку прожжет. Ну, прожечь не прожжет, а нехорошо. Но дерзости не надо себе дозволять. Ах, ваше преосвященство, какие дерзости! Они сами выводят из терпения, сами обижают, а потом лгут и сочиняют. Да, но все-таки на службе надо уживаться. Я не вижу никакой возможности уживаться с такими людьми и буду проситься в другое место. И на другом месте, может быть, встретите то же самое, ибо и там тоже будут люди. Но не все же люди одинаковые. Антоний опять на него поглядел с сожалением и сказал: да, иногда бывает и отмена. Я посмотрю. Я верую встретить иное. Ну, веруйте. Посмотрите. В тоне викария было слышно утомление. Ближайший начальник Фермора оказался зато так к нему снисходителен и милостив, что дал ему другое поручение, на которое Фермор уже не приходил никому жаловаться, но совсем не стал заниматься делом, а начал уединяться, жил нелюдимым, не открывал своих дверей ни слуге, ни почтальону и бормотал какие-то странности. Антоний узнал об этом и послал просить его к себе. Фермор пришел, но не только не опроверг перед викарием дошедших до него слухов, а, напротив, еще усилил сложившееся против него предубеждение. Он был сух с епископом, который за него заступался, и на вопрос о причине своего мрачного настроения и уклонения от общества отвечал: «Я потерял веру в людей и не могу ничего делать». Антоний не мог вызвать Фермора ни на какую большую откровенность и отпустил его, сказав, что он, по его мнению, должно быть болен, и ему надо полечиться. Фермор ушел молча и еще плотнее заперся, а потом, призванный через несколько дней к начальнику, наговорил ему таких дерзостей, что тот, желая спасти его, поехал к Антонию и рассказал все между ними бывшее и добавил: «Если я дам этому ход, то молодой человек пропадет, потому что он говорит на всех ужасные вещи. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, он не только нарушает военную дисциплину, но, простите меня великодушно, он подвергает критике ваши архипасторские слова». Однако, как вы изволите принимать в нем такое теплое участие, то я не желаю вас огорчить и прошу вас обратить на него внимание. Он положительно болен, и его надо увести куда-нибудь к родным, где бы он имел за собой нежное родственное попечение и ничем не раздражался. На службе он в таком состоянии невозможен, но его любит великий князь. И если вы согласитесь сказать об этом генералу Дену, то он, вероятно, напишет в Петербург и исходатайствует ему у великого князя продолжительный отпуск и средства для излечения. Антоний согласился вмешаться в это дело и вскоре же нашел случай поговорить о том с Деном. Иван Иванович Ден зачмокал губами и закачал головой. «Жаль, очень жаль», — заговорил он. «Я не прочь донести об этом великому князю и уверен, что бедняги разрешат отпуск и дадут средства. Но прежде чем я решусь об этом писать, надо обстоятельно удостовериться о здоровье этого офицера. Я пошлю к нему своего доктора и сообщу вам, что он мне скажет». Викарий известил Фермора, какое участие принимает в нем главный начальник, который пришлет к нему своего доктора. Но это известие, вместо того, чтобы принести молодому человеку утешение, до того его взволновало, что он написал викарию вспыльчивый ответ, в котором говорил, что доктор ему не нужен. И вообще все, что делается, то не нужно. А что нужно, то есть чтобы дать ему возможность служить при честных людях, так это не делается. Дену устроить это ничего бы не стоило. Но он, к несчастью, тоже не так на все смотрит. Потому что и сам... Викарий увидал, что молодой человек уже слишком много себе позволяет. Этак дела в государстве идти не могут. Письмо осталось без ответа. Посланный Деном его доверенный искусный врач нашел Фермора в самом мрачном настроении, которое при первых словах доктора моментально перешло в крайнюю раздраженность. Молодой человек сначала не хотел ничего говорить, кроме того, что он физически совершенно здоров, но находится в тяжелом душевном состоянии, потому что потерял веру к людям. Но когда доктор стал его убеждать, что эта потеря может быть возмещена, если человек будет смотреть с одной стороны снисходительнее, а с другой шире, ибо человечество отнюдь не состоит только из тех людей, которыми мы окружены в данную минуту и в данном месте, то Фермор вдруг словно сорвался с задерживающих центров и в страшном гневе начал утверждать, что у нас нигде ничего нет лучшего, что он изверился во всех без исключения, что честному человеку у нас жить нельзя и гораздо отраднее, как можно скорее умереть. И в этом пылу он то схватывал, то бросал от себя лежавший на столе пистолет. Врач доложил об этом Дену и выразил такое мнение, что Фермор, если и не сумасшедший, то находится в положении очень близком к помешательству, и что ему не только нельзя поручать теперь служебные дела, но надо усиленно смотреть за ним, чтоб он под влиянием своей мрачной меланхолии не причинил самому себе или другим какой-нибудь серьезной опасности. Я и подозревал это. Иван Иванович Ден послал доктора рассказать все Антонию, а сам немедленно довел о происшествии с Николаем Фермором до ведома великого князя. А Михаил Павлович сейчас велел призвать к себе Павла Федоровича Фермора и приказал ему немедленно ехать в Варшаву и привезти больного в Петербург. Приказание это было исполнено. Николая Фермора привезли в Петербург, и он стал здесь жить в доме своих родителей и лечиться у их домашнего очень хорошего доктора. Сумасшествия у него не находили, но он действительно был нервно расстроен, уныл и все писал стихи во вкусе известного тогда мрачного поэта Эдуарда Губера. В разговорах он здраво отвечал на всякие вопросы, исключая вопроса о службе и о честности. Все, что касалось этого, какой бы то ни было стороной, моментально выводило его из спокойного состояния и доводило до исступления, в котором он страстно выражал свою печаль об утрате веры к людям и полную безнадежность возвратить ее через кого бы то ни было. В таком положении, что называется «ни в тех, ни в сих», Николай Фермор оставался несколько лет. Ему по временам то становилось немножко легче, то опять на него наваливала хандра и беспокойство. Так бы, вероятно, тянулось многие годы, если бы не явился исключительный случай, какие, впрочем, в царствовании Николая I бывали, свидетельствуя теперь еще о сравнительной простоте тогдашних обычаев. Однажды Павел Федорович Фермор, отправляясь на лето с полком в лагерь в Петергоф, пригласил с собой туда больного брата. Тот согласился, и оба брата поселились в лагере в одной палатке. Николай Федорович был в это время в тихой полосе. Он читал, гулял и мог вести спокойные разговоры, лишь бы они не касались его пункта – честности и начальства. Но в Петергофе преобладало карьерное настроение – и невозможно было уйти от частых разговоров о том, что одному удалось, а почему это же самое другому не удалось. Больной слушал все это и начал опять раздражаться. На него напала бессонница, которая его расстроила до того, что он стал галлюцинировать и рассказывал своему брату Павлу разные несообразности. Но как Николай Фермор все-таки был совершенно тих и ни для кого не опасен, то за ним не присматривали, и он выходил, когда хотел, и шел, куда ему вздумалось. В таком-то именно настроении он в одно утро вышел из дома очень рано и отправился гулять в Нижний сад. А в тот год государь Николай Павлович пил минеральные воды и также вставал очень рано и делал проходку прямо из Александрии по главной аллее Нижнего сада. Случилось так, что император и больной Николай Фермор встретились. Увидев государя, Николай Фермор встал как следовало и приложил руку к фуражке. Государь взглянул на него и было прошел уже мимо, но потом, вероятно, затрудняясь вспомнить, что это за инженерный офицер и зачем он здесь, оборотился назад и поманул Фермора к себе. Фермор подошел. «Кто ты такой?» – спросил государь. Фермор назвал свое имя. «Зачем ты здесь?» Фермор отвечал, что он был на службе в Варшаве, но имел несчастье там заболеть. И по приказанию его высочества привезен своим братом Павлом в Петербург, а теперь находится для пользования свежим воздухом у брата в лагере. Государь меж тем всматривался в его лицо и потом спросил: «Ты был в инженерном училище, когда я был еще великим князем?» «Нет, ваше величество, это был мой брат». «Чем же ты нынче болен?» Николай Фермор смешался, и лицо его мгновенно приняло страдальческое выражение. Государь это заметил и ободрил его: «Говори правду». «Что бы то ни было, мне надо отвечать правду». «Ваше Величество», — отвечал Фермор, — «я никогда не лгу ни перед кем, и вам доложу сущую правду. Болезнь моя заключается в том, что я потерял доверие к людям». «Что такое?» — переспросил, возвысив голос и откидывая голову, государь. Фермор спокойно повторил то же самое, то есть, что он потерял доверие к людям, и затем добавил, что от этого жизнь ему сделалась несносна. «Мне не верит ваше императорское величество, но я ужасно страдаю». «Я тебе верю. Я знаю, это у тебя от Варшавы, но это ничего не значит. Ты вздохнешь здесь русским духом и поправишься». «Никак нет, ваше величество». «Отчего нет?» «Нельзя служить честно». Лицо Фермора приняло жалкое, угнетенное выражение. Государь был, видимо, тронут разлитым во всем его существе страданием и, немало не сердясь, коснулся его плеча и сказал: «Успокойся, я тебе дам такую службу, где ты будешь в состоянии никого не бояться и служить честно. Кто же меня защитит? Я тебя защищу». Фермор побледнел и не отвечал, но левую щеку его судорожно задергало. «Или ты мне не веришь? Я вам верю, Ваше Величество, но вы не можете сделать то, что изволите так великодушно обещать». «Почему?» Возбуждение и расстройство Фермора в эту минуту достигло такой высокой степени, что судорога перехватила ему горло, и из глаз его полились слезы. Он весь дрожал и нервным голосом ответил: «Виноват. Простите меня, Ваше Величество. Я не знаю, почему, но не можете, не защитите». Государь посмотрел на него с сожалением и в это время, конечно, убедился, что он говорит с помешанным. «Тебя лечили в Варшаве, когда ты заболел? Генерал Ден присылал ко мне своего доктора. И что же, он тебе не помог?» «Мне нельзя помочь, потому что я потерял...» «Да-да, я знаю», – перебил государь. «Ты потерял доверие к людям, но ты не робей. Этим самым отчасти страдаю и я. Ваше Величество, в вашем положении это еще ужаснее. А что, братец, делать? Но я, однако, терплю. Я бы тебе посоветовал искать утешение в религии. Ты молишься Богу?» «Молюсь. У нас есть духовные лица с большой известностью. Ты бы обратился к кому-нибудь из них?» «Я пользовался в Варшаве расположением Преосвященного Антония». «Да, он красноречив. Религия в твоем положении может дать тебе утешение. Но ты ведь должен знать Игнатия Брянчанинова. Он твой товарищ. Он товарищ моего старшего брата, Павла. Это все равно. Я вас сведу. Иди сейчас в лагерь и скажи твоему брату, что я приказываю ему сейчас свести тебя от моего имени в Сергиевскую пустынь к отцу Игнатию. Он может принести тебе много пользы». Фермор молчал. Государь пошел своей дорогой, но потом во второй раз опять остановился. Сам подошел к стоявшему на месте больному и сказал: «Иди же, иди, иди, не стой на месте. А если тебе что-нибудь надобно, проси, я готов тебе помочь». «Ваше Величество», — отвечал Фермор, — «я стою не потому, что хочу больших милостей, но я не могу идти от полноты всего, что ощущаю. Я благодарю вас за участие, и мне больше ничего не нужно». По щекам Фермора заструились слезы. Государь вынул свой платок, обтер его лицо и поцеловал его в лоб. Фермор тяжело дышал и шатался, но смотрел оживленно и бодро. «Ты, братец, редкий человек, если тебе ничто не нужно. Но если не теперь, а после тебе что-нибудь понадобится, то помни, я даю тебе право обратиться прямо ко мне во всякое время. Нижайше благодарю, Ваше Императорское Величество, но никогда этого не сделаю». «Отчего?» «У вас, Ваше Величество, столько важных священных дел, что моя одинокая судьба не стоит того, чтобы вам обо мне думать. Это святотатство. Я себе не позволю вас беспокоить. Ты мне нравишься. Если не хочешь ко мне приходить, напиши мне и передай во дворец через генерала-адъютанта. Я буду рад тебе помочь. Тебя кто теперь лечит?» «Доктор Герацкий. Он не годится. Я поручу тебя Манту. Прощай».
1: В цикле «Звучащая книга» вы слушали рассказы и повести Николая Семеновича Лескова, рассказ «Инженеры Бессребреники». Продолжение следует.
0: В Екатеринбурге 20 часов. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В неделю 19-ю по Пятидесятнице, день памяти святых схемонаха Кирилла и схемонахини Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского, праздник обретения мощей преподобномученицы великой княгини Елизаветы и инокини Варвары 11 октября, святейший патриарх Кирилл совершил божественную литургию в храме Христа Спасителя в Москве. Богослужение было приурочено к столетию Всероссийского общества глухих и 35-летию возрождения церковного попечения о людях с нарушением слуха. Среди молящихся были 300 человек из 27 епархий и 35 православных общин глухих. Священнослужители, знающие жестовый язык и окормляющие глухих прихожан с нарушениями слуха, члены православных общин глухих и Всероссийского общества глухих из разных регионов России. В их числе были и члены общины глухих храма первоверховных апостолов Петра и Павла при Российском государственном православном университете. На русский жестовый язык богослужение переводилось диаконами, владеющими жестовым языком, и церковными добровольцами-переводчиками, в том числе неслышащим и подьяконом Александром Мироновым из Санкт-Петербурга. Священники на жестовом языке принимали исповедь. Святейшего владыку приветствовал протоиерей Михаил Потокин. Президент Всероссийского общества глухих Александр Бочков, прихожанин храма Тихвинской иконы Божьей Матери, патриаршего подворья Симонова монастыря Москвы, обратился к предстоятелю через переводчика клирика Никольского храма Трифонова монастыря Вятской епархии иерея Игоря Шиляева. Его святейшеству был вручен подарок от Всероссийского общества глухих картина неслышащего художника Геннадия Фадина, на которой изображена императрица Мария Федоровна с глухим мальчиком. В 1806 году она открыла первую школу для глухих в Павловске. Картина стала логотипом празднования столетнего юбилея общества глухих и 220-летия попечения церкви о глухих. Все представители общин получили иконки исцеления глухого с патриаршим благословением. В эфире новости. 17 октября в конференц-зале гостиничного комплекса «Ривьера» в Казани состоится форум «Диалог поколений». Мероприятие организуется по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла. Участниками форума станут около 200 человек из регионов Приволжского федерального округа. Форум призван стать площадкой для общения и обмена практическим опытом между ветеранами, молодежью, добровольцами, представителями церковных и общественных организаций, работающих с ветеранами и членами их семей. К участию приглашены ветераны специальной военной операции и члены их семей, школьники и студенты, представители молодежных объединений, добровольцы, священнослужители, руководители и специалисты социальных отделов епархии, представители государственных учреждений, общественных и благотворительных организаций, профильные специалисты и эксперты. В программе форума пленарная встреча «Диалог поколений. Память, служение, ответственность». В ней примут участие митрополит Казанский, Татарстанский Кирилл, представители органов государственной власти и профильных некоммерческих объединений. Также запланирована работа тематических площадок, посвященных вопросам взаимодействия ветеранов и молодежи, практикам помощи ветеранам и членам их семей. Участники форума смогут совместно разработать конкретные добровольческие, социальные и патриотические инициативы. И последняя информация выпуска. В городе Переславль-Залесский Ярославской области начались работы по обретению мощей священномученика Константина Снетиновского. 1 октября на месте предполагаемого захоронения священномученика епископ Переславский Угличский Феоктист в сослужении духовенства совершил молебен перед началом доброго дела, после чего начались археологические работы. 4 октября сотрудники Института археологии РАН под руководством археолога Владимира Зейфера и при активном участии председателей Епархиальной комиссии по канонизации святых священника Антония Зверкова обрели предполагаемые останки священномученика. мученика. Теперь будут проведены антропологические и молекулярно-генетические исследования, которые позволят подтвердить принадлежность останков. В епархии уточнили, что археологическим работам предшествовала многолетняя исследовательская работа епархиальной комиссии по канонизации. Был проведен полный анализ архивных документов, касающихся обстоятельств гибели священномученика Константина, места его захоронения и истории его почитания. Работы по поиску останков ведутся согласно резолюции святейшего патриарха Кирилла и при активном содействии члена синодальной комиссии по канонизации святых протоиерея Кирилла Калиды. Отмечается, что археологические работы также позволили пролить свет на раннюю историю территории Переславского Кремля, соседствующей со Спасо-Преображенским собором. В частности, во время исследований археологи выявили и зафиксировали сооружение из красного кирпича на известковом растворе, печной воздуховод, а также обнаружили более 100 индивидуальных находок, среди которых стеклянные браслеты, маленький янтарный крестик и лунница XII-XIII веков. Священномученик Константин Снетиновский был настоятелем храма святителя Петра, митрополита Московского, в Переславле около 30 лет. В 1918 году он принял мученическую кончину и был похоронен за алтарем храма, которому отдал большую часть своей жизни. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Иоанна Предтеченского подворья Новоспасского монастыря в селе Сумароково Московской области. Тема беседы «Покров Пресвятой Богородицы». Ведущий диакон Александр Черепенин. Программа из студии телеканала «Союз».
1: Сердечно поздравляю вас с праздником Покрова Пресвятой Богородицы, замечательным нашим русским праздником, который сегодня отмечает наша церковь. Прекрасный праздник, он так переживается всегда замечательно, как вот особая какая-то нежная такая милость Богородицы ко всем нам. Покров, как покровительство Богородицы над нами, вот в очередной раз она это показывает, демонстрирует. И вы знаете, вот часто создается впечатление такое, исходя из молитв, богослужений, да и из опыта жизни, что Господь, Он очень строгий судья, которого о помощи просить, ну, так немножко это опасно и, может быть, иногда совестно. А вот Богородица, она как мама, к которой можно обратиться, чтобы она как бы за нас там попросила. Насколько это мнение справедливо?
2: Ну, по-человечески, конечно, наверное, нам хочется, чтобы кто-то о нас выступил ходатаем, заступником, адвокатом. Это и, собственно, и в нашей мирской жизни очень часто бывает, во взаимоотношениях с людьми, а также мы вот это вот и транслируем на взаимоотношения наши с Богом, со святыми. И это сравнение тоже не случайно, потому что из опыта церкви мы знаем, что и Пресвятая Богородица, и святые заступники, они как раз и выступают о нас вот такими вот небесными адвокатами, к которым мы с легкостью прибегаем, обращая свои нужды, проблемы, скорби и радости. И считаем, что как они, находясь в Царстве Божьем, у престола Божьего, могут донести. Но это такое вот именно наше как бы человеческое восприятие. Конечно же, мы к Богу можем обращаться напрямую и обращаемся к Нему в молитвах, и в молитвах в просьбах, в молитвах благодарности. И Господь всегда слышит. Слышит, но иногда бывает медлит в исполнении или вообще не исполняет о том, о чем мы просим. И святые об этом тоже очень часто рассуждали и говорили о том, что Господь может медлить, потому что нам это, с одной стороны, не полезно пойдет вообще. Наши просьбы являются такими безумными, как иногда дети к своим родителям обращаются и просят, чтобы что-то получить, но родители понимают, что это будет во вред, не исполняют такие просьбы детей. А иногда Господь медлит с исполнением просьб для того, чтобы воспитать у нас качество терпения, качество смирения, потому что иногда мы по гордости что-то желаем получить. Медлит, чтобы исполнилась слава Божия в нашей жизни, проявилась слава Божия, да? Что когда мы, опять же, вот, проявляем терпение, образ послушания воле Божией, то мы духовно возрастаем, и через наше духовное возрастание, собственно, Господь и способен действовать в этом мире, то есть как через орудие своей воли. Поэтому, конечно же, мы обращаться можем как к Богу, так и к святым. Но Божья Матерь, действительно, святые говорят о том, что наша самая ближайшая заступница, помощница, как Матерь каждого человека. И вот праздник Покрова Пресвятой Богородицы, вы помните, да, исторический контекст, который описывается в житии Юродивого Андрея, когда Матерь Божия явилась во Влахернском храме вместе с Иоанном Предтечей, апостолами Иаковом и Иоанном. А именно апостолу Иоанну было, собственно, на кресте, у креста, когда он стоял с Матерью Божией, то все человечество вручено в его лице покровительству Божьей Матери. И Божья Матерь стала Матерью для всего человечества. Поэтому, конечно же, как я сказал, она является нашей заступницей, помощницей и покровительницей.
3: Подскажите, пожалуйста, кому можно молиться о проклятии Матери? Спасибо.
2: Вопрос, конечно, непростой. И надо понимать, что явилось причиной проклятия, которое может быть заслуженным, а может быть незаслуженным. И вот неправедное проклятие падает на голову проклинающего. То есть возвращается, так сказать, бумерангом того, кто это проклятие изрекает. А если, конечно, проклятие было заслужено, так можно сказать, в кавычках, человек своими неразумием, своим греховностью, своим безумными поступками довел родителей до того, что вот они изрекли это проклятие, то, конечно же, есть у нас в церкви возможность покаяния, то есть осознание и исправление своей жизни,

0: начинается оно, конечно, с примирения с Богом и с ближними. То есть, если родители живы, то, конечно же, надо с ними примириться и спросить прощения искренне, осознав свою неправду, что послужило вот этому проклятию. И если родители уже, конечно, ушли в вечность, то мы должны и молиться и о родителях, и о том, чтобы Господь и нас простил и исправил нашу жизнь, если, опять же, мы вот это своим безумием, своей греховностью это проклятие заслужили. Но бывает так, что и люди, и родители в каком-то, опять же, сами безумном состоянии находясь, считают, что вот это проклятие, то есть можно проклясть человека, это будет как некое магическое действие. Это не так. Потому что Господь не исполняет наши злые просьбы и не исполняет наши вот эти вот проклятия, если они, опять же, не являются заслуженными относительно того объекта, на который они направляются. Это если так просто и схематично говорить. Поэтому, конечно же, это очень такой страшный инструмент, может быть, в руках человека. И как бы и благословение человеческое, которое и спрашивает благословение Божие. Вообще категория проклятий и благословения — это категория Ветхого Завета. Изначально мы находим там упоминания о них, ну и которые переходят, конечно же, в Новый Завет. Поэтому еще раз говорю, что каких-то определенных молитв, вот вопрос был по поводу молитвы, их не существует. То есть можно своими словами обратиться к Богу о прощении наших прегрешений, о прощении греха родителей, если, опять же, это проклятие было незаслуженно. А если заслуженно, то тогда примириться в сердце и молиться о родителях, о здравии или о покаянии, если они уже ушли в вечность.
1: Возможно ли снять тогда, если они...
0: А проклятие — это не некие такое абсолютное действие, которое вот оно, как говорится, Господь может исполнить или может не исполнить.
1: Ну, давайте так, вот, считается, что проклятие, вот если тебя прокляли, значит, у тебя черная полоса на всю жизнь.
0: Ну, это такое ошибочное заблуждение, которое основано на вере в магическое действие слов или каких-то, опять же, действий, которые исходят из языческого восприятия отношения к жизни, к миру, к духовному состоянию человека или к духовному миру, да, не обязательно к материальному миру. Поэтому в христианстве такое отношение не присутствует и считается, наоборот, греховным. Потому что, опять же, как вот в язычестве, да, человек выполнил какие-то действия магические, а это может быть как благословением, так и проклятием для человека, смотря какие действия во зло или во благо сделал. Обращаемся к Богу со смиренными просьбами, или о благословении человека, или о... опять же, да, о проклятии. То есть эта форма, она может быть присутствовать как благословение родительское, или наоборот, как бы отсутствие этого благословения. Да? Но Господь может исполнить или не исполнить нашу просьбу. То есть Он не обязан это выполнить по нашей просьбе. Поэтому, и опять же, как черная полоса. Если человек, опять же, находится в греховном состоянии греха, состоянии страстей, которые в нем действуют, тогда это уже темная полоса в жизни этого человека. И поэтому, естественно, человек, если без Бога или не стремится к Нему, да, не участвует в таинствах церкви, не идет путем добродетели, а вот находится именно в греховном состоянии, осознанно этот путь избирает, то и Бога в его жизни нет. Тогда он находится во власти дьявола, а он как хочет, так и крутит уже этим человеком. Может и оставить на какое-то время, человек будет думать, что он в таком вот спокойствии находится, в благополучии, и даже может дать какие-то материальные выгоды, приобретения, богатства, развитие к таланту, талантов способствовать. Это все может быть от бесов, от дьявола, опять же, если человек находится в этом греховном состоянии. И вот святые отцы даже очень часто иногда тревожились по поводу того, что почему в их жизни все так спокойно. Они говорят, неужели Господь нас оставил? То есть, когда нету борьбы, тогда, и когда не ополчается враги видимые и невидимые на человека, опять же, тот, который старается идти путем добродетели. И вот это, если этого нету, этой борьбы, значит, стоит задуматься, тем ли путем мы идем, и на какой стороне мы находимся, на светлой или на темной, вдруг оказались. Ну и опять же, еще вновь повторю, что никакие внешние действия, будь то словами, поступками, не могут привлечь нас, как бы сдвинуть с этого пути светлого, по которому мы должны идти, на темную сторону, если мы сами сознательно не выбираем эту сторону.
2: Вы сказали, что Бог наш слышит наши молитвы, но не спешит выполнять, потому что это нам может быть не полезно и прочее. Ну а кто сказал, что он все это слышит? Это наши чисто человеческие рассуждения. Мы так рассуждаем как по-людски. А что на самом деле у Бога там никто не знает и знать не может. Как вы это объясните?
1: Такой глобальный вопрос применить ко всей нашей программе, в принципе. Вот как бы.
0: Да, спасибо, конечно, за вопрос. Вопросы очень интересные. Но опять же, наше знание основано на откровении, на Священном Писании. И в Библии, как и в Ветхом Завете, так и в Новом Завете, неоднократно как и об этом говорится, что человечество, оно не оставлено Богом, и Бог не является не только Творцом, но и управителем этого мира. Он заботится о каждом своем творении и дает все во благо. То есть огромное количество цитат можно сейчас было привести, но я думаю, что зрители телеканала «Союз» образованные и стремятся к образованности, могут сами открыть Священное Писание и вполне найти эти цитаты. Помимо Священного Писания, наше учение Православной Церкви основано на предании Церкви, на учении святых отцов, на том комплексе богослужебных текстов, других, собственно, текстов, которые входят в этот, ну, кодекс, можно так выразиться, святоотеческого предания, где тоже неоднократно говорится о том, что Господь является нашим управителем этого мира, и мы, собственно, не оставлены. Если бы мы были бы оставлены Богом в какой-то момент истории, тогда мы развивались вот так, ну, как хотели бы, как сами бы решили, куда двигались бы, да, в каком направлении, и, конечно, набивали бы ошибки, и эти ошибки были бы катастрофическими, глобальными. Но мы не оставлены, и Господь о нас проявляет заботу. И поэтому, конечно же, какие-то определенных таких правил ко всем людям, их не существует. Ну, кроме заповеди Божьей, которая нам известна, да, это и правило, по которым все мы должны жить. Но в жизни каждого человека, и жизнь каждого человека, она индивидуальна. И Господь нам и обстоятельства жизни дает определенные, полезные для нас. И людей посылает, которые нам полезны. И опять же, и дает возможность восходить по добродетелям и видеть свою греховность через падение, осознавать тоже именно в нашей жизни конкретно. То есть и очень часто люди ошибаются, порой бывает так, что смотря на других, начинают эту одежду их жизни примерять на себя. И понимают, что или она велика, или она мала. Поэтому надо стараться видеть пример в жизни других, но не прямо вот абсолютно пытаться эту одежду примерить жизненную, а постараться, собственно, самим возрастать вот этим путем добродетели и пытаться им идти. Поэтому, конечно же, Господь иногда дает обстоятельства, как вот Священное Писание, да, история со слепорожденным. То есть люди по своему обычаю рассуждали, исходя из ветхозаветного представления, что согрешил он или родители согрешили. Кто виноват, что вот этот человек родился слепорожденным. А Господь говорит, что никто не согрешил, а для того, чтобы явилась слава Божия. То есть Господь медлил с исцелением этого человека. И в определенный исторический момент это чудо произошло. Хотя я думаю, что и родители задавались вопросами, обращались с просьбами, с молитвами об исцелении своего ребенка. Ну как любящее родительское сердце должно было иначе отзываться. А вот Господь медлил с исполнением этих просьб.
1: Ну, точно так же, как и Иоаким и Анна молились, Захарий и Елисавета молились, ничего не происходило, Авраам и Сара молились, ничего не происходило долгие годы, но в конце произошло то самое, чего они ждали.
0: Даже вот, кстати, исходя из сегодняшнего праздника, Покрова Пресвятой Богородицы, ведь нападение варваров, город окружен. И люди молились, я думаю, что во многих храмах, и не только в Лахерской церкви, где патриарх присутствовал, император и Юродивый Андрей. И молились всеночное бдение, то есть продолжительная молитва была. И осада не один день продолжалась, когда уже человеческие силы, казалось бы, невозможно, не способны отразить нападение врагов. И вот спустя вот эти долгие дни молитвенного предстояния Юродивому Андрею и его ученику Епифанию было видение, что Божья Матерь заступается за свой народ, который к ней обращался с просьбами, то есть достучался до небес.
3: У меня вопрос о роли психологов в современной церковной жизни, прихожан простых.
0: Рассуждать о психологии в целом надо, да? То есть могут ли верующие обращаться к психологам? Я думаю, что могут. И это не только я думаю, а, собственно, такая позиция, наверное, большинства священнослужителей. Хотя есть те, кто считает, что психологи могут повредить, но это, опять же, кому, к какому психологу попадешь.
1: Да, есть мнение одного священнослужителя, который уверяет, что, например, после психолога статистика разводов резко вырастает. После
0: посещения не будем называть имя этого
1: священнослужителя. Мы понимаем, зачем? Давайте. Просто такое, это мнение, я думаю, не только его, наверняка, оно еще у кого-то есть, но просто это имеет место быть.
0: Да, действительно, еще раз говорю, что, к сожалению, сейчас, наверное, в мире в целом наблюдается некий упадок классического образования. И это касается в том числе и психологии, хотя это наука довольно-таки современная, можно так выразиться. Недавно начала активно развиваться. Вот имя, которое психолога американского назвали, мне, к сожалению, не знакомо, поэтому конкретно по нему я ничего сказать не могу. Но я считаю, что, конечно же, если такая необходимость есть, то православному человеку можно обращаться к психологу, в том числе и как индивидуально, так и в семейных проблемах. Но опять же, смотря, какому человеку психолог попадет. То есть, поэтому надо самому быть немножко в теме. То есть человек, который обращается, он должен немножко хотя бы в основах психологии разбираться. А то вот упадок образования приводит к тому, что многие сейчас просто начитались чего-то, в интернете насмотрелись и превращаются в всяких коучей, да, онлайн, и психологов таких же с купленным образованием или с образованием непонятно каких вузов в кавычках. Поэтому, еще раз говорю, что надо быть очень внимательным, и главное, чтобы не повредить. А то действительно могут насоветовать такого, что, во-первых, с одной стороны, несовместимо с христианством в целом и с святоотеческой традицией, которая в церкви развивается и развивалась на протяжении уже более 2000 лет, собственно, со времен Христа. И очень часто, опять же, вот эти современные психологи личность ставят выше Бога. Ну, как правило, очень бывают и психологи неверующие, среди них очень много неверующих. Поэтому, собственно, что говорить о Боге, что говорить о душе человека? Ты личность, ты достоин уважения. Вот это вот возвеличивание человека происходит настолько, что это возвеличивание гордости в человеке, да? И человек, когда задумается, да, и исходя вот из этой гордости, начинает выстраивать взаимоотношения и в семье, и в обществе, и на работе, и в государстве, и, собственно, ничему хорошему это не приводит. Поэтому мы должны себя видеть такими, какие мы есть на самом деле. То есть такими, какими созданы Богом. Такими, какими должны стать. Исходя из замысла Бога о нас, о мире. И, собственно, у нас все есть для этого необходимое. Есть Божественное Откровение, есть Священное Писание, есть опыт Церкви. Еще говорю, что у нас для изучения огромное поле. Всей жизни не хватит, чтобы это поле освоить и обработать, и в нашей душе разобраться. Но еще раз говорю, что бывают такие моменты, которые действительно человек извне, как бы со стороны, может нам помочь. Но это должен быть человек с медицинским образованием. Обязательно. То есть не просто какой-то там самоучка, как я сказал, по интернету, а именно с медицинским образованием. Потому что очень часто вопросы психологии и психиатрии находятся на такой очень тонкой грани. Да, и человек, может быть, психически страдает каким-то психическим расстройством. И здесь уже психолог ему не поможет. И священник ему не поможет. Только Господь может совершить чудо, исцеление. Но порой это чудо совершается через людей, через врачей, которые Господь дает таланты для развития этого дара.
1: Если начались проблемы в семье, и все как-то плавно движется к разводу. Как вы считаете, нужно идти к священнику или к психологу?
0: Ну, для человека верующего, конечно, первый шаг должен идти к священнику. Хорошо, если священник и духовник в семье, ну, когда оба человека верующих, один. То есть он может, по крайней мере, и они ему доверяют, естественно, как духовнику. То есть человека доверяя священнику, и священник может посоветовать им, обоим, как в этой ситуации кризисной им поступать. Священник уже может, опять же, посоветовать пойти к психологу, если видит, что ситуация, он с ситуацией не справляется, и люди с ситуацией не справляются. И, то есть обратиться к специалисту, уже семейному психологу, или который работает по отдельности, но здесь, конечно, лучше семейным психологом, потому что проблемы очень часто в семье, когда каждый начинает обвинять другого в том, что он его не слышит, он его не понимает, он его не уважает, он его не ценит. И не только он потом, а и опять же, обвиняет человека, свою супругу или супругу обвиняет, и потом это в обществе все транслируется. Поэтому, конечно же, здесь, опять же, специалист хороший может помочь. Но этих проблем изначально можно было бы избежать, если, опять же, каждый член семьи, муж и жена, старались вести христианский образ жизни и старались, опять же, свою, не, в центр своей жизни ставить Христа. То есть не свое эго, которое, опять же, греховное общество, ну, и мир, который находится во власти дьявола, как мы знаем, опять же, Священное Писание, пытается в нас культивировать, воспитывать. И человек, да, понимает, я, то есть все эго на первом месте, все остальные подвигаются, а Боги забывают вообще. И отсюда, собственно, все проблемы возникают. Но когда вот этот перевертыш с ног на голову, но когда в центре христианской жизни находится, то есть христианин Христос, в центре семейной жизни находится Христос, тогда многие проблемы вокруг Христа, они способны разрешаться, то есть не доводя ни до психологов и, не дай бог, до психиатров.
1: Представляется, что в этом же и есть задача дьявола — переворачивать все с ног на голову.
0: Ну, конечно, он нам предлагает подмену, которая, на первый взгляд, кажется очень правильной, очень приятной, очень сладкой. И человек, а как же, я сам до этого не додумался, да, раньше. И вот дьявол, то есть его как бы такая хитрость, чтобы как раз не проявляя себя, многие люди даже не догадываются, что являются орудием в руках дьявола через очень тонкие такие нити, которыми нас управляет, нашими действиями, нашими поступками, нашими мыслями. И поэтому мы, как христиане, конечно, должны быть очень внимательны к своему внутреннему состоянию, подмечая движение, которое у нас происходит внутри нас, в наших мыслях, и которые потом выливаются в наши слова, в наши поступки, в взаимоотношения с людьми. И, опять же, сами по себе мы в этих дебрях, в этих зарослях очень часто можем заблудиться. И легко можем заблудиться, если не имеем опытного духовника, если не умеем и не имеем этого наставника, и хотя бы священника, который нам может со стороны помочь, подсказать. Если мы не изучаем творение святых отцов, если мы не читаем Священное Писание, ну, опять же, мы можем и просто читать, а можем и должны с толкованием все-таки стараться читать Священное Писание. То, что, опять же, тексты Священного Писания, книг, которые вошли в Библию, они были написаны много тысячелетий назад. И те обстоятельства, даже те, которые тогда люди жили, они изменились. Те слова, которые даже порой нам кажутся знакомыми, они совершенно имеют противоположный смысл, могут иметь. То, что и язык меняется, и контекст, даже бытовой контекст, он тоже меняется. И те образы, которые там используются, те притчи, аллегории, без толкования нам порой непонятно.
1: Вы упомянули полезные и плохие обстоятельства в одном из ответов на вопрос. И вот если говорить о христианской жизни, когда ты стараешься соблюдать заповеди, жить по Евангелию, и случается вот эта черная полоса, ну, полезная черная полоса, скажем так, ведь внутри борются два совершенно противоположных течения. Одно говорит о том, что нужно это принять, потому что потом все будет хорошо, это же по воле Божьей, это для пользы, это нужно пережить. А другое говорит, как я могу это принять, если принимая это, мне становится хуже, моим родным становится хуже, мне нужно спасаться, мне нужно спасать свое положение. Как вот это вот в этой ситуации именно существовать? Потом, конечно, пройдет время, мы осмыслим все это, увидим, что все было на пользу, все было хорошо. Но в моменте как это пройти?
0: Но в моменте надо стараться не нарушать заповеди Божии. Опять же, если вы упомянули, что мне и близким это пойдет на пользу, да, то сейчас мне тяжело, но потом, может, пойдет на пользу, мы должны понимать, собственно, опять же, кто находится в круге нашей ответственности. То есть несем ли мы ответственность только за себя, или еще у нас есть семья, есть, не знаю, там, родные, близкие, друзья, которые от нас зависят, или коллеги, или, опять же, подчиненный человек занимает высокое положение. Насколько, то есть я могу потерпеть для себя, и насколько я, допустим, не должен эти обстоятельства своей жизни тяжелые перекладывать на плечи других. То есть здесь надо подходить с рассуждением. Да, и опять же, то, что если я для себя принимаю решение, вот только для себя, чтобы эти тяжелые обстоятельства были, тогда я несу полную ответственность, да, за то, что делаю. Если я вдруг пытаюсь это переложить на ближних, то я как бы свой крест себя так снимаю и говорю, давайте вместе со мной несите. Здесь уже их воля может проявиться. Готовы они разделить с нами, да, тяжесть этого креста или не готовы? То есть требовать от других, чтобы они несли этот крест вместе с нами, мы не можем. Но опять же, в любом случае, ни мы, ни близкие, там, ни родные, ни коллеги не должны нарушать заповедь Божию. То есть в любых обстоятельствах мы должны по-христиански понимать. Но опять это мы сейчас так общее рассуждаем.
1: Конечно.
0: Да, то есть, конечно, должны быть конкретные примеры.
1: Давайте пример.
0: Давайте.
1: Допустим, речь идет о семье военного, которого отправляют из Москвы не на передовую, на Дальний Восток, например, где условия жизни совершенно другие. Но это для него это понятно, что это как бы приказ. А семья, может быть, не хотела бы вот такие тяготы это разделять.
0: Но семья-то, может быть, и не хотела тяготы разделять. Но, опять же, здесь уже не существует мужа и жены. Опять же, здесь уже семья, и это единое целое. То есть тяготы, и они обещались быть. Угу. И в радости, и в горести. Да? И поэтому здесь уже куда глава, туда и вся семья. То есть здесь не может так, что семья остается, потому что военный не может отказаться, да, от командировки в другой регион или в другую страну даже. То есть семья здесь должна присутствовать. Но опять же, это в идеале. Бывает так, что может климат не подойти, военный не может отказаться, а семья остается в том регионе, где ну, они могут быть, там, допустим, страдает астмой, и в какие-то другой регион поехать не может. Или медицинское обслуживание требуется постоянно, где там нет условий. То есть опять здесь надо подходить разумно, то есть с рассуждением каждому обстоятельству.
1: У нас есть вопросы в Телеграме. Вот первый, я думаю, будет достаточно коротким, на него будет ответ. Расскажите, пожалуйста, о Покровской родительской субботе. Почему именно Покровская?
0: Ну, вы знаете, если вы откроете календарь официальной Русской Православной Церкви, такого праздника там не найдете.
1: Да.
0: То есть это народная традиция.
1: Правда, существует?
0: Существует, да, существует. Я, к сожалению, ну, не к сожалению, может быть, и к счастью, но сам узнал только несколько лет назад, что такая традиция существует, и в некоторых храмах совершается поминовение в этот день. Но изначально, насколько мне удалось, собственно, изучить этот вопрос, это поминовение возникло как поминовение воинов.
1: Каких-то конкретных?
0: Ну, это? Да, по конкретному какому-то событию. Я сейчас уже не могу, в честь какой там битвы, да. Но вот поминание воинов, а потом уже всех воинов, потом началось, ну, собственно, как и Дмитриевская родительская суббота, которую мы будем через несколько недель тоже совершать. Сначала как поминание воинов, потом уже о всех православных христианах усопших. То есть здесь такая традиция, вот она, наверное, больше как народная традиция. То есть в храмах, я говорю, что в некоторых, я знаю, совершаются, насколько там по благословению священачалия или просто по решению священнослужителя, настоятеля, да, мне трудно судить.
1: Это суббота до Покрова или
0: суббота
1: после?
0: Суббота до Покрова.
1: Интересно. Буду знать, спасибо. Показалось, что это для меня больше полезный вопрос. Еще один вопрос, который пришел нам в Телеграме, я его немножко сжато изложу. Как следует относиться к чудесам свыше? Меня вдохновляют такие истории, но недавно услышал, что к ним нужно относиться осторожно.
0: Смотрите, здесь тоже надо разделять. Чудеса, которые как бы в нашей жизни случаются, надо быть, опять же, очень осторожными. То есть чудо может быть как от Бога, может быть и чудо, то есть проявление внешнее, как бы, что это чудесное событие, или даже наше восприятие событий как чудесного, может быть и событие, которое произошло по действию бесовских сил. Опять же, для чего? Для того, чтобы нас, может быть, от правильного пути христианского сбить. То есть вот, относительно себя надо быть очень внимательным. Если мы читаем о чудесах, опять же, в Священном Писании, в жизни святых, мы с полным доверием о происходящем, собственно, относимся к этим событиям. Бывает, нам о чудесах рассказывают другие люди. Тоже надо относиться со вниманием. Но очень правильное отношение, опять же, сказать, слава Богу, это произошло, опять же, если это, ну, что мы понимаем, чудо, что это не что-то во зло, а что-то во благо для человека. Но опять же, вот вопрос, например, человек болел, страдал, и произошло выздоровление, когда, казалось бы, вот неизлечимая болезнь. Да, по молитве, может быть, других людей, самого человека произошло, это чудо исцеления. Врачи бросили, человек исцелился. И если после этого человек оставляет христианский образ жизни, то чудо, оно было от Бога или от бесовских сил, да? Может быть, это было попущение Божие, чтобы человек исцелился, но вот он не справился с этими обстоятельствами жизни. Не потому, что Господь такой злой, а потому, что Господь дает нам свободу, как мы можем проявить себя в тех или иных обстоятельствах. И, кстати, по поводу этого еще один пример хотел бы рассказать, тоже историю из жизни. Когда одна женщина молилась об исцелении своего ребенка. Вот ребенок заболел, тяжело болел, единственный ребенок. Молилась, и произошло чудо. Вот реально, когда, казалось бы, врачи не могли помочь, а человек, ребенок выздоровел. Но потом этот ребенок повзрослел, вырос, и столько горя принес и матери, которая о нем молилась, и обществу. То есть начал вести аморальный образ жизни. И в этом аморальном состоянии он скончался. А мать его пережила. И вот потом мать рассуждала по этому поводу так. Говорит, вот я молилась. Но я молилась и настаивала на своем. То есть я просила Бога о том, что... Ну, чуть ли как это вот не угрожало, что или исполни, или я тебя разуверю с тебя, то есть и так далее, да? Господь попустил этому произойти. И потом она говорит, что лучше бы, наверное, этого чуда в моей жизни не происходило. То есть настолько потом тяжелые обстоятельства в жизни были и ее, и ребенка, да, что да, мы оставляем на суд Божий и жизнь этого человека, который вот скончался в таком вот, ну, может быть, в падшем состоянии, да, не на взлете духовной своей жизни. Но это, опять же, в жизни этого человека проявилась его свобода. То есть ему Господь дал возможность вырастить, то есть пережить детский возраст, стать взрослым человеком и самому принимать уже решения за свои поступки. Он направил свой путь против Бога, то есть начал вести борьбу с ним. Поэтому здесь мать, она чувствует свою вину, с одной стороны, да. Чудо кто совершил? Господь совершил. А может быть, попустил Господь, чтобы, опять же, человек проявил себя, то есть свою свободу. То есть ты просила, вот ты получила. Но мать об этом своей просьбе и молитве сожалеет, то есть чувствует себя уже виноватой. То есть такой очень сложный, видите, момент в жизни этих людей. Поэтому всегда, когда мы просим Бога, Господи, я хочу так. Не как я хочу, но как воля твоя да будет, как мне будет полезно. Даже если, опять же, моя просьба, она является безумной, то не исполни ее. Да, потому что я со своей стороны, со своей колокольни смотрю, только у меня один взгляд, а Бог-то знает всю нашу жизнь. Да, иногда может попустить для нашего воспитания.
1: Ну вот и время поговорить снова о празднике Покрова Пресвятой Богородицы. Ведь это тоже было чудо, и что интересно, вот его увидел Андрей и его ученик Епифаний, и, по-моему, больше-то людей его не видели. Оно стало известным благодаря жизнеописанию юродивого Христа ради святого Андрея. Но, тем не менее, мы верим в это чудо.
0: Верим, потому что это, во-первых, это предание церкви. А мы православное предание доверяем. То есть, понятно, что это сначала устно, потом было зафиксировано, вошло в житие, в чатимение, потом... Кстати, и праздник, собственно, Покрова в нашей церкви появился только в XII веке с Андрея Боголюбского. Да? И потом уже был служебный текст, и все это было зафиксировано. Но изначально, конечно, это было устное предание, которое сохранялось и передавалось. Поэтому, конечно, мы этому чуду доверяем. Но, опять же, мы не просто доверяем человеческому преданию. Мы знаем о том, что Пресвятая Богородица нас никогда не оставляет. Знаем о том, что вот этот эпизод, он не является исключительным. Когда по молитвам к Божьей Матери, к святым, Господь гнев меняет на милость. И опять же, и в жизни Византии, империи, да, тогда еще, то есть христианской, тогда мы, собственно, варвары напали, наше отечество было еще языческим. И в жизни нашего Отечества уже после принятия крещения, сколько раз, когда, казалось бы, уже и надежды нет, и Москва должна быть уже сожжена варварами, но, опять же, народ молился, и Господь менял гнев на милость. Вот мы трансляцию ведем из Москвы, знаем прекрасно Сретенский монастырь, который на месте встречи икона Божьей Матери Владимирской основан тогда, когда, собственно, Господь, опять же, в очередной раз явил свою милость, и Москва не была разграблена варварами, нашествием врагов, а сохранена по молитвам как раз Пресвятой Богородицы. Кстати, празднование Владимирской иконы Божьей Матери у нас несколько раз в году, да, и тоже, как правило, всегда по поводу избавления города Москвы от нашествия иноплеменников.
1: В общем-то, на протяжении года мы имеем кучу дней, когда вспоминаем особый покров Богородицы над нами.
0: Да, вы знаете, кстати, вот ну, вы представили, да, что я с Сумарокова, там, да? Настоятель подворья. И у нас вот в деревянном храме икона Божьей Матери Неувидаемый Цвет, в иконостасе есть образ покрова Божьей Матери над землей русской. Mm. Там она простирает свой мафорн, в рост стоит над городами, селениями, которые представлены, ну, схематично, изображены разными монастырями, храмами, начиная там от северных наших обителей, Валаама Соловков, кончая южными и Херсонесом. И это не случайно, потому что вот эти монастыри и храмы как раз там, где Господь и Божья Матерь являл свою милость и свое заступничество, или где монастыри посвящены, или место обретения икон чудотворных, или пребывания образов, когда, опять же, люди, обращаясь в молитвах, получают просимое. Кстати, там и есть наш Сумароков на этой иконе. Mm. Потому что у нас как раз же храм Божьей Матери посвящен Неувидаемый Цвет, и в нем чудотворный образ Неувидаемый Цвет пребывает.
1: Вы ощущали в своей жизни покров Богородицы?
0: Конечно, да. Это, вы знаете, вот очень часто бывает даже от каких-то, казалось бы, таких незначительных, бытовых ситуаций, ну, ежедневных, но и до каких-то таких вот глобальных, когда вот вопросы очень тяжелые в жизни встают. И не всегда с внешними обстоятельствами связаны, да, с внутренним борением, когда в нас происходит. Но этот покров и это ответ Божьей Матери происходит тогда, когда мы к ней обращаемся в молитвах с просьбами. Или хотя бы с таким, даже, может быть, бессловесным, безмолвным вопрошанием, да, или криком порой души. То есть когда мы уже не на себя надеемся, а на именно помощь свыше. Знаете, очень часто, то есть я конкретных примеров не буду сейчас приводить, потому что это довольно-таки, ну, личная ситуация, конечно, да, но опять же, вот я знаю ситуацию, могу примеры из жизни двух других людей ну, озвучить, они довольно-таки такие, ну, может быть, для кого-то незначительные покажутся, они короткие, да, потому что одна семья, мать, одиночка, трое детей оказались на улице. Ну, так вот сложились обстоятельства, квартиру у них отняли. И она читала акафист Пресвятой Богородицы Покрову. И в праздник Покрова Пресвятой Богородицы ей случай, ей квартиру социальную дали. То есть пришло извещение. То есть чудо бытовое, незначительное, но для нее это спасение, потому что на улице находились.
1: Конечно.
0: И вторая история тоже, когда мать, сын заболел в больнице, врачи отказались, уже все, ничего не можем сделать. То есть забирать его, умирать будет. А она молилась и читала тоже «Акафист Божьей Матери» не Покрову, но перед иконочкой Покрова. И эта иконочка вот по простоте она каждый день прикладывала к сыну, к этому болящему месту, которое было. И Господь чудо заявил. То есть такое вот это свидетельство наших современников. Поэтому мы должны верить, что если нам на пользу, то Господь и исполнит просимое. Если нам на пользу, то Господь даст такие обстоятельства, которые для нас будут самыми лучшими в нашей жизни. А если нам во вред, о чем бы мы ни просили, то все будет оставлено без ответа. Но, конечно же, и Бог, и Его Пречистая Матерь, и святые, они слышат. Но, как святитель Дмитрий Ростовский сказал, что иногда наша греховность или наше такое безумие, оно как тучи перед солнцем. Солнце-то есть, а наше вот это состояние, оно закрывает и нас от Бога, и лучам Его благодати не дает проникнуть в нашу жизнь.
1: Завершая программу, прошу у вас слово напутствие в этот замечательный праздник для всех нас.
0: Да, дорогие друзья, еще раз всех поздравляю с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Хотел бы всем пожелать милости от Господа, заступничества Его Пречистой Матери и верности нашей тем обещаниям, которые мы дали Богу в нашем крещении.
4: В программе из цикла «Беседы о вечном» принимал участие романах Сергий Филиппов, настоятель Иоанна Претеченского подворья Новоспасского монастыря в селе Сумароково Московской области. Беседовал диакон Александр Черепенин. Программа из студии телеканала «Союз».
5: В Екатеринбурге 21 час.
6: Новости.
4: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 10 октября в домовом храме святителя Николая Чудотворца на строящейся атомной станции Акую в турецкой провинции Мерсин была совершена божественная литургия. Богослужение возглавил епископ Тартусский Павел, антиохийский патриархат, на канонической территории которого находится община. Епископу Павлу сослужили клирики антиохийского патриархата, а также ответственные за организацию окормления паствы Московского патриархата на территории Турецкой Республики священник Георгий Сергеев и романах Палладий Быстров, окормляющий общину в Акую. После окончания литургии епископ Павел сердечно приветствовал всех собравшихся на богослужении и передал слова приветствия от блаженнейшего патриарха Антиохийского и всего Востока Иоанна X. В архипастырском слове он отметил глубокие исторические связи Антиохийской и Русской православных церквей. В частности, епископ Павел напомнил о том, как Российская империя помогала восстанавливать собор Петра и Павла в Анталии после разрушительного землетрясения 1872 года. В дар приходу архипастырь передал копию Тихвинского образа Божьей Матери, которая была привезена из России после восстановления собора Петра и Павла в XIX веке. В ответном слове клирики Московского патриархата тепло приветствовали епископа Павла и духовенство Тартусской епархии, разделивших радость евхаристического общения, и преподнесли архипастырю на молитвенную память образ Спасителя, написанный прихожанкой храма святых равноапостольных Константина и Елены в Стамбуле Светланой Дерин. Делегацию Антиохийского патриархата также приветствовал заместитель директора по безопасности общества «Акую Нуклеар» Терехин. Он преподнес духовенству и гостям Тартусской епархии памятные подарки. Теплое братское общение продолжилось за трапезой. В эфире новости. Митрополит Курганский и Белозерский Даниил 12 октября в понедельник совершил божественную литургию в храме Рождества Николая Чудотворца в Кургане. Владыке сослужили секретарь епархии, настоятель храма протоиерей Михаил Кучеров, настоятель храма Иоанна Кронштадтского в Кетово иерей Алексей Плохов, клирик рождественского храма иерей Александр Ржанников и клирики кафедрального собора святого Александра Невского. Песнопение исполнял мужской архиерейский хор. За богослужением молились и приняли святые Христовые тайны около 50 молящихся, в их числе сестры милосердия и сестричества во имя праведного Иоанна Кронштадтского, действующего при Свято-Троицком храме. В этот день православная церковь отмечает обретение мощей святителя Иоанна Максимовича, архиепископа Шанхайского и Сан-Франциского. Это событие стало новой вехой в истории прославления святителя Иоанна. Дата была внесена в месяцеслов Русской православной церкви по определению Священного Синода от 30 мая 2024 года. Свою проповедь митрополит Даниил посвятил рассказу об этом русском святом, который волей Божью нес свое послушание далеко за пределами своей страны, своего отечества. Этот святой сравним с другим нашим святым и тоже Иоанном Кронштадтским. Как и он, Иоанн Шанхайский совершал великие чудеса, исцелял людей, приходил в разные места, даже куда его не приглашали. Иоанн Шанхайский взял на себя подвиг юродства, что приводило в смущение священнослужителей, потому что он, облеченный саном епископа, а потом и архиепископа, ходил босиком. Архипастырь поведал, что владыка Иоанн скончался летом 1966 года. Его тело 6 дней лежало в храме и не подверглось тлению. Через 20 с лишним лет его мощи были подняты. Они были нетленными, освидетельствованы. Множество чудес происходило в то время и сейчас происходит по молитвам владыки Иоанна. В этом храме, где мы служим сегодня, находится чудный образ святого угодника Божия, и в наше время он очень помогает, подчеркнул владыка. Святые готовы всегда нам помогать, но не всегда помогают. Почему? Потому что некоторые болезни посылает Господь для нашего спасения. А если мы хотим избавиться от болезни, значит, мы хотим избавиться от своего спасения. Если тебе Господь послал эту болезнь, через которую ты войдешь в Царствие Небесное, то святые не могут исцелить нас от этой болезни. Они делают другое. Они помогают стяжать мужество сердечное, нести эту болезнь и благодарить Бога, продолжил владыка. Святитель Иоанн приходил в больницы не только к православным, он приходил и к католикам, протестантам, даже когда его не звали, подходил, клал руки на них, молился около постели неизвестного человека. Потом этому человеку становилось лучше. Вот эта любовь, которая не знает границ. Также и мы с вами, если чаще будем обращаться к святым угодникам Божьим, часть болезни от нас уйдет, а те болезни, которые нам Господь послал для спасения, мы будем переносить мужественно. Настоятель храма протоиерей Михаил Кучеров поблагодарил митрополита Даниила за совместную молитву и вручил ему букет белых роз. В эфире новости. За последний год в России увеличилось количество бездомных женщин, которые обращаются в церковные приюты за помощью. Чаще всего такая помощь требуется пожилым женщинам и женщинам с детьми, сообщили в пресс-службе Синодального отдела по благотворительности по случаю прошедшего Всемирного дня бездомных. Среди бездомных большую часть всегда составляют мужчины, но в последнее время доля женщин начала расти, рассказал руководитель направления помощи бездомным Синодального отдела по благотворительности Андрей Якунин. Часто обращаются пожилые и женщины с детьми, в основном из-за проблем во взаимоотношениях с близкими людьми. Некоторые из них утратили социальные связи по причине болезни, алкогольной зависимости или ментальных нарушений. Мы стараемся подходить с особым вниманием к каждому человеку, вникаем в жизненную ситуацию и составляем индивидуальный маршрут, который поможет выйти из ситуации бездомности. Для этого работают юристы, врачи, психологи, наркологи и социальные работники. Также с людьми, которые проживают в приютах, общаются священники, они поддерживают их духовно. Отмечается, что по сравнению с другими регионами, больше всего бездомных женщин стало обращаться в церковные приюты Хабаровска и Екатеринбурга. Увеличение количества бездомных женщин также наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге и Тюмени. В Москве стало больше обращений женщин с особенностями психики. Руководитель проекта «В помощи бездомным» уточняет, что социализация женщин и мужчин занимает одинаковое время и продолжается в среднем не менее полугода. Однако женщины чаще, чем мужчины, вынуждены оставаться в приютах на более длительное время. Во время нахождения в церковных приютах сотрудники помогают нуждающимся найти работу, а после выхода из приюта многие женщины снимают вместе жилье. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер — время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души — общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющие, все эти молитвы, ковалыцы грешные приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помини беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших. Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты боиси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в начисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, сам совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославлен си, с обезначальным Твоим Отце и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико Ти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота вольным мя грехи невольные, ведомые и неведомые, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукастый мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертным Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешений, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети ми разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарность.

заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одни тем словом, делом и помышлением, яко благи человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя пасли, покрывающий соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожитие дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши ми небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости мя, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия и камененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, ас яко человек согреших, Ты же, яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тебя от всей души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенности во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотный Твоих ангел, пророкой же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради каянного в пленную плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тябо, Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божьей Матери, ас окаянный, припадай, молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и почиси покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже, пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю,

благая приступаю, не попущая пречистой воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, хранитель мой святый, и покровитель души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противника и врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша, все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим, Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй меня, упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть человеколюбие Твоего, но достоин есть всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойне бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, якобы среди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут,
яко тает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силы на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся напрости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную, помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во Святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мышелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глагола пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй, и живот

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессий Красного террора в 1919 году.
2: В конец, через Идифума, псалом Асафа, псалом 76. «Громко воззвал я ко Господу, громко воззвал я к Богу, и внял Он мне. В день скорби моей я искал Бога, руки мои простирал к Нему ночью, и не обманулся в надежде своей, но отвергала утешение душа моя. Я поминал Бога и радовался, погружался в размышления и впадал в малодушие дух мой. Не смыкал я глаз ночью, когда сменялась стража, был я в смятении и хранил молчание. Помышлял я о днях древних, годы минувшие вспоминал и назидался. Ночью в сердце моем размышлял я и пытался познать дух мой. Уже ли навеки отринет нас Господь, перестанет благоволить к нам? Или вконец лишит нас милости своей? Или замолкло слово Его, звучавшее из рода в род? Уже ли не захочет помиловать нас Бог? Или прекратит он в гневе своем щедроты свои? И сказал я, ныне начал я разуметь, свершает изменение десница Всевышнего. Я вспомнил о делах Господних, вспомню чудеса Твои от дней древних, и поучаться буду всеми деяниями Твоими, и о соделанном Тобой размышлять. Боже, исполнен святости путь Твой, где есть Бог, столь великий, как Бог наш? Ты, Бог, творящий чудеса, Ты явил народу силу Твою, избавил десницей Твоею народ Твой, сынов Иакова, сынов Иосифа. Узрели Тебя воды, Боже, узрели Тебя воды и устрашились, содрогнулись бездны, восшумели воды великие, возгремели облака, и стрелы Твои разящие летят». Раскаты грома Твоего огласили небосвод, осветили молнии Твои вселенную, поколебалась и вострепетала земля. В море пути Твои, и стези Твои на водах многих, и следов Твоих никто не узрит. Направлял Ты, словно овец, народ Твой рукою Моисеевой и Аароновой.
3: В наставление Асафа. Псалом 77. «Внемли, народ мой, закону моему, преклони ухо твое к словам уст моих, отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира, то, что слышали мы и познали, что отцы наши поведали нам, не утаиться от потомков их, возвещу славу Господню, силу Его и чудеса, сотворенные им. Даровал Он откровение Иакову, закон положил Израилю, заповедав отцам нашим передать его сыновьям своим. Да познают потомки сыновья, еще не рожденные, и возрастут они, и поведают также сынам своим. Да возложат на Бога упование свое, и не забудут деяний Божьих, исполнять будут заповеди Его. Да не будут, подобно отцам их,
2: родом строптивым и дерзким, родом, что не сохранил правды в сердце своем и не был верен Богу духом своим. Сыны Ефремовы, что напрягают луки и стреляют, обратились в бегство в день битвы. Не сохранили они завета Божия, не захотели соблюдать закон Его, и забыли благодеяние Его и чудеса Его, что явил Он им. Чудеса, что сотворил Он пред отцами их на земле египетской, на поле Таниос. Разверз Он море, и как по суше провел их, остановил воды, собрав их, словно в мехи. И облако Его вело их днем, и всю ночь вел их столб огненный. Расторг Он камень в пустыне и напоил их точно из бездны великой, и источил воду из камня, и извел потоки водные. Но продолжали они согрешать пред Ним, оскорбляли Всевышнего в пустыне безводной, искушали Бога в сердцах своих, и спрашивая пищи, угодной им. И клеветали они на Бога и говорили: «Разве может Бог даровать нам трапезу в пустыне, хотя ударил Моисей по камню, и потекли воды, и разлились потоки? Но разве может Бог дать хлеб или даровать трапезу народу своему?» Услышал Господь и воззрел на них, и возгорелся гнев на Иакова, и злился гнев на Израиля. Ибо не веровали они Богу и не ждали от Него спасения. И свыше повелел Он облакам, и отверз Он врата небес, и обильно, как дождь, послал им манну в пищу, хлеб небесный даровал им. Хлеб ангельский вкушал человек, насытились они пищей. Поднял Господь ветер южный, и навел силою Своею ветер юго-западный, и обильно, как дождь, послал им пищу мясную, будто песок морской птиц пернатых. И падали они среди стана их, вокруг шатров их, и люди ели их и присытились. Он исполнил желание их. Получили они желанное, но была еще пища в устах у них, когда разразился гнев Божий над ними и убил многих из них, и Господь низверг знатных Израиля. Но они продолжали грешить и не уверовали в чудеса Его. Исчезали в суете дни их, и быстро проходили годы их. Когда убивал Он их, тогда искали Его, обращались к Богу и уже с утра взывали к Нему и вспоминали, что Бог — податель помощи, Всевышний — Избавитель их. И говорили о любви к Нему устами своими, языком своим лгали Ему. Сердце же их не было правдиво пред Ним, и не были они верны завету Его. Но Он, милостивый, очищал их от грехов и не губил их, много раз отвращал от них ярость свою, умеряя пламя гнева своего. И помнил Он, что они только плоть, что душа из них выйдет и не вернется». Сколько раз оскорбляли Его в пустыне, вызывали гнев Его в земле безводной. То обращались они к Богу, то испытывали Его, святого Израилева оскорбляли. И позабыли деяния рук Его, свершенные в день, когда избавил Он их от руки угнетателя. Как явил Он в Египте знамения Свои и чудеса Свои на поле Таниос, обратил Он в кровь реки египтян и источники их, лишив их питья. Послал на египтян пёсьих мух, и жалили они их, послал жаб, и вредили они им, и предал ядовитой росе плоды их и нивы их саранче, побил градом виноград их и смоковницы их морозом, истребил градом скот их, а имущество их огнем, обрушил на них гнев ярый свой, ярость, гнев и скорбь, ниспослав на землю ангелов грозных. Проложил путь гневу своему и не пощадил душ их, и навел мор на стада их, и поразил первенцев всего живого в земле египетской, начатки трудов людских в селениях хамовых, и поднял, словно овец, народ свой, и повел его, словно стадо, в пустыне, и направлял их надежно, и не убоялись они, а врагов их покрыло море. И возвел их на гору святыни своей, на гору, что стяжала десница его. И изгнал от лица Израиля народы, и по жребию раздал им землю их, размежевав ее, и поселил в их жилищах колено Израилевы,
3: но искушали, и оскорбляли они Бога Всевышнего, и откровений Его не хранили, и отвратились они, отступили от Бога, подобно отцам своим, стали негодными, как треснувший лук, и прогневали Его на холмах, поклоняясь идолам, оскорбили Его. Услышал Бог и гневно воззрел, и унизил Он Израиль, и отверг Он скинию Силомскую, жилище, где обитал Он среди народа, и отдал в плен силу их и красу их в руки врагов, и предал мечу народ свой, и достояние свое презрел. Юноши их истребил огонь, погибли девы их и не оплаканы были, священники их пали от меча, и некому стало оплакивать вдов. Но восстал, словно ото сна, Господь, будто властелин шумный от вина, и обратил врагов своих вспять, поношению вечному предал их, и отверг жилище Иосифа, и колено Ефремова не избрал. Избрал он колено Иудова, гору Сион, возлюбленную им, и сделал неприступным, как логово единорога, святилище свое, на земле основал его навеки, и избрал Давида, раба своего, взял его от пастбищ овчих, от стад овчих взял его пасти Иакова, раба своего, и Израиль достояние свое, и пас их Давид в незлобе и сердце своего, и рукою своею мудро направлял их. Псалом Асафа, Псалом 78. Боже, пришли язычники во владения Твои, осквернили храм Твой святой, сделали Иерусалим подобным хранилищу овощей, бросили трупы врагов Твоих на съедение птицам небесным, тела праведников Твоих на растерзание зверям земным. Пролили кровь их, как воду, у стен Иерусалима, и некому было их погребать. Стали нас поносить соседи наши, предали нас позору и поруганию, живущие окрест нас. Доколе, Господи, гневаться будешь на нас, доколе палить будет нас, словно огонь кара Твоя. Излей гнев Твой на народы, не знающие Тебя, и на царство, где имени Твоего не призывают, ибо терзали они Иакова, и земли его опустошали. Не помяни наших былых беззаконий, поспеши явить нам щедроты Твои, Господи, ибо мы вконец обнищали. Помоги нам, Боже, Спаситель наш, во славу имени Твоего. Господи, избавь нас от грехов наших и очисти нас во имя Твое. Да не скажут язычники, где их Бог, и да совершится пред очами нашими отмщение народом за пролитую кровь рабов Твоих, да вознесутся к Тебе стенания узников. Поддержи могучей десницей Твоею сыновей отцов умерщвленных. Отплати соседям нашим семикратно за поношения, какими поносили они Тебя, Господи. А мы, народ Твой и овцы пастбища Твоего, восхвалим Тебя, Боже, вовеки, из рода в род возвестим славу Твою.
0: В конец об имеющих измениться. Откровение Асафа, Псалом 79. Пастырь Израиля, внемли нам. Ты, что ведешь Иосифа точно овцу, и летишь на херувимах, явись пред Ефремом и Вениамином и Манассией, яви силу Твою и приди спасти нас. Боже, возврати нам милость Твою, яви нам сияние лица Твоего и спасемся. Господи, Боже сил, доколе в гневе отвергать будешь молитву рабов Твоих? Напитаешь Ты нас точно хлебом слезами, напоишь слезами нас вдоволь. Из-за нас пререкаются соседи наши, и враги наши позорят нас. Господи Боже сил, возврати нам милость Твою, яви нам сияние лица Твоего, и спасемся. Виноград Ты перенес из Египта, изгнал язычников и насадил его, путь расчистил пред ним и посадил корни его, и заполнил он землю, легла на горы тень его, и ветви его выше кедров Божьих. Ты простер побеги его до моря и до рек отрасли его. Для чего поверг ты на землю ограду его? И вот обрывает его всяк мимо идущий, истребляет его вепрь лесной, зверь пустынный поедает его,
3: Боже сил, обрати к нам взор, воззрись с небес, взгляни и посети виноградник твой. И восстанови насажденное десницей твоей, и воззри на сына человеческого, которому даровал ты силу твою. Сожжен огнем, и весь разрыт виноградник. Наказанные тобою погибнут люди. Да будет простерта рука твоя над мужем, хранимым десницей твоей, над сыном человеческим, которому даровал ты силу твою. И не отступим мы от тебя. Верни нам жизнь, и мы призовем имя твое. Господи Боже сил, возврати нам милость твою, яви нам сияние лица твоего, и спасемся.
2: В конец, о точилах. Псалом Асафа, Псалом 80.
3: Радостно пойте Богу, подателю помощи, восклицайте Богу Яковлеву. Воспойте псалом и возьмите тимпан, сладкозвучный псалтирь и гусли. Вострубите в новолуние трубою, в торжественный день праздника вашего. Ибо таково повеление Израилю, приговор Бога Иаковлева. Откровение даровал он Иосифу, когда тот покидал землю египетскую. Там слышал он язык, ранее ему неведомый. Снял он бремя с хребта его, когда руки его насыпали землю в корзину. В скорби призвал ты меня, и избавил я тебя, услышал тебя в таинственной буре, испытал тебя у источников во время раздоров. Внимай, народ мой, я свидетельствую тебе, Израиль, слушай меня. Да не будет у тебя Бога нового, да не поклонишься Богу чужому, ибо я, Господь твой, я вывел тебя из земли египетской. Отверзи уста твои и вложу в них слово мое. Но не послушал народ мой гласа моего. Израиль не внял мне, и дал я им волю следовать желаниям сердец их, да пойдут они путями своими. Если бы народ мой слушался меня, если бы Израиль держался путей моих, немедля смирил бы я врагов его, и на оскорбителей его наложил бы руку мою. Враги Господни обманулись бы, а благоденствие народа моего длилось бы вечно». И я напитал бы его тучной пшеницей, и мед из камня источил бы ему.
4: Вы слушали псалмы царя Давида. Псалмы читал Лев Прыгунов.

0: В Екатеринбурге 22 часа.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Знание какого-либо языка не является необходимостью для того, чтобы человек входил в общение с Богом, заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл. Чтобы человек входил в общение с Богом, не нужно ни русского языка, ни славянского, ни английского, никакого другого, и жестового языка, потому что человек с Богом общается не словами, а своей душой, своими мыслями, своими переживаниями и чувствами. Связь с Богом не зависит от способности человека артикулировать свои мысли или передавать свои чувства, или вообще общаться друг с другом, сказала патриарх после литургии для глухих людей в храме Христа Спасителя. Господу не нужны эти средства коммуникации, которые считаются необходимыми для людей, добавил он. Бог воспринимает нас тогда, когда мы молимся, а молиться мы можем без всяких слов. Самое главное, чтобы была вера в сердце, заключил предстоятель Русской Православной Церкви. Патриарх Воскресения возглавил в храме Христа Спасителя литургию с переводом на язык жестов для глухих и слабослышащих людей. На литургии присутствовало более 300 представителей 35 общин глухих из 27 епархий Русской Православной Церкви. Патриарху сослужили 20 священников, возглавляющих общины глухих людей. Богослужение было приурочено к столетию Всероссийского общества глухих и 35-летию возрождения церковного попечения о людях с нарушением слуха. В эфире новости. 9 октября, в день представления апостола-евангелиста Иоанна Богослова, ответственный за организацию окормления паствы Московского патриархата на территории Турецкой Республики, священник Георгий Сергеев совершил божественную литургию в базилике IV века на месте погребения святого апостола в турецком городе Сельчук близ древнего Эфеса. За богослужением молились верующие, прибывшие из Стамбула, из Мира, Дидима и Кушадас, а также паломники из России и Германии. На сугубо Иктиньи были вознесены особые прошения и прочитана молитва о Святой Руси. Большинство молящихся за литургией причастились святых христовых тайн. По окончании литургии отец Георгий обратился к верующим с назидательным словом, в завершении которого он поблагодарил Министерство культуры и туризма Турции за предоставленное разрешение на совершение богослужения, а также отметил помощь председателя общества изучения русского языка и культуры имени Солженицынов из Мире Пономарева в организации паломничества. В эфире новости. 8 октября, в день представления преподобного Сергия, игумена Радонежского, чудотворца, патриарший экзарх Африки, митрополит Каирский и Североафриканский Константин возглавил престольные торжества на приходе преподобного Сергия Радонежского в Каире. Архипастырю сослужили викарий патриаршего экзархата Африки, благочины округа и настоятели прихода, епископ Луховицкий Ефимий, исполняющий обязанности настоятеля прихода, святых жен вероносец в Хургане, Гади Ирий Дмитрий Гуров, настоятель храма всех святых земли египетской просиявших, иеромонах Митрофан Солдатенко, а также священнослужители Русской Православной Церкви, совершающие паломничество по святым местам Египта. По окончании литургии было совершено славление преподобному Сергию и крестный ход. В завершении богослужения епископ Ефимий приветствовал патриаршего экзарха Африки. Митрополит Константин произнес ответное слово и поздравил всех собравшихся с праздником. Владыка подарил епископу Ефимию крест и панагию, а приходу – на престольные пелены и комплект покровцов. Также патриарший экзарх Африки вручил особо потрудившимся прихожанам Сергиевского храма благодарственные письма. Накануне вечером митрополит Константин возглавил всеночное бдение в сослужении епископа Луховицкого Ефимия, иерея Дмитрия Гурова и иеромонаха Митрофана Солдатенко. За богослужением было совершено освящение иконы преподобного Сергия Радонежского, подаренной приходу благотворителям из России. И последняя информация выпуска. Около 77 тысяч школьников и студентов колледжей примут участие в исследовании функциональной грамотности, которое пройдет в России в октябре. В нем будут участвовать ученики 6, 7, 9 и 10 классов, а также студенты первых и выпускных курсов Организации среднего профессионального образования. Всего исследование охватит 498 образовательных организаций, 300 школ и 198 колледжей и техникумов. Для разных классов установлены отдельные даты. Сроки проведения национальных сопоставительных исследований утверждены приказом Рособорнадзора. Под функциональной грамотностью понимают способность применять полученные знания в ситуациях, которые возникают не только на уроках, но и в повседневной жизни. Ребенку недостаточно просто помнить правила или формулу. В подобных заданиях нужно понять информацию, выбрать способ решения и использовать знания в незнакомой ситуации. Исследование проводят не для всех школьников страны. В нем участвуют определенные образовательные организации и группы учащихся. В октябре Рособорнадзор проводит и другие национальные сопоставительные исследования. В частности, будет оцениваться финансовая грамотность учащихся и воспитательная работа образовательных организаций. В ноябре отдельное исследование пройдет среди учителей начальных классов русского языка, математики, физики, химии и биологии. Специалисты будут оценивать их предметные, методические и общепедагогические компетенции. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Вы продаете товар при помощи сети интернет, и предполагаемый покупатель предлагает перевести деньги на вашу банковскую карту. Для чего? Просит сообщить ее реквизиты. Помните, что сообщать можно только номер и имя владельца, указанные на лицевой стороне карты. Ни в коем случае не сообщайте код, указанный на обороте карты. После того, как злоумышленник получил номер вашей карты, он просит продиктовать код, который только что пришел в СМС-сообщении на ваш сотовый телефон. Как только вы выполните эти действия, все деньги на вашей карте будут доступны мошеннику. Никому не сообщайте код, пришедший в СМС-сообщении.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Добрый день, уважаемые братья и сестры! В эфире радиопередача «Свет Христов» – программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии. У микрофона Виктория Кауган. И сегодня мы отправимся в гости в воскресную школу храма Вознесения Господня. С радостью делюсь впечатлениями от Покровской ярмарки, которая прошла на площади перед храмом Вознесения Господа нашего Иисуса Христа. Собрала традиционная ярмарка воспитанников воскресной школы, родителей, учителей и прихожан. Это был настоящий праздник, наполненный дружбой, теплом, любовью и креативностью. Я поговорю с участниками ярмарки. Это дети, родители, учителя. И начну беседовать с Аленой Анатольевной Богдановой, директором церковно-приходской школы храма Вознесения Господня Уральской столицы.
1: Здравствуйте, Алена Анатольевна.
2: Здравствуйте.
1: Расскажите о сегодняшнем мероприятии. Это традиционная Покровская ярмарка от воскресной школы храма Вознесения.
2: Правильно, традиционная. Каждый год в преддверии или в сам праздник Покрова Божьей Матери мы проводим ярмарку. Что на ней?
1: Изделия. Мой вопрос, да.
2: Изделия детские. Очень много всего. Кто-то закладки. Кто-то вот сегодня мне понравились. Впервые у нас антистресс. Перловка в воздушном шарике. Так приятно, чтобы не волноваться. Подушки, игрушки. То есть все, что можно было сделать, все мы приготовили к этой ярмарке.
1: А сколько ярмарки уже лет? Насколько? Я помню, пятый год посещаю.
2: Нет, то есть гораздо больше.
1: Больше, наверное, больше 15.
2: Да, наверное, так. Может, с 2010 года.
1: Как ребята относятся к участию в ярмарке? Им не жалко,
2: торговать.
1: Что, вот, например, делать своими руками, и потом отдавать приходится, еще за свободные ценники, я так понимаю.
2: Да, мы всегда очень сильно готовимся. То есть у нас несколько воскресений уходит на то, чтобы сделать поделки какие-то. Вот в этом году мы делали фетровые с бисером поделки такого патриотического содержания. Часть на СВО пошлем, а часть вот сегодня продаем тем, кто участвовала в ярмарке. То есть это серьезная такая подготовка. Ну и, конечно, готовятся дома. Все, кто желает поучаствовать, делают какие-то поделки. Всегда очень хорошо идут поделки для кухни, прихватки, полотенчики. Это то, что требуется. Ну и вот сейчас мы можем видеть, что ничего не осталось из продуктов.
1: Быстро расходится.
2: Разошлось просто. У кого-то есть огороды, а у кого-то нет.
1: У нас нет, поэтому, например,
2: мы делимся. Всегда капуста, кабачки. Сегодня было много патиссонов, варенье, соленье. То есть плоды, вот не просто рук, а еще и сердце своего.
1: Спасибо вам. А что хочется сказать всем радиослушателям в преддверии праздника Покрова Божьей Матери?
2: Поздравить. Сказать о том, что Покров Божьей Матери всегда над нами. И вот эта ярмарка означает именно это, что мы почитаем Божью Матерь, что мы хотим напомнить всем, что это большой для нас день, чтобы мы всегда ощущали над собой Покров Божьей Матери, всегда к ней обращались и не боялись ничего в этой жизни, которая бывает и грустная, и страшная, но с Божьей Матерью и с ее Сыном Господом Иисусом Христом нам ничего не страшно.
1: Вот настоящий праздник, да, получился сегодня?
2: Да,
1: и музыка это играет, и вот сети плетут, и ребята тут беседуют. И подвижности, активности.
2: Да, спорт всегда. Пионерболы, канаты, эстафета была. И сосиски жарим, потому что у нас есть знакомый мангальчик. Вот. То есть это должен получиться праздник. И он всегда такой и бывает. Единение. Мы все вместе, маленькие, взрослые. Дети стоят и приглашают прихожан, выходящих из храма, обязательно посетить ярмарку. Нам это важно, чтобы наш приход был вместе.
1: А у воскресной школы есть еще ярмарки, помимо Покровской? Зимняя, рождественская, пасхальная, к Светлому Христову Рождеству.
2: Была у нас пасхальная, но сейчас как-то так вот получилось, что осталась пока одна Покровская. Но спасибо за напоминание, надо подумать, потому что весной не хватает еще одной ярмарки, конечно. На пасхальных гуляниях можно сделать.
1: Спасибо за добрый отзыв, за беседу. И мы продолжаем знакомиться с участниками Покровской ярмарки.
2: Спасибо. Праздником.
1: Сейчас я поговорю с Сашей, с воспитанницей воскресной школы. Здравствуй, Саша.
3: Здравствуйте.
1: Ты сегодня участвуешь в ярмарке. Расскажи, какая твоя миссия, роль?
3: Школу мы зарабатываем, чтобы во всякие поездки ездить, чтобы дешевле было родителям, которые детей тут учатся. Вот, чтобы было дешевле. И у меня, короче, миссия, так, чтобы я могла продавать, чтобы всем покупки типа нравились, чтобы я могла, ну, вот, продавать вот так вот.
1: А что тут можно сегодня приобрести?
3: Ну, можно подушки, браслетики всякие, сувениры, куклы. Ну, например, можно коврик приобрести, либо полотенчика. Большинство это ручная работа.
1: То есть вы сами, да, делали?
3: Воспитанники воскресной школы тут все делали сами, некоторые взрослые делали.
1: А как тебе атмосфера праздника? Потому что ярмарка – это праздник.
3: Ну, прям чувствуется, что праздник, прям все весело, музыка даже хорошая. И вот предлагаем все.
1: Замечательно. Что бы ты посоветовала мне приобрести?
3: Приобретайте подушечки, браслетики разные.

0: Ценников вы не видели, но вы покупаете. Как думаете, сколько эта вещь стоит?
1: С одной стороны легко, с другой стороны сложно. То есть вот такой достаточно лояльный, да, можно сказать, ценник, что каждый может, ну, нету таких как бы установленных. Это специально, да?
0: Да, это специально, чтобы люди покупали, чтобы им нравилось, скидки иногда делаем.
1: Ярмарка у нас Покровская, все-таки приуроченная к празднику. Что бы ты хотела сказать всем своим учителям, сверстникам и, конечно же, родителям, всем людям в этот добрый, замечательный праздник? Хоть и ярмарка до, да, у нас до праздника, но все равно.
0: Ну, я хотела сказать, что пожелаю всем счастья, ну, на этот учебный год, хотя он начался, но все равно пожелать.
1: Уже в разгаре, можно сказать.
0: Да. Чтобы, короче, счастья, добра, всего самого наилучшего и поздравить обязательно с праздником наступающим.
1: Смотри, еще середина октября, можно еще прийти в воскресную школу. Будешь ли ты рекомендовать к посещению воскресную школу храма Вознесения Господня?
0: Конечно. Потому что учителя все добрые, понятно, все объясняют, это все, ну, короче, все хорошо, супер.
1: Тебя тоже с наступающим праздником и не отвлекай уже от ярмарочных разных дел.
0: Спасибо.
1: Как вас зовут?
2: Меня зовут Ольга Леонидовна.
1: Ольга Леонидовна, расскажите, вы преподаете в воскресной школе?
2: Я преподаю в воскресной школе, занимаюсь детками подросткового возраста.
1: Да. Какой предмет ведете?
2: Закон Божий момент у нас, тема года – богослужение.
1: Богослужение. Ольга Леонидовна, расскажите, что сегодня для вас ярмарка? Вы каждый год, наверное, участвуете в Покровской ярмарке?
2: Ежегодно мы проводим Покровскую ярмарку. Для того, сбор средств идет на разные нужды, на поездки паломнические нуждающимся прихожанам, многодетным семьям, на помощь бойцам специальной военной операции и так далее. Прихожане участвуют, принося дары природы со своих огородов, консервированные продукты, заготовки, различные предметы рукоделия, такие как подушечки, коврики, прихваточки, полотенца на кухню, все, что нужно хозяюшке дома. И детям нравится торговать, понимают, что участвуют в деле, которое нужно и помогает к семьям.
1: Каждый год что-то новенькое, наверное, придумываете. Сегодня я вижу подушки.
2: Одна прихожанка принесла подушки, выполненные своими руками, и у них одна тематика. Красивые, прекрасные животные лошадки.
1: А почему ценников нет? Это принципиальная позиция воскресной школы?
2: Иногда человеку не хватает. Можно, ну как в пожертвование, допустим, да. А некоторые просто дают деньги, и им даже ничего не надо. И мы стараемся все равно какой-то памятный подарок вручить. Ценников нет, иногда говоришь цену, иногда говоришь, сколько дадите.
1: По ситуации. Ольга Леонидовна, я вас поздравляю с наступающим праздником Покрова Божьей Матери. И желаю самое главное здоровья и вдохновения работать с учениками, и благодарных родителей. Всего самого доброго.
2: Всего доброго и вам с праздником. Приходите ежегодно в ближайшее воскресенье к 14 октября к Покрову Пресвятой Богородицы. У нас всегда классная ярмарка.
1: И даже тут травы, да, есть?
2: Это сушеные травки для чая, для приготовления вкусного напитка.
1: Мята, да, вот, например.
2: Мята, мелисса.
1: Вот так вот. Это целый, знаете, целый калейдоскоп на самом деле. Замечательно, спасибо.
2: Всего доброго.
1: Здравствуйте, Ирина.
3: Доброе утро.
1: Расскажите, как готовились к ярмарке? Я знаю, что вы в воскресной школе трудничаете, преподаете, и дети ваши здесь.
3: Да, все верно. Кроме того, что я преподаю, веду младший хор, у меня еще и мои дети занимаются, например, на кружке бисероплетения, поэтому я тоже участвовала. Вчера мы готовили сердечки из фетра. Я вот лично я пришивала ромашки к ним. И дети тоже готовили голубей. Вот. Для меня это всегда очень приятная работа. И на самом деле она проходила не только вчера, а гораздо намного дней раньше мы начали. То есть это подготовка такая длительная.
1: А сколько заняла вот именно длительная высказка?
3: Ну, в сентябре начали. В сентябре, да. И еще хотела сказать, что у детей был такой, знаете, даже некий азарт. Они по дому прошлись. Посмотрели, что можно принести на ярмарку, сверились со своим внутренним компасом, готовы ли они расстаться с этой вещью, подобрали вот так и

0: игрушки, пазлы. Ну, конечно, пазлы они сначала собрали. То есть такой интересный был процесс. Я со своей стороны, например, подготовила термокружку и в нее вставила надпись из Библии. Мне показалось, что это такое важное напоминание будет про живую воду. Вот, то есть подготовка к ярмарке действительно начинается на несколько недель раньше. Вот, а сегодня я провела урок с малышами, и потом нас прямо позвали. Директор нашей школы пришла, позвонила нам в колокольчик, сказала: идите есть сосиски, а то они закончатся.
1: Сосиски — это угощение? В чем их эксклюзив и в чем изюминка?
0: Традиция нашей школы по каким-то особенным случаям вот на этой веранде, в беседке, устраивать такой вот пикник. Я думаю, дети всегда ждут на самом деле. Им нравится даже вот там около мангала стоять, когда эти сосиски готовят.
1: Сосиски не отварные, получается. Они сосисочки грили, да?
0: На решетке. Выносили в массы, так скажем. И, ну, даже были люди не из воскресной школы, собственно, просто кто...
1: Угостились, да, жареные сосиски.
0: Всех угостили, да, конечно, это обязательно. Знаете, я бы даже сказала, что так бывает, что человек, увидев вот такое радушие, что его просто покормили, да, хотя он как бы не был, ну, частью этой группы, он располагается и потом приходит снова, узнает, что за воскресная школа.
1: Замечательная традиция. Вам спасибо большое за такой добрый отзыв. Желаю добра, только крепкого здоровья, добра, ну и вдохновения дальше трудиться с детками. А всех мы приглашаем на ярмарку Покровскую на следующий год. Участвовать
0: спасибо
1: в празднике.
0: Огромное вам тоже чудесного воскресного дня. Да, и с праздником Покрова Пресвятой Богородицы.
2: В завершении передачи прозвучит архипастырское благословение от митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.
3: Господи, благослови, пожалуйста, эту программу, которая расскажет о самых сокровенных и самых дорогих для нас событиях из жизни больших и маленьких приходов нашей епархии, нашей митрополии, нашей Русской Православной Церкви. Слушайте с любовью и подражайте этим людям, которые трудятся на приходах.
2: В эфире прозвучала радиопередача «Свет Христов». До новых встреч на волнах Православного радио «Воскресение».

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, мы предлагаем вашему вниманию главы книги святителя Иоанна Златоуста «Дар любви, дар рассуждения». Читает Алексей Богдасаров.

0: о наказании за грехи. Когда ты увидишь, что кто-либо, проводя жизнь в нечестии, не терпит здесь никакого бедствия, не ублажай его, но плачь и сожалей о нем, как о человеке, который там подвергнется всем бедствиям, как богач из притчи о богаче и Лазаре. Напротив, когда увидишь, что кто-либо печется о добродетели и терпит бесчисленные искушения, ублажи его и подражай ему, потому что ему и здесь разрешаются все грехи, и там уготовляются многие награды за терпение, как было с Лазарем. Из людей одни наказываются только здесь, а другие здесь не терпят никакого бедствия, но все наказания получают там. Иные же наказываются и здесь, и там. Которых же из этих трех разрядов людей вы ублажаете? Знаю, что первых, которые здесь наказываются и слагают с себя грехи, а после них, которых ставите вторыми? Вы, может быть, тех, которые здесь ничего не терпят, но все наказание получают там? А я не этих, но тех, которые наказываются и здесь, и там, потому что кто здесь понес наказание, тот легчайший подвергнется казни там, а кто должен там понести все наказание, то подвергнется непременному осуждению. Подобно как и этот богач, не получив здесь никакого разрешения от своих грехов, там наказан так жестоко, что не мог получить и малой капли воды. Но и из этих грешников, которые не терпят здесь никакого бедствия, более несчастными я считаю тех, которые, кроме того, что не наказываются здесь, наслаждаются еще весельем и счастьем. Как то, что грешники не несут наказания за грехи здесь, приготовляет им тягчайшее наказание там, так то, что они еще наслаждаются благополучием, весельем и богатством, бывает для них поводом и причиною большего наказания и мучения там. Когда мы, несмотря на грехи наши, пользуемся милостью от Бога, то это самое наиболее может ввергнуть нас в сильнейший огонь. Если испытывающий на себе только долготерпение Божие, но не воспользовавшийся им как должно, подвергнется тягчайшему наказанию, то кто избавит его от такого наказания, если он при долготерпении будет получать еще величайшие милости и, несмотря на это, пребудет в нечестии? А что пользующиеся здесь долготерпением Божиим собирают себе полное наказание там, если не покаются? Об этом послушай, что говорит Павел. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела, и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева, и откровение праведного суда от Бога. Итак, когда мы увидим, что некоторые обладают богатством, живут в роскоши, намощаются благовониями, проводят дни в пьянстве, пользуются великою властью и славой, великим блеском и знатностью, и, несмотря на грехи свои, не терпят никакого бедствия, то будем плакать и сожалеть о них, особенно по тому самому, что они, согрешая, не наказываются. Как, видя кого-нибудь одержимым водяною болезнью или расстройством печени, или страждующим какой-либо заразою и со всех сторон множеством ран, и при всем том предающимся пьянству и веселью, и таким образом усиливающим свою болезнь, ты не только не удивляешься ему и не считаешь его счастливым от веселья, но по этому самому особенно и называешь его несчастным. Так рассуждай и о душе. Когда ты увидишь, что человек живет в нечестии и, однако, наслаждается великим благоденствием и не терпит никакого бедствия, то потому более и пожалей его, подвергшись болезни и самой тяжкой заразе, усиливает болезнь, от веселья и неумеренности делаясь худшим, ибо не наказание есть зло, но грех. Он удаляет нас от Бога, а наказание приводит к Богу и прекращает гнев Его. Откуда это видно? Послушай пророка, который говорит: «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш, говорите к сердцу Иерусалима, что за неправды его сделано удовлетворение». И еще: «Господи, ты даруешь нам мир». А чтобы вам убедиться, что одни наказываются здесь, другие там, а иные и здесь, и там, об этом послушайте, что говорит Павел, обличая тех, которые недостойно приобщаются таинством, сказав, что ядущий и пьющий недостойно тело и кровь Господа виновен будет против тела и крови Господней, он тотчас присовокупил: «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает, ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Видишь ли, как здешнее наказание избавляет нас от тамошнего мучения? И о прелюбодее он говорит: «Сделавшего такое дело, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Из примера Лазаря видно, что если он сделал что-либо худое, то омыл это здесь и таким образом отошел туда чистым. Тоже видно и из примера расслабленного, который, быв одержим недугом 38 лет, продолжительностью болезни загладил грехи. А что он так страдал за грехи, об этом послушай, что говорит Христос: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Из всего этого видно, что некоторые здесь наказываются и освобождаются от грехов. А что некоторые наказываются и здесь, и там, если здесь не получат наказания, соответствующего тяжести грехов, об этом послушай, что говорит Христос, касаясь содомлян, сказав: «Если кто не примет вас и не послушает слов ваших, отрисите прах от ног ваших». Он присовокупил: «Отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому». Словом «отраднее» он показал, что и содомляне будут наказаны, но легче, потому что и здесь уже потерпели наказание. А что есть такие, которые, не потерпев здесь никакого бедствия, там понесут все наказания, это показал нам упомянутый богач, претерпевший там неослабную казнь и не получающий немалой отрады, потому что там ожидало его все наказание. Посему, как из грешников те, которые здесь не терпят никакого бедствия, большему наказанию подвергнутся там, так и из праведников, те, которые здесь терпят много бедствий, большую честь получат там. И как из двух грешников, из которых один здесь наказан, а другой не наказан, наказанный блаженнее ненаказанного, так и из двух праведников, из которых здесь один потерпит большие, а другой меньшие скорби, блаженнее претерпевший большие, потому что Господь каждому воздаст по делам его. Что же? Неужели скажут: нет ни одного такого, который бы и здесь, и там наслаждался спокойствием? Трудно это, человек, и даже невозможно. Невозможно, поистине невозможно тому, кто живет здесь в нерадении и беспечности, постоянно наслаждается всем и проводит жизнь тщетно и напрасно, удостоится чести там. Если его не мучает бедность, то мучает похоть, и он предается ей, а в этом немалый труд. Если не беспокоит болезнь, то разжигает гнев, а победа над гневом сопряжена с немалым огорчением. Если не нападают искушения, то непрестанно восстают лукавые помыслы. Нелегко обуздать порочную похоть, укротить тщеславие, смирить гордость, отстать от веселья, вести строгую жизнь. А кто этого и тому подобного не делает, тому невозможно спастись. А что живущие в веселье не спасутся? Послушай, что говорит Павел о вдовице. Сластолюбивая заживо умерла. Если же это сказано о жене, то тем более о муже. И что ведущему роскошную жизнь невозможно достигнуть небес, это объяснил и Христос, сказав так: «Тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их». Как же, скажут, он говорит: «Иго мое благо, и бремя мое легко». Если путь тесен и прискорбен, то как он еще называет его удобным и легким? То по свойству искушения, а это по произволению идущих, ибо и невыносимое по свойству своему может сделаться легким, если мы примемся за него с охотой. Так и апостолы, потерпев побои, возвращались с радостью о том, что удостоились принять бесчестие за имя Господне. Хотя мучения по свойству своему обыкновенно причиняют боль и скорбь, но произволение потерпевших побои победило самую природу вещей. Посему и Павел говорит: «Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Так что если не преследует их человек, то враждует против них дьявол. И нужно нам много любомудрия и великое терпение, чтобы бдеть и бодрствовать в молитвах, чтобы не желать чужого, чтобы раздавать имение нуждающимся, чтобы решительно отказаться от всякой роскоши, как в одежде, так и в трапезе, чтобы избегать любостяжания, пьянства, злословия, чтобы воздерживать язык и не кричать бесчинно, как говорит апостол. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас, чтобы не сквернословить, чтобы не произносить шуточных слов. А немалый труд соблюдать это с точностью, чтобы понять себе, как трудно любомудрствовать и как несовместен с этим делом покой, послушай, что говорит Павел: «Усмиряю и порабощаю тело мое». Этими словами он указал на то принуждение и великий труд, какие необходимо употреблять желающим сделать тело свое благопокорным во всем. И Христос говорил ученикам: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». «Эта скорбь, — говорит он, — доставит вам покой. Настоящая жизнь есть место борьбы, а на месте борьбы и среди подвигов не может наслаждаться покоем тот, кто хочет быть увенчанным. Итак, если кто хочет быть увенчанным, тот пусть изберет жизнь суровую и трудную, чтобы, потрудившись здесь немного времени, насладиться там вечной почестью. Не так тяжко наказание, как тяжек грех, потому что грех есть причина наказания. Итак, когда ты увидишь какого-нибудь человека, имеющего гнилую рану, у которого из тела выходят черви и гной, и который оставляет без внимания эту язву и гниение, а другого такого, который, страдая тем же, пользуется пособием врачей, допускает прижигание и отсечение и пьет горькие лекарства, то которого из них ты будешь оплакивать, скажи мне? Того ли, который болен и не лечится, или того, который болен и лечится? Очевидно, того, который болен и не лечится. Подобным образом пусть будут два грешника, один наказываемый, а другой ненаказываемый. Не говори: этот блажен, потому что богат, грабит сирот, утесняет вдов, не болеет и при грабительстве своем пользуется хорошим мнением, наслаждается почестью и властью, не испытывает ни одного из человеческих бедствий, ни горячки, ни чахотки, ни другой какой-либо болезни. У него сонм детей, маститая старость. Но его-то преимущественно и оплакивай, потому что он болен и не лечится. Как? Я скажу. Если увидишь человека, одержимого водянкою, у которого от болезни в селезенке раздулось тело, но который не спешит к врачу, а постоянно употребляет холодное питье, имеет роскошную трапезу, каждый день упивается, окружен прислужниками и усиливает свою болезнь, то скажи мне, блаженным ли считаешь его или несчастным? А если увидишь другого, одержимого водянкою, но пользующегося пособием врачей, изнуряющего себя голодом, отказывающего себе во многом, постоянно принимающего горькие лекарства, которые хотя неприятны, но этой неприятностью способствуют здоровью, то не станешь ли ты ублажать этого человека более чем того? Разумеется, потому что тот болен и не лечится, а этот болен и пользуется врачеванием. Но лечение неприятно, зато конец его полезен. Так бывает и в настоящей жизни. Перенесись мыслью от тел к душам, от болезней к грехам, от горечи лекарств к наказаниям и суду Божию, ибо наказание от Бога есть тоже. Чти и лекарства от врача, от сечения и прижигания, как огонь через многократное прикосновение прижигает рану и останавливает ее развитие, и как железо отсекает гнилость, причиняя боль, но доставляя пользу, так и голод, и моровые язвы, и все кажущиеся бедствия насылаются на душу вместо железа и огня, чтобы остановить, как это бывает с телами, развитие ее болезней и сделать ее лучшей. Опять пусть будут два блудодея. Допустим это на словах для примера. Два блудодея. Один богатый, а другой бедный. Который из них больше имеет надежд на спасение? Разумеется, бедный. Не говори же, этот богач блудодействует и богатеет, и поэтому ублажаю его. Скорее надлежало бы тебе ублажать его тогда, когда бы он, блудодействуя, был беден и терпел голод, потому что он невольно имел бы в бедности учительницу любомудрия. Когда ты увидишь порочного благоденствующим, плачь, потому что здесь два несчастья — и болезнь, и неисцельность. Когда же увидишь порочного в несчастье, утешайся, не потому только, что он становится лучшим, но и потому, что заглаждаются здесь многие из грехов его. Слушай внимательно мое слово. Многие из людей и здесь наказываются, и там осуждаются. Другие только здесь, а иные только там. Пойми это учение, потому что если хорошо уразумеешь слова мои, они избавят ум твой от многих смятений. Но, если угодно, представим сперва такого человека, который там наказывается, а здесь наслаждается весельем. Пусть и богатые, и бедные внимают моим словам, ибо это учение полезно и тем, и другим. Что многие осуждаются и здесь, и там, об этом послушай, как говорит Христос. В какой бы город или селение ни вошли вы, входя в дом, приветствуйте его, говоря «мир дому сему». Если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или города того, отрисите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Отсюда явно, что жители Содома и Гоморры и здесь осуждены, и там наказываются. Ибо когда говорит Господь, что отраднее будет содомленным, чем этим людям, то показывает, что те, хотя и наказываются, но не так, как эти.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали главы книги святителя Иоанна Златоуста «Дар любви, дар рассуждения», читал Алексей Богдасаров. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Частные клиники в 19 регионах России полностью отказались от проведения абортов, рассказал председатель патриаршей комиссии Русской Православной Церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. В воскресенье он провел молебен против аборта в столичном храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Синод Русской Православной Церкви утвердил текст молебного пения о вразумлении имущих намерение погубить младенца во чреве в 2025 году. В 19 регионах частные клиники полностью отказались от производства абортов, в 25 регионах 60% от общего числа, в 36 регионах более 30% всех коммерческих клиник также отказались от производства абортов, и этот процесс нарастает, сказал отец Федор Лукьянов. Также, продолжил он, несмотря на сопротивление, в более чем 32 регионах России приняты законы о запрете склонения к абортам. Благодаря позиции патриарха Московского и всея Руси Кирилла, непреклонно свидетельствующего о святости жизни нерожденных детей, наша страна значительно продвинулась в деле защиты нерожденных детей. За последние 5 лет уже 1500 частных клиник на территории Российской Федерации добровольно отказались от производства абортов, добавил глава комиссии. Он подчеркнул, что сегодня уже ни один человек не рискует сказать, что аборт – это нормально. Детоубийство постепенно становится тем, чем оно и должно быть – злом, которое должно быть исторгнуто из тела нашей страны, из душ человеческих. Никто не должен говорить, что это нормально, что это часть человеческой жизни. Нет, человек – это образ Бога, дающего жизнь, заключил Лукьянов. В Русской Православной Церкви считают аборт убийством и грехом, а также выступают за запрет проведения аборта в частных клиниках, так как там, по данным церкви, зачастую не соблюдают требования законодательства о проведении дней тишины и обязательном психологическом консультировании, проводят аборты на более поздних, чем положено, сроках беременности, не предупреждают о негативных последствиях этой процедуры для здоровья. Вы слушаете новости. Студенты православного колледжа при Николосольбинской обители выступили в 2 направлениях в качестве специальных участников 6-го Всероссийского фестиваля народных музыкальных традиций «Хранимые веками», финал которого прошел 3 октября в Большом концертном зале Московского дома пионеров, сообщили в пресс-службе Николосольбинского монастыря. В рамках выступления студенческий хор «Сольба» дирижерско-хорового отделения колледжа исполнил вместе с народным артистом России Львом Лещенко его новую песню «Я вижу свет». Также на концерте выступили другие звезды российской эстрады – Владимир и Марина Девятовы, Варвара, Александр Добронравов, а также ведущие коллективы страны – Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого, Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, Государственный академический ансамбль танца «Урал». В свою очередь студентки конструкторского направления 1-го православного колледжа провели в финале фестиваля показ 3 коллекций одежды, объятия природы, соль и свет души русской. Дефиле стало ярким примером того, как элементы национального костюма и традиционные ремесла интегрируются в современный дизайн. Это глубокая работа с культурным кодом. Традиционные орнаменты, ручная вышивка и натуральные ткани были переосмыслены в крое 21 века. Дефиле показало, что народный костюм может быть актуальным и желанным в современном гардеробе, сказано в сообщении. В пресс-службе обители подчеркнули, что участие в фестивале федерального уровня стало для воспитанниц колледжа важным шагом в профессиональном развитии и высокой оценкой их творческих поисков. Уточняется, что Всероссийский фестиваль народных музыкальных традиций, хранимый веками, зародился в 2016 году именно на Сольбе, как локальный праздник творчества и гостеприимства. А сегодня это уже масштабный всероссийский проект, который в 2019 году собирал участников уже в Государственном Кремлевском дворце. Его главная миссия – сберечь душу народной музыки и подарить ей новое современное звучание. В нынешнем фестивале приняли участие таланты со всей страны. Экспертное жюри во главе с Львом Лещенко отбирало лучших. Финалисты были определены в трех номинациях: фольклорная песня, современная фольклорная песня и новая песня о России. География участников охватила Брянск, Воронеж, Рязанскую, Саратовскую, Ярославскую области, Санкт-Петербург и Москву. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради причисти Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющие, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших. Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты боиси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением. И очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в начисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославлен си, с обезначальным Твоим Отце и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико Ти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота, вольным и грехи невольные, ведомые и неведомые, я же от юности от ног и злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творче мой владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешений, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мои согрешения, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшегося весен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благи человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты сих хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания, и не темной сласти кроме, устави стремлений страстей, угаси рожение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожитий дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи.

Начало благое, Господи, кропи сердце моим росу благодати Твоя, Господи, небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благий, страх Твой сердце мое, Господи, сподоби мя любить Тя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покры мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие и ныне подобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнее, яко благословенный сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророк иже предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради каянного в тленной плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженце Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя. К Тебе, причисти Божией Матери, аса каянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи пак Китай же творю, ведущийся владычице моя Госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюдь им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица и Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, и покровителю души и тела моего, всями прости, или косогреших во внешний день, и от всякого лукавства противника ми врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Те раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления,

на Тя упова душа моя, и помилуй мя, упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть яко воистину блажить Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть человеколюбие Твоего, но достоин есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойне бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Боже Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми, во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение, и жизнь вечную, в немощи суще пости, и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего,
и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословен си во веки веков. Аминь. Исповедуй Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прекословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сей жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй, и живот

0: Дорогие друзья, в нашей радиошколе православия мы предлагаем вашему вниманию очередной урок добротолюбия. Его проведет священник Константин Корепанов.
1: Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия,
2: изображение корабля, креста.
3: Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
4: На волнах православного радиоканала «Воскресение» школа православия.
5: Мы продолжаем читать наставление блаженного Диадоха из третьего тома «Добротолюбие». Мы остановились на 77-м абзаце. И разбирали тему, которую можно назвать «семя благодати». Благодать, как я сказал, с самого того момента, как приемлем крещение, сокровенно начинает пребывать в самой глубине ума, утаивая присутствие свое от самого чувства его. Когда же начнет то любить Бога от всего произволения, тогда она неизреченным неким словом беседует к душе через чувство ума, часть некую благ своих сообщая ей. Вследствие сего, кто восхочет навсегда крепко удержать в себе это обретение, тот приходит к желанию трещись великой радостью от всех настоящих благ, чтобы совсем приобрести то поле, на котором нашел он сокрытым сокровище жизни. Имеется в виду притча о жемчужине. Ибо когда кто отречется от всего житейского богатства, тогда обретает себе то место, в котором укрылась благодать Божья. Затем, по мере преуспеяния души, божественный дар благодати обнаруживает в уме свою благостыню. Но тогда же и бесам попущает Господь более беспокоить душу, чтобы и научить ее рассудительному развлечению добра и зла, и сделать смиреннейшей по той причине, что когда подвергается на таким искушениям, тогда великим покрывается стыдом от срамоты бесовских помыслов. Вот начали мы разбирать этот отрывок. И дошли мы до мысли о том, что очень трудно нам все это описанное пережить по той причине, что мы не сознаем в себе изначальное действие благодати. То есть в день, когда мы крестимся, в первое время после нашего крещения, мы ничего не пережили, не почувствовали, мы просто зашли, нас просто погрузили, нас просто чем-то помазали, мы вышли и живем себе дальше. Ну, сходили пару раз, другую раз в церковь, ничего не пережили. Вот. И поэтому, когда мы после всех этих наших скитаний на стране далече возвращаемся к Богу, мы, естественно, что-то чувствуем, естественно, чувствуем. Вот. Второй раз, обращаясь к Богу, мы переживаем, мы чувствуем вдохновение, мы чувствуем желание молиться, даже, может быть, саму молитву чувствуем, но мы соотносим это со своими усилиями, со своей мудростью, со своим, чем-то своим. Вот. Потому не можем назвать благодать благодатью, не можем принять благодать как благодать, и не можем благодарить Бога за этот дар, а потому у нас вот развития дальнейшего нет. И когда мы, придя в церковь второй раз, действительно, какое-то услаждение, как здесь пишет блаженный Диадох, чувствуем, мы понимаем, да, что это благодать, что это некое особое действие, но по сути дела, воспринимаем благодать только как некое соуслаждение, а не как не та сила, которая притащила нас в храм, которая определяет нашу собственную решимость. А потому еще того хуже, не только не благодарим Бога и не познаем, что есть благодать, но, по сути дела, соскальзываем, это худший вариант, соскальзываем в представление благодати как о некой чувственной радости, не о силе, меняющей нашу жизнь, а некая чувственная радость, некая сладость, которую начинаем искать, которую начинаем культивировать, вот, и которую всецело, опять-таки, соотносим с какими-то своими усилиями, по которым мы вот смогли эту благодать вкусить и пережить. И если в этом состоянии человеку удается, бывает такое, удается отречение от житейских благ, он, скажем, уходит в монастырь, он принимает монашество, то он открывает, вот если он сразу, обратившись к Богу второй раз, открывает источник благодати, когда отрекается от мира, то он, ну скажем, вот, сознает в себе происходящие изменения. И как здесь пишет блаженный Диодох, он обнаруживает в уме своем благостыню, он обнаруживает то место, в котором укрылась благодать Божья, он через чувство ума, через некое ощущение благ, в этом чувстве ума начинает это свой ум хранить и созидать. То есть действительно начинается духовная жизнь. Если человек вот на этой второй волне, пусть он забыл о всем крещении, но об этой второй волне, обращаясь в монастырь, он, поскольку всего отрекся, поскольку пережил акт отречения, он обнаруживает эту благодать, ее действие, начинает познавать ее смысл, тем более, что все же таки в монастыре обретает человека, ну, в худшем случае, подобного себе, который испытывает то же самое, и это уже неплохо, а вообще-то в обычном случае человека более опытного, человека, который помогает ему вот в этом определении, что есть благодать, помогает ему хранить эту благодать, помогает ему возделывать эту благодать и все дальше и полнее отрекаться от мира. Это вариант хороший. Вот, и, конечно, придя в монастырь, человек, вот все это приобретая, он для того, чтобы сохранить себя в этой благодати, исполняя волю самой благодати, ему приходится постоянно отвергаться от всех житейских благ, вот, ну, идти путем, собственно, в монастыре понятным, тот путь, который и описывает блаженный Диодох. А что происходит с человеком, который не ушел в монастырь, который, ну, собственно, вот со всеми с нами, вот именно с теми, для кого, ну, те, кто и смотрит вот эти беседы, кто и читает «Добротолюбие» не сам по себе, не в тишине своей кельи, а вот так вот через экран или монитор, пытаясь как-то разобраться в своей собственной жизни, что ему-то делать. И вот для него, конечно, все гораздо сложнее, потому что он, обратившись вторично к Богу, и почувствовав какие-то происходящие с ним изменения, он не сознает это как благодать. Он просто обратился, он просто пришел, он молится, он ходит в храм, он плачет на исповеди, он плачет в келье, дома, вот, о грехах. Он готов там благотворить людям, он готов, ну, и там читать Евангелие, даже исполнять Евангелие, но он воспринимает это как собственные действия, как собственную решимость. Вот я пришел, я теперь буду делать то-то и то-то и то-то. Вот. И, по поскольку он принимает такое решение, начинает это делать и делает, внутренне сознавая, что это его собственное усилие, благодать начинает умалять свое действие. Она начинает оставлять человека. Ну, вот он чувствует некое умаление, но он не замечает, он же не знает, то есть он замечает умаление, но он же не знает, что это именно умаление благодати, что благодать как бы отходит от него. Он воспринимает это как ослабление своей собственной ревности, как ослабление собственной решимости или в худшем варианте, как козни каких-нибудь врагов, бесов или соседей, которые там колдуют. Вот не вставляет он пальцы в колеса, палки в колеса, и ему все труднее и труднее делать. И он начинает, во-первых, кого-то осуждать, он начинает над кем-то превозноситься, он очень скорбит от того, что он становится хуже, что он вот это самое, не такой ревностный, не такой молитвенный, не такой переживательный. Он старается какими-то иными способами культивировать в себе вот это вот ощущение, которое чувство благодатных переживаний, и все становится в его жизни плохо. Все в его жизни плохо. И получается, если мы внимательно вчитаемся в 77-е слово блаженного Диадоха, главным инструментом, определяющим инструментом, который запускает механизм вот, правильного отношения с благодатью, является отречение. Ибо кто, когда отречется от всего житейского богатства, тогда обретает себе то место, в котором укрылась благодать, и затем, по мере преуспеяния души, божественный дар обнаруживает в уме своем благостыню. Вот. То есть для того, чтобы он ощутил, нашел в себе то место благодати, чтобы он почувствовал данную ему благодать, которая всем и определяет, ему нужно отречься от житейского богатства. И понятно, что проблема-то как раз в том, что отречься от этого житейского богатства человек мирской никак не может. Монах переступил через этот порог, ему легче, он обрел фундамент благодати. А что делать мирскому человеку? Ему и говорят все святые отцы, ему говорят даже проповедники, современные проповедники, если он совершает паломничество в какие-нибудь живые монастыри, проповедники этих монастырей, начальники этих монастырей, они ему и говорят, что вот главное это надо отречься. А как отречься? Как, что сделать-то человеку, который живет в миру? Бросай все и иди к нам. Вот, а он не может бросить все и идти к нам. Ну, должен. Говорят ему, он говорит, я не могу, у меня мама больная, у меня работа важная, у меня дети, у меня внуки. Вот все это считается привязанностью к миру, и человек впадает в отчаяние, что, конечно, бывает еще хуже. Что же он может сделать? И вот тут важно понимать, что, по сути дела, все христианство есть отречение, образ жизни в отречении. Как говорит Христос, отвергнись себе, возьми крест свой и следуй за мной. Вот это отвергнись себе есть константа, есть постоянное христианское делание. Отвергнись себе – это очень важно, но отвергнись себе – это не отвергнись всего, что есть в мире. Конечно, и об этом тоже говорится в Священном Писании. Там, кто любит мир, тот не, в том нет любви Божьей. Не любите мира, не все, чего в мире. Все, что есть в мире, похоть плоти, похоть от чеса, гордость житейская и так далее. Это тоже является важным для христианина. Это такое делание, которое протяженно во времени и вполне человек начинает это осуществлять и проходить тогда, когда достигает старости. Вот. Еще больше тогда, когда собирается совсем уже в мир иной, когда он смертельно заболел или очень старый и готовится к смерти. Понятно, что мы ничего этого не делаем, но старость и болезнь накануне смерти – это всегда благо Божье, помогающего человеку отвергнуть теперь уже совсем до конца все, что есть в этом мире. Наши далекие-далекие предки помогали себе в этом тем, что уходили в монастырь, оставляли все и уходили в монастырь, помогая вот как раз сделать вот это самое действие, отвергнуться от всего, что в мире, отречься от всего, что в мире, обрести, опереться на Господа, взять Его руку, обрести место благодати, которое действует во мне, и с ней завершить свой переход от жизни временной к жизни вечной. Но когда-то, то есть и церковь, которая не запрещает ведь ни рождение детей, ни работу, ни служение, ни брак, ни воинскую службу, ничего этого не запрещая, понимает, что человек вот должен исполнять какое-то социальное служение, он должен все это осуществлять до поры до времени, когда вот его социальное назначение закончится, когда он добрые дела, на которые предназначен он исполнять, он их исполнил, теперь он может отречься от мира и опереться только на Бога. Но прежде чем это, скажем, отречение от мира, это ситуация, скажем, такая, имеющая пролонгированный характер. Это то, что человек постепенно действует, осуществляет течение своей жизни. И вообще говорить об этом смысла большого бы, наверное, и не было, потому что говори, не говори, хочешь, не хочешь, все равно каждый этот мир оставит. Вот. Нравится ему, не нравится. Вот. С миром, или с проклятиями, с болью, или с надрывом. Но все равно, хочешь, не хочешь, в этом мире никто вечно не останется. Все равно все это мы, все, что любим, все, что сделали, все, к чему привязаны, хочешь, не хочешь, все равно нам придется это оставить однажды. Поэтому, так или иначе, все равно этот вопрос, эту задачу каждый человек решать для себя будет однажды, когда-нибудь. Вот. Но прежде вот этого, то есть отречение от мира имеет пролонгированный характер, а отречение от себя и отречение, как мы говорим во время крещения, отрекаюсь от сатаны и всех дел его, и всех ангелов его, и всего служения его. Там нет в буквальном смысле слова отречения от мира, как совокупности социальных связей, социальной ответственности и социального служения. Там есть отречение от того, что человек больше не будет творить зло. Он больше не будет творить дела тьмы. Он больше не будет творить дела по воле сатаны и всех дел его, и всех ангелов. Он посвящает себя Богу. И в этом смысле он может отвергнуться, отречься сознательно от всего того, что является злом, от всего того, что является волей падших духов. Вот. А это происходит от своей воли, как корня греха. А все это происходит посредством исполнения заповеди. Заповеди и есть тот, скажем, постоянный способ осуществления жизни христианина, когда ради заповеди Христовой, ради воли повеления Господня, человек отречается от воли сатаны или от воли своей собственной, от воли врага или от своей воли, ради воли Иисуса Христа. Это и есть для мирянина необходимое, достаточное, доступное условие, при котором он может обрести благодать себе. просящему тебя дай. Нравится тебе, не нравится, ты согласен с этим, не согласен с этим. Если ты постоянно даешь тому, кто у тебя просит, если ты постоянно, при наличии, если у тебя есть, даешь в долг, когда у тебя просит, если ты всегда прощаешь, потому что такая заповедь, если ты сжимаешь свой рот и не судишь, потому что такая заповедь, если ты никогда не воздаешь ни при каких обстоятельствах злом за злом, контролируя себя, исполняя эту заповедь, то ты находишься вот в этом самом отречении, не полном отречении, но достаточном отречении от своей воли и от воли сатаны, которая и помогает тебе обрести место благодати. Ты ощущаешь в себе, понимаешь, сознаешь, переживаешь действие благодати. Ты видишь, как она действует, куда она тебя ведет, что она тебя ждет. Ты понимаешь, что вся жизнь твоя конституируется благодати, и это понимание происходит только потому, что ты отвергаешь свою волю, отвергаешь волю злых духов для того, чтобы исполнить волю Божью. Это на самом деле очень важно. Получается, исходя вот из таких простых рассуждений, которым нас приобщает блаженный Диадох, для того, чтобы почувствовать благодать, нужна вовсе не молитва. Хотя одной из заповедей является и молитва, и человек молится, как может, как умеет. Но главное, чтобы почувствовать в себе действие благодати, он должен отрекаться. Отрекаться от своей воли. Вот это самое «отвергни себе и возьми крест и следуй за мной». Он должен делать постоянно. Не моя воля, Господи, а Твоя да будет. Именно это сущности, по сути своей отречения, по форме, точнее, своей отречения, по сути, жизнь по вере, оно и приводит, в конце концов, к тому, что человек начинает, в нем происходят благодатные изменения, сознаваемые им как благодатные изменения. Он ощущает Бога, живущего в нем и живущего с ним, ощущает Бога, ведущего его по жизни. И это происходит не потому, что он молится Иисусу своей молитвой 5 часов, или там читает акафисты весь день, или потому, что он причащается каждый день, а потому что каждый день, каждое мгновение своей жизни он думает о том, как исполнить волю своего Бога. То есть отречься от того, что ему кажется правильным, красивым, приятным, и исполнить то, что велит исполнить Бог. Надо простить, значит, надо простить. Не рассуждая о том, полезно, не полезно, нравится, не нравится, есть в этом смысл, нет в этом смысла. Сядет на шее, не сядет на шее, без разницы. Бог сказал, надо сделать. И вот когда человек так относится к своей жизни, по сути дела, осуществляя свою жизнь как веру, то есть веруя, что Бог сказал и надо сделать, и это и есть те самые дела веры, которые он делает, поверив во Христа, то благодать начинает в нем действовать, и он приносит плоды действия благодати. Дальше, конечно, происходит, как здесь пишет в 77-м абзаце, блаженный Диадох, может происходить и неприятные действия. В основном они, конечно, связаны с монашествующими. Изредка могут быть и с мирскими, когда человеку попускается испытать воздействие бесов. Подробно об этом чуть в другом месте, когда дойдем в свою очередь до этого, например, 94-й абзац подробно об этом пишет. Но уж точно человеку приходится пережить некое промыслительную богооставленность. Для чего блаженный Диадох здесь говорит? Во-первых, для того, чтобы научиться различать добро и зло. Во-вторых, для того, чтобы смириться, познав свои немощи через свои падения. Когда вот это происходит, человек, то есть познав действие благодати, познав себя в Боге и Бога в себе, как мы, то есть осуществляет все то, что мы произносим в молитвах перед святым причащением, человек не почиет дальше на лаврах спокойствия, не обретает какой-то бескорбности и такого мерного расхождения от благодати к благодати. Вот, он попадает в ситуацию ему неожиданную и неприятную, но это как раз и необходимо в первую очередь для того, чтобы он стяжал смирение. Потому что пока наше сердце не смирилось, переживание благодати, жизнь благодати для человека, ну, если называть вещи своими временами, попросту вредна. Потому что человек, не смирившийся, обязательно начинает соотносить эти, даже осознавая, что благодать в нем действует, у него появляется вопрос, а почему она действует во мне, а в других не действует, значит, я не такой, как все. Вот это его губит, а для того, чтобы действительно это семя гордыни исторгнуть из своего сердца, для этого, конечно, надо пережить очень много в своей немощи, с греха в себе, познать самого себя для того, чтобы до самых недр, самых глубин своей души пришло состояние, при котором вот человек не может вознестись, даже если он сейчас мертвых воскрешать будет, он никаким образом это с собой не соотнесет. Благодать делает, что хочет. Я тут совершенно ни при чем. Если Богу будет угодно, и камни смогут воскрешать людей.
0: В радиошколе православия вы слушали урок «Добротолюбие». Его провел священник Константин Карипанов.
6: В Екатеринбурге полночь.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Один трудами по Богу достигает в покой его, а другой достигает туда же смирения. Ты же держись в том устроении, чтоб получить он и за то, и другое, когда умрет в тебе гнев, впоследствии укрощения раздражительности в сердце твоем. И тогда исполнится в тебе слово Писания: «Виждь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя». Господь да сохранит душу твою и тело твое, и дух твой от всякого зла, от всякой противности, наносимой дьяволом, и от всякого мечтания, возбуждающего мятеж мыслей. Паче всего берегись духа уныния, рождающего все злое и различные искушения. Зачем сердце твое расслабевает и изнемогает ради скорби, наносимой тебе от овец Христовых? Выслушай со вниманием, что скажу тебе. Долготерпение есть матерь всех благ. Посмотри на Моисея, избравшего себе паче страдать и с людьми Божиими, нежели иметь временную греха сладость. Остерегайся, чтоб не окрали тебя лукавые змии и не отравили ядом своим серчанием. Он смертоносен. Никто никогда не совершит добра посредством зла, потому что сам побеждается злом. Напротив того, добром исправляется злое. Ты ввергнут в бурю морскую. Почему и должен претерпеть многие опасности и подвязаться против обуревание волн, препобедив их с помощью Божией, войдешь в тихое пристанище о Христе Иисусе, Господе нашем.

0: Отче Христов, Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся яже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненну, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагака Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами Твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного во святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Тебя беспокоят помыслы, понуждение смутить других и самому смутиться от других. Но знай, брат мой, что если кто оскорбляет другого или делом, или словом, то после сам бывает оскорбляем стократно более. Будь же долго терпелив во всем и остерегайся примешивать чему-либо волю свою. Внимательно испытывай помыслы свои, как бы они не заразили сердце твоего смертоносным ядом и не плестили тебя принимать комара за верблюда и камешек за утес. Так что тогда ты бываешь подобен человеку, который, имея сам у себя бревно, смотрит на чужой сучок. Ты называешь себя грешным, а на деле показываешь, что не чувствуешь себя таким. Признающий себя грешником и виновником многих зол никому не противоречит, ни с кем не ссорится, ни на кого не гневается, но почитает всех лучшими и разумнейшими себя. Если ты грешен, то зачем укоряешь ближнего своего и обвиняешь его, будто через него приходит тебе скорбь? Выходит, что мы с тобой не достигли еще того, чтобы почитать себя грешным. Почему в противоречии помыслам не получаем силы отвергать их? Потому что прежде вдаемся в осуждение ближнего, и через то ослабевает наша сила духовная, и мы обвиняем брата своего, будучи сами виноваты. Сколько возможно, удаляйся от гнева, никого не осуждай и люби особенно искушающих тебя. Если вникнешь, то найдешь, что они-то и приводят нас в преуспеяние.

Владычице Богородице, Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.

Псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

Псалом 76. Начальнику хора Идифумова псалом Асафа. Глас мой к Богу, и я буду взывать, глас мой к Богу, и Он услышит меня. В день скорби моей ищу Господа. Рука моя простерта ночью и не опускается. Душа моя отказывается от утешения. Вспоминаю о Боге и трепещу, помышляю, и изнемогает дух мой. Ты не даешь мне сомкнуть очей моих, я потрясен и не могу говорить. Размышляю о днях древних, о летах веков минувших. Припоминаю песни мои в ночи, беседую с сердцем моим, и дух мой испытывает. Неужели навсегда отринул Господь и не будет более благоволить? Неужели навсегда пристала милость Его и пресеклось слово Его в род и род? Неужели Бог забыл миловать? Неужели во гневе затворил щедроты свои? И сказал я: вот мое горе, изменение десницы Всевышнего. Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах Твоих древних, буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях. Боже, свят путь Твой, кто Бог так великий, как Бог наш? Ты, Бог, творящий чудеса, Ты явил могущество Свое среди народов, Ты избавил мышцею народ Твой, сынов Иакова и Иосифа. Видели Тебя, Боже, воды, видели Тебя воды и убоялись, и вострепетали бездны, облака изливали воды, тучи издавали гром, и стрелы Твои летали. Глаз грома Твоего в круге небесном, молнии освещали вселенную, земля содрогалась и тряслась. Путь Твой в море, и стезя Твоя в водах великих, и следы Твои неведомы. Как стадо вел Ты народ Твой рукою Моисея и Аарона. Псалом 77. Учение Асафа. Внимай, народ мой, закону моему, преклоните ухо ваше словам уст моих. Открою уста мои в притче и произнесу гадания из древности, что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам. Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих и хранить заповеди Его, и не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим. Сыны Ефремовы, вооруженные, стреляющие из луков, обратились назад в день брани. Они не сохранили завета Божия и отреклись ходить в законе Его, забыли дела Его и чудеса, которые Он явил им. Он пред глазами отцов их сотворил чудеса в земле египетской, на поле Цаан, разделил море и провел их через него, и поставил воды стеною,
и днем вел их облаком, а во всю ночь светом огня. Рассек камень в пустыне и напоил их, как из великой бездны. Из скалы извел потоки, и воды потекли, как реки. Но они продолжали грешить пред ним и раздражать Всевышнего в пустыне. Искушали Бога в сердце своем, требуя пищи по душе своей. И говорили против Бога и сказали: «Может ли Бог приготовить трапезу в пустыне?» Вот он ударил в камень, и потекли воды, и полились ручьи. Может ли он дать и хлеб? Может ли приготовлять мясо народу своему? Господь услышал и воспламенился гневом, и огонь возгорелся на Иакова, и гнев подвигнулся на Израиля за то, что не веровали в Бога и не уповали на спасение Его. Он повелел облакам свыше и отверз двери неба, и одождил на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им. Хлеб ангельский ел человек, послал он им пищу до сытости. Он возбудил на небе восточный ветер и навел южный силою своею, и как пыль одождил на них мясо, и как песок морской птиц пернатых, поверг их среди стана их, около жилищ их, и они ели и присытились, и желаемое ими дал им. Но еще не прошла прихоть их, еще пища была в устах их, гнев Божий пришел на них, убил тучных их и юношей Израилевых низложил. При всем этом они продолжали грешить и не верили чудесам его. И погубил дни их в суете и лета их в смятении. Когда он убивал их, они искали его и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу и вспоминали, что Бог их прибежище, и Бог Всевышний избавитель их, и льстили ему устами своими, и языком своим лгали пред ним. Сердце же их было неправо пред ним, и они не были верны завету его. Но он, милостивый, прощал грех и не истреблял их, многократно отвращал гнев свой и не возбуждал всей ярости своей. Он помнил, что они плоть, дыхание, которое уходит и не возвращается. Сколько раз они раздражали его в пустыне и прогневляли его в стране необитаемой, и снова искушали Бога и оскорбляли святого Израилева. Не помнили руки его дня, когда он избавил их от угнетения, когда сотворил в Египте знамения свои и чудеса свои на поле Цоан, и превратил реки их и потоки их в кровь, чтобы они не могли пить. Послал на них насекомых, чтобы жалили их, и жаб, чтобы губили их. Земные произрастения их отдал гусенице, и труд их — саранче. Виноград их побил градом, и сикоморы их — льдом. Скот их предал граду, и стада их — молниям. Послал на них пламень гнева своего, и негодование, и ярость, и бедствие, посольство злых ангелов, уравнял стезю гневу своему, не охранял души их от смерти, и скот их предал моровой язве, поразил всякого первенца в Египте, начатки сил в шатрах хамовых, и повел народ свой, как овец, и вел их, как стадо пустыни. Вел их безопасно, и они не страшились, а врагов их покрыло море, и привел их в область святую свою, на гору сию, которую стяжала десница его. Прогнал от лица их народы, и землю их разделил в наследие им, и колено Израилевы поселил в шатрах их. Но они еще искушали
и огорчали Бога Всевышнего, и уставов Его не сохраняли. Отступали и изменяли, как отцы их, обращались назад, как неверный луг. Огорчали Его высотами своими и истуканами своими, возбуждали ревность Его. Услышал Бог и воспламенился гневом и сильно вознегодовал на Израиля. Отринул жилище в Силоме, скинию, в которой обитал он между человеками, и отдал в плен крепость свою и славу свою в руки врага, и предал мечу народ свой и прогневался на наследие свое. Юношей его поедал огонь, и девицам его не пели брачных песен. Священники его падали от меча, и вдовы его не плакали. Но как бы от сна воспрянул Господь, как бы исполин, побежденный вином, и поразил врагов его, в тыл вечному сраму предал их. И отверг шатер Иосифов, и колено Ефремова не избрал, а избрал колено Иудина.

Псалом 78, псалом Асафа. Боже, язычники пришли в наследие Твое, осквернили святой храм Твой, и Иерусалим превратили в развалины. Трупы рабов Твоих отдали на съедение птицам небесным, тела святых Твоих зверям земным. Пролили кровь их, как воду, вокруг Иерусалима, и некому было похоронить их. Мы сделались посмешищем у соседей наших, поруганием и посрамлением у окружающих нас. Доколе, Господи, будешь гневаться непрестанно, будет пылать ревность Твоя, как огонь. Пролей гнев Твой на народы, которые не знают Тебя, и на царства, которые имени Твоего не призывают, ибо они пожрали Иакова и жилище его опустошили. Не помяни нам грехов наших предков, скоро да предварят нас щедроты Твои, ибо мы весьма истощены. Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего, избавь нас и прости нам грехи наши ради имени Твоего. Для чего язычникам говорить, где Бог их? Да сделается известным между язычниками пред глазами нашими отмщение за пролитую кровь рабов Твоих. Да придет пред лицо Твое стенание узника, могуществом мышцы Твоей сохрани обреченных на смерть. Семикратно возврати соседям нашим в недра их поношение, которым они Тебя, Господи, поносили. А мы, народ Твой и Твоей пажити овцы, вечно будем славить Тебя и в род и род возвещать хвалу Тебе. Псалом 79. Начальнику хора на музыкальном орудии Шашаним Эдув. Псалом Асафа. Пастырь Израиля, внемли, водящий, как овец Иосифа, восседающий на херувимах, яви себя. Пред Ефремом и Вениамином и Манассию воздвигни силу Твою и приди спасти нас. Боже, восстанови нас, да воссияет лицо Твое, и спасемся. Господи, Боже сил, доколе будешь гневен к молитвам народа Твоего? Ты напитал их хлебом слезным и напоил их слезами в большой мере. Положил нас в пререкание соседям нашим, и враги наши издеваются над нами. Боже сил, восстанови нас, да воссияет лицо Твое, и спасемся. Из Египта перенес Ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее, очистил для нее место и утвердил корни ее, и она наполнила землю. Горы покрылись тенью ее, и ветви ее, как кедры Божии. Она пустила ветви свои до моря и отрасли свои до реки. Для чего разрушил Ты ограды ее, так что обрывают ее все проходящие по пути? Лесной вепрь подрывает ее, и полевой зверь объедает ее. Боже сил, обратись же, презри с неба, и возри, и посети виноград сей. Охрани то, что насадила десница Твоя, и отрасли, которые Ты укрепил себе. Он пожжен огнем, обсечен, от прещения лица Твоего погибнут. Да будет рука

Рука твоя над мужем десницы твоей, над сыном человеческим, которого ты укрепил себе. И мы не отступим от тебя, оживи нас, и мы будем призывать имя твое. Господи, Боже сил, восстанови нас, да воссияет лицо твое, и спасемся. Псалом 80. Начальнику хора на Гефском орудии псалом Асафа. Радостно пойте Богу, твердыни наши, восклицайте Богу Иакова. Возьмите псалом, дайте тимпан, сладкозвучные гусли с псалтырью. Трубите в новомесячье, трубою в определенное время, в день праздника нашего, ибо это закон для Израиля, устав от Бога Иаковлева. Он установил это во свидетельство для Иосифа, когда он вышел из земли египетской, где услышал звуки языка, которого не знал. Я снял с рамен его тяжести, и руки его освободились от корзин. В бедствии ты призвал меня, и я избавил тебя. Из среды грома я услышал тебя, при водах Меривы испытал тебя. Слушай, народ мой, и я буду свидетельствовать тебе, Израиль. О, если бы ты послушал меня! Да не будет у тебя иного Бога, и не поклоняйся Богу чужеземному. Я Господь Бог твой, изведший тебя из земли египетской. Открой уста твои, и я наполню их. Но народ мой не слушал гласа моего, и Израиль не покорялся мне. Потому я оставил их упорству сердца их, пусть ходят по своим помыслам. О, если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил моими путями! Я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку мою на притеснителей их. Ненавидящие Господа раболепствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы навсегда. Я питал бы их туком пшеницы и насыщал бы их медом из скалы.

0: псалтирь звучащая. Звучащая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, мы предлагаем вашему вниманию рассказы и повести Николая Семеновича Лескова. Сегодня слушаем рассказ «Инженеры-бессребреники».
2: Фермора совсем не позвали во второй раз в гастрономию. Старшие, очевидно, не хотели его видеть, а из младших, те, с которыми он ближе других сталкивался, были немножко сконфужены, и, наконец, кто-то из них при каком-то рассказе о чем-то происходившем в последний раз в гастрономии сказал Фермору: «Мы вас с собой не звали, потому что нам всем было совестно. Вы ничего не пьете, а между тем у нас плата общая. Вам это убыточно?» «Мне это невозможно», — отвечал Фермор. «То-то и есть. Молодой человек не искал перов и не почитал себе ни за честь, ни за удовольствие пить и есть в гастрономии. Он даже, как выше сказано, сам желал от этого отказаться. Но когда почувствовал, что его выключили без прошения, и притом так решительно, так мягко и в то же время так бесповоротно, он сконфузился и, сам не сознавая чего-то, срабел. Как это так скоро и так просто? Я не сделал ничего дурного, а меня вышвырнули, как кошку за хвост, и еще извиняются. Это уже насмешка». Но прошло несколько дней, и ему стало смешно, как его спустили. К сожалению, не к чему было уже и присматриваться. Фермор видел, что его самого рассмотрели до дна и отставили. И вдобавок стала ходить какая-то сказка, будто он принял какую-то шутку казначея за серьезное предложение ему какой-то артельной взятки. Это его возмутило. Он пошел требовать от казначея объяснений и в полугнева чуть не поднял руку. Косоротый скрылся, но рассказал историю. На Фермора стали смотреть, как на человека помешанного. Это Дон Кихот. Ему не весть что представляется. Он никакой шутки не понимает и бросается на добрых людей. «Дрянной и беспокойный человек», — говорили о нем. И он слышал это и находил в себе еще более силы стоять на своем и не поддаваться. К счастью, на каждого старшего у нас бывает еще высший старший, и Фермор надеялся найти себе защиту выше. В числе рекомендаций, которыми Фермор был снабжен из Петербурга в Варшаву, у него было рекомендательное письмо к русскому православному викарному архиерею Антонию Рафальскому. Фермор от скуки и досады вздумал воспользоваться этим письмом и предстал викарию, который до вдовства своего жил в миру и знал толк в обхождении. Без всякого сомнения, он сразу же уразумел представшего перед ним молодого человека и сообразил, что это прекрасное восторженное дитя, человек, совсем непригодный к жизни между людьми бойцовой породы, и Антонию, может быть, стало жаль младенца. При свидании с начальником инженеров в Варшаве Деном Антоний рассказал о Ферморе и сумел расположить Дена в его пользу. Иван Иванович Ден особенно не вникал в просьбу, так как она представлялась ему очень неважную. Молодой человек томится, что ему не дают сразу много дел в руки, над чем командовать. Это часто так бывает. Молодые люди всегда чем-нибудь томятся и хотят выше головы прыгнуть, а это нельзя. А впрочем, молодой инженер, хорошо учившийся и хорошо рекомендованный учебным начальством, и также известен великому князю, и также просит архиерей, отчего он остается в самом деле без назначения, тогда как инженерных работ множество, Об этом надо спросить. Дэн спросил, что это значит. Ему отвечали, что молодой человек очень хороший и им очень довольны, что его и не думали оставлять без назначения. Но надо было, разумеется, присмотреться, к чему его можно лучше назначить. Ну да, это совершенно справедливо. Он мне и не жаловался. А архиерея там за него просили, и он просит, надо для него сделать. Да уж и сделали. Ну и прекрасно, отвечал Дэн, и известил Антония, что все улажено. Его протеже дадут дело по силам, а тогда мы не оставим это без внимания, и он будет награжден. Антоний сейчас же послал за Фермором и поспешил его обрадовать, но был неприятно поражен, заметив, что в нем мало восторга, а наиболее томности и унылости, как бы у человека, разочарованного жизнью. Викарий его за это отечески пощунял и дал к жизни наставление, заключавшееся в том, что надо хранить бодрость духа во всяких положениях. Надо держать серединку на половинке, себя блюсти и ближнего не скрести, а в заключение всего афоризм: «Не укоряй, и не укорен будешь и, а укоришь других, укорят и тя». Фермор этого немало не боялся. За что его кто-нибудь может укорить? Но в отношении неудовольствия на начальство он почувствовал, что был неправ. Начальник действительно выбрал и дал ему самое подходящее занятие. Начальник поручил Фермору технические поверки, которыми, кроме его, занимались еще 6 человек, чинами старше и умом опытнее. Назначение было почетное. Работа полезная и самостоятельная. Смотри, вникай, сообрази, изложи критику и доложи умно и понятно. Фермор и пошел усердствовать. Сколько ему не дадут работы на руки, он все их к докладному дню в неделю окончит и представляет. Его товарищи все в раз на него перекосились. Первую, вторую неделю ему спустили. А потом один от лица прочих говорит: «Вы что же это делаете? Отличить, что ли, хотите?» Фермор отвечал, что у него и в помыслах не было искать превозвышения над товарищами. И по его понятиям он ровно ничего такого не делал, за что бы его можно укорить в честолюбии или в неблагородстве. А вы ведь имели время присматриваться. Так вы разве не видите, что все по одному делу в докладной день представляют? А вы для чего тащите 5 до 6 и из каждого показываете разную шерсть? Мне сколько поручают, я столько и представляю. Да разве это можно так делать? У меня много свободного времени, и я успеваю. Мало ли, что вы успеваете. Вы вон и вина не пьете, и в карты не играете. Нельзя же требовать, чтобы так жили все. Если вам в тягость ваше свободное время, можете найти для себя какое угодно занятие, только не быть выскочкой против товарищей. Фермор стал скучать и явился просить другого дела. Каков молодец! Он уже недоволен своим положением и просит другого. Беспокоит главного начальника и архиерея. Трется попасть в амишки, стали говорить одни, а другие прибавляли: какие протекции! Из Петербурга его рекомендуют. Здесь за него просят то архиерей, то сам Иван Иванович, Дэн. А Фермору казалось, будто чем больше людей за него заступается, тем ему становится хуже. Антоний к нему продолжал благоволить и осведомлялся у его начальника, как он служит. Тот отвечал, что он сам Фермором очень доволен, но удивляется и сожалеет, что тот очень неудобно поставил себя со всеми товарищами. Викарий при первом свидании передал это фермору и осведомился, в чем дело. «Не гожусь, не подхожу», — отвечал фермор. «Отчего? Для чего вы такой зломнительный? Нехорошо иметь мрачный взгляд на жизнь. В ваши цветущие годы жизнь должна человека радовать и увлекать. Я о вас говорил с вашим начальником, и он вас хвалит, а отнюдь не говорит того, будто вы не подходите. Извините меня, вы сами себе создаете какое-то особенное, нелюбимое положение между товарищами». Фермор вспыхнул и отвечал: «Это совершенно верно. Начальство относится ко мне теперь лучше, чем товарищи». «Ну вот, это нехорошо». «Да, но чтобы они относились ко мне хорошо, чтобы я был любим, надо, чтобы я сделал то, что совсем нехорошо». «Что же это? Неужто вольномыслие?» «О, нет, я ничего не знаю о вольномыслии», — отвечал фермор. «Так что же?» Фермор молчал. «Верно, берут? Я ничего говорить не буду». «Если это, то ведь что инженерия, что финансерия? Это такие ведомства, где все берут». «Зачем же это? Для чего это так?» Викарий долго на него посмотрел и сказал: «Для чего берут-то? Да, ведь это подло. Значит, поладить не можете?» «Не могу, ваше преосвященство. Я к этому совсем от природы не способен». «Ну, способности тут немного надо. Взятка мне руку прожжет». «Прожечь не прожжет, а нехорошо. Но дерзости не надо себе дозволять. Ах, ваше преосвященство, какие дерзости! Они сами выводят из терпения, сами обижают, а потом лгут и сочиняют. Да, но все-таки на службе надо уживаться. Я не вижу никакой возможности уживаться с такими людьми и буду проситься в другое место». «И на другом месте, может быть, встретите то же самое, ибо и там тоже будут люди. Но не все же люди одинаковые». Антоний опять на него поглядел с сожалением и сказал: «Да, иногда бывает и отмена». «Я посмотрю. Я верую встретить иное». «Ну, веруйте. Посмотрите». В тоне викария было слышно утомление. Ближайший начальник фермора оказался зато так к нему снисходителен и милостив, что дал ему другое поручение, на которое фермор уже не приходил никому жаловаться, но совсем не стал заниматься делом, а начал уединяться, жил нелюдимым, не открывал своих дверей ни слуге, ни почтальону и бормотал какие-то странности. Антоний узнал об этом и послал просить его к себе. Фермор пришел, но не только не опроверг перед викарием дошедших до него слухов, а, напротив, еще усилил сложившееся против него предубеждение. Он был сух с епископом, который за него заступался, и на вопрос о причине своего мрачного настроения и уклонения от общества отвечал: «Я потерял веру в людей и не могу ничего делать». Антоний не мог вызвать фермора ни на какую большую откровенность и отпустил его, сказав, что он, по его мнению, должно быть болен, и ему надо полечиться. Фермор ушел молча и еще плотнее заперся, а потом, призванный через несколько дней к начальнику, наговорил ему таких дерзостей, что тот, желая спасти его, поехал к Антонию и рассказал все между ними бывшее и добавил: «Если я дам этому ход, то молодой человек пропадет, потому что он говорит на всех ужасные вещи. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, он не только нарушает военную дисциплину, но Простите меня великодушно. Он подвергает критике ваши архипасторские слова. Однако, как вы изволите принимать в нем такое теплое участие, то я не желаю вас огорчить и прошу вас обратить на него внимание. Он положительно болен, и его надо увести куда-нибудь к родным, где бы он имел за собой нежное родственное попечение и ничем не раздражался. На службе он в таком состоянии невозможен, но его любит великий князь. И если вы согласитесь сказать об этом генералу Дену, то он, вероятно, напишет в Петербург и исходатайствует ему у великого князя продолжительный отпуск и средства для излечения. Антоний согласился вмешаться в это дело и вскоре же нашел случай поговорить о том с Деном. Иван Иванович Ден зачмокал губами и закачал головой. «Жаль, очень жаль», — заговорил он. Я не прочь донести об этом великому князю и уверен, что бедняги разрешат отпуск и дадут средства. Но прежде чем я решусь об этом писать, надо обстоятельно удостовериться о здоровье этого офицера. Я пошлю к нему своего доктора и сообщу вам, что он мне скажет. Викарий известил Фермора, какое участие принимает в нем главный начальник, который пришлет к нему своего доктора. Но это известие, вместо того, чтобы принести молодому человеку утешение, до того его взволновало, что он написал викарию вспыльчивый ответ, в котором говорил, что доктор ему не нужен. И вообще все, что делается, то не нужно. А что нужно, то есть чтобы дать ему возможность служить при честных людях, так это не делается. Дену устроить это ничего бы не стоило. Но он, к несчастью, тоже не так на все смотрит. Потому что и сам викарий увидал, что молодой человек уже слишком много себе позволяет. Этак дела в государстве идти не могут. Письмо осталось без ответа. Посланный Деном его доверенный искусный врач нашел Фермора в самом мрачном настроении, которое при первых словах доктора моментально перешло в крайнюю раздраженность. Молодой человек сначала не хотел ничего говорить, кроме того, что он физически совершенно здоров, но находится в тяжелом душевном состоянии, потому что потерял веру к людям. Но когда доктор стал его убеждать, что эта потеря может быть возмещена, если человек будет смотреть с одной стороны снисходительнее, а с другой шире, ибо человечество отнюдь не состоит только из тех людей, которыми мы окружены в данную минуту и в данном месте, то Фермор вдруг словно сорвался с задерживающих центров и в страшном гневе начал утверждать, что у нас нигде ничего нет лучшего, что он изверился во всех без исключения, что честному человеку у нас жить нельзя и гораздо отраднее, как можно скорее умереть. И в этом пылу он то схватывал, то бросал от себя лежавший на столе пистолет. Врач доложил об этом Дену и выразил такое мнение, что Фермор, если и не сумасшедший, то находится в положении очень близком к помешательству, и что ему не только нельзя поручать теперь служебные дела, но надо усиленно смотреть за ним, чтоб он под влиянием своей мрачной меланхолии не причинил самому себе или другим какой-нибудь серьезной опасности. Я и подозревал это. Иван Иванович Ден послал доктора рассказать все Антонию, а сам немедленно довел о происшествии с Николаем Фермором до ведома великого князя. А Михаил Павлович сейчас велел призвать к себе Павла Федоровича Фермора и приказал ему немедленно ехать в Варшаву и привезти больного в Петербург. Приказание это было исполнено. Николая Фермора привезли в Петербург, и он стал здесь жить в доме своих родителей и лечиться у их домашнего очень хорошего доктора. Сумасшествия у него не находили, но он действительно был нервно расстроен, уныл и все писал стихи во вкусе известного тогда мрачного поэта Эдуарда Губера. В разговорах он здраво отвечал на всякие вопросы, исключая вопроса о службе и о честности. Все, что касалось этого, какой бы то ни было стороной, моментально выводило его из спокойного состояния и доводило до исступления, в котором он страстно выражал свою печаль об утрате веры к людям и полную безнадежность возвратить ее через кого бы то ни было. В таком положении, что называется «ни в тех, ни в сих», Николай Фермор оставался несколько лет. Ему по временам то становилось немножко легче, то опять на него наваливала хандра и беспокойство. Так бы, вероятно, тянулось многие годы, если бы не явился исключительный случай, какие, впрочем, в царствовании Николая I бывали, свидетельствуя теперь еще о сравнительной простоте тогдашних обычаев. Однажды Павел Федорович Фермор, отправляясь на лето с полком в лагерь в Петергоф, пригласил с собой туда больного брата. Тот согласился, и оба брата поселились в лагере в одной палатке. Николай Федорович был в это время в тихой полосе. Он читал, гулял и мог вести спокойные разговоры, лишь бы они не касались его пункта – честности и начальства. Но в Петергофе преобладало карьерное настроение, и невозможно было уйти от частых разговоров о том, что одному удалось, а почему это же самое другому не удалось. Больной слушал все это и начал опять раздражаться. На него напала бессонница, которая его расстроила до того, что он стал галлюцинировать и рассказывал своему брату Павлу разные несообразности. Но как Николай Фермор все-таки был совершенно тих и ни для кого не опасен, то за ним не присматривали, и он выходил, когда хотел, и шел, куда ему вздумалось. В таком-то именно настроении он в одно утро вышел из дома очень рано и отправился гулять в Нижний сад. А в тот год государь Николай Павлович пил минеральные воды и также вставал очень рано и делал проходку прямо из Александрии по главной аллее Нижнего сада. Случилось так, что император и больной Николай Фермор встретились. Увидев государя, Николай Фермор встал как следовало и приложил руку к фуражке. Государь взглянул на него и было прошел уже мимо, но потом, вероятно, затрудняясь вспомнить, что это за инженерный офицер и зачем он здесь, оборотился назад и поманул Фермора к себе. Фермор подошел. «Кто ты такой?» – спросил государь. Фермор назвал свое имя. «Зачем ты здесь?» Фермор отвечал, что он был на службе в Варшаве, но имел несчастье там заболеть, и по приказанию его высочества привезен своим братом Павлом в Петербург, а теперь находится для пользования свежим воздухом у брата в лагере. Государь меж тем всматривался в его лицо и потом спросил: «Ты был в инженерном училище, когда я был еще великим князем?» «Нет, ваше величество, это был мой брат». «Чем же ты нынче болен?» Николай Фермор смешался, и лицо его мгновенно приняло страдальческое выражение. Государь это заметил и ободрил его: «Говори правду». «Что бы то ни было, мне надо отвечать правду». «Ваше Величество», — отвечал Фермор, — «я никогда не лгу ни перед кем, и вам доложу сущую правду. Болезнь моя заключается в том, что я потерял доверие к людям». «Что такое?» – переспросил, возвысив голос и откидывая голову государь. Фермор спокойно повторил то же самое, то есть, что он потерял доверие к людям, и затем добавил, что от этого жизнь ему сделалась несносна. «Мне не верит ваше императорское величество, но я ужасно страдаю». «Я тебе верю. Я знаю, это у тебя от Варшавы, но это ничего не значит. Ты вздохнешь здесь русским духом и поправишься». «Никак нет, ваше величество». Отчего нет? Нельзя служить честно. Лицо Фермора приняло жалкое, угнетенное выражение. Государь был, видимо, тронут разлитым во всем его существе страданием и, немало не сердясь, коснулся его плеча и сказал: «Успокойся, я тебе дам такую службу, где ты будешь в состоянии никого не бояться и служить честно. Кто же меня защитит? Я тебя защищу». Фермор побледнел и не отвечал, но левую щеку его судорожно задергало. «Или ты мне не веришь? Я вам верю, Ваше Величество, но вы не можете сделать то, что изволите так великодушно обещать». «Почему?» Возбуждение и расстройство Фермора в эту минуту достигло такой высокой степени, что судорога перехватила ему горло, и из глаз его полились слезы. Он весь дрожал и нервным голосом ответил: «Виноват. Простите меня, Ваше Величество. Я не знаю, почему, но не можете, не защитите». Государь посмотрел на него с сожалением и в это время, конечно, убедился, что он говорит с помешанным. «Тебя лечили в Варшаве, когда ты заболел? Генерал Дэн присылал ко мне своего доктора. И что же, он тебе не помог?» «Мне нельзя помочь, потому что я потерял...» «Да-да, я знаю», – перебил государь. «Ты потерял доверие к людям, но ты не робей. Этим самым отчасти страдаю и я, Ваше Величество. В вашем положении это еще ужаснее. А что, братец, делать? Но я, однако, терплю. Я бы тебе посоветовал искать утешение в религии. Ты молишься Богу?» «Молюсь. У нас есть духовные лица с большой известностью. Ты бы обратился к кому-нибудь из них?» «Я пользовался в Варшаве расположением Преосвященного Антония». «Да, он красноречив. Религия в твоем положении может дать тебе утешение. Но ты ведь должен знать Игнатия Бринчанинова. Он твой товарищ. Он товарищ моего старшего брата, Павла. Это все равно. Я вас сведу. Иди сейчас в лагерь и скажи твоему брату, что я приказываю ему сейчас свести тебя от моего имени в Сергиевскую пустынь к отцу Игнатию. Он может принести тебе много пользы». Фермор молчал. Государь пошел своей дорогой, но потом во второй раз опять остановился. Сам подошел к стоявшему на месте больному и сказал: «Иди же, иди, иди, не стой на месте. А если тебе что-нибудь надобно, проси, я готов тебе помочь». «Ваше Величество», — отвечал Фермор, — «я стою не потому, что хочу больших милостей, но я не могу идти от полноты всего, что ощущаю. Я благодарю вас за участие, и мне больше ничего не нужно». По щекам Фермора заструились слезы. Государь вынул свой платок, обтер его лицо и поцеловал его в лоб. Фермор тяжело дышал и шатался, но смотрел оживленно и бодро. «Ты, братец, редкий человек, если тебе ничто не нужно. Но если не теперь, а после тебе что-нибудь понадобится, то помни, я даю тебе право обратиться прямо ко мне во всякое время. Нижайше благодарю, Ваше Императорское Величество, но никогда этого не сделаю». «Отчего? У вас, Ваше Величество, столько важных священных дел, что моя одинокая судьба не стоит того, чтобы вам обо мне думать. Это святотатство. Я себе не позволю вас беспокоить. Ты мне нравишься. Если не хочешь ко мне приходить, напиши мне и передай во дворец через генерала-адъютанта. Я буду рад тебе помочь. Тебя кто теперь лечит?» «Доктор Герацкий». Он не годится. Я поручу тебя Манту. Прощай.
1: В цикле «Звучащая книга» вы слушали рассказы и повести Николая Семеновича Лескова, рассказ «Инженеры-бессребреники». Продолжение следует.
3: В Екатеринбурге 2 часа ночи.

0: святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Возложи на Господа всякий помысел, говоря: Бог знает полезное, и успокоишься, и мало-помалу получишь силу терпеть. Если кто не переносит поношение, не узрит и славы, и если не очистится от желчи, не ощутит сладости. Будь долго терпелив в скорбях, как достигнувший владычного завещания, которое говорит: «В мире скорбь не будете, но дерзайте, яко аз победих мир». Да достигнешь непобедимой любви, которая вводит приобретших ее во дворы царские и соделывает их братьями Христа. Что изнемогаешь в скорбях, как человек плотской? Или не слышал ты, что предстоят тебе скорби? И разве не знаешь, что многие скорби праведным, и они испытываются ими, как золото в горниле? Итак, если мы праведны, то подчиним себя благодушно испытанию скорбями. Если же грешны, то потерпим оное, как достойное того. Приведем себе на память всех святых от начала мира и вспомним, сколько они терпели, благое делая, благое говоря и в истине непоколебимо пребывая. Они были ненавидимы и оскорбляемы людьми до самой кончины своей. И, по слову Спасителя, молились за врагов и творящих им напасть. Терпел ли ты, подобно Моисею, ослабление с детства до старости? Был ли ты гоним, подобно Давиду, терпевшему гонение от Саула? Или, как Иона, был ли и ты ввержен в море? Зачем же расслабевает помысел твой? Не устрашайся и не бойся, как чуждый мужества, чтобы не лишиться тебе Божьих обетований. Не ужасайся, как неверующий, но ободри маловерные твои помыслы. Возлюби скорби во всем, чтобы быть тебе искусным сыном святых.
1: О всесвятый Николая, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянному. Умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавите мя воздушных мытарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

молюсь я Богу в тишине ночи, озари дорогу пламенем свечи, и пока не поздно сердце оживи.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие друзья, в нашем эфире передача из цикла «Беседы о вечном». Сегодня в ней принимает участие иеромонах Сергий Филиппов, настоятель Иоанна Предтеченского подворья Новоспасского монастыря в селе Сумароково Московской области. Тема беседы «Покров Пресвятой Богородицы». Ведущий диакон Александр Черепенин. Программа из студии телеканала «Союз».
2: Сердечно поздравляю вас с праздником Покрова Пресвятой Богородицы, замечательным нашим русским праздником, который сегодня отмечает наша церковь. Прекрасный праздник, он так переживается всегда замечательно, как вот особая какая-то нежная такая милость Богородицы ко всем нам. Покров, как покровительство Богородицы над нами, вот в очередной раз она это показывает, демонстрирует. И вы знаете, вот часто создается впечатление такое, исходя из молитв, богослужений, да и из опыта жизни, что Господь, Он очень строгий судья, которого о помощи просить, ну, так немножко это, опасно и, может быть, иногда совестно. А вот Богородица, она как мама, к которой можно обратиться, чтобы она как бы за нас там попросила. Насколько это мнение справедливо?
3: Ну, по-человечески, конечно, наверное, нам хочется, чтобы кто-то о нас выступил ходатаем, заступником, адвокатом. Это и, собственно, и в нашей мирской жизни очень часто бывает, во взаимоотношениях с людьми, а также мы вот это вот и транслируем на взаимоотношения наши с Богом, со святыми. И это сравнение тоже не случайно, потому что из опыта церкви мы знаем, что и Пресвятая Богородица, и святые заступники, они как раз и выступают о нас вот такими вот небесными адвокатами, к которым мы с легкостью прибегаем, обращая свои нужды, проблемы, скорби и радости. И считаем, что как они, находясь в Царстве Божьем, у престола Божьего, могут донести. Но это такое вот именно наше как бы человеческое восприятие. Конечно же, мы к Богу можем обращаться напрямую и обращаемся к Нему в молитвах и молитвах в просьбах, молитвах благодарности. И Господь всегда слышит. Слышит, но иногда бывает медлит в исполнении или вообще не исполняет о том, о чем мы просим. И святые об этом тоже очень часто рассуждали и говорили о том, что Господь может медлить, потому что нам это, с одной стороны, не полезно пойдет вообще. Наши просьбы являются такими безумными, как иногда дети к своим родителям обращаются и просят, чтобы что-то получить, но родители понимают, что это будет во вред, не исполняют такие просьбы детей. А иногда Господь медлит с исполнением просьб для того, чтобы воспитать у нас качество терпения, качество смирения, потому что иногда мы по гордости что-то желаем получить. Медлит, чтобы исполнилась слава Божия в нашей жизни, проявилась слава Божия. Да? Что когда мы, опять же, вот, проявляем терпение, образ послушания воли Божией,

0: Иоанном, а именно апостолу Иоанну было, собственно, на кресте, у креста, когда он стоял с Матерью Божией, то все человечество вручено в его лице покровительству Божьей Матери. И Божья Матерь стала Матерью для всего человечества. Поэтому, конечно же, как я сказал, она является нашей заступницей, помощницей и покровительницей.
1: Подскажите, пожалуйста, кому можно молиться о проклятии матери? Спасибо.
0: Вопрос, конечно, непростой. И надо понимать, что явилось причиной проклятия, которое может быть заслужено, а может быть незаслуженным. И вот неправедное проклятие падает на голову проклинающего. То есть возвращается, так сказать, бумерангом того, кто это проклятие изрекает. А если, конечно, проклятие было заслужено, так можно сказать, в кавычках, человек своими неразумием, своим греховностью, своим безумными поступками довел родителей того, что вот они изрекли это проклятие, то, конечно же, есть у нас в церкви возможность покаяния, то есть осознание и исправление своей жизни начинается, оно, конечно, с примирения с Богом и с ближними. То есть если родители живы, то, конечно же, надо с ними примириться и спросить прощения искренне, осознав свою неправду, что послужило вот этому проклятию. И если родители уже, конечно, ушли в вечность, то мы должны и молиться и о родителях, и о том, чтобы Господь нас простил и исправил нашу жизнь, если, опять же, мы вот это своим безумием, своей греховностью, это проклятие заслужили. Но бывает так, что и люди, и родители в каком-то, опять же, сами безумном состоянии находясь, считают, что вот это проклятие, то есть можно проклясть человека, это будет как некое магическое действие. Это не так. То, что Господь не исполняет наши злые просьбы и не исполняет наши вот эти вот проклятия, если они, опять же, не являются заслуженными относительно того объекта, на который они направляются. Но это если так просто и схематично говорить. Поэтому, конечно же, это очень такой страшный инструмент, может быть, в руках человека. И как бы и благословение человеческое, которое и спрашивает благословение Божие. Вообще категория проклятия и благословения — это категория Ветхого Завета изначально. Мы находим там упоминания о них, ну и которые переходят, конечно же, в Новый Завет. Поэтому еще раз говорю, что каких-то определенных молитв, вот вопрос был по поводу молитв, их не существует. То есть можно своими словами обратиться к Богу о прощении наших прегрешений, о прощении греха родителей, если, опять же, это проклятие было незаслужено. А если заслужено, то тогда примириться в сердце и молиться о родителях, о здравии или о покаянии, если они уже ушли в вечность.
2: Возможно ли снять тогда, если они...
0: А проклятие – это не некие такое абсолютное действие, которое вот оно, как говорится, Господь может исполнить или может не исполнить.
2: Ну, давайте так. Вот, считается, что проклятие, вот если тебя прокляли, значит, у тебя черная полоса на всю жизнь.
0: Это такое ошибочное заблуждение, которое основано на вере в магическое действие слов или каких-то, опять же, действий, которые исходят из языческого восприятия отношения к жизни, к миру, к духовному состоянию человека или к духовному миру, да, не обязательно к материальному миру. Поэтому в христианстве такое отношение не присутствует и считается, наоборот, греховным. Потому что, опять же, как вот в язычестве, да, человек выполнил какие-то действия магические, а это может быть как благословением, так и проклятием для человека, смотря какие действия во зло или во благо сделал. Обращаемся к Богу со смиренными просьбами, или о благословении человека, или о... опять же, да, о проклятии. То есть эта форма, она может быть присутствовать как благословение родительское, или наоборот, как бы отсутствие этого благословения. Да? Но Господь может исполнить или не исполнить нашу просьбу. То есть Он не обязан это выполнить по нашей просьбе. Поэтому, и опять же, как черная полоса. Если человек, опять же, находится в греховном состоянии греха, состоянии страстей, которые в нем действуют, тогда это уже темная полоса в жизни этого человека. И поэтому, естественно, человек, если

0: и без Бога или не стремиться к Нему, да, не участвует в таинствах церкви, не идет путем добродетели, а вот находится именно в греховном состоянии, осознанно этот путь избирает, то и Бога в его жизни нет. Тогда он находится во власти дьявола, а он как хочет, так и крутит уже этим человеком. Может и оставить на какое-то время, человек будет думать, что он в таком вот спокойствии находится, в благополучии, и даже может дать какие-то материальные выгоды, приобретения, богатства, развитие талантов способствовать. Это все может быть от бесов, от дьявола, опять же, если человек находится в этом греховном состоянии. И вот святые отцы даже очень часто иногда тревожились по поводу того, что почему в их жизни все так спокойно. Они говорят, неужели Господь нас оставил? То есть, когда нету борьбы, тогда, и когда не получается враги видимые и невидимые на человека, опять же, тот, который старается идти путем добродетели. И вот это, если этого нету, этой борьбы, значит, стоит задуматься, а тем ли путем мы идем, и на какой стороне мы находимся, на светлой или на темной, вдруг оказались. Ну и опять же, еще вновь повторю, что никакие внешние действия, будь то словами, поступками, не могут привлечь нас, как бы сдвинуть с этого пути светлого, по которому мы должны идти, на темную сторону, если мы сами сознательно не выбираем эту сторону.
1: Вы сказали, что Бог наш слышит наши молитвы, но не спешит выполнять, потому что это нам может быть не полезно и прочее. Ну а кто сказал, что он все это слышит? Это наши чисто человеческие рассуждения. Мы так рассуждаем как по-людски. А что на самом деле у Бога там никто не знает и знать не может. Как вы это объясните?
2: Такой глобальный вопрос, применить да, ко всей нашей программе, в принципе, вот как бы.
0: Да, спасибо, знаем, конечно, за вопрос. Вопросы очень интересные. Но опять же, наше знание основано на откровении, на Священном Писании. И в Библии, как и в Ветхом Завете, так и в Новом Завете, неоднократно как и об этом говорится, что человечество, оно не оставлено Богом, и Бог не является не только Творцом, но и управителем этого мира. Он заботится о каждом своем творении и дает все во благо. То есть огромное количество цитат можно сейчас было привести, но я думаю, что зрители телеканала «Союз» образованные и стремятся к образованности, могут сами открыть Священное Писание и вполне найти эти цитаты. Помимо Священного Писания, наше учение Православной Церкви основано на предании Церкви, на учении святых отцов, на том комплексе богослужебных текстов, других, собственно, текстов, которые входят в вот этот, ну, кодекс, можно так выразиться, святоотеческого предания, где тоже неоднократно говорится о том, что Господь является нашим управителем этого мира, и мы, собственно, не оставлены. Если бы мы были бы оставлены Богом в какой-то момент истории, тогда мы развивались вот так, ну, как хотели бы, как сами бы решили, куда двигались бы, да, в каком направлении, и, конечно, набивали бы ошибки, и эти ошибки были бы катастрофическими, глобальными. Но мы не оставлены, и Господь о нас проявляет заботу. И поэтому, конечно же, какие-то определенных таких правил ко всем людям, их не существует. Но кроме заповеди Божьей, которая нам известна, да, это и правило, по которым все мы должны жить. Но жизнь каждого человека и жизнь каждого человека, она индивидуальна. И Господь нам и обстоятельства жизни дает определенные, полезные для нас. И людей посылает, которые нам полезны. И опять же, и дает возможность восходить по добродетелям и видеть свою греховность через падение, осознавать тоже именно в нашей жизни конкретно. То есть и очень часто люди ошибаются, порой бывает так, что смотря на других, начинают эту одежду их жизни примерять на себя. И понимают, что или она велика, или она мала. Поэтому надо стараться видеть пример в жизни других, но не прямо вот абсолютно пытаться эту одежду примерить жизненную, а постараться, собственно, самим возрастать вот этим путем добродетели и пытаться им идти. Поэтому, конечно же, Господь иногда дает обстоятельства, как вот в Священном Писании, да, история со слепорожденным. То есть люди по своему обычаю рассуждали, исходя из ветхозаветного представления, что согрешил он или родители согрешили, кто, собственно, кто виноват, что вот этот человек родился слепорожденным. А Господь говорит, что никто не согрешил, а для того, чтобы явилась слава Божия. То есть Господь медлил с исцелением этого человека. И в определенный исторический момент это чудо произошло. Хотя я думаю, что и родители задавались вопросами, обращались с просьбами и с молитвами об исцелении своего ребенка. Ну как любящее родительское сердце должно было иначе отзываться. А вот Господь медлил с исполнением этих просьб.
2: Ну, точно так же, как и Иоаким и Анна молились, Захарий и Елисавета молились, ничего не происходило, Авраам и Сара молились, ничего не происходило долгие годы, но в конце произошло то самое, чего они ждали.
0: Даже вот, кстати, исходя из сегодняшнего праздника, Покрова Пресвятой Богородицы, ведь нападение варваров, город окружен. И люди молились, я думаю, что во многих храмах, и не только в Лахерской церкви, где патриарх присутствовал, император и Юровдевый Андрей, и молились всеночное бдение, то есть продолжительная молитва была, и осада не один день продолжалась, когда уже человеческие силы, казалось бы, невозможно, не способны отразить нападение врагов. И вот спустя вот эти долгие дни молитвенного предстояния Юровдевому Андрею и его ученику Епифанию было видение, что Божья Матерь заступается за свой народ, который к ней обращался с просьбами, то есть достучался до небес.
3: У меня вопрос о роли психологов в современной церковной жизни вот, прихожан простых.
0: Рассуждать о психологии в целом надо, да? То есть могут ли верующие обращаться к психологам? Я думаю, что могут. И это не только я думаю, а, собственно, такая позиция, наверное, большинства священнослужителей. Хотя есть те, кто считает, что психологи могут повредить, но это, опять же, кому, к какому психологу попадешь.
2: Да, есть мнение одного священнослужителя, который уверяет, что, например, после психолога статистика разводов резко вырастает. После
0: посещения не будем психолога. Называть имя этого священнослужителя.
2: Ну, мы понимаем, да. Зачем? Давайте. Просто такое, это мнение, я думаю, не только его, наверняка, оно еще у кого-то есть, но просто это имеет место быть.
0: Да, действительно, еще раз говорю, что, к сожалению, сейчас, наверное, в мире в целом наблюдается некий упадок классического образования. И это касается в том числе и психологии, хотя это наука довольно-таки, современная, можно так выразиться, недавно начала активно развиваться. Вот имя, которое психолога американского назвали, мне, к сожалению, не знакомо, поэтому конкретно по нему я ничего сказать не могу. Но я считаю, что, конечно же, если такая необходимость есть, то православному человеку можно обращаться к психологу, в том числе и как индивидуально, так и в семейных проблемах. Но опять же, смотря, к какому человеку психолог попадет. То есть, поэтому надо самому быть немножко в теме. То есть человек, который обращается, он должен немножко хотя бы в основах психологии разбираться. А то вот упадок образования приводит к тому, что многие сейчас просто начитались чего-то, в интернете насмотрелись и превращаются в всяких коучей, да, онлайн и психологов таких же с купленным образованием или с образованием непонятно каких вузов в кавычках. Поэтому еще раз говорю, что надо быть очень внимательным, и главное, чтобы не повредить. А то действительно могут насоветовать такого, что, во-первых, с одной стороны, несовместимо с христианством в целом и с святоотеческой традицией, которая в церкви развивается и развивалась на протяжении уже более 2000 лет, собственно, со времен Христа. И очень часто, опять же, вот эти современные психологи личность ставят выше Бога. Ну, как правило, очень бывают и психологи неверующие, среди них очень много неверующих. Поэтому, собственно, что говорить о Боге, что говорить о душе человека? Ты личность, ты достоин уважения. Вот это вот возвеличивание человека происходит настолько, что это возвеличивание гордости в человеке, да? И человек, когда задумается, да, и исходя вот из этой гордости, начинает выстраивать взаимоотношения и в семье, и в обществе, и на работе, и в государстве, и, собственно, ничему хорошему это не приводит. Поэтому мы должны себя видеть такими, какие мы есть на самом деле. То есть такими, какими созданы Богом. Такими, какими должны стать. Ну, исходя из замысла Бога о нас, о мире. И, собственно, у нас все есть для этого необходимое. Есть Божественное Откровение, есть Священное Писание, есть опыт Церкви. Человек говорит, что у нас для изучения огромное поле. Всей жизни не хватит, чтобы это поле освоить и обработать, и в нашей душе разобраться. Но еще раз говорю, что бывают такие моменты, которые действительно человек извне, как бы со стороны, может нам помочь. Но это должен быть человек с медицинским образованием. Обязательно. То есть не просто какой-то там самоучка, как я сказал, по интернету, а именно с медицинским образованием. Потому что очень часто вопросы психологии и психиатрии находятся на такой очень тонкой грани. Да, и человек, может быть, психически страдает каким-то психическим расстройством. И здесь уже психолог ему не поможет. И священник ему не поможет. Только Господь может совершить чудо, исцеление. Но порой это чудо совершается через людей, через врачей, которые Господь дает таланты для развития этого дара.
2: Если начались проблемы в семье, и все как-то плавно движется к разводу, как вы считаете, нужно идти к священнику или к психологу?
0: Ну, для человека верующего, конечно, первый шаг должен идти к священнику. Хорошо, если священник и духовник в семье, ну, когда оба человека верующих, один. То есть он может, по крайней мере, и они ему доверяют, естественно, как духовнику. То есть человек, доверяя священнику, и священник может посоветовать им, обоим, как в этой ситуации кризисной им поступать. Священник уже может, опять же, посоветовать пойти к психологу, если видит, что ситуация не справляется, и люди с ситуацией не справляются. То есть обратиться к специалисту, уже семейному психологу, или который работает по отдельности, но здесь, конечно, лучше семейным психологом, потому что проблемы очень часто в семье, когда каждый начинает обвинять другого в том, что он его не слышит, он его не понимает, он его не уважает, он его не ценит, и не только он потом, а и опять же обвиняет человека, свою супругу или супругу обвиняет, и потом это в обществе все транслируется. Поэтому, конечно же, здесь, опять же, специалист хороший может помочь. Но этих проблем изначально можно было бы избежать, если, опять же, каждый член семьи, муж и жена, старались вести христианский образ жизни и старались, опять же, в центр своей жизни ставить Христа. То есть не свое эго, которое, опять же, греховное общество, ну и мир, который находится во власти дьявола, как мы знаем, опять же, Священное Писание, пытается в нас культивировать, воспитывать. И человек, да, понимает, то есть все эго на первом месте, все остальные подвигаются, а Боги забывают вообще. И отсюда, собственно, все проблемы возникают. Но когда вот перевертыш с ног на голову, но когда в центре христианской жизни находится, то есть христианин Христос, в центре семейной жизни находится Христос, тогда многие проблемы вокруг Христа, они способны разрешаться, то есть не доводя ни до психологов, и не дай бог до психиатров.
2: Представляется, что в этом же и есть задача дьявола переворачивать все с ног на голову.
0: Ну, конечно, он нам предлагает подмену, которая, на первый взгляд, кажется очень правильной, очень приятной, очень сладкой. И человек, а как же, я сам до этого не додумался, да, раньше. И вот дьявол, то есть его как бы такая хитрость, чтобы как раз не проявляя себя, многие люди даже не догадываются, что являются орудием в руках дьявола через очень тонкие такие нити, которыми нас управляет нашими действиями, нашими поступками, нашими мыслями. И поэтому мы, как христиане, конечно, должны быть очень внимательны к своему внутреннему состоянию, подмечая движение, которое у нас происходит внутри нас, в наших мыслях, и которые потом выливаются в наши слова, в наши поступки, в взаимоотношения с людьми. И, опять же, сами по себе мы в этих дебрях, в этих зарослях очень часто можем заблудиться. И легко можем заблудиться, если не имеем опытного духовника, если не имеем этого наставника, хотя бы священника, который нам может со стороны помочь, подсказать. Если мы не изучаем творение святых отцов, если мы не читаем Священное Писание. Ну, опять же, мы можем и просто читать, а можем и должны с толкованием все-таки стараться читать Священное Писание. То, что, опять же, тексты Священного Писания, книг, которые вошли в Библию, они были написаны много тысячелетий назад. И те обстоятельства, даже те, которые тогда люди жили, они изменились. Те слова, которые даже порой нам кажутся знакомыми, они совершенно имеют противоположный смысл, могут иметь. То, что и язык меняется, и контекст, даже бытовой контекст, он тоже меняется. И те образы, которые там используются, те притчи, аллегории, без толкования нам порой непонятно.
2: Вы упомянули полезные и плохие обстоятельства в одном из ответов на вопрос. И вот если говорить о христианской жизни, когда ты стараешься соблюдать заповеди, жить по Евангелию, и случается вот эта черная полоса, ну, полезная черная полоса, скажем так, ведь внутри борются два совершенно противоположных течения. Одно говорит о том, что нужно это принять, потому что потом все будет хорошо, это же по воле Божьей, это для пользы, это нужно пережить. А другое говорит, как я могу это принять, если, принимая это, мне становится хуже, моим родным становится хуже, мне нужно спасаться, мне нужно спасать свое положение. Как вот это вот в этой ситуации именно существовать? Потом, конечно, пройдет время, мы осмыслим все это, увидим, что все было на пользу, все было хорошо. Но в моменте как это пройти?
0: Но в моменте надо стараться не нарушать заповеди Божии. Опять же, если вы упомянули, что мне и близким это пойдет на пользу, да, то сейчас мне тяжело, но потом, может, пойдет на пользу, мы должны понимать, собственно, опять же, кто находится в круге нашей ответственности. То есть несем ли мы ответственность только за себя, или еще у нас есть семья, есть, не знаю, там, родные, близкие, друзья, которые от нас зависят, или коллеги, или, опять же, подчиненный человек занимает высокое положение. Насколько, то есть я могу потерпеть для себя, и насколько я, допустим, не должен эти обстоятельства своей жизни тяжелые перекладывать на плечи других. То есть здесь надо подходить с рассуждением. Да, и опять же, то, что если я для себя принимаю решение, вот только для себя, чтобы эти же обстоятельства были, тогда я несу полную ответственность, да, за то, что делаю. Если я вдруг пытаюсь это переложить на ближних, то я как бы свой крест себя так снимаю и говорю, давайте вместе со мной несите. Здесь уже их воля может проявиться. Готовы они разделить с нами, да, тяжесть этого креста или не готовы? То есть требовать от других, чтобы они несли этот крест вместе с нами, мы не можем. Но опять же, в любом случае ни мы, ни близкие, там, ни родные, ни коллеги не должны нарушать заповедь Божию. То есть в любых обстоятельствах мы должны по-христиански понимать. Но опять же, это мы сейчас так общее рассуждаем.
2: Конечно.
0: Да, то есть, конечно, должны быть конкретные примеры.
2: Давайте пример.
0: Давайте.
2: Допустим, речь идет о семье военного, которого отправляют из Москвы не на передовую, на Дальний Восток, например, где условия жизни совершенно другие. Но это для него это понятно, что это как бы приказ. А семья, может быть, не хотела бы вот такие тяготы разделять.
0: Но семья-то, может быть, и не хотела тяготы разделять. Но, опять же, здесь уже не существует мужа и жены. Опять же, здесь уже семья, и это единое целое. То есть тяготы, и они обещались быть. И в радости, и в горести, да, и поэтому здесь уже куда глава, туда и вся семья. То есть здесь не может так, что семья остается, потому что военный не может отказаться, да, от командировки в другой регион или в другую страну даже. То есть семья здесь должна присутствовать. Но опять же, это в идеале. Бывает так, что может климат не подойти, военный не может отказаться, а семья остается в том регионе, где они могут быть, там, допустим, страдает астмой, и в какие-то другой регион поехать не может. Или медицинское обслуживание требуется постоянно, где там нет условий. То есть опять здесь надо подходить разумно, то есть рассуждением каждому обстоятельству.
2: У нас есть вопросы в Телеграме. Вот первый, я думаю, будет достаточно коротким, на него будет ответ. Расскажите, пожалуйста, о Покровской родительской субботе. Почему именно Покровская?
0: Вы знаете, если вы откроете календарь официальной Русской Православной Церкви, такого праздника там не найдете.
2: Да.
0: То есть это народная традиция.
2: Правда, существует?
0: Существует, да, существует. Я, к сожалению, ну не к сожалению, может быть, и к счастью, но сам узнал только несколько лет назад, что такая традиция существует, и в некоторых храмах совершается поминовение в этот день. Но изначально, насколько мне удалось, собственно, изучить этот вопрос, это поминовение возникло как поминовение воинов.
2: Каких-то конкретных?
0: Ну, да, по конкретному какому-то событию. Сейчас уже не могу сказать, какой там битвы, да. Но вот поминание воинов, а потом уже всех воинов, потом началось, ну, собственно, как и Дмитриевская родительская суббота, которую мы будем через несколько недель тоже совершать. Сначала как поминание воинов, потом уже о всех православных христианах усопших. То есть здесь такая традиция, вот она, наверное, больше как народная традиция. То есть в храмах, я говорю, что в некоторых, я знаю, совершаются, насколько там по благословению священачалия или просто по решению священнослужителя, настоятеля, да, мне трудно судить.
2: Это суббота до Покрова или
0: суббота
2: после?
0: Суббота до Покрова.
2: Интересно. Буду знать, спасибо. Показалось, что это для меня больше полезный вопрос. Еще один вопрос, который пришел нам в Телеграме, я его немножко сжато изложу. Как следует относиться к чудесам свыше? Меня вдохновляют такие истории, но недавно услышал, что к ним нужно относиться осторожно.
0: Смотрите, здесь тоже надо разделять. Чудеса, которые как бы в нашей жизни случаются, надо быть, опять же, очень осторожными. То есть чудо может быть как от Бога, может быть чудо, то есть проявление внешнее, как бы, что это чудесное событие, или даже наше восприятие событий как чудесного, может быть и событие, которое произошло по действию бесовских сил. Опять же, для чего? Для того, чтобы нас, может быть, от правильного пути христианского сбить. То есть вот, относительно себя надо быть очень внимательным. Если мы читаем о чудесах, опять же, в Священном Писании, в жизни святых, мы с полным доверием о происходящем, собственно, относимся к этим событиям. Бывает, нам о чудесах рассказывают другие люди. Тоже надо относиться со вниманием. Но очень правильное отношение, опять же, сказать, слава Богу, это произошло, опять же, если это, ну, чудо, мы понимаем, чудо, что это не что-то во зло, а что-то во благо для человека. Но опять же, вот вопрос, например, человек болел, страдал, и произошло выздоровление, когда, казалось бы, вот неизлечимая болезнь. Да, по молитве, может быть, других людей, самого человека произошло, это чудо исцеления. Врачи бросили, человек исцелился. И если после этого человек оставляет христианский образ жизни, то чудо, оно было от Бога или от бесовских сил, да? Может быть, это было попущение Божие, чтобы человек исцелился, но вот он не справился с этими обстоятельствами жизни. Не потому, что Господь такой злой, а потому, что Господь дает нам свободу, как мы можем проявить себя в тех или иных обстоятельствах. И, кстати, по поводу этого еще один пример хотел бы рассказать, тоже историю из жизни. Когда одна женщина молилась об исцелении своего ребенка. Вот ребенок заболел, тяжело болел, единственный ребенок. Молилась, и произошло чудо. Вот реально, когда, казалось бы, врачи не могли помочь, а человек, ребенок выздоровел. Но потом этот ребенок повзрослел, вырос, и столько горя принес и матери, которая о нем молилась, и обществу. То есть начал вести аморальный образ жизни. И в этом аморальном состоянии он скончался. А мать его пережила. И вот потом мать рассуждала по этому поводу так. Говорит, вот я молилась. Но я молилась и настаивала на своем. То есть я просила Бога о том, что... Ну, чуть ли как это вот не угрожало, что или исполни, или я тебя разуверю с тебя, то есть и так далее, да. Господь попустил этому произойти. И потом она говорит, что лучше бы, наверное, этого чуда в моей жизни не происходило. То есть настолько потом тяжелые обстоятельства в жизни были и ее, и ребенка, да, что да, мы оставляем на суд Божий и жизнь этого человека, который вот скончался в таком вот, ну, может быть, в падшем состоянии, да, не на взлете духовной своей жизни. Но опять же, в жизни этого человека проявилась его свобода. То есть ему Господь дал возможность вырастить, то есть пережить детский возраст, стать взрослым человеком, и самому принимать уже решения за свои поступки. Он направил свой путь против Бога. То есть начал вести борьбу с ним. Поэтому здесь мать, она чувствует свою вину, с одной стороны, да. Чудо кто совершил? Господь совершил. А может быть, попустил Господь, чтобы, опять же, человек проявил себя, то есть свою свободу. То есть ты просила, вот ты получила. Но мать об этом своей просьбе и молитве сожалеет. То есть чувствует себя уже виноватой. То есть такой очень сложный, видите, момент в жизни этих людей. Поэтому всегда, когда мы просим Бога, Господи, я хочу так. Не как я хочу, но как воля Твоя да будет, как мне будет полезно. Даже если, опять же, моя просьба, она является безумной, то не исполни ее. Да, потому что я это со своей стороны, со своей колокольни смотрю, только у меня один взгляд, а Бог-то знает всю нашу жизнь. Да, иногда может попустить для нашего воспитания.
2: Ну вот и время поговорить снова о празднике Покрова Пресвятой Богородицы. Ведь это тоже было чудо, и что интересно, вот его увидел Андрей и его ученик Епифаний, и, по-моему, больше-то людей его не видели. Оно стало известным благодаря жизнеописанию юродивого Христа ради святого Андрея. Но, тем не менее, мы верим в это чудо.
0: Верим, потому что это, во-первых, это предание церкви. А мы православное предание доверяем. То есть, понятно, что это сначала устно, потом было зафиксировано, вошло в житие, в Четимение. Потом, кстати, и праздник, собственно, Покрова в нашей церкви появился только в XII веке с Андрея Боголюбского. Да? И потом уже был служебный текст, и все это было зафиксировано. Но изначально, конечно, это было устное предание, которое сохранялось и передавалось. Поэтому, конечно, мы этому чуду доверяем. Но, опять же, мы не просто доверяем человеческому преданию. Мы знаем о том, что Пресвятая Богородица нас никогда не оставляет. Знаем о том, что вот этот эпизод, он не является исключительным. Когда по молитвам к Божьей Матери, к святым, Господь гнев меняет на милость. И, опять же, и в жизни Византии, империи, да, тогда еще, то есть христианской, тогда мы, собственно, варвары напали, наше отечество было еще языческим, и в жизни нашего отечества уже после принятия крещения, сколько раз, когда, казалось бы, уже и надежды нет, и Москва должна быть уже сожжена варварами, но, опять же, народ молился, и Господь менял гнев на милость. Вот мы трансляцию ведем из Москвы. Знаем прекрасно Сретенский монастырь, который на месте встречи иконы Божьей Матери Владимирской основан тогда, когда, собственно, Господь опять же в очередной раз явил свою милость, и Москва не была разграблена варварами, нашествием врагов, а сохранена по молитвам как раз Пресвятой Богородицы. Кстати, празднование Владимирской иконы Божьей Матери у нас несколько раз в году. Да, и тоже, как правило, всегда по поводу избавления града Москвы от нашествия иноплеменников.
2: В общем-то, на протяжении года мы имеем кучу дней, когда вспоминаем особый покров Богородицы над нами.
0: Да, вы знаете, кстати, вот ну, вы представили, да, что я с Сумарокова, там, да, настоятель подворья. И у нас вот в деревянном храме икона Божьей Матери Неувидаемый Цвет, в иконостасе есть образ покрова Божьей Матери над землей русской. Там она простирает свой амофор, в рост стоит над городами, селениями, которые представлены, ну, схематично, изображены разными монастырями, храмами, начиная там от северных наших обителей, Валаама Соловков, кончая южными и Херсонесом. Это не случайно, потому что вот эти монастыри и храмы как раз там, где Господь и Божья Матерь являл свою милость и свое заступничество, или где монастыри посвящены, или место обретения икон чудотворных, или пребывания образов, когда, опять же, люди, обращаясь в молитвах, получают просимое. Кстати, там и есть наш Сумарокова на этой иконе. Потому что у нас как раз же храм Божьей Матери посвящен Неувидаемый Цвет, и в нем чудотворный образ Неувидаемый Цвет пребывает.
2: Вы ощущали в своей жизни покров Богородицы?
0: Конечно, да. Это, вы знаете, вот очень часто бывает даже от каких-то, казалось бы, таких незначительных бытовых ситуаций, ну, ежедневных. но и до каких-то таких вот глобальных, когда вот вопросы очень тяжелые в жизни встают, и не всегда с внешними обстоятельствами связаны, да, с внутренним борением, когда в нас происходит. Но этот покров и это ответ Божьей Матери происходит тогда, когда мы к ней обращаемся в молитвах с просьбами. Или хотя бы с таким, даже, может быть, бессловесным, безмолвным вопрошанием, да, или криком порой души. То есть когда мы уже не на себя надеемся, а на именно помощь свыше. Знаете, очень часто, то есть я конкретных примеров не буду сейчас приводить, потому что это довольно-таки, ну, личная ситуация, да, но опять же, вот я знаю ситуацию, могу пример из жизни двух других людей ну, озвучить, они довольно-таки такие, ну, может быть, для кого-то незначительные покажутся, они короткие, да, потому что одна семья, мать, одиночка, трое детей оказались на улице. Ну, так вот сложились обстоятельства, квартиру у них отняли. И она читала акафист Пресвятой Богородицы Покрову. И в праздник Покрова Пресвятой Богородицы ей случай, ей квартиру социальную дали. То есть пришло извещение. То есть чудо бытовое, незначительное, но для нее это спасение, ну, потому что на улице находились. И вторая история тоже, когда мать, сын заболел в больнице, врачи отказались, уже все, ничего не можем сделать. То есть забирать, умирать будет. А она молилась и читала тоже акафист Божьей Матери не Покрову, но перед иконочкой Покрова. И эта иконочка вот по простоте она каждый день прикладывала к сыну, к этому болящему месту, которое было. И Господь чудо заявил. То есть такое вот это свидетельство наших современников. Поэтому мы должны верить, что если нам на пользу, то Господь исполнит просимое. Если нам на пользу, то Господь даст такие обстоятельства, которые для нас будут самыми лучшими в нашей жизни. А если нам во вред, о чем бы мы ни просили, то все будет оставлено без ответа. Но, конечно же, и Бог, и Его Пречистая Матерь, и святые, они слышат. Но как святитель Дмитрий Ростовский сказал, что иногда наша греховность или наше такое безумие, оно как тучи перед солнцем. Солнце-то есть, а наше вот это состояние, оно закрывает и нас от Бога, и лучам Его благодати не дает проникнуть в нашу жизнь.
2: Завершая программу, прошу вас слово напутствия в этот замечательный праздник для всех нас.
0: Да, дорогие друзья, еще раз всех поздравляю с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Хотел бы всем пожелать милости от Господа, заступничества Его Пречистой Матери и верности нашей тем обещаниям, которые мы дали Богу Его в нашем крещении.
4: В программе из цикла «Беседы о вечном» принимал участие иеромонах Сергий Филиппов, настоятель Иоанна Претеченского подворья Новоспасского монастыря в селе Сумароково Московской области. Беседовал диакон Александр Черепенин. Программа из студии телеканала «Союз».
5: В Екатеринбурге 3 часа.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Никто, желая достигнуть города, не лежит. Никто, желая работать и видя восходящее солнце, не предается лености. Никто, желая удобрить ниву свою, не родит о ней. Но хотящий достигнуть города спешит дойти туда, прежде чем смеркнется. Видящий восходящее солнце с бодростью спешит на труд, опасаясь быть задержанным чем-либо, и хотящий удобрить поле свое старается сделать это прежде, чем оно сделается никуда не гожим. Имея уши слышати, да слышит. Желаешь ли избавиться от скорбей и не тяготиться ими? Ожидай больших и успокоишься. Поминай Иова и прочих святых, какие скорби претерпели они. Приобрети их терпение, и утешится дух твой. Мужайся, крепись и молись. Пока есть у нас время, будем внимать себе и обучаться молчанию. И если хочешь быть покойный ко всему, будь мертв в отношении ко всякому человеку и успокоишься. Это говорю я касательно помыслов, касательно всяких дел, обращения с людьми и забот. Если не можешь рассуждать о вере, то и не рассуждай. Твердой вере, если будет говорить и состязаться с еретиками или неверными, никогда не смутится, потому что имеет внутри себя Иисуса, начальника мира и тишины. И такой после мирного состязания может с любовью привести многих еретиков и неверных в познание Спасителя нашего Иисуса Христа. Ты же, так как рассуждать об иных предметах выше меры твоей, держись царского пути, то есть веры, утвержденной семью вселенскими соборами, в которую ты и крестился. Она заключает в себе все с точностью для совершенно разумеющих. Внимай себе паче, помышляя о грехах своих и о том, как встретит тебя Бог.

«О священное главо, преподобнее и богоносный отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятые Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственной благодати приемой, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей не отступивай, и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивай. Велие, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, неведающим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими Твоими молитвами, сподоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный он и глаз Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира. Аминь.

подскажи. Мы мудреем чаще к старости, когда жизнь вся пробежит. Помоги же нам по вере жить, из темниц освободи. Я хочу, как сын твой,

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, мы предлагаем вашему вниманию цикл программ о музыке и поэзии. Своими творческими размышлениями с нами будет делиться замечательная пианистка, лауреат всероссийских и международных конкурсов Алла Петровна Кондрашина. Алла Петровна, здравствуйте.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели.
0: Алла Петровна, в прошлой программе мы рассказывали нашим радиослушателям о русской духовной поэзии, и в сегодняшней программе мы с нетерпением ждем продолжения этого разговора.
1: В сегодняшней программе прозвучит продолжение композиции «Духовная русская поэзия и клавирная музыка Баха». Прозвучат произведения поэтов Блок, Ахматова, Бехтеев, Мережковский, Зинаида Гиппиус, Майков и другие поэты XIX и конца XVIII века. Также будет звучать стих Александры Федоровны Романовой, которая также писала стихи интересные. И будет звучать клавирная музыка Баха. Ну, духовная поэзия русских поэтов сочетает в себе, конечно, размышления на вечные темы и отличается необыкновенным художественным мастерством. И мне доставляло огромное, конечно, удовольствие искать материал и вникать в него. Но я еще присоединила сюда музыку Баха, прелюдии из хорошо темперированного клавира. Ну вот что такое эта музыка? Есть прелюдии и фуги, но будут звучать только прелюдии. Мне очень нравится высказывание Антона Рубинштейна, великого русского пианиста. Он говорил: «В хорошо темперированном клавире вы находите прелюдии и фуги религиозного, героического, меланхолического, величественного, жалобного, юмористического, пасторального, драматического характера. В одном только все они схожи – в красоте». И вот в этих прелюдиях Бах раскрывает большой и сложный внутренний мир человека, необыкновенное богатство его человеческих чувств. Но особенно удивительная музыка Баха тем, что она очень современна, она абсолютно современна по эмоциям и по философии по своей. И это только одна из многочисленных граней этого великого гения. Эта музыка, конечно, свыше нам пришла, это сокровище необычайное. Бах все свои произведения посвящал Богу. То он был музыкантом от Бога, конечно. Он был очень религиозным человеком. И в его музыке, конечно, это все очень сильно отражается. Хотя бы взять мессу си минор. Но это разговор, конечно, на много-много минут и часов даже. О Бахе говорить можно бесконечно. Но что в моей композиции мне хотелось? Каждая тональность прелюдии, чтобы она отражала настроение стиха. И определенное состояние души, которое есть в стихе. И вот так я попыталась их скомпоновать и подобрать между собой.
0: Алла Петровна, спасибо большое за сегодняшний выпуск. Ну, дорогие радиослушатели, вам мы предлагаем прикоснуться к прекрасному, послушать фрагмент передачи.
2: Обитель древняя, убежище святыни, как стало мне легко в стенах твоих, как живо чувствую я ныне всю суетность надежд и радости земных. Здесь меня отрада ожидала, здесь утешение спустилось свыше мне. Моленье теплое на время оторвало печаль таимую в сердечной глубине. На лик святой небесной девы я в умилении гляжу и с чистой верой утвержу ей приносимый напев. Ее глубоко ясный взор мне льет кручины злой забвенье. Покой чела ее укор мне за безумное волнение. Свеча горит перед святой, и свет неяркий проливает, но свет сей сердце озаряет и тушит в нем пожар земной.

Петр Вяземский. Любить, молиться, петь. Святое назначение души, тоскующей в изгнании своем, святого таинства земное выражение, предчувствие и скорбь о чем-то неземном, предание темное о том, что было ясным, и упование того, что будет вновь, души, настроенной к созвучию с прекрасным, три вечные струны, молитва, песнь, любовь. Счастлив, кому дано познать отраду вашу, кто чашу радости и горькой скорби чашу благословлял всегда с любовью и мольбой, и песни внутренней был арфою живой. Органная прелюдия Си-минор.

Грузинский поэтку подошли, плачут свечи. Плачут свечи, плачут в поздний час. Слезы льют они, жалея нас. Тишина, как детский сон, чиста. И в глазах у фресок доброта. Если плачут свечи, это храм шлет мольбы высоким небесам, будто бы, жалея люд земли, ангелы нам этот свет зажгли. А святые лики много лет излучают доброту и свет. Плачут свечи, от потерь устав, руки света в храме распластав. Нам дана с рождения небо синь, и мечты, дороги средь пустынь. Свечи льют на стены зыбкий свет, в час, когда уже надежды нет. Не умеют свечи говорить, только могут тихо слезы лить. Наша жизнь — то боль, то ясный свет, а у смерти оправдания нет.

прочла стихотворение японское, хоп, не могла себе отказать такому удовольствию. В бренном мире ничто задержать и отсрочить не в силах увядания цветов. Но под стать лепесткам летящим все сердца объяты печальны.

дневника императрицы Александры Федоровны Романовой. Она писала стихи. Есть тайна в человеческих сердцах, когда толпою мы окружены, тех, кого любим мы и кем любим, но каждый ощущает иногда, что в мире он один, и лучший друг уж кажется чужим, и чувств не может наших разделить. Никто меня уж не поймет, так люди размышляют в свой черед. Сквозь мир бредем мы одиноко, какая б нам не выпала судьба, и даже для себя душа загадка, и в отчуждении от всего живет. А знаете ли вы того причину? Причина в том, что Бог любить желает и быть любимым каждым сердцем. Всегда, как кто-то нас не понимает, должны мы к Иисусу обратиться. Когда нам горько, неизвестно почему, то это значит, что небесному царю угодно, чтоб к нему обратились. Общение с ним – отрада для души. И тот, кто к Богу в мыслях обращен, от одиночества надежно защищен.

Наш земляк Александр Никулин, протоиерей, если кто-то знает, пишет стихи. Когда снежинки в воздухе роятся, и строй за строем устремятся вне, все кажется, как хорошо расстаться, возлечь на землю, тихо, как во сне. Все сказочно, ничто не помешает украдкой перебраться в мир иной. А снег идет, и мир с ним не ветшает, но как ребенок спит под пеленой. Не упразднит величие стихии движение разнузданных дорог, которым мнятся чудеса лихие. О, как непостижим наш Бог!

0: Мне бы хотелось словами известного исследователя Баха Альберта Швейцера, как чародей, Бах создает целый мир из одной единственной темы, словно скорбь столкнулась с радостью, и под конец они объединились в одном великом самоотречении. И еще французский пианист Альфред Карто сказал, что цель Баха – освящение духа и служение славе Божьей. Благодарю за внимание, концерт окончен.
1: Алла Петровна, я благодарю вас за сегодняшний интересный рассказ. Спасибо вам огромное.
2: Всего доброго, дорогие радиослушатели.
1: Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Сегодняшний выпуск мы посвятили русской духовной поэзии. До новых встреч, уважаемые радиослушатели. Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресение». Да хранит вас Господь!
3: Репортаж дня с Викторией Кауган.
4: Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире православного радио «Воскресение. Репортаж». С вами Виктория Кауган. И сегодня мы отправимся в образовательный центр храма-памятника на Крови. Именно здесь, по окончании божественной литургии, в воскресной школе состоялся творческий вечер, посвященный празднику Покрова Пресвятой Богородицы. В нем приняли участие как воспитанники церковно-приходской школы храма на Крови, так и их родители и педагоги. Ведущая концерта подготовила познавательную программу и, конечно, тематические стихотворения к этому замечательному празднику. Сначала мы услышим фрагмент творческого вечера, а затем я поговорю с участниками мероприятия.
5: Впереди какой праздник? Покров. Покров Божьей Матери. Все верно. Хорошо, что вы помните о наших церковных значимых датах. Так вот, мы проведем небольшой творческий вечер. Предлагаю вам попутешествовать по творческой стране нашего города. У нас есть в воскресной школе такой интерактивный небольшой театральный кружок. Чем мы занимаемся, кто не знает, расскажу, кто знает, вспомню. Это подготовка к творческим вечерам, литературно-музыкальные гостиные, поэтические какие-нибудь встречи. Например, мы несколько лет назад, пару лет назад, делали гостиную по басням Крылова. Также к Дню Матери небольшой концерт готовили. Всегда основа – это Рождество Христово и Пасха, Светлое Христово Воскресенье. Там более масштабные, более такие праздничные концерты. Но Покров тоже не обходим, поэтому давайте начнем знакомиться, ребята. Кто у нас новенький? Просто говорим артистично, красиво, свое имя.
6: Меня зовут Александра Торопова.
5: Замечательно. Можно без фамилии?
6: Можно назвать.
5: Меня зовут Ева. Давай, Ева, вставай.
7: Меня зовут Анна.
8: Вот, давай. Меня зовут Ольга Сергеевна.
5: Вот,
9: меня зовут Артем.
5: Артем. И, ребята, давайте составим и выберем качества, которые помогут нам в этом творческом путешествии. Я буду говорить, а вы соглашаетесь или нет. Первое качество – это старание. Да?
10: Да.
11: Да.
5: Внимание.
10: Да.
5: Память. Трудолюбие.
11: Да.
5: Учиться в школе. Что нам помогает в эти качества?
11: Помогает.
5: Доброта.
10: Да.
5: Уважение.
10: Да.
11: Да.
5: Капризы?
10: Нет.
11: Нет.
5: Лень?
10: Нет.
11: Налево.
5: Лень помогает?
10: Нет.
5: Нет. Так, что у нас еще осталось? У нас еще есть, например, любовь к Богу.
10: Да.
5: Присутствие на богослужении.
10: Да.
5: Попросить всех святых, конечно, Господа Божьей Матери о помощи. Дальше?
10: Да,
5: мы молимся в основе любого нашего дела молитва. То есть даже когда на репетициях мы не успеваем что-то делать, но мы об этом помним, хотя бы, как говорится, эти времени молитвы нам задают. Все верно? Все верно. И истерика нам поможет?
10: Нет,
5: не поможет. Скоро попробую, буквально 3 дня, я хочу прочитать стихотворение
7: очень образ, очень красивая Николая Васильевича Гоголя. Мы все Гоголя знаем по ярким, реалистичным, жизненным, комедийным произведениям. Например, «Женитьба», где она действительно выбирала себе кавалера. А теперь вот Гоголь совершенно другой, православный. А стих называется «К тебе, о Матерь Пресвятая». «К тебе, о Матерь Пресвятая, дерзай вознести свой глаз, лице слезами омывая, услышь меня в сей скорбный час. Прими мои теплейшие моления, мой дух от бед и зол изба, пролей мне в сердце умиление, на путь спасения наставь. Да, буду чужд своей я воли, готов для Бога все терпеть. Будь мне покров во горькой доле, не дай печали умереть. Ты всех прибежищ и несчастных, за всех молитвенница нас. А защити, когда ужасный услышит судный Божий глаз. Когда закроет вечность время, глаз трубный мертвых воскресит, и книга совести все бремя грехов моих изобличит. Покров верных и оправдан, тебе молюсь всей душой. Спаси меня, моя отрада, умилосердись надо мной. Вот такое стихотворение Николая Васильевича. И сейчас я передаю слово интерактивной другой части, которую подготовили и родители, и преподаватели, и, конечно же, дети. Итак, на завалинке, светелке или на бревнышках, каких собирали посиделки пожилых и молодых. Прилучили, посидели, говорили, песню пели и водили в хоровод. Быт людей отмечен веком, поменялся старый мир. Нынче все мы по сусекам, личных дач или квартир. Наш досуг порою мел. И чего там говорить? Скучно жить нам. Без посиделок их бы надо возродить. Возрождаем посиделки и начинаем их с интерактивной части от Натальи. Наталья, приглашаем сюда вас, чтобы было видно. И мы попробуем подгадывать, что там у нас идет. Загадки. Давайте сюда.
8: Мы сейчас...
12: Ну так, ближе к ним.
8: А мы сейчас в игру поиграем и все узнаем. Если я называю то, что растет на огороде, то вы громко хлопаете, кричите «да». А если что-то другое, то топаете и кричите «нет». Понятно всем?
13: Да.
8: Давайте попробуем. Огурцы.
14: Помидоры.
8: Картофель.
14: Картофель.
8: Заборы.
15: На покров до обеда осень, а потом, говорят, зима. Но природа, похоже, против, и, пожалуй, она права.
7: Есть на Руси, матушке, такая примета. Если на покров стоит печь березовыми дровами, то в доме всю зиму будет тепло. Ну вот сразу все и согрелись. Покровы вечера становились длинными и холодными. Люди начинали заниматься рукоделием, да и веслами. Как говорят, в народе от скуки бери дело в руки. И, кстати, это не случайно, я сказала, у нас после чаепития праздничного Любовь Антоновна приглашает всех на
9: Покров до обеда осень. По приметам потом зима. Но природа, похоже, против. На деревьях еще листва. И не все улетели птицы. И цветы свели не все. Отгорели не все зорницы. Города в золотой красе.
7: Ребята, еще не успели пойти, так сказать, да, в творческую среду, но мы с вами попробуем в этом году немножко плана сделать небольшой концерт ко Дню Матери, к Рождеству Христову, что-нибудь на военно-патриотическую тему, либо к 23 году, либо к 9 мая, к Дню Победы. А также не забудем о самом главном христианском празднике. Это Светлое Христово Воскресенье, Пасха. Ребята, кто хочет, добро пожаловать к нам на театральный, поэтический, творческий кружок. Кружок раз в неделю. Пожалуйста, приходите, будем пробовать говорить красиво, упражняться в ораторском мастерстве и также выступать, получать подарки, как и здесь. И выступать и славить нашу православную культуру. И завершая выступление, мы так по старшинству идем. Елена Косачева, красная Елена, является выпускницей нашей воскресной школы. Пришла без красок и без кисти, а перекрасила все листья.
9: Осень.
7: Летит без крыльев и поет, прохожих задирает. Одним проходу не дает, других он подгоняет.
9: Голубь.
12: Листья.
9: Ветер.
7: Без пути и без дороги ходит самый длинноногий. В тучах прячется во мгле, только ноги на земле.
12: Молния. Листья. Молния.
7: Дождь. Ясный день, сидим мы дома. Если дождь, у нас работа. Топать, шлепать по болотам. Ребятки, у нас на этом все. Творческая часть закончена. Всех от всего сердца поздравляю с таким, хоть и не десятым, но важным праздником в нашей жизни. С Покровом Божьей Матери. Не забудем. И да, учителей хочу поздравить с прошедшим днем учителя. Потому что учитель, это звучит очень гордо, особенно когда мы говорим о таком направлении, как законоучитель, учитель закона Божьего, церковнославянского языка и, допустим, у нас пение сейчас появилось церковное. То есть всех очень поздравляю, самое главное, вам вдохновение, благодарных учеников и простого человеческого счастья. Сначала учебного года, конечно, ребятки. Год будет, как вы понимаете, надо учиться, трудиться, не забывать молиться, но не без радости. Поэтому старайтесь, не огорчайте мам, пап, бабушек и дедушек. Знайте, что они вас любят. Мы вас тоже очень любим и принимаем такими, какими вы есть. Это очень важно. И вы нас, пожалуйста, не расстраивайте. Старайтесь, если что-то где-то непонимание, просите прощения, потому что это важно. Да, вспомним о нем очень. И так это я плавно, долго передаю слово отцу Евгению, нашему руководителю, директору воскресной школы. И вот ваше пасторское благословение всем
13: Батюшкам. Да, очень рад вас всех видеть после того долгого летнего перерыва. И даже не только летнего, в сентябре у нас занятий не было, да? Но я надеюсь, что все соскучились друг по другу и соскучились по учителям. Соскучились или нет?
16: Да. Яна сказала да.
13: Ну, очень хорошо. Очень хорошо, да. Я думаю, что уверен, что у нас предстоит очень интересный, насыщенный учебный год. У нас много интересных мероприятий, интересных инициатив. Вот мы с вами с этого года начинаем и блогерскую деятельность, и будем готовиться к концертам по пению и по театральному искусству. Вот, поэтому наберитесь сил, да, инициативы, все у нас будет весело и задорно. Помогай вам Господь.
7: А сейчас я дам слово Александре, воспитаннице воскресной школы.
17: Здравствуйте. Сегодня у нас прошел такой творческий небольшой концерт, и мы очень душевно поговорили, пили чай там. Некоторые выступили со стихотворениями.
7: Одним из некоторых была ты.
17: Да, я выступила со стихотворением. Очень творческое, мне оно понравилось. Теплая была обстановка, и было очень уютно, и я лично очень довольна.
18: Очень довольна. Да. Вот видишь как, небольшой творческий вечер, но о замечательном празднике. Что для тебя Покров Божьей Матери?
17: Ну, Владычица Небесная, это, конечно, да, в первую очередь всех наша мама. На литургиях я очень сильно молюсь, потому что, чтобы защитила нашу Россию, мне помогла в том числе.
18: Да. Нужны ли такие небольшие творческие номера в воскресной школе? Вот мнение юной воспитанницы воскресной школы, Саши.
17: Да, конечно, нужны, они сплочают, как-то кучнее мы становимся вместе. Это ведь, как вы правильно сказали, что воскресная школа – это большая семья, духовная поддержка.
18: Какие тебе нравятся уроки?
17: Ну, мне нравятся уроки театрального искусства. Я хочу пойти «Закон Божий», очень мне тоже нравится. В принципе, все уроки очень интересные и просто все прекрасное.
18: А сейчас я поговорю с Натальей, с родителем, чья дочка посещает воскресную школу. Все верно?
19: Все верно.
18: Здравствуйте.
19: Здравствуйте.
18: Вы сегодня были впервые на творческом вечере, который посвящен празднику Покрова Божьей Матери. Расскажите, как вы участвовали, что вам понравилось, что хотели бы отметить?
19: Так как мы сегодня впервые принимали участие с моей младшей дочерью и попали как раз на очень приятный нам обеим праздник Покрова Богородицы, который напоминает и мне, и ей о самом дорогом человеке для всех нас, матери. И, конечно же, мне это очень понравилось. А дочка, она вела себя очень прекрасно для своего молодого возраста, 3,5 года и всего. Она прям погрузилась в эту атмосферу радужную.
18: Слушала вас, я
19: да,
18: прям увидела.
19: Слушала,
18: и немножко...
19: она радовалась за меня, что я тоже принимаю в этом активное участие. От себя могу сказать, что педагоги у нас очень-очень добрые, открытые люди. И они, понимаете, вот погружаются в эту детскую атмосферу. И видно их переживания за детей. Даже дети не настолько еще погрузили, сколько взрослые педагоги. Прямо вот они рады, видно, как они рады учебному году.
18: Педагоги рады.
19: Именно педагоги.
18: Именно,
19: да.
18: Дети, вот видите,
19: до детей
18: как...
19: это очень медленно все доходит, а педагоги уже вот прям готовы отдавать свое сердце и душу для этих детей.
18: Наше чаепитие было и параллельно творческий вечер. Дети ели активно конфеты, печенье, вафли. Все было организовано так, чтобы ребятки могли перекусить. Это же тоже очень важно, поэтому ребята были заняты, возможно, чаепитием.
19: Возможно, возможно. Но я вот видела, у младших даже были с собой поделки, какие-то маленькие игрушечки. То есть, ну, вовлеченность их чувствовалась все равно. То есть они уже что-то сделали, им это было интересно, они не устают, они продолжают, вот даже после чаепития, до сих пор там какое-то занятие, и они тут туда бегут, даже не оглядываясь на родителей.
18: Я вас поздравляю с праздником Покрова Божьей Матери.
19: Взаимно.
18: В воскресной школе много направлений. И театральный кружок, и церковно-славянское. Церковно-славянский язык – это православный хор, то есть церковное пение, церковный хор, где учат петь гласовому пению. Направление «Русский силомер» и много всего. И всего много-много другого. Поэтому всех ждем, кто нас сейчас слышит. Небольшой творческий вечер, что называется, подготовленный вот здесь и сейчас. Но он совершился, состоялся с молитвенной помощью отца Евгения, руководителя, директора церковно-приходской школы. И что мы всем пожелаем в преддверии, наверное, уже в учебном году? Вот.
19: Ну, как обычно, в преддверии учебного года желают только терпения для нас, родителей, это всегда актуально. А детям внимательности ко всему происходящему, к реальному миру, а не виртуальному, к их жизни, их телефонов. Благодарю за все.
18: А закончился творческий вечер, посвященный празднику Покрова Божьей Матери, по традиции дружным чаепитием. Хочется отметить, что подготовили и организовали концерт учителя воскресной школы храма-памятника на Крови. А дети данной церковно-приходской школы с удовольствием в нем участвовали. И впереди много планов, идей и мероприятий. И напомню, что воскресная школа храма приглашает как и детей, так и подростков на занятия. Храм на Крови ждет вас в образовательном центре, где проходят все уроки после божественной литургии. Каждое воскресенье в программе изучения закона Божьего, Ветхого и Нового Завета, церковно-славянский язык, пение, а также творческие и прикладные занятия. Для самых маленьких предусмотрена отдельная
4: группа. Первое собрание уже состоялось, и началось оно традиционно с молебна. И со следующего воскресенья, с 18 октября, воскресная школа начинает изучать все перечисленные дисциплины. А репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие братья и сестры. До свидания.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Граждане до тех пор боятся нашествия неприятелей, пока не имеют помощи от царя. Когда же получат известие, что в город их вступил военачальник, то не беспокоятся более, зная, что начальники пекутся о них. Если же и услышат о приближении неприятелей, то, имея защитника, уже не боятся. Так и мы, если веруем в Бога, то не боимся демонов, ибо Бог посылает нам свою помощь. Господь научил нас, как стяжать смиренно мудрее, говоря: «Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Если и ты хочешь приобрести совершенный покой, познай, что претерпел Господь, и ты претерпи, и отсекай во всем волю свою. Сам Спаситель сказал: «Снеду с небес, да не творю волю мою, но волю пославшего мя Отца». Совершенное смиренно мудрее состоит в том,

чтобы сносить укоризны и поношения и прочее, что пострадал Учитель наш Христос Иисус. Сие же служит и признаком того, что человек коснулся совершенной молитвы. Именно то, что он не смущается боли, хотя бы и весь мир его оскорблял. Вступлением в совершенную молитву служит то, когда кто освобождается от рассеяния помыслов и видит, что ум его, просвещенный о Господе, исполняется весельем. Совершенно молящийся есть тот, кто умерщвляет себя миру и покою его. И когда кто Бога ради исполняет прилежно дело свое, это не есть рассеяние, но тщательность Богу угодная.

0: «Господи, не знаю, чего просить у Тебя. Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить себя. Отче, дашь рабу Твоему, чего и сам я просить не умею. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения, только предстаю пред Тобою. Сердце мое отверсто. Ты зришь и нужды, которых я не зрю. Зри и сотвори со мною по милости Твоей. Порази и исцели, низложи и подыми меня. Благоговею и безмолвствую пред святою Твоею волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе, предаюсь Тебе. Нет у меня желания, кроме желания исполнить волю Твою. Научи меня молиться. Сам во мне молись».
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хощу глаголоте ас недостойный, разумей же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма 16. Речи Господь, Господеве моему, сиди одесную мене, донде же положу враги Твоя, подножие ног Твоих, жезл силы после Ти, Господь от Сиона, и господствуй посреди врагов Твоих, с Тобою начало в день силы Твоей я, во светлостях святых Твоих, из чрева прежде денницы родих Тя, клятся Господь и не раскается, Ты и Иерей вовек почину Мелхиседекову, Господь одесную Тебе сокрушил есть в день гнева Своего цари, судит во языцах, исполнит падение, сокрушит главы на земле многих, от потока на пути пиет, сего ради вознесет главу. Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, в совете правых и сонме, вере и дела Господня, изыскана во всех волях Его, исповедание и великолепие дела Его, и правда Его пребывает век века. Память сотворил есть чудес Своих, милостив и щедр Господь, пищу даде боящимся Его, помянет век завет Свой, крепость дел Своих возвести людям Своим, дать им достояние язык, дела рук Его истина и суд, верны вся заповеди Его, утвержденный век века, сотворенный воистине и правоте, избавление посла людям Своим, заповедав век завет Свой. Свято и страшно имя Его, начало премудрости страх Господень, разум же благ всем творящим и, хвала Его пребывает век века. Блажен муж

Боясь Господа, в заповедях Его восхочет зело, сильно на земле будет семя Его, род правых благословится, слава и богатство в дому Его, и правда Его пребывает век века. Воссия во тьме свет правым, милостив и щедр и праведен, благ муж щедрый и дая, устроит словеса своя на суде, яко век не подвижется, в память вечную будет праведник, от слуха зла не убоится». Готово сердце Его уповать и на Господа, утвердися сердце Его, не убоится, донде же возрит на враги своя. Расточи дате убогим, правда Его пребывает во век века, рог Его вознесется в славе, грешник узрит и прогневается, зубы своими поскрежещет и растает, желание грешника погибнет. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь! Хвалите, отроцы Господа, хвалите имя Господне! Будьте имя Господне благословенно отныне и до века! От восток солнца до запад хвально имя Господне, высок над всеми языки Господи, над небесы славы Его. Кто, яко Господь Бог наш, на высоких живые и на смиренные презирай, на небеси и на земли, возвязая от земли нище и от гноища возвышая у Бога. Посадите Его с князя, с князей людей своих, вселяя неплодов в дом, матерь очадих веселящуюся. Во исходе Израилеве от Египта, дому Иаковля из людей варвар, бысть Иудея святыня Его, Израиль область Его, море види и побеже, Иордан возвратися вспять, горы взыгравшися яко в дни, и холми яко агнцы овчии, чтоте есть море, яко побегло еси, и тебе, Иордан, яко возвратился еси вспять, горы яко взыгравшися яко в дни, и холми яко агнцы овчии. От лица Господне подвижеся земля, от лица Бога Иаковля, обращего камень во езера водная, и несекомый во источники водные. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дашь славу, о милости Твоей и истине Твоей. Да никогда рекут языцы, где есть Бог их, Бог же наш на небеси и на земли, вся елико восхоте сотвори, идоли из их сребро и злато, дела рук человеческих, уста имут и не возглаголют, очи имут и не узрят, уши имут и не услышат, ноздри имут и не обоняют, руцы имут и не осяжут, нози имут и не пойдут, не возгласят гортанем своим. Подобнее им да будут творящие я, и все надеющиеся на ня. Дом Израилев упова на Господа, помощник и защитителем есть, дом Аарон упова на Господа, помощник и защититель им есть, боящиеся Господа уповаша на Господа, помощник и защититель им есть. Господь помянув ны, благословил есть нас, благословил есть дом Израилев, благословил есть дом Аронь, благословил есть боящиеся Господа, малые с великими. Да приложит Господь на вы и на сыны ваша. Благословенье вы, Господи, весотворшему небо и землю, небо небесе Господеве, землю же даде сыновом человеческим. Не мертвые восхвалят тебя, Господи, не же все нисходящие в ад, но мы живи и благословим Господа отныне и до века. Возлюбих, яко услышит Господь глас моления моего, яко преклони ухо свое мне, и во дни моя призову, объяша мя болезни смертные, беды адовы обретоша мя, скорбь и болезнь обретох, и имя Господне призвах. О Господи, избави душу мою, милости в Господе праведен, и Бог наш милует, храняй, младенцы Господь, смирихся и спаси мя, обратися, душе моя, в покой Твой, яко Господь благодействоватя, яко изъят душу мою от смерти, очи мои от слез, и нози мои от поползновения, благоугожду пред Господем во стране живых. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Веровах тем же возглаголах, аз же смирихся зело, аз же рех во исступлении моем, всяк человек ложь, что воздам Господи во всех, я же воздадеми, чашу спасения приму, и имя Господне призову. Молитвы мою Господи воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, аз раб Твой и сын рабыни Твоей я, растерзал еси узы моя, Тебе пожру жертвы хвалы, и во имя Господне призову. Молитвы мою Господи воздам пред всеми людьми Его, во дворях дому Господне, посреди Тебе Иерусалиме. Хвалите Господа все языцы, похвалите Его все люди, яко утвердися милость Его на нас, и истина Господня пребывает вовек. Исповедайтеся Господи веяко благо, яко век милость Его. Да речет оба дом Израилев, яко благ, яко век милость Его. Да речет оба дом Аронь, яко благ, яко век милость Его. Да рекут оба все боящиеся Господа, яко благ, яко век милость Его. О скорби призва Господа, и услыша мя в пространство, Господь мне помощник, и не убоюся, что сотворит мне человек. Господь мне помощник, и аз возрю на враги моя. Благо есть надеяться на Господа, нежели надеяться на человека. Благо есть уповать на Господа, нежели уповать на князи. Все языцы обыдоша мя, и именем Господним противлялся им. Обышедшие обыдоша мя, и именем Господним противлялся им. Обыдоша мя, яко пчелы сот, и разгоревшийся яко огонь в тернии, и именем Господним противлялся им. Отреновен превратихся пасти, и Господь прият мя, крепость моя и пение мое Господь, и бысть ми во спасение, глаз радости и спасения в селениях праведных. Десница Господня сотвори силу, десница Господня вознесе мя, десница Господня сотвори силу, не умру, но жив буду, и повем дела Господня, наказую наказами Господь, смерти же не предаде мя. Отверзите мне врата правды, вшед в ня исповемся Господи ви. Все врата Господня праведни внидут в ня. Исповемся Тебе, яко услышал ме еси, и был еси мне во спасение. Камень Его же небрегоша зиждущие, сей бысь во главу угла, от Господа бы сей, и есть дивен во очи всех наших. Сей день Его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь. О Господи, спаси же, о Господи, поспеши же, благословен гряды во имя Господне, благословихом вы из дому Господня, Бог Господь и явися нам, составите праздник во очищающих дорог алтаревых, Бог мой еси ты, и исповемся Тебе, Бог мой еси ты, и вознесу Тя, исповемся Тебе, яко услышал мя еси, и был еси мне во спасение, исповедайтеся Господи веяко благ, яко век милость Его. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи святый, вышний живый, и всевидящим Твоим оком презирай на всю тварь, Тебе преклоняем выю души и телесе, и Тебе молимся, святые святых, простри руку Твою невидимую от святаго жилища Твоего и благослови всяны, и прости нам всякое согрешение, вольное же и невольное, словом и делом, даруй нам, Господи, умиление, даруй слезы духовные от души во очищение многих наших грехов, даруй верию Твою милость на мир Твой, и на ныне достойные рабы Твоя, яко благословенно и прославлено есть имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыка и Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся, я же верую, ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади, помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернем лености и лядиную непокорство, утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милости всы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном, и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Вы слушали псалмы царя Давида.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. О мере воздержания в пище и питии отцы говорят, что должно употреблять того и другого несколько менее надлежащего, то есть не наполнять совершенно желудок. И всякий должен сам себе определить меру как в вареной пище, так и в вине. Впрочем, мера воздержания не ограничивается только пищей и питьем, но простирается и на разговоры, и на сон, и на одежду, и на все чувства. Во всем этом должна быть своя мера воздержания. Как определять меру пищи и питья, чтоб она была несколько менее надлежащего? От всего количества пищи, то есть хлеба и других снедей, отделять без малого одну унцию. А в отношении вина и воды от обеих отделять менее половины чаши. Если ты внимаешь себе, и нетрудно тебе пить один только раз, это было бы хорошо. Если же не можешь, то пей два раза, но всякий раз менее надлежащего. А во время смущения и брани помыслов должно и обыкновенное количество пищи и питья несколько уменьшать, то есть пищу еще на одну унцию, а все питье еще на одну чашу, так, чтобы вообще уменьшить количество пищи на две унции, а питья на одну чашу.